укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу преподобный Макарий Великий.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
2: Вперед, чада мои, припаяшьтесь духовным лентием смирения Христова и покоритесь во всем, дабы принять в свое сердце Господа всех. Христос не упокоивается в душе, лишенной благоухания смирения, но скоро покидает ее по причине зловонной гордости. Прошу сердечно, возненавидьте прикословие, прислушание, споры, своеволие, дерзость и всякое иное страстное состояние, потому что все это изгоняет любовь Божию и вместо нее выдворяет в душу горечь. Будьте искренни в каждом вашем действии и слове. Не лгите, говорите правду. Не смотрите на душевные немощи ваших братьев-сподвижников, ибо получите немалый вред. Но в сострадании и ради Господа не замечайте их, дабы и Он сострадательно отнесся к вашим немощам. Не мудрствуйте о себе что-либо великое, дабы не покинула вас ограждающая благодать Божия, и вы не впали бы в великое искушение. Более всякой иной добродетели всей душой возлюбите смирение, ибо оно и без телесных трудов может даровать нам благодать усыновления по Богу. И напротив, телесные труды, без познания своей ничтожности, бывают бесполезными и напрасными. Нет большего зла, чем эгоизм. Он порождает все искушения и соблазны. Горе тому, кого он опутает, он обезобразит его. Только хороший послушник может соделать свою душу духовно красивой, как у ангелов. Да не проходит ваше время бесплодно, потому что веревочка сматывается, и внезапно мы услышим: «Заповежьте дому твоему, умришь ибо ты, и не будешь и жив». Бейте эгоизм со всей силой, научитесь смирению, совершайте все свои дела с сокрушением сердечным, с плачем, с благоуханием смирения. Только те ваши дела получат вознаграждение, которые делались со смирением. Дела, отравленные эгоизмом и своеволием, будут развеяны по всем четырем ветрам, как сор, а мы останемся с пустыми руками. Итак, придем в себя, возвеселимся искренней любовью Христовой, ибо страстные души не войдут в горний Иерусалим. Туда войдут в радости и веселье лишь чистые души. Да, чада мои желанные, поистине нет у нас этой святейшей добродетели смирения. Поистине смирение — это святость, а эгоизм — это отвратительное зло, принес людям все несчастья. Почему мы сразу сокрушаемся от комариного укуса? Да потому что не имеем смирения. Имеющий смирение отгоняет от себя соблазн, а без истинного смирения соблазны коснеют и возрастают, так что исчезает всякая надежда на исправление. В своей молитве просите смиренного Иисуса даровать вам дух смиренно-мудрой и кротости —

Как сам он сказал в Святом Евангелии, «Научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Смиренный человек не помнит никакого зла, которое прежде причинил ему ближний, но ради любви Божией все от сердца прощает и забывает. Смиряйся и укоряй себя. Не оправдывайся, даже если ты абсолютно права, ибо самооправдание препятствует тому, чтобы была излечена болезнь нашей души. Упокой, дочь моя, Герандису, и Дух Божий осенит тебя. Стань смиренной невестой Христовой. Эгоистка мерзко для прекраснейшего жениха Христа. Разве можно помыслить, что жених смирен и кроток, а невеста была горда душой и гневлива? Если желаешь духовно благоухать, возлюби смиренный, простой, послушливый, кроткий дух. Эгоизм возненавидь, как мерзость и дурачество. Ты поступаешь весьма хорошо, укоряя себя во всем. Это чистейший путь святых отцов. Да, чадо мое, таким образом глубоко насаждай в своей душе этот навык, и получишь величайшую пользу. Что может быть прекраснее духовного понуждения? Оно поистине подает некую сокровенную и совершенную радость с благой надеждой на святое будущее. Посему, чадо мое, подвязайся в святом самоукорении, непрестанно укоряй себя, возлагай вину на себя, взывай. Иисусе мой, и здесь я виноват. Не дьявол, не человек, а я, злой, виноват в том, что не смотрю себе под ноги. Просвети светом тропинку моей жизни, пошли росу смирения в сердце мое, дабы я ощутил тебя, моего кроткого и смиренного Иисуса. Не презри моих слез, о радости ангелов, но прими их как аромат благоухания и даруй мне прошение сердца моего, чтобы получил я облегчение и, как отрок, чудно пел тебе победные гимны твоей славы. Затворись в себе и на все взирай простым оком, что это тебя не касается. Трудись по силам с чистой совестью, молись о себе самом и о всех своих братьях. Любовь твоя да покрывает все, и ты, подобно парящему орлу, лети превыше всех сетей. Дочь моя, будь внимательна к своему поведению. Внутренне будь более кроткой, более выдержанной, смиренной и уступчивой. Все это признаки самопознания. Укоряй, осуждай себя, говори. И если ты думаешь, что сестры презирают тебя и невнимательны к тебе, то они хорошо с тобой поступают. Ты вкушаешь достойные дел твоих, потому что если бы ты была достойна внимания, то они считались бы с тобой. Но поскольку ты недостойная эгоистка, ворчунья, то Бог и попускает это, чтобы ты смирилась. Когда же ты, наконец, поймешь, что ты такая и есть, и даже хуже? Этими и другими словами отесывай себя словно топором, чтобы отсечь голову ужасного зверя, имя которому — эгоизм. Он виновен во всем, поэтому против него обратим все наши средства. И если при помощи Божией смирим его, тотчас увянут в человеке все прочие бесчестные страсти. Помысли о том, что все нам дал Бог — тело, душу, ум, сердце, землю, воздух, пищу, дыхание, свободу во Христе, веру в Него, свое небесное царство, избавление от гиены, святые таинства, святого ангела-хранителя нашей души и, что особенно важно, свою непобедимую силу, который помогает нам в сражениях, а прежде всего Он даровал нам самого себя. Итак, вот это непоколебимая истина. Оружием обыдет тебя истина Его. С помощью этих истин ты можешь уверенно и крепко противостать сатане. Как я похвалюсь и чем, если все мне даровал Бог, и своего у меня ничего нет? Если и подумаю я о чем-нибудь добром, то всего этого доброго источник — Бог. И сам ум, помышляющий так, тоже есть Божий. Сделал я что-либо духовное сердцем или телом, и то, и другое Божие. Моей собственной является воля, но и воля получает помощь от Него.
И так все восходит к подлинной причине, к Богу. Что у нас есть, чадо мое, что не было бы от Бога? А чем является Вселенная по сравнению с безграничностью Бога? И чем же тогда является человек со своей ничтожностью, которой он так хвалится и гордится? Так от этого помысла мы входим в область самопознания и смирения. Подвизайся, чадо мое, добрым подвигом. Не бойся, прорывайся, когда отчаяние окружает тебя. Никчемных и немощных избрал Бог, чтобы посрамить тех, которых считают здоровыми и важными. В немощных творениях сила Божия проявляется ярче и заметней, и это избрание Божие побуждает нас к невольному смирению и возношению Ему благовонного фимиама, безмерной благодарности и признательности. Тебя, чадо мое, Бог возлюбил так сильно. Посему в смирении пребывай в объятиях Божиих, дабы возвеличилась душа твоя в божественном наслаждении. Берегись духа возношения. Не думай, что обладаешь чем-то, чего нет у других, ибо Дух Святый распределяет всем свои дары так, как хочет. В одном он проявляется как любовь, в другом как благоразумие, в третьем как ведение, в ином как великий страх Божий. Это один и тот же Дух Божий. Стало быть, все причастны Святаго Духа не в меру дел, а в меру смирения. Ничто иное не может с большей легкостью соделать нас сынами Божиими, как познание своей немощи и величие Божие. Дело без смирения, как документ без печати. Когда приобщится оно смирение, тогда тут же становится значимым. Бог ищет никчемные души. Пойдите по переулкам и улицам, и кого найдете, нищих, увечных, больных и слепых, всех убедите наполнить дом мой. Званные же, мнящие себя за безупречных, не вкусят моей вечери. О, сколько радости о том, что и мы ради своей немощи избраны вместе с этими никчемными людьми, что и нас Он призвал в свой дом, дабы соделать своими придворными и друзьями, чтобы мы слышали в клете своего сердца божественные гласы небесных бесплотных сил. Видишь, чадо мое, что злой клеветник лжет, когда говорит, что ты немощен телом и потому не годишься в монахи. Важно, чтобы душа была здорова, то есть смиренна, с познанием самой себя. Бог не требует в жертву нашего здоровья, чтобы дать нам свою благодать, ибо Бог не нуждается ни в чем, а вот человек нуждается. Господь попускает болезни, но когда исцелит посредством их душу, тогда достигает своей цели. Тело человеческое ему не нужно, ему нужны любовь и смирение, и опять все это для нашей же пользы. Из одной беседы о смирении. Мы должны быть очень осторожными, внимать себе и бояться Бога. Страх — это свет, светильник. Начало премудрости — страх Господень. И конец премудрости — тоже страх Господень. Любовь Христова предваряется страхом. А когда придет любовь Христова, страх снова примешивается к любви. Ибо любовь без страха может привести человека к вольности, и он уклонится от правильной любви. Страх — это тормоз, сдерживающий человека. Когда увидим в себе злую зависть, ревность, недовольство или любую другую дьявольскую пажить, из этого будем знать, что нет у нас чистого сердца. Если бы мы имели чистое сердце, то хотя бы нас ругали и издевались над нами, мы бы не соблазнялись. Но то, что мы соблазняемся, искушаемся, огорчаемся, показывает, что наше сердце нечисто. Нам недостает смиренно-мудрия. Смиренно-мудрие делает человека выдержанным, великодушным, терпеливым. Когда у нас нет терпения, когда у нас нет великодушия и снисхождения, это признак того, что у нас нет самых основных добродетелей, смиренно-мудрия и любви, которые приближают нас к нашей цели, а цель эта — чистота сердца. Когда нет истинной духовной любви и смиренно-мудрия,
Тогда мы еще не достигли своей цели. Не нужно человеку большой учености и обширных знаний, чтобы достичь чистоты. Когда я помышляю о том, что пожертвовал всем, чтобы достичь этой цели, то и тогда это не дает мне повода оправдывать себя. Если мы оправдываем самих себя, то мы далеки от цели. А виновен ли другой брат или нет, это не столь важно. Важно то, люблю ли я действительно своего брата, не чувствую ли я от него тяжести в своем сердце. Я виноват, я должен изменить свою душу и полюбить его, а не чувствовать в себе горечь от того, что он когда-то обличил меня или плохо обо мне подумал. И если же во мне остается горький и неприятный осадок, то это доставляет тяжесть только мне. Может быть, что брат действительно плохо ко мне относится, но если думать так, это не будет содействовать достижению моей цели. И как бы ни был расположен ко мне брат, плохо или хорошо, если я желаю достичь цели и соединиться с Богом, я должен смотреть на него иначе. Поэтому святые отцы никогда не оправдывали людей, особенно монахов, если они что-то против кого-то имели. Один монах решил судиться, или точнее, подать на другого брата в суд. Приходит он к Авве Сисою и говорит: «Отче, я буду подавать в суд на моего брата, потому что он причинил мне такое-то и такое-то зло. Отпусти ему, прости его». «Нет», — отвечает тот, — «если я прощу его, он снова сделает мне то же самое. Этот человек должен быть наказан». «Ладно, чадо мое, сотворим молитву, а потом ступай». Они преклонили колено, и Авва Сисой начал: «Отче наш, и не оставь нам долгов наших, как и мы не оставляем должником». «Не так, отче», — говорит тот монах. «Ты ошибся в этой молитве». «Почему ошибся? Раз ты желаешь предать своего брата судье, то будем молиться так». Тогда брат понял свою ошибку, раскаялся и не пошел подавать на брата в суд. Итак, великая истина одна. Как наше сердце расположено к брату, так будет расположено и к нам сердце Божие. Хочешь, чтобы Бог простил твои грехи? Хочешь, чтобы Он возлюбил тебя от всего сердца своего? Тогда и ты от всего своего сердца люби и прощай. Хочешь, чтобы Бог забыл и не вспоминал твоих грехов? «Я хочу этого, страстно желаю», — кричит душа. «Тогда не помышляй и не вспоминай того, в чем прегрешил пред тобой ближний. В этом огромная правда. Посему уходящий от нее наделает в своей жизни много больших ошибок. Если будет исполнено сказанное выше, а это мудрость святых отцов, то дьявол лишится всякой власти над человеком. Все мы почтимся быть внимательными в понуждении себя, чтобы не потерять свои цели и завтра не раскаяться горько. Мы должны предвидеть это и трудиться так, как будто сегодня наш последний день. У нас одна цель – увидеть самих себя, увидеть свою вину, во всем себя обличать, осуждать, всегда возлагая на себя всю вину и ответственность, и не следить за ближним, виноват он или нет. Святые отцы говорят: если мы желаем умиротворить себя, пытаясь умиротворить других, то никогда не будем иметь мира. То есть, если мы желаем получить мир, исправляя других, то мира нам не видать. Стало быть, человек должен сам обрести мир в самом себе. «Примирись с собой, — говорит Авва Исаак, — и примирятся с тобой небо и земля». Все это неизгладимо начертаем в своем сердце, ибо это духовное богатство, которое подают нам Святое Евангелие и Писание Отцов для спасения нашей бедной души.

0: Чада мои, подвязайтесь подвигом добрым. Любовь да пребывает среди вас. Да будет любовь сердцем всех ваших действий посреди братства. Эгоизм да будет далек как от помысла, так и от уст. Кто хочет быть первым, да будет всем рабом, говорит Господь. И если мы не уподобимся малым детям в беззлобии и простоте, то не войдем в Царство Небесное. Когда любовь царствует посреди братства, тогда Христос невидимо благословляет все ваше служение. От этого радость, мир, самопожертвование ради братьей, горение сердца каждого брата. И молитва тогда обретает величие, и чем больше она приумножается, тем большей любовью во Христе и жертвенностью обогащаются ваши души. И славится Христос, и Ему приносится поклонение, а мы становимся смиренными орудиями в прославлении святого имени Божия. Подлинная любовь не завидует добрым дарованиям брата, не радуется, когда слышит унизительные слова или обвинения в его адрес, никогда не устает хвалить преуспеяние брата. Любовь не завидует, не тщеславится, не бесчинствует, не ищет своей пользы, но пользы брата, не гневается, не помышляет зла, все любит, все терпит. Имеющий подлинную любовь никогда не впадает в согрешение против своего брата. Итак, молитесь, чада мои, чтобы сама любовь, наш Бог, дала нам этот дар любви во Христе. Когда эта любовь воцарится в наших сердцах, в наших словах и делах, тогда да будем питать надежду на благое будущее братства, сплоченного во Христе, в Духе Христовом, в духовной славе, объединившего на непоколебимом основании свои устремления, словно одна душа во многих телах. Чада мои возлюбленные, молюсь, чтобы Бог любви укрепил вас в любви друг ко другу и дал вам ту любовь, которая не лукавит, не творит соблазнов, но наипаче рассеивает их своей мудростью, которой есть чада любви. Молюсь, чтобы Господь дал вам любовь чистую, любовь, которая затворяет уста обладающего ею молчанием и не позволяет ему низвергаться в бездну осуждения, оговора, клеветы, лжи, лицемерия и иных бесчисленных зол, которые совершаются языком при отсутствии этой подлинной по Богу любви. Обладающий любовью пребывает в Боге, и Бог в нем. И это свидетельство того, что мы Божии и любим Его, если имеем подлинную и неподдельную любовь друг ко другу. Всяк, ненавидя брата своего, человека-убийца есть. Он находится в духовной тьме и не ведает, куда идет. Мы получили от Господа нашего Иисуса важнейшую заповедь – любить друг друга. И дьявол дал заповедь слушающим его – друг друга ненавидеть. Стало быть, чью заповедь мы храним – того мы и ученики, и послушники. Убоимся же, чада мои, холодности к брату и вражды, а также различных производимых ей помыслов, которые мало-помалу приводят душу к демонической ненависти, ибо тогда мы подчинимся врагу нашего спасения дьяволу, служа ему как господину, и соберем в своей бедной душе неисчислимые пороки». Любовь – это основание, фундамент, а также и кров той души, которая обладает ею. Такая душа имеет живущего в себе Бога любви и на каждую секунду находится в сияющей радости. Для общежительного монастыря совершенно необходимо, чтобы была взаимная любовь между его членами, ибо любовь будет золотой цепью, соединяющей всех братьев в единое и неразрывное целое, чтобы оно могло противостать соблазнам, который всегда будет производить господин всякой вражды и ненависти, дьявол. Любовь будет той непобедимой силой, которая сплотит члены в одно тело с предстоятелем во главе. И сила эта каждый раз, когда возникнет такая необходимость, будет вставать на защиту против той иной противоположной силы зла, которая стремится оторвать члены от их единства. Если любовь слаба и непостоянна, то по мере ослабления этой любви супротивник-дьявол будет одерживать победу за победой. Что же это за вражеские победы? Соблазны внутри братства, прекословия, непослушание, споры, гордость, хвастовство, зависть, ненависть и, наконец, дезертирство из монастыря. Подумаем, чадо, о том, прикословят ли ангелы на небесах, совершают ли ослушание, творят ли свою волю, враждуют ли, ненавидят ли, бегут ли от места своего предстояния пред престолом Божиим? Конечно, нет. Это сотворил прежде всех воссиявший Деница, за что и был низвергнут и стал сатаной. Так же и мы, раз мы облачились в ангельский образ, то не должны ли жить по-ангельски? Как можно счесть вашу жизнь ангельской, когда я вижу между вами прикословие, нытье, споры, своеволие, вражду и, что хуже всего, прислушание? Разве не поступаете вы наперекор советам моего недостоинства? И не получите ли за это большее осуждение, согласно слову Писания? «Ведевой волю Господина своего, и не сотворив по воле Его, биен будет много». То есть будет строго наказан многими и страшными ранами и испытаниями. Устрашимся, чадо, непослушания преподаваемым нам наставлением, ибо любые преступления и прислушания неизбежно влекут за собой наказание. Подчимся же подвязаться против них. Будьте покорны в том, что вам повелевают, чтобы получить неувидаемый венец любви и послушания, когда в день оный подвигоположник Иисус Христос будет раздавать награды и венцы. Желаю, чтобы наша победительница в христианских сражениях и владычица мира, предстательством ее и всех святых, удостоила вас получить неувидаемый венец вечной славы.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Десница святителя Спиридона Тримифунского пребывала в Екатеринбурге с 11 по 13 сентября. В уральской столице ковчег с великой христианской святыней встречали тысячи верующих. В составе группы сопровождения был Сергей Юрьевич Рудов, член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель святейшего патриарха по Всемирному Русскому Народному Собору. Он поделился своими впечатлениями от этого события, рассказал о своем отношении к святому и ответил на вопросы о вере, чудесах и современной жизни. Сергей Юрьевич Рудов отметил, что у каждого человека в жизни свое призвание. Кто-то кладет кирпичи, кто-то варит суп, кто-то перевязывает раненых. Для него самого участие в принесении святынь стало одной из самых очевидных и дорогих миссий. «Я лично много раз ощутил благодать от святынь, которые паломничают. Когда на твоих глазах совершаются чудеса, такие явные, о которых пишут в книгах, это мурашки. Привозят человека, который разобран в автомобильной катастрофе, лежит 3 дня на табуретках, как его друзья принесли, как евангельский сюжет. И через 3 дня, прикладываясь к мощам, он встает на свои ноги и идет на твоих глазах. Это чудо. Я это знаю, я в это верю». По словам Сергея Юрьевича, самое дорогое в таких событиях – это лица людей, которые приходят к святыне. «Мы приехали в Екатеринбург. Я смотрю в лица женщин, детей, пожилых, взрослых, военнослужащих. Это лица ожидания, веры, любви, доверия. Это дорогого стоит. Человек, который оставил свои дела, который ждет, волнуется, встречает, стоит в очереди, прикладывается, с ним что-то происходит. Кто-то это может измерить сразу, а кто-то позже». Заместитель святейшего патриарха по Всемирному Русскому Народному Собору подчеркнул, что святитель Спиридон настолько большой и святой, что может все – менять погоду, кормить, изгонять воинство, воскрешать мертвых. «В моей практике было много мелко-средних чудес, когда вроде молишься о мире, потом говоришь: „Господи, Спиридон, а может вот это?“ И раз это получается, причем совершенно не всякой логики. Поэтому я уверен, что жители нашей страны и жители Екатеринбурга получат много очевидных даров от святого Спиридона. Люди часто просят святителя помочь в делах житейских. Человек так устроен, у него есть сегодняшнее беспокойство, и он пытается донести его Богу, как своему отцу. Он растет, и беспокойство растет. Я не вижу ничего плохого в том, что люди просят квартиры, работы, исцеления. Но если люди растут, то приходит понимание большего. Я лично стесняюсь просить что-то для себя. Обычно говорю: «Господи, тебе видней. Святой, тебе видней». Сергей Рудов признался, что ему особенно близки отдельные эпизоды жития святого. Чудо со змеей и золотом, воскресение мертвого ребенка, а затем его матери. Его многогранность нас привлекает, он должен нас понимать. Мы это чувствуем. Он наш родной, в нем нет спеси. Он прошел и женатый путь, и путь простоты. Я думаю, что это вот одно из основных, что нас зовет к нему. И завершение выпуска. 22 сентября в Николо-Угрешском Ставропигиальном мужском монастыре прошли мероприятия, приуроченные ко дню памяти сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей. На протяжении более чем 20 лет Угрешская обитель неразрывно связана с системой исполнения наказаний. Именно здесь, на территории монастыря, располагается единственный в России храм, возведенный в честь преподобного Пимена Угрешского на средства сотрудников УИС в память о погибших коллегах. В храме-памятнике постоянно возносятся молитвы о безвременно ушедших героях, чьи имена выгравированы золотыми буквами на мраморных плитах, украшающих храмовые стены. В этот день памяти подвиги героев вспоминают особо. В Угрешу приезжают сотни людей, чтобы вспомнить павших коллег, соборно помолиться об упокоении их душ. памятных мероприятиях традиционно приняли участие представители духовенства, руководства и сотрудники Минюста России, ФСИН России, ГУФСИН России по Москве, ГУФСИН России по Московской области, ветераны УИС, курсанты образовательных организаций ФСИН России, почетные гости, благотворители, а также родные и близкие погибших сотрудников УИС. В этом году для участия в памятных мероприятиях прибыли родственники сотрудников УИС, погибших в зоне специальной военной операции. Присоединиться к прямой трансляции с места событий смогли все желающие. Открылись памятные торжества в храме преподобного Пимена Угрешского литией, которую совершил наместник Никола Угрешской обители епископ Иеговрийский Мефодий. Богослужебные песнопения исполнил хор учащихся Никола Угрешской духовной семинарии. К собравшимся обратился владыка Мефодий. Он рассказал, что обитель была построена по обету святым князем Дмитрием Донским после победы на Куликовом поле. И всегда здесь поминались те, кто положил душу своя за други своя. Погибших героев почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие торжественным маршем роты почетного караула. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

благодатью и щедротами и человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим

Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же вездецы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя.

0: яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, тебе единому согреших, и лукавый пред тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во грехах родиме мать моя, сего истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости твоей вел миссии, окропишими сопами очищуся, омышими по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконный путем твоим, и нечестивый к тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде твоей. Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу твою. Я качку восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже, и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечи слав, подашь к нам сон упокоения немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путью Христовых заповедей, где Ти к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати, молю Тя, аще бо одел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но лихощу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите тя, як уж возлюбих иногда той самый грех, и паки поработайте тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от неживота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы, поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати, поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного, поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти, поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твое бесконечное блаженное жизнь и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, таково истину, блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 29 сентября по новому стилю или 16 по старому. И сегодня память мученицы первого века Севастианы Гераклейской, мученицы второго века Мелитины Маркианопольской, святых IV века великомученицы Ефимии Всехвальной, мучеников Виктора и Сосфена, преподобного Дорофея, пустынника египетского. 9 века братьев-мучеников Иосифа и Исаака, мученицы Людмилы, княгини Чешской, пострадавшей в X веке, святителя Киприана, митрополита Московского, всея России чудотворца 15 века, 20 века святых священномученика Григория Раевского и Сергия Лосева, пресвитеров, преподобного Кукши Одесского, перенесение мощей праведного Алексея Московского, Мечева, в 2001 году. Прославление икон Божией Матери, Призрина Смирения и Знамение Каменское. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, игумен Дамаскин Орловский в своей книге «Жития новомучеников и исповедников российских XX века» на сегодня приводит нам жизнеописание священномученика Сергия Лосева и его супруги Варвары. Отец Сергий родился 20 сентября 1893 года в селе Ванилово Ашитковской волости Бронницкого уезда Московской губернии в семье псаломщика Александра Дмитриевича Лосева. В 1908 году Сергий окончил Коломенское духовное училище, в 15 году Московскую духовную семинарию и в течение 2,5 месяцев служил в храме псаломщиком. В это время он женился на девице Варваре, которая работала учительницей и впоследствии стала верной ему помощницей. В том же году Сергей Александрович был рукоположен в диакона, а через полтора года – во священника. С 1926 года и до своего ареста он служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Капотня, вошедшем теперь в черту Москвы. Отец Сергий во все время гонений от безбожных властей делал все от него зависящее, чтобы храм не был закрыт, для чего ему не раз приходилось обращаться за помощью к прихожанам, чтобы они помогли выплатить налоги, налагавшиеся на храм местной властью. 27 ноября 1937 года отец Сергий был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Допрос происходил по всем известному сценарию. Обвинения строились на показаниях председателя местного сельсовета и еще двух дежурных свидетелей, заведующего избой читальни и секретаря сельсовета. 7 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Сергия к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен в лагерь, находившийся на территории Азербайджанской республики. Вскоре после ареста отца Сергия те же самые лжесвидетели направили в НКВД доносы на его супругу Варвару Ивановну, так как она говорила им, что они посадили ее мужа и угрожала им Божьей карой, если и не в настоящем времени, то в будущем, и если не им, то их детям. И немного о супруге отца Сергия. Мученица Варвара родилась в 1894 году в крестьянской семье. Ко времени рождения дочери родители перебрались в Москву, где ее отец работал сапожником. Родители дали Варваре хорошее образование, получив которое она стала работать учительницей. В 1915 году она вышла замуж за Сергея Александровича Лосева, будущего отца Сергия. Варвара Ивановна была арестована 16 февраля 1938 года и заключена в Егорьевскую тюрьму. И уже 25 февраля тройка НКВД приговорила Варвару Ивановну к расстрелу. Она была расстреляна 7 марта 1938 года и погребена в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Священник же Сергий Лосев скончался в заключении 29 сентября 1942 года и был погребен тоже в безвестной могиле. Братья и сестры, хочется сразу же привести одну очень важную цитату из трудов святителя Иоанна Златоуста. «Брачная любовь есть сильнейший тип любви. Сильны и другие влечения, но это влечение имеет такую силу, которая никогда не ослабевает, и в будущем веке верные супруги безбоязненно встретятся и будут пребывать вечно со Христом и друг с другом в великой радости. Господь так устроил, что муж и жена отец Сергий и матушка Варвара отошли в горние обители, нося не только брачные, но и мученические венцы. И, конечно, нельзя себе представить, чтобы они не были счастливы встретиться на небе с Господом и друг с другом. На примере жития этих дивных святых так ярко ощущается та таинственная связь, что возникает в настоящем христианском браке. Ощущается и то, что никакие преграды и даже сама смерть не может разрушить этой связи. Так печально, когда даже верующие люди низводят смысл христианского брака до слов Библии «плодитесь и размножайтесь». Так печально, когда все разговоры сходятся на том, кто выше, почетнее и главнее в семье. Хотя нам всем нужно было бы держать перед глазами примеры таких супружеских пар, как отец Сергий и матушка Варвара. На их примере нам открывается совершенно другой потенциал брачной жизни. И даже подвиг мученичества не разделил, а соединил их. Все наши проблемы от гордости, и в семье в том числе. Но когда Господь посылает трудности, то эти трудности, как удар молота по раскаленному металлу, должны делать союз двух людей крепче, сковывать их вместе. Но крепче брак становится только тогда, когда оба супруга пламенеют от любви к Богу. А иначе удар молота по холодному металлу может и сокрушить его. Будем молиться святым Сергию и Варваре, чтобы Господь даровал нам горячую любовь в наших семьях, любовь к Богу и ближним. Святые Сергия и Варвару, молите Бога о нас.
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 23 сентября в издательском совете Русской Православной Церкви в рамках работы комиссии межсоборного присутствия по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации прошел круглый стол «Духовная и культурная идентичность в условиях глобализации». Встречу возглавил председатель комиссии, глава издательского совета, митрополит Калужский и Боровский Климент. В мероприятии приняли участие члены комиссии по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации, епископ Переславский и Угличский феоктист, ответственный секретарь экспертного совета «Экономика и этика» при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси, генеральный секретарь некоммерческого партнерства «Клуб православных предпринимателей» Павел Александрович Шашкин. Председатель информационной комиссии при Епархиальном совете города Москвы иерей Александр Волков, президент некоммерческой организации «Фонд изучения исторической перспективы» Наталья Александровна Нарочницкая. Участниками встречи также стали приглашенные специалисты, профессора и академики. Открывая мероприятие, митрополит Климент отметил, что какие бы процессы ни шли в мире, как бы ни проявлялось влияние глобализации и других культур и цивилизаций, человек должен помнить, что без связи с историей, без сохранения своих подлинных традиционных ценностей, идеалов, понятий и, самое главное, живя без Бога, он как дерево без корней. В ходе встречи обсуждались понятия и аспекты индивидуальной и коллективной идентичности, роль образования в формировании идентичности, идентичность в цифровую эпоху, язык православия как основа идентичности. На заседании было решено провести следующий круглый стол по данной теме в первой половине декабря текущего года. Далее в этом выпуске. Школьные педагоги Кировского района Санкт-Петербурга 23 сентября посетили храм святителя Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры, известной как Путиловская церковь. Экскурсию провел директор Центра духовной культуры и образования ЦДКО Кировского района, настоятель протоиерей Владимир Гончаренко. Он рассказал об истории церкви, устройстве православного храма и его значении в жизни христианина. В здании воскресной школы методист ЦДКО Алла Хренкова прочитала лекцию об истории храмов и благочиния. Экскурсия прошла в рамках семинара для педагогов района, организованного ЦДКО, профильным райотделом и Академией последипломного педагогического образования. Предусмотрено посещение всех храмов благочиния, знакомство со священнослужителями. В работе семинара участвуют заведующие и воспитатели детских садов. И в завершении выпуска. Родители трех и более детей сразу в нескольких регионах страны обратили внимание на школьные анкеты, которые их попросили заполнить. В них многодетность названа семейной ситуацией признаками социального риска. Родители опасаются, что после этого к ним придут органы опеки, а детей в школе начнут травить. Поэтому некоторые отказываются заполнять эти бумаги, передает телеграм-канал «База». Одна из мам переживает, что теперь, после заполнения анкеты, отношение одноклассников к ее дочери может измениться. При этом семья оформила льготное питание, и руководство школы и так знает об их финансовом положении и статусе. Сам по себе статус многодетной семьи не означает неблагополучие, подчеркивает психолог Российской академии народного хозяйства и государственной службы Виктория Хорошилова. В социальной работе многодетность может учитываться как один из факторов возможной уязвимости из-за высокой финансовой и бытовой нагрузки. Но это не повод автоматически относить семью к группе риска. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

Духа. Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же вездесцы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемое отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себеизвестная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа вне Боже, и дух прав обнаружил.

0: в его утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я каш бы восхотел все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение восставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бойся истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, и женечий слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, где ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исе о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорбих во вся дни живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодниче Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренной мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, назовите имя. И святыми Его молитвами прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы, поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и ежа с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом к пути спасения паки возврати, поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного, поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти, поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Евангелие дня.
1: Доброе утро, возлюбленные Господи, братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 23 глава, с 23 по 28 стих. «Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что очищаете внешние чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищений и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что подобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведным, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Обратимся сейчас, дорогие братья и сестры, к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. «Горе вам, яко затворяете Царствие Небесное при человеке». Это сказано архиереям, которые и сами не учат народ спасительного пути, и священников не заставляют делать то. Сказано священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь толковать им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте, и одна часть остается в уверенности, что идет исправно, другая, хоть и замечает, что у нее не так дело идет, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе. От этого находят у него прием и раскольники, и молокани, и хлысты. От этого удобно идет к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно, и хватается за дело только тогда, когда это зло уже разрастается и выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом совести своей должен считать взрослых усовершать в ведении христианской веры, а юное, народившееся поколение с первых сознательных лет подготовлять, толкуя им, что нужно и можно им знать. Школ нечего дождаться. Это надо делать словесно, собирая детей в церковь и в дом по воскресным вечерам или когда и как будет удобнее. Вот такое сегодня Евангелие и учительное наставление святителя Феофана Затворника. Постараемся же и мы, дорогие братья и сестры, быть твердым в служении Господу и следовании по Его спасительному пути.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения с 27 сентября по 15 ноября 2026 года на Вознесенском архиерейском подворье Уральской столицы будет работать выставка «Святыня возвращенная. Путь длиною в 35 лет». Цель экспозиции через творчество студентов Уральского государственного архитектурно-художественного университета показать преемственность поколений и красоту самого старинного из сохранившихся каменного здания храма Екатеринбурга. Для Вознесенского архиерейского подворья 2026 год стал юбилейным. Прошло ровно 35 лет с момента возрождения богослужебной и приходской жизни после возвращения храма Русской Православной Церкви. В течение всего текущего года здесь проходят лекции, концерты, тематические, научные, книжные и изобразительные выставки, экскурсии, награждения прихожан и другие мероприятия. Исполняющая обязанности руководителя культурных программ Екатеринбургской епархии Ольга Орехина рассказала, что идея выставки возникла после посещения двух экспозиций – «Храмовая архитектура Урала» и «Храмовое зодчество Урала. Наследие истории и культуры». А поскольку работ с Вознесенской церковью для полноценной выставки не набралось, решили запечатлеть и внутреннее пространство храма. Далее в этом выпуске. Молодежный совет викариатства новых территорий города Москвы совместно с автономной некоммерческой организацией «Центр патриотического воспитания «Гвардия» провели православный молодежный слет и турнир по пейнтболу. Мероприятие посвятили святому благоверному князю Александру Невскому. В них участвовало 7 команд из храмов Новой Москвы, всего более 75 человек. Управляющий западным викариатством архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома поздравил личный состав Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с новым учебным годом и 30-летием храма архистратига Божия Михаила при Академии, пожелав помощи Божией в учебе и деле защиты Родины. Внимание к трудам на благо церкви владыка Фома вручил медаль «Патриаршая благодарность» начальнику академии генерал-полковнику Владимиру Борисовичу Зарудницкому, старости храма Сергею Ивановичу Корышеву и начальнику военно-исторического комплекса генерал-майору Анатолию Ивановичу Борисенко. И завершение выпуска. Настоятель Свято-Никольского храма села Кулаково Тобольской митрополии протоиерей Григорий Мансуров посетил Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие». Отец Григорий навестил раба Божия Виктора из Донецкой Народной Республики, находящегося в сложной жизненной ситуации, а также передал пакеты с продуктами для находящихся в центре. Проживающие в центре люди попали сюда благодаря патриаршей гуманитарной миссии. Центр «Милосердия» – это результат подвижнических трудов верующих тюменцев. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Василевич, и сегодня у нас в студии гость, в жизни которого гармонично соединились точные науки, глубокая философия и высокая духовная и патриотическая поэзия. Встречайте, Сергей Сергеевич Антипов, поэт, доктор философских наук и председатель правления Московской областной организации Союза писателей России. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
2: Здравствуйте, Ирина.
1: Так вы больше материалист или идеалист?
2: Знаете, когда интересный вопрос, я все время балансирую, наверное, на грани, но прихожу сейчас я к тому, что все-таки я больше идеалист, да, потому что первично всегда идея. Я, конечно, вот как доктор философских наук, да, я могу сказать, изучал труды Платона в первую очередь, да, который всегда говорил, что первично идея.

0: Знаете, как...
1: Что там насчет кота Шрёдингера?
0: Да, да, да, именно так. На самом деле, если посмотреть на человека с точки зрения даже физики, квантовой физики в частности, то человек — это объект абсолютно пустой. То есть мы есть просто некая энергия. Нету вот такого вот четкого понимания, что вот вроде бы, да, кажется, что у нас есть руки, ноги, голова, но если копать глубже, я понимаю четко, что я совершенно пуст. То есть я только энергия, я только мысль. Как с этой точки зрения считать, иллюзорный мир или реальный? Вот реально я понимаю, что реален дух, реальна душа, реально мысль, а все остальное — это производные. Поэтому есть реальность. Но это реальность духовная. А все остальное, весь этот окружающий мир, красивый, многообразный, он есть то проявление с помощью наших органов чувств, но главное — проявление именно нашего духа. И от того, какой высокий дух у человека, такой мир он и создает вокруг себя, такой мир он и видит, и такой мир благодаря его видению начинают видеть другие. Поэтому здесь интересный вопрос, да, я тоже о нем постоянно об этом думаю. Иногда мне кажется, что да, это вообще вот мир какой-то иллюзии, это программа компьютерная, да, матрица. Вот помните, был знаменитый фильм. И, кстати, не хочу отвергать, да, там, конечно, фантастика, но очень много подсказок и в таких фильмах существует для истинного понимания того, как же на самом деле все устроено, как Господь все устроил для взросления, для развития нашей души и нашего духа. Вот. Поэтому, да, вопрос вот такой вот, да. Я отвечу, что, наверное, вот как я это сейчас вижу, наша душа, наш дух — это бессмертная субстанция, это часть Бога. И вот эта душа, она развивается, да, практически в иллюзорном мире, полупустом мире, но этот мир можно наполнить вот именно теми самыми духовными дарами, которые мы можем получить от Творца, потому что мы его часть. Если мы эти дары правильно ими распорядимся, мы этот мир преобразуем. Я, кстати, об этом постоянно и говорю уже как поэт, как писатель. Когда выступаю даже перед людьми, я всегда говорю, пишите позитивно, пишите добрые слова, пишите правильные слова, нарисуйте такую картину мира, в какой бы вы хотели жить. И вот если вы сделаете это красиво, правильно, мудро, осознанно, вот увидите, мир через несколько лет станет именно таким, как вы его написали. Дерзайте, да, как сказано, дерзайте. Это же здорово. Представьте себе, что мы творцы, мы каждый человек — это творец. Просто маленький, да, мы вот часть единого большого Творца. И нам дано такое, такая сила, такая мощь, такие возможности для творчества, что, ну, грех их не использовать.
1: Ваши стихи — это инструмент воздействия и воздействия на реальность. Какую ответственность это накладывает на поэта перед Богом и людьми?
0: Колоссальную ответственность это накладывает на поэта. Ну, перед Богом, Бог-то он просто, я думаю, либо с улыбкой, либо с сожалением на нас смотрит. А вот перед людьми, да, потому что недаром же в Евангелии написано, что не дай Бог соблазнить кого-то из малых сих, да, тогда вот этот грех еще более страшен, да, чем какие-то самые ужасные грехи. Да, лучше бы там человеку уже повесили на шею камень, там, да, как там было, я уже не помню дословно. Вот, то есть нельзя ввести в соблазн малых сих, да, то есть тех, кто вот еще не дошел до твоего уровня духовного развития, да, а ты, допустим, заблудился, да, и слепой вождь слепых, да, и поведет, и все в яму упадут. Вот эта ответственность, конечно, колоссальная. Здесь нужно очень относиться критически, в первую очередь, и к своим словам, и к своим произведениям, и к произведениям тех, кто рядом с тобой. Вот мы, например, собираем православную антологию сейчас, большую антологию, мощную, которую первый том уже при моем учителе, наставнике Льве Константиновиче Катюкове мы издали. Называется она «Наше бессмертие». Мы сейчас собираем второй том этой антологии, уже Льва Константиновича с нами нету, но вот такая идея возникла.

0: Возникова, и там много нам присылают произведений на духовную тему наши хорошие поэты. И нашей писательской организации, и из других даже писательских организаций, других регионов. И приходится отсеивать, знаете, приходится отсеивать, потому что вот это лукавство, да, и какая-то даже ложь, пусть прикрытая какими-то красивыми словесами, она нет-нет, да и норовит проникнуть и ведет к соблазну. Вот это вот допускать нельзя. Тут ответственность, конечно, перед нами очень большая.
1: Так мир конечен или бесконечен?
0: Я думаю, что мир бесконечен так же, как наш Создатель, Господь Бог. Вот. Знаете, это интересный момент такой. Есть такой сейчас известный деятель, которого многие знают, да большинство, наверное, знают, его зовут Илон Маск. Вот, который как раз много чего изобретает. Вот, его как-то спросили, вот если бы тебе удалось пообщаться с самим Создателем, что бы ты спросил, какой бы ты вопрос задал? Илон Маск задал, сказал такой вопрос, практически не задумываясь, я это интервью видел. Он спросил, а что находится за пределами нашей симуляции? Вот. То есть он как ученый, как действительно создатель много чего интересного здесь у нас, он верит, что и убежден, что на 99,9% мы живем в симуляции. И подтверждений тому, кстати, немало. Вот. А вот что дальше, что за ней? Вот. Тут как раз вот я уже говорил о книге «Алфизика», которую писал 12 лет. Вот я там пытаюсь на эти вопросы дать ответ. Но прихожу все-таки к тому, что как Вселенная расширяется, да, как доказали ученые, так же и наш Создатель таким образом, вот он постигает, наверное, да, с помощью нас, мы его глаза, порой мы его руки, мы его ноги, мы клетки его, мы клеточки большого огромного организма, каждое живое существо, каждая молекула ДНК, это, наверное, вот клеточка единого Создателя, огромного и бесконечного, который расширяется, наверное, так, да, и постигает, и создает все новые и новые миры, их становится все больше. И, ну, вот так вот это, наверное, устроено. Хотя знать об этом мы не можем в силу того, что наш разум ограничен, и мы живем в нашем трехмерном мире, тоже являясь своего рода некой проекцией других измерений. Да, вот если взять там наш трехмерный мир и посмотреть проекцию лист бумаги. Вот на листочке бумаги будет мир плоский, двумерный. Это будет красивая картина, на которой будет там что-то изображено. Но таких картин будет, можно сделать огромное множество. И эти картины, они будут где-то пересекаться, где-то быть вообще параллельны друг другу, как параллельные миры. И изнутри вот этой двумерной картинки нам, к сожалению, никогда не получится, пока мы сами двумерные или трехмерные, как сейчас, да, мы никогда не поймем и не ощутим то многомерие и многомерие, которое на самом деле вокруг нас. И вот этим многомерием и многомерным видением обладает как раз наш Создатель. И вот, как сказал апостол Павел, да, «Подражайте мне, как я Христу». Да, и будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, сказал Господь. Вот это и наш путь. То есть, собственно, в этом наше предназначение. Мы идем, да, к тому, чтобы вот постичь это.
1: А какая цель жизни? Может быть, вы о своей скажете, или вот у каждого человека?
0: Да, конечно, у каждого человека есть своя жизненная задача, свое предназначение. Вот как раз те три главные вопроса, вот о которых мы говорили, да, кто я, где я нахожусь и для чего. Вот это вот когда осознать. На самом деле глобально цель, как я это понял, это развивать свою душу, развивать свое сознание. То есть смысл в развитии, смысл постоянно совершенствоваться. Как действительно вот только что я цитировал, да, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. То есть постоянно развиваться. Если не развиваться, река, которая запрудили, она превращается в болото. То есть это пути два, либо развитие, либо деградация. Вот. И здесь, конечно, правильный путь, и смысл, и цель — это развитие глобальное. А вот уже конкретно для каждого человека, да, вот опять же, если брать эту аналогию с клеточками в организме, да, вот одни клеточки, они гоняют кровь, да, они в крови, там, да, они обеспечивают кислородом другие клетки. Там, клетки мозга, они думают, они как раз осуществляют вот эту мощную деятельность. Там, клетки печени, они очищают организм. Вот у каждого человека, на мой взгляд, есть свое еще, помимо вот этого общего предназначения развития сознания и совершенствования души и духа, есть еще и личное предназначение, связанное именно с его, ну, в данном случае, вот мы в мире живем, социальном служении или творческом развитии и так далее. То есть этих предназначений может быть много. И самое главное, вот его вовремя найти и ощутить, и понять, а какое же оно твое именно предназначение. Вот чему надо, мне кажется, и в школе учить с ранних самых, да, проводить там определенные исследования деток, тестирование, потому что талантами Господь наградил всех, но таланты разные. И вот понять это предназначение как раз очень важно и нужно. Я понял, наверное, это вот уже в достаточно зрелом сознательном возрасте, когда вот стал писать как раз и стихи, и прозу, и вот это стал постигать смыслы. И я понял, что да, мне получается это делать, и меня интересно слушать другим людям, потому что люди, которые приходят к нам, да, вот на наши встречи, они порой действительно глаза горят, и у них много вопросов. И у нас, у поэтов, у писателей, зачастую на них бывают хорошие ответы. И люди уходят окрыленные, как раз обретя вот этот смысл, может быть, да, какую-то, услышав какую-то подсказку. Вроде бы стихотворение, да, оно для всех написано. Но каждый, что удивительно, да, вот в этом стихотворении что-то свое видит. И мне потом люди говорят: ой, вы знаете, вы прямо про меня написали. Вот я так же думаю, я так же чувствовал. И мне как поэту это очень приятно, вот такие отзывы, что действительно люди пробуждаются, люди начинают видеть, у них открываются не просто физические глаза, да, вот, а очи духовные, как сказали бы святые отцы, духовные зерцала, вот, и они начинают уже видеть мир не только материальный, а видеть именно то, куда нужно идти, чтобы действительно прийти, выполнить это предназначение.
1: Чувствуете ли вы момент, когда стихотворение рождается не из вашего ума, а словно диктуется свыше? Как вы отличаете личное эгоистическое вдохновение от подлинного духовного дара?
0: Чувствую. Я чувствую, и вообще я считаю, что настоящие стихотворения, они так и должны писаться, когда вот они могут застигнуть человека, да, поэта. То есть человек может о чем-то думать, его может волновать какие-то вопросы, какие-то переживания там личные, сердечные, о стране, о мире, о каких-то там взаимоотношениях между людьми. Но вдруг, внезапно, да, вот это происходит, вот этот контакт с неопознанным, когда приходят строчки совершенно из ниоткуда, казалось бы. И вот тут важно их сразу записать, важно поймать вот это вдохновение. И дальше уже, когда ты их записал, да, можно уже средствами совершенно понятными из поэтических учебников, можно это обработать, стихотворение, и привести его, придать ему форму хорошую, правильную форму, потому что это очень важно, гармония должна быть, и стихи должны быть и ритмичными, и напевными, чтобы они могли лучше запоминаться, да, проникать в сознание человека. Вот, но такая грань, она есть. И вот, знаете, вот интересно, да, по-моему, Пушкина в «Маленьких трагедиях» был такой вот момент, там, помните, импровизатор вот, выступал, ему писали записочки, давали, задавали всякие вопросы, да, тему, там, вот, там «Ужасный век», «Ужасные сердца» и так далее. И вот он задумывался, застывал на несколько минут, на несколько мгновений, и потом начинал словно бы вот как будто от другого лица даже говорить. Вот. И в этот момент такая фраза, меня она в сердце поразила, вот когда ему задали вопрос, там есть такое место, но уже импровизатор чувствовал приближение Бога. Вот это приближение Бога, этот момент. Вот. То есть он открывался каким-то образом, да, открывал свое сознание, в чем искусство вот этой его импровизации было. И когда вот это приближение Бога он начинал чувствовать, у него этот поток начинал идти, и он уже творил, можно сказать, да, ведь это то, что он говорил, это творчество. Если это записать, как это записал Пушкин, это получится отличное литературное произведение. Вот этот главный момент здесь именно вот в творчестве, я считаю, в настоящем, это вот это поймать это приближение Бога. Вот когда Бог рядом, когда Бог входит в тебя, в твои глаза, в твои руки, в твой ум, в твой разум, и начинает диктовать тебе это, вот это по-настоящему высокая поэзия, высокая проза, да, а как святые отцы-то нас учили, да, эти исихасты, у них была всего лишь одна Иисусова молитва, да, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Но она умная молитва, да, но она проникала в сердце. Они по 20 лет сидели и молились, да, в особой позе исихасты, да, если вспомнить, да, исихии, вот это тихое, тихое делание умное, так называемое. Но они за счет этого, да, вот этого проникновения, соединения ума и сердца, они как раз и зрели вот этот нетварный свет божественной энергии. Удивительная вещь, и я уверен, что вот если бы мы, мирские люди, могли бы хоть отчасти в таком состоянии пребывать, поэт бы написал гениальные строчки, там ученый бы открыл таблицу Менделеева, для примера говорю, да, там какой-то архитектор создал бы уникальное сооружение. То есть здесь вот, вот это главное, приближение Бога, вот оно. И это ключ ко всему творчеству, я бы сказал, да, ко всем самым лучшим произведениям мирового искусства, я думаю, что вот там именно и произошел вот этот момент, вот эта точка приближения Бога, которую творец, в данном случае автор там произведения или картины, он смог поймать его, это состояние, и зафиксировать его, чтобы мы дальше могли читать эти строчки, восхищаться ими. Вот такой вот смысл творчества, я вижу так его, да, вот этот момент рождения настоящего.
1: А если обратить внимание на понятие «нетварный свет», «свет не вечерний»?
0: Ну, как ни назови, да, вот на самом деле все есть энергия, да, вот если так говорить. Я уже как физик сейчас постараюсь ответить на этот вопрос, тут я в разных ипостасях, но вот на данный вопрос я как физик постараюсь ответить. Действительно, нету частиц, нету электронов, нету ничего, есть энергия. Но как только в квантовой физике есть эффект наблюдателя, да, так называемый интереснейший эффект, могу подробнее рассказать, кому интересно. Вот. Но суть его простая. Вот есть некая энергия, волна, она повсюду распространяется. Но как только ученый наблюдает за этим, ставит там определенные детекторы, эта волна вдруг становится шариком, электроном, фотоном, позитроном, какой-то метачастицей. То есть ее можно, она уже определенная, она проявилась из непроявленного. Вот. То есть, по сути, все вокруг нас есть энергия. Но чем же эта энергия отличается одна от другой? Ведь энергия — это что? Это вот как какое-то море пенистое, волны какие-то, да? То есть у этой энергии есть разные частоты. И вот здесь ключевой момент наступает. Как я это вижу, как физик, да? Есть высокие частоты энергии, высочайшие частоты. И, кстати, энергия, она пропорциональна частоте в четвертой степени, да, вот это уже я совсем уже в математику ухожу, но тем не менее, да, вот на высоких частотах, когда работает кто-то, да, создатель, я считаю, что у создателя самая высокая частота. То есть эти энергии, мы их даже не почувствуем с нашим, вот, если это аналогию с радиоприемником, наше тело взять, там, да, наш разум, нашу даже душу, да, вот мы все находимся в некой вибрации, на некой частоте находимся. Вот мы сейчас с вами говорим о высоких вещах, да, и наша частота неизбежно выросла. Мы с вами цитируем Библию. Частота нашего восприятия, частота энергии, вот оно все, наше сердце бьется, там наша мысль бьется, можно снять энцефалограмму в этот момент, да, нашу с вами. Вот, и там будет высокая частота, поверьте, это ученые проводили такие эксперименты. Вот, а если мы с вами вот сейчас взяли, да, и перенеслись там, ну, на футбольный матч там где-то, Спартак, Зенит там какой-нибудь, там, да, там другие частоты, там тоже энергия, и энергия очень мощная, но частоты низкие. И вот духовный человек, ему будет непонятно. То есть его приемник личный, да, его антенна, его души, она настроена, если она настроена на высокие частоты, близкие к Создателю, он развивается, и он воспринимает информацию оттуда. Он вибрирует вместе, он входит в резонанс. Есть такое понятие в физике. Резонанс. Именно резонанс дает такую синергию, то есть это ответ на вот ту информацию, ту энергию, которая приходит свыше. И когда человек как антенна, он перестает быть антенной, он сам становится источником этой энергии, он сам излучает на этой частоте. Вот, поэтому, возвращаясь к вопросу прана, Святой Дух, значит, нетварный божественный свет, свет не вечерний, как прекрасный образ, кстати, мне очень нравится свет не вечерний. Вот, это я бы так разделил. Да? Вот нетварный божественный свет — это энергия на самой-самой высокой частоте, на частоте Создателя. Прана — это тоже энергия Создателя, но это энергия, да, которая вот жизненная сила, это исцеляющее тело, то есть ее можно использовать, эту энергию. На этой частоте можно там какую-то болезнь излечить, наверное, да, какое-то, значит, облегчение получить. Но это не будет вести к духовному росту. Вот что главное здесь понять. То есть, да, это здорово. Мы живем, по крайней мере, одной своей частью в физическом мире. И наше тело вполне себе, вот как мы его видим и ощущаем, вполне себе физическими свойствами обладает и болеет какими-то болезнями. Абсолютно истинное здоровье, духовное, оно первично. И все-таки нужно стремиться к тому, чтобы восходить духом и своей чистотой, энергией своей вибрации, именно к вибрациям Создателя. Вот здесь это вот, я это вижу так, это прям можно шкалу нарисовать, да, вот здесь самое высокое — это вот Бог, Создатель, Его свет нетварный, который не дано узреть никому, да, ведь как у нас было написано в Ветхом Завете, что Енох даже не мог его узреть, Создателя, да, это он просто сгорел бы, да, и по какой-то версии он там стал Метатроном в результате, да, потому что он преобразился, он обгорел. А потом в Новом Завете мы получили ответ, что Бога не видел никто никогда, но Сын Человеческий, никто не дочитывает, кстати, все вот эти вот, да, товарищи пишут, что Бога не видел никто никогда, и все, на этом точка. Нет, там запятая стоит. Сын Человеческий, сущий в недре, отчим он явил. Да, вот что важно. Что Бог снизил, да, можно сказать, свою чистоту, Он уплотнился, воплотился, да, в Сына Своего. И мы способны это тоже чувствовать, ощущать. Поэтому, да, энергии, энергии, все энергии. Но повышать чистоту надо именно молитвой, чтением духовных книг, чтением духоподъемных произведений, что очень важно, да, и развиваться. И тогда, даст Бог, мы поднимемся по этой ступени условной духовной шкалы и сможем видеть совершенно на другом уровне. Я думаю, что будет все по-другому нам казаться, и мы будем смотреть также с нежностью и любовью, может быть, с сожалением на тех, кто пока еще не увидел этого и не может пока в силу каких-то своих внутренних причин почувствовать эту красоту. Но у каждого свой путь. Поэтому мы будем... А наша задача этому помогать и способствовать.
1: Как вера в Бога помогает вам справляться с кризисом белого листа и моментами, когда поэтическое слово затихает?
0: Да, вера-то она все, как говорится, вера — это катализатор развития духа. Я так определил это в своей книге «Алфизика», кстати. Вот, то есть это без веры ничего невозможно сделать. Да, если создатель, автор какого-то произведения не верит, что он может что-то хорошее написать, ну как он это напишет, да, то есть создаст? Если художник не верит, что он способен написать гениальную картину, ну, значит, как, действительно, не получится ничего. Я всегда вспоминаю вот эту притчу Господа о том, что когда он сказал своим апостолам, если бы вы имели веру с горчичное зерно, вы бы сказали этой горе перейти на то место, и она бы перешла. Многие воспринимают это как метафора красивая, да? Я думаю, что вот если учитывать то, что наш мир-то действительно, он отчасти программа, отчасти вот такая вот иллюзия, именно с помощью веры можно полностью преображать мир. И вот этот чистый лист пресловутый, да, который пугает многих писателей, творцов, да, с чего начать? Я не помню, кого-то спросили, то ли Марка Твена, то ли еще как мне, говорит, начать свой роман? Вот вы скажите мне там, да. Он говорит, а начните так, слева направо пишите. Надо просто начать писать, потому что вот этот кризис чистого листа, да, это все мысли, мысли, мысли, это мысли-мешалка, я ее называю. Вот она постоянно в голове крутятся какие-то мысли. И остановить этот поток практически невозможно. Кстати, попробуйте, вот, да, или наши радиослушатели, вот попробуйте хотя бы на одну минуту просто остановить, убрать все мысли из головы. Вот не получится, я вам сразу говорю. Не получится, потому что будет лезть что угодно. Вот. И вот эта мысль-мешалка, она постоянно мешает. Она не дает сосредоточиться. Она уводит от главного. А вот когда мы берем этот лист бумаги белый и начинаем писать, пусть сначала какая-то ерунда пишется, но здесь фокус весь состоит в том, что когда вы начинаете писать, у вас другие мысли уходят. Вы фокусируетесь на том, что вы пишете. И вот в этот момент у вас может открыться именно вот это чистое сознание ваше. Сверхсознание, как психологи, да, учат. Или... И это удивительное чудо. А я считаю, что это никакое не высшее я, хотя как ни назови, да, что это сам Создатель является и помогает нам проявить на белом листе бумаги вот из этой волны, из этого электронного облака, да, непонятно чего, как только мы привлекаем внимание, то есть наблюдение делаем, да, в этот момент электрон, волна из электронов становится шариками, и они оставляют на мишени уже след, который соответствует именно потоку частиц. Вот если мы возвратимся к квантовой механике, к квантовой физике. Вот так же и здесь, да. Поэтому именно вера. А что такое вера? Это как раз и вот этот наблюдатель. Да, получается так.
1: Получается, да. Но наблюдатель обычно, он же не бездумный, он должен что-то переводить на уровень сознания, хотя такого понятия в христианстве нет. Это понятие даже, может быть, не медицинское, и, может быть, оно из другой какой-то теории, буддистской, может быть, не уверена. Есть такое понятие в философии, как сознание, коллективное сознание, подсознание.
0: Да, конечно. Но я думаю, что, по-моему, кстати, есть в психологии, да, вот этот внутренний как раз наблюдатель, да, или вот внутренний критик есть, да, вот, то есть это, кстати, очень полезное упражнение, да, вот абстрагироваться и посмотреть вот на себя со стороны. Да, вот как будто вот представить себе, вот мы с вами сейчас разговариваем, да, но увидеть себя как будто как-то сбоку или сверху, вот, и посмотреть, и прислушаться к тому, что же происходит в этот момент между нами, когда у нас диалог идет.
1: Какие библейские образы, сюжеты или молитвенные состояния чаще всего находят отражение в ваших современных произведениях?
0: Интересно, да, вопрос такой. Я вот уже говорю, что вообще у меня духовные стихи, они пишутся, когда я езжу к своему духовному отцу. А он у меня служит в Сибири, в Томской области, отец Анатолий Поляков, в далеком-далеком селе Александровском на севере Томской области. И когда я приезжаю туда, он доверяет мне тоже почитать апостол, да, и в алтаре помочь послужить, сослужить батюшке. Да, вот это, конечно, для меня очень такие провиденциальные вещи происходят во мне. И рождаются стихи. Вот я могу, кстати, прочитать какое-нибудь одно стихотворение, вот именно написанное там, далеко в Сибири. Вот какой сюжет, да, пожалуйста. Вот, например, я вот был там на день усекновения главы Иоанна Предтечи, да, 11 сентября мы этот праздник отмечаем. Вот, ну какой праздник, да, это память страшного события, да, вот вы говорите, библейский сюжет, да, о том, как царь Ирод, да, по наущению своей, как говорится, Иродиады, да, повелел отрубить Иоанну Крестителю главу его честную. Вот. И вот такое стихотворение написал в день усекновения главы Иоанна Предтечи. «Там, где память сильнее времени, где, как звезды, мерцают свечи, вспоминал я усекновение главы Иоанна Предтечи и неспешно читал деяния после батюшкиной молитвы, а с иконы пророк страдания видел все, хоть глаза закрыты. В сельском храме, увы, и в празднике малолюдно, почти пустыня. Значит, люду милей лобазники, а креститель в забвении ныне. Отслужили, и отче с чашею вышел к чадам немногим верным. И я видел, кто к Богу нашему из последних приходит первым. Вот такие строчки родились в день усекновения главы. Ну, действительно, там, знаете, как вот храм сельский, и народу мало, а был день будний, 11 сентября в прошлом году. И здесь, да, вот такая вот история была, мало людей, но я видел, с каким благоговением они подходили. Вот они, вот кто, как сказано, да, кто был последним, станет первым. Это же тоже евангельская истина. Это удивительные слова. Вот. А вообще вот там в Сибири, да, вот еще одно стихотворение прочитаю и не буду больше донимать вас стихотворениями. Называется «В Сибири». Там вообще другое измерение, я считаю так. «Здесь время течет по-другому, и словно исправился мир. Вдали от родимого дома родною мне стала Сибирь. Здесь чудо бескрайних просторов врачует мне душу от ран и греет улыбка, с которой зовет меня батюшка в храм. И в тихих, неспешных молитвах, вдали от столичных сует, грехами едва не добитый, касается неба поэт». Вот такие вот строчки пришли мне именно там, у батюшки. Мы сидели с ним на лавочке после службы. Удивительное состояние. Поверьте, это вот дорого стоит.
1: Сергей Сергеевич, а мы с вами вот встретились на фестивале «Русское поле». Что для вас такого рода фестивали и конкурсы?
0: Замечательный фестиваль, действительно, я очень рад был встретиться со многими людьми интересными. Вообще вот эта вот наша беседка, да, поэтическая, как это правильно называлось?
1: Слобода, поэтическая слобода.
0: Поэтическая слобода, да, вот. Замечательное место, знаете, это как агрегатор такой, да, вот, куда притягиваются люди, кому вообще интересно живое слово поэтическое. И я, вот, когда мы туда пришли, я пришла, ну, лучшие наши поэты Московской областной организации Союза писателей России, мой заместитель Сергей Витальевич Берсенев, вот, наша молодежь чудесная, Андрей Андреевич Кулюкин, Светлана Владимировна Белова, то есть там наши просто самые звезды наши взяли, вот, а я-то там, ну, как несколько слов сказал, таких добрых, и я смотрел, я сидел там в креслице, да, вот, и смотрел в зал, смотрел на людей, как они реагируют. Это было очень интересно, поверьте. Я вообще обожаю смотреть в глаза людей, когда вот они читают какое-то произведение.
1: Согласна, тем более, что там сопровождение музыкальное и видео. А вы не могли бы нашим слушателям зачитать те стихотворения, которые вот вы декламировали?
0: Да, я там прочитал 3 стихотворения, вот, и давайте прочитаю их тоже. Значит, ну вот одно из моих недавних совсем стихотворений, даже книжка такая у меня вот сейчас должна выйти, «В свет небесная вода» называется. Летит небесная вода, соединяется с земною, и тихо плачут города, в которых были мы с тобою. Плывет осенняя тоска по мокрым улицам и крышам, и первым снегом на висках скрывает молодость. Так вышло, что я вчера летал во сне, летал невидимый и вечный, а ты кричала что-то мне, но я не слышал, вот беспечный. Проснулся с мокрой головой, дождит во всех мирах сегодня, омыт небесной водой, ошпарен гневом преисподней. Ты знай, я рядышком всегда, спасая мир, живу тобою. Сквозь нас небесная вода соединяется с земною. Это вот такое было стихотворение. И прочитал я еще стихотворение, которое называется «Душелов». Вот немножко такое оно хмурое, наверное, да? Да даже не хмурое, наверное, а ставящее некую проблему, да? Вот я привык даже в науке, да, вот сначала ставить проблему, а потом давать пути ее решения. Вот «Душелов» — такое стихотворение, именно ставящее задачу перед человеком. Голодным рокотом моторов рычит бетонный душелов. Как древний демон, жадный город все новых жертв пожирать готов. В пустых неоновых глазницах холодный инфернальный свет. Здесь можно запросто забыться на час, на день или на век. Здесь сеть домов, антенн, а выше раскинул сети душелов. Он ни за что не даст услышать от неба самых главных слов. В его ловушке даже время замкнулось в жуткую петлю, где ты давно уже не с теми, где вряд ли ждут твое «люблю». Это вот такое вот стихотворение. Вот. И как рецепт, наверное, да, вот я прочитал третье стихотворение. Это формула. Формула достижения гармонии, я бы так сказал. Формула правильного отношения вообще ко всему происходящему. Стихотворение так и называется. «Все во благо». Не грусти, милый мой, все во благо. Эта формула очень проста. Может, с нею любой бедолага, если верит, прожить лет до 100. И не просто прожить, как попало, а достойно свой выбор верша. Все во благо, ни много, ни мало. Так взрастает живая душа. Знаю, трудно, но выстоять надо. Сам могу между делом сгрустнуть. Но лишь только скажу, все во благо. Возвращаюсь на избранный путь». Вот такое стихотворение, да. И я, конечно, всем пожелал именно вернуться на свой избранный путь, найти его и идти по нему достойно. И что бы ни происходило, всегда говорить «все во благо». Это очень помогает, поверьте. Я написал это стихотворение, когда мне было, ох, как нехорошо на душе. Вот. Но вот оно пришло, эта формула, и я его читаю сам себе, когда что-то, какие-то неприятности даже в жизни случаются, и оно вот помогает. И даже читал ее это стихотворение, когда вот в госпиталях мы перед ребятами выступаем, ну вот раненые, тяжело раненые, знаете, как вот все во благо. Вот как бы ни было, что бы ни было, Господь ведь не посылает сверх тех испытаний, которые на нашу долю выпадают. Значит, вот именно так должно было случиться, именно так и надо просто достойно, с честью это вынести свой крест и понять, для чего он, чтобы двигаться дальше.
1: Сергей Сергеевич, огромное спасибо за эту глубокую, искреннюю и вдохновляющую беседу. Ваш опыт доказывает, что настоящая наука, подлинная философия и высокая поэзия не противоречат друг другу, а сходятся в одной точке – в поиске божественной истины. Я безмерно счастлива знакомству с вами, что я нашла такого единомышленника. Вы только что произнесли пожелание и такое напутствие всем людям. Но мне все-таки хочется вам задать вопрос. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Я бы нашим слушателям пожелал ощутить вот это присутствие Бога в своей душе. Ведь Он просто этого ждет. Он есть в каждом, Он есть в каждом из нас. Он просто смиренно ждет, когда мы же обратим на Него внимание из этого в суете, в потоке вот этих событий, каких-то дел, каких-то отвлекающих постоянных факторов. Остановитесь на несколько секунд. Посмотрите, как прекрасен мир. Послушайте свое сердце, послушайте свою душу. Послушайте, что придет вам в этот момент, когда вы отбросьте на время все ваши заботы. Отложите. Несколько минут, ничего не случится с вашей жизнью. Ощутите в себе Создателя, ощутите в себе Творца. Найдите этот путь. Он откроется. Как только вы это сделаете, вам откроется ваш, именно ваш избранный путь. И когда вы по нему пойдете, все получится. Это будет воистину настоящее чудо, которое вы совершили сами вместе с нашим Творцом, вместе с нашим Создателем. Ну а так, конечно, желаю всем здоровья, счастья, удачи, любви. Ведь без любви не бывает ничего. Бог есть любовь. Всего самого-самого наилучшего. Верьте в Бога, верьте в себя, и все получится.
1: Сергей Сергеевич, вам многое лето и много творческой энергии. А нашим слушателям я хочу сказать, читайте настоящую поэзию, ищите свои ответы на главные вопросы жизни и оставайтесь с нами. А также читайте Евангелие. С вами были Сергей Сергеевич Антипов и Ирина Василевич.
2: В Екатеринбурге 9 часов.

Доброе утро, дорогие друзья! С вами круглосуточный православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня вторник, 29 сентября. 16 сентября по старому церковному календарю идет 18-я седмица по Пятидесятнице. Сегодня мы совершаем память великомученицы Ефимии Всехвальной. Празднуется перенесение мощей праведного Алексея Московского, Мечева. Память святителя Киприана, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. Святителя Фотия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. Память преподобного Кукши Одесского, мученицы Севастины Гераклейской, мученицы Меретины Маркианопольской, память мучеников Виктора и Сосфена, преподобного Дорофея, пустынника Египетского, мученицы Людмилы, княгини Чешской, мучеников братьев Исаака и Иосифа, преподобного Прокопия, игумена Сазавского, священномученика Григория Раевского, пресвитера, священномученика Сергия Лосева, пресвитера. Святые угодники Божьи, молите Бога о нас. Очисти внутреннее, чтобы и внешнее чисто было. Внешнее поведение у нас в общежитии всегда почти исправно. Боимся суда людского и сдерживаемся. Если же и внешнее предаются порокам, то это уж последнее дело. Значит, стыд всякий потерян. Но при исправности поведения видимого не всегда бывает исправен внутренний строй мыслей и чувств. Там дается полная свобода самоугодию, которая наружно и удовлетворяется, насколько это сносит людской глаз – и насколько можно прикрыть от него дела свои. Это точь-в-точь гроб раскрашенный. Вместе с тем внутренняя нечистота делает нечистым и внешнее. Очисти же это внутреннее, тогда и внешнее станет чисто, и весь будешь чист, сделаешься сосудом, годным на всякое доброе употребление домовладыки. Дивиться надо, отчего это внутреннее остается в пренебрежении, ведь погибели себе никто не хочет. Верно, враг держит такую душу в ослеплении, что это ничего, лишь бы явных грехов не было, или научает ее отлагать на завтра главное дело. Завтра займемся серьезно собою как следует, а ныне пусть душа поусладится страстными мыслями и мечтами, если не делами. Постережемся, как бы не устареть в этом настроении, как бы исправление для нас также не стало невозможным, как переучивание старика. Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Мы желаем вам хорошего, доброго и мирного дня и помощи Божьей в ваших благих делах. Время рассказать о том, какие передачи прозвучат в нашем сегодняшнем эфире. После выпуска новостей «Православный календарь» в 9 часов 25 минут «Псалмы царя Давида», в 10 часов 10 минут «Евангелие дня», в 10:30 «Разговор о вере и жизни» Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз», беседа со священником Александром Зайцевым на тему «Господь любит всех, достаточно ли этого для спасения?». В 11 часов 10 минут главы книги «Заступники земли русской», автор Дмитрий Емец. Сегодня прозвучат главы «Предательство деревянного истукана» и «Кровавые усы Перуна». В 11 часов 30 минут в рубрике «Духовное слово» отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 12 часов 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» мы продолжим слушать роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 13 часов 10 минут «Детям о Боге» библейские рассказы из детской Библии читает Алексей Рассашанский. В 13 часов 30 минут читаем Ветхий Завет со священником Константином Карипановым. В 14 часов 20 минут в цикле «Беседы о вечном» принимает участие клирик храма Успения Пресвятой Богородицы из Верхней Пышмы, заведующий библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии иеромонах Амвросий Дегтярев. Тема беседы «Искусственный интеллект в духовной и практической жизни». В 15 часов 5 минут встретимся с преподавателем и волонтером Юлией Баронкиной. В 15 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Прозвучат стихи и письма Марины Цветаевой. В 16 часов 10 минут православный календарь, в 16 часов 20 минут медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым.
17:20 программа «В кругу семьи», подготовленная Центром защиты семьи «Колыбель». 18:10 для ребят «Сказка «Дикие лебеди». 18:35 передача Константина Еремеева из цикла «Встреча за кулисами». Сегодня расскажем о проекте «Звучащий город». В 19:15 Алина Баева приглашает нас в очередное вкусное путешествие. В 19:30 повторим цикл «Звучащая книга», роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье». Сегодня во вторник, 29 сентября. Всего вам самого доброго и да хранит вас Господь!

0: Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. По благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, паломническая служба Екатеринбургской епархии подготовила специальное предложение «Социальные туры». Организаторам групп предложили ряд тематических коллективных поездок для различных категорий граждан – детей, ветеранов, пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями здоровья, участников специальной военной операции и их семей, военнослужащих, заслуженных сотрудников предприятий. Особое внимание уделили доступной стоимости туров. Специальные предложения адресовали социальным организациям, благотворителям, активистам православных приходов, лидерам общественных организаций и профсоюзов, а также работникам образовательных, социальных и культурных учреждений Уральского региона, реализующих просветительские мероприятия духовной и культурно-исторической направленности, в том числе связанные с исполнением указа президента Российской Федерации об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Специалисты паломнической службы разработали несколько тематических вариантов однодневных туров, в стоимость которых включены питание, трансфер и сопровождение православного гида. Темы туров: Уральская Голгофа, Храм на Крови, Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев, маршрут Екатеринбург, Ганняная Яма, Екатеринбург. Величайшие ценности. Экскурсия-приключения для детей от 7 лет. В легкой игровой форме ребята погрузятся в атмосферу событий и истории святой царской семьи. Жизнь, быт, достижения, гибель и прославление. Маршрут Екатеринбург, Ганняная Яма. Святые Урала. В гости к святому преподобному Василистку Сибирскому чудотворцу Александра Невский Тихвинский женский монастырь города Екатеринбурга – единственное место в России, где покоятся цельные мощи святого угодника. Православные храмы столицы Урала. Экскурсия по Екатеринбургу на автобусе. На выбор 7 храмов. За экскурсию можно посетить 3 храма. Группы формируются от 19 человек. В паломнической службе епархии уточнили, что предложения рассчитаны исключительно на организованные группы. Индивидуальное обслуживание в рамках данного направления не предусмотрено. Далее в этом выпуске. Город Миасс Челябинской области. В Свято-Троицком храме прошла встреча молодежных объединений Миасского Южного Благочиния. Беседу о традиционной семье провел помощник благочинного по молодежной работе Константин Приданников. Мероприятие приурочили к Дню памяти святых Петра и Февронии Муромских. На встрече подростки разобрали библейские тексты о таинстве брака, а дети из многодетных семей поделились личным опытом ведения домашнего быта. В интерактивной части ребята разделились на команды и в форме игры искали выходы из сложных житейских ситуаций. Завершилась встреча театральными этюдами о верности и любви. И в завершении выпуска. 23 сентября экипаж «Милосердия» Курганского прихода Святой Троицы совместно с работниками Курганского центра помощи семье и детям посетили 5 малоимущих семей северного жилого массива Кургана. Каждая семья получила продуктовый набор из 3 видов круп – вермишели, сахара, тушенки, подсолнечного масла, чая, сгущенки и коробки со сладостями. Каждый ребенок получил литровую коробку яблочного сока и новые носочки. Также каждой семье вручили санитарно-гигиенические наборы. И взрослые, и дети были рады нашим подаркам. Богу нашему слава! Благодарим наших жертвователей и волонтеров. Храни их Господь, рассказали сестры «Милосердия». Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 29 сентября по новому стилю или 16 по старому. И сегодня память мученицы первого века Севастианы Гераклейской, мученицы второго века Мелитины Маркианопольской, святых IV века великомученицы Ефимии Всехвальной, мучеников Виктора и Сосфена, преподобного Дорофея, пустынника египетского. 9 века братьев-мучеников Иосифа и Исаака, мученицы Людмилы, княгини Чешской, пострадавшей в X веке, святителя Киприана, митрополита Московского, всея России, чудотворца 15 века, 20 века святых священномученика Григория Раевского и Сергия Лосева, пресвитеров, преподобного Кукши Одесского, перенесение мощей праведного Алексея Московского Мечева в 2001 году. Прославление икон Божией Матери, Призрина Смирения и Знамение Каменское. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, игумен Дамаскин Орловский в своей книге «Жития новомучеников и исповедников российских XX века» на сегодня приводит нам жизнеописание священномученика Сергия Лосева и его супруги Варвары. Отец Сергий родился 20 сентября 1893 года в селе Ванилово Ашитковской волости Бронницкого уезда Московской губернии в семье псаломщика Александра Дмитриевича Лосева. В 1908 году Сергий окончил Коломенское духовное училище, в 15 году Московскую духовную семинарию и в течение 2,5 месяцев служил в храме псаломщиком. В это время он женился на девице Варваре, которая работала учительницей и впоследствии стала верной ему помощницей. В том же году Сергей Александрович был рукоположен в диакона, а через полтора года во священника. С 1926 года и до своего ареста он служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Капотня, вошедшем теперь в черту Москвы. Отец Сергий во все время гонений от безбожных властей делал все от него зависящее, чтобы храм не был закрыт, для чего ему не раз приходилось обращаться за помощью к прихожанам, чтобы они помогли выплатить налоги, налагавшиеся на храм местной властью. 27 ноября 1937 года отец Сергий был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Допрос происходил по всем известному сценарию. Обвинения строились на показаниях председателя местного сельсовета и еще двух дежурных свидетелей, заведующего избой читальни и секретаря сельсовета. 7 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Сергия к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен в лагерь, находившийся на территории Азербайджанской республики. Вскоре после ареста отца Сергия те же самые лжесвидетели направили в НКВД доносы на его супругу Варвару Ивановну, так как она говорила им, что они посадили ее мужа и угрожала им Божьей карой, если и не в настоящем времени, то в будущем, и если не им, то их детям. И немного о супруге отца Сергия. Мученица Варвара родилась в 1894 году в крестьянской семье. Ко времени рождения дочери родители перебрались в Москву, где ее отец работал сапожником. Родители дали Варваре хорошее образование, получив которое она стала работать учительницей. В 1915 году она вышла замуж за Сергея Александровича Лосева, будущего отца Сергия. Варвара Ивановна была арестована 16 февраля 1938 года и заключена в Егорьевскую тюрьму. И уже 25 февраля тройка НКВД приговорила Варвару Ивановну к расстрелу. Она была расстреляна 7 марта 1938 года и погребена в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Священник же Сергий Лосев скончался в заключении 29 сентября 1942 года и был погребен тоже в безвестной могиле. Братья и сестры, хочется сразу же привести одну очень важную цитату из трудов святителя Иоанна Златоуста. «Брачная любовь есть сильнейший тип любви. Сильны и другие влечения, но это влечение имеет такую силу, которая никогда не ослабевает, и в будущем веке верные супруги безбоязненно встретятся и будут пребывать вечно со Христом и друг с другом в великой радости. Господь так устроил, что муж и жена отец Сергий и матушка Варвара отошли в горние обители, нося не только брачные, но и мученические венцы. И, конечно, нельзя себе представить, чтобы они не были счастливы встретиться на небе с Господом и друг с другом. На примере жития этих дивных святых так ярко ощущается та таинственная связь, что возникает в настоящем христианском браке. Ощущается и то, что никакие преграды и даже сама смерть не может разрушить этой связи. Так печально, когда даже верующие люди низводят смысл христианского брака до слов Библии «плодитесь и размножайтесь». Так печально, когда все разговоры сходятся на том, кто выше, почетнее и главнее в семье. Хотя нам всем нужно было бы держать перед глазами примеры таких супружеских пар, как отец Сергий и матушка Варвара. На их примере нам открывается совершенно другой потенциал брачной жизни. И даже подвиг мученичества не разделил, а соединил их. Все наши проблемы от гордости, и в семье в том числе. Но когда Господь посылает трудности, то эти трудности, как удар молота по раскаленному металлу, должны делать союз двух людей крепче, сковывать их вместе. Но крепче брак становится только тогда, когда оба супруга пламенеют от любви к Богу. А иначе удар молота по холодному металлу может и сокрушить его. Будем молиться святым Сергию и Варваре, чтобы Господь даровал нам горячую любовь в наших семьях, любовь к Богу и ближним. Святые Сергия и Варвару, молите Бога о нас.
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма первая. Блажен муж ижей не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет яко древо насажденное при исходящих вод, и же плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся еликаще творит успеет. Не тако нечестивее, не тако, но яко прах его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весь Господь путь праведных и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташися языцы, и люди и поучишися тщетным, предсташа цари и земсти, и князи собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их, и отвержем от нас иго их, живые на небесех посмеется им, и Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есть царь от него, над Сионом горою святою его, возвещая повеление Господне, Господь рече ко мне, Сын мой иси ты, аз днесь родив тя. Проси от меня и дам тебе языки достояние твое, и одержание твое концы земли, упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я, и ныне цари разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте Господи со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом, приимите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его, блаженни все надеющиеся нань. Господи, что се умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей несть спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой иси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу возвах, и услыша мя от горы святые свои я, а заснух и спах в остах, яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Внегда призвать ими услышим я, Бог, правды моей я, в скорби распространил меня си.
Ущедримя и услыши молитву мою, сынови человечести, доколе тяжкосерди, вскую любите суету, и ищете лжи, и увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда возватиме к Нему, гневайтеся и не согрешайте, ежеглаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умилитеся, пожрите жертву правды, и уповайте на Господа, мнозе глаголит, кто явит нам благая. Знаменося на нас, свет лица Твоего, Господи, дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы вина и елея, своего умножившися, в мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил мя еси. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, ванми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог, не хотя и беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавной, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся, делающие беззаконие, погубиши вся, глаголющие лжу, мужа крови и льстива гнушается Господь, аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть в устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки свои мельчаху, судим, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения я, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведники, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Помилуй мя, Господи, яко немощен есть, исцели мя, Господи, яко смятошися кости моя, и душа моя смятеся зело. И Ты, Господи, доколе обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей я, яко несть в смерти поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе. Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу, смятеся от ярости око мое, обетшах во всех вразях моих, отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият, да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Боже мой, на Тя уповах спаси мя, от всех гонящих мя и избави мя. Да никогда похитят яко лев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи Боже мой, аще сотворих сие, аще есть неправда в руку моею, аще воздах воздающим и зла, да отпаду уба от враг моих точь, да поженет уба враг душу мою, и да постигнет и поперет в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи Боже мой, повелением, им же заповедал еси, и сон людей обыдет Тя, и о том на высоту обратися, Господь судит людям, судими, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя, да скончается злоба грешных, и исправиши праведного, испытая сердца и утробы Божие праведно, помощь моя от Бога спасающего правое сердцем. Бог судитель праведен и крепок, и долго терпелив, и не гнев наводя и на всяк день. Аще не обратитеся, оружие свое очистит, лук свой напряже, и уготова и в нем уготова сосуды смертные, стрелы своя сгораемым садила. Все боли неправдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры, и ископа и падет в яму ежу садила. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся, Господи, ве по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земле, яко взяться великолепие Твое превыше небес,
из уст младенец Иисущих совершил еси хвалу, враг твоих ради, еже разрушите врага и местника, яко узрю небеса и дела перст твоих, луну и звезды, еже ты основал еси, что есть человек, яко помнишь его, или сын человеч, яко посещаешь его, умалил еси его малым, чем от ангел, славою и честью венчал еси его». И поставил еси его над делы руку твоею, вся покорил еси поднозе его, овцы и волы вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские, Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Вседержителю, непостижимя, началу света и преумная сила, и же ипостасного Слова Отец, и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости, непрезревый человеческого естества, тьмою греха содержимого, но божественными свет и священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам того единородного Твоего Сына благоволивой плотью воссияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите, да будут уши Твои, внемлющие глаз умоления нашего, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящего жития ночь перейти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, судьи всех, да не возлежащие и спящие, но бодрствующие и воздвижение в делание заповедей Твоих обрящимся, и в радости госовнидим, где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную, яко благо человека любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыкой Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их. От нея же сатана льстивы отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моей, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 25 сентября свой 54-й день рождения отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, руководитель синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Поздравительные адреса владыке Евгению направили губернатор Уральского региона Денис Владимирович Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов. В поздравлении губернатора отмечено: опираясь на незыблемые ценности, вековые традиции многонациональной России, богатое культурное наследие и уникальную самобытность Урала, вы содействуете формированию духовной основы общества. Вы ведете за собой людей по пути веры и милосердия. Ваше активное участие в жизни нашей области, открытость, стремление к живому, искреннему диалогу с каждым, умение находить слова поддержки и возможности для помощи – вот что снискало глубокое уважение и любовь уральцев. Желаю вам всего самого доброго, энергии созидания, крепкого здоровья, мира, процветания, всех благ. Глава города в поздравительном адресе пожелал владыке Евгению крепкого здоровья, добра и благополучия на долгие годы. Ваша мудрость, жизненный опыт и лучшие человеческие качества, которыми вы обладаете, служат укреплению духовно-нравственных основ в обществе, подчеркнул глава города. Далее в этом выпуске. 22 сентября в Донецке состоялось освящение восстановленной поликлиники Республиканской клинической больницы имени Михаила Ивановича Калинина. Чин освящения совершил настоятель храма преподобного Агапита Печерского города Донецка протоиерей Сергей Шуталев в сослужении клириков протоиерея Михаила Жарова и иерея Александра Соболева. На освящении присутствовали главный врач Республиканской клинической больницы имени Калинина Иван Александрович Плохотников, заведующая поликлиникой Елена Владимировна Сапранкова и сотрудники отделения. Священнослужители совершили молебное пение на начало доброго дела в совместной молитве и спросили у Господа благословения на труды медицинским работникам и окропили освященной водой кабинеты поликлиники. Пусть Господь по молитвам Пресвятой Богородицы и преподобного Агапита Печерского подаст здравие и крепость сил всем медицинским работникам, а пациентам скорейшее выздоровление и утешение. И в завершение выпуска. Старшеклассников приглашают на трехдневную школу «Новомученики. История и память». Подать заявление на участие в трехдневной школе «Новомученики. История и память» приглашает учеников 9-11 классов Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Она пройдет 26-28 октября в Московском епархиальном доме. Участники прослушивают в историческом здании, где проходил поместный собор 1917-18 годов, лекции ведущих российских специалистов по церковной истории, проработают на семинарах с обсуждением богословских текстов святых, пострадавших в годы советских гонений на веру, примут участие в богослужениях в домовом храме и групповой проектной работе. Итогом школы станет защита презентаций, где каждая группа попытается связать воедино жизненный путь новомучеников и их богословское осмысление эпохи гонений. Именно такой формат «от теории к собственному исследованию» позволит участникам не просто услышать, но и прожить тематику школы, рассказали организаторы. Участие в школе бесплатно. Отбор участников проводится по итогам рассмотрения мотивационных писем. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Евангелие дня.
1: Доброе утро, возлюбленные Господи, братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 23 глава, с 23 по 28 стих. «Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешние чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищений и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что подобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведным, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Обратимся сейчас, дорогие братья и сестры, к словам поучения святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. «Горе вам, яко затворяете Царствие Небесное при человеке». Это сказано архиереям, которые и сами не учат народ спасительного пути, и священников не заставляют делать то. Сказанный священникам, которые оставляют народ в небрежении, не заботясь толковать им, что нужно для спасения души. От этого народ пребывает в слепоте, и одна часть остается в уверенности, что идет исправно, другая, хоть и замечает, что у нее не так дело идет, но не идет куда следует, потому что не знает, как и куда идти. От этого разные нелепые понятия в народе. От этого находят у него прием и раскольники, и молокани, и хлысты. От этого удобно идет к нему и всякое злое учение. Священник обычно думает, что у него в приходе все исправно, и хватается за дело только тогда, когда это зло уже разрастается и выходит наружу. Но тогда уж ничего не поделаешь. Священник первым делом совести своей должен считать взрослых усовершать в ведении христианской веры, а юное, народившееся поколение с первых сознательных лет подготовлять, толкуя им, что нужно и можно им знать. Школ нечего дождаться. Это надо делать словесно, собирая детей в церковь и в дом по воскресным вечерам или когда и как будет удобнее. Вот такое сегодня Евангелие и учительное наставление святителя Феофана Затворника. Постараемся же и мы, дорогие братья и сестры, быть твердым в служении Господу и следовании по Его спасительному пути.

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию продолжение беседы со священником Александром Зайцевым из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». Тема беседы «Господь любит всех. Достаточно ли этого для спасения?»
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский, а сегодня у нас в гостях священник Александр Зайцев, клирик Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Благословите наших телезрителей.
3: Господь благословит всех нас в этот добрый вечер. Молитвами всех святых Господь нас благословит.
2: Спасибо, дорогой отец. Дорогие наши телезрители. Тема сегодняшней передачи звучит так. Господь любит всех. Достаточно ли этого для нашего спасения? Очень дорогой, у нас еще есть один телефонный звонок от Дмитрия из Гатчины. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Глеб Борисович, батюшка, позволите задать вопрос по словам святителя Иоанна Златоуста. Он говорил: «Постараемся же, возлюбленные, познать любовь Божию. Это важно для нас. Ничто другое не приносит нам столько пользы, ничто столько не возвышает нас. Познание этой любви может действовать на души более, чем страх гиены». И вопрос у меня такой, что часто ведь мы, к сожалению, о гиене, о наказании, о строгом и праведном суде Боге думаем больше, чем о возлюбленном Отце, который любит каждого из нас. Батюшка, так ли это? И вот как перейти вот с этого уровня, где мы боимся наказания, раб господин, да, ну вот на любовь Отчую? Спасибо.
2: Прекрасный вопрос.
3: Да, вот это действительно вопрос. Вопрос действительно интересный, хороший, глубокий вопрос. И мы видим, что святитель Иоанн Златоуст сначала призывает нас к познанию любви Божией. Мы уже об этом сегодня говорили, какие способы есть познания любви Божией. Это через собственную судьбу, через Писание, священную историю, через события искупления от Господа Иисуса Христа. Чем глубже мы проникаем во все эти вещи, тем, конечно, мы больше укрепляемся в том, что Господь несказанно любит человека. Вот, бывают и какие-то случаи в жизни. Вот мне рассказывал тоже один священник, как один молодой человек был исцелен от серьезной смертельной болезни, уже на грани смерти, когда уже на нем крест поставили. Последний раз священник его причастил в больнице, не успел, значит, уйти, вернее, уже ушел. Как вдруг этот молодой человек заходит в сестринскую. И сестры на него смотрят большими глазами. А он говорит: «У вас покушать есть что-нибудь?» А он уже не ел, не пил, там уже все, уже последнее. Он исцелился. Он исцелился. И потом говорил, что ему было явление Господа. Угу. И это было явление несказанной, всесовершенной, совершенно непостижимой любви. Это была любовь. Вот сама любовь, действительно. Она прям излучалась, она источалась, она была бесконечной, она была всеобъемлющей. Вот это трудно описать, рассказать, наверное, как он это чувствовал. Мы только можем приблизительно это как-то к себе приложить. Но вот такие события, они позволяют лучше познать любовь Божию. Вот. И он потом всегда, этот парень, говорил, что Бог не наказывает, он любит, а это мы сами себя наказываем. Вот так оно и есть. И здесь я думаю, что Иоанн Златоуст как-то в конце привел уже к этой теме уже гиену огненную не потому все-таки, что он хотел напугать нас, а, наверное, по-другому, потому что и там Бог, и там тоже Бог. Вот в чем все дело-то. И Это точно так же, как, знаете, когда мы оказываемся в каких-то очень сложных, трудных обстоятельствах жизни. Вот как наши отцы, которые сидели по лагерям, там отец Иоанн Крестьянкин, старец Павел Груздев, они такое пережили, да, и при этом говорили, что именно там, вот в этом мраке, это был ад на земле, вот эти лагеря, да, это фактически такой вот модель ада на земле. И они говорили, что именно там близость Бога была такая, которую мы не испытывали никогда потом в своей жизни. Даже в служении там божественной литургии и подобных вещах, которые, казалось бы, ну вот прямо божественные, вот прямо вот тут рядом должен был бы Бог. Но так как они чувствовали ее вот в этих темных местах, это, знаете, вот такой некий парадокс.
2: Владыка Вениамин в письме, предсмертном письме писал о том, что он никогда не испытывал большей радости в ожидании смерти.
3: Да, вот это тоже это тоже, да, относится к этому. Поэтому я не думаю, что святитель Иоанн Златоуст решил нас напугать адом, чтобы возбудить в нас любовь Божию. Он, скорее всего, все-таки, он же как сказал, что вот мы должны вот и это принять. А вот кто примет, что и это такое есть тоже, вот наказание, да, преисподнее, и при этом прославит любовь Божию, вот тот будет совершенный. Это будет совершенный человек.
2: Да, хорошо, что вы сейчас вспомнили отца Иоанна Крестьянкина, потому что вот человек со сломанными пальцами, человек, который... Ведь он же никогда в жизни, никогда никого не судил. Вот это же удивительно совершенно. Он был всегда, даже при том, что он был не очень здоровый человек, он был преисполнен этой самой радости. И вот просто когда мы думаем о таких людях, вот тогда мы и, наверное, думаем, что вот как раз это и есть пресечение Господне. Потому что если мы способны это увидеть, то, в общем, хорошо бы, конечно, чтобы сам Господь обратился, например, ко мне и сказал: «Глеб, вот я здесь, давай, как меняй свою жизнь». Ну, я же не слышу прям вот призыва такого вот голосом Господним, но когда вот я такие примеры вижу, такие как Иоанн Крестьянкин, как Павел Груздев и прочие, как Владыка Вениамин, ну, перечитать их можно бесконечно абсолютно.
3: Совершенно верно.
2: Может быть, здесь мы как раз и...
3: Зачастую тех, кто познал вот эту любовь Божью и сам в любви пребывает, да, как апостол Иоанн Богослов, мы иногда это ощущаем и видим по каким-то косвенным примерам. Потому что ведь эти люди, они удивительно смиренны. Они никогда не будут говорить: «Я люблю Бога», там так как-то вот патетически тогда. Или: «Бог нас всех любит». Там. Это уже какие-то будут такие, знаете, уже расхожие слова, которые правильные, но которые уже немножко избиты, скажем так, к сожалению. Они и могут быть просто могут быть использованы пустыми. Уже как манипуляция. Да, так же, как со смирением мы часто манипулируем, изображаем добродетель, а не имеем ее.
2: Хвалимся.
3: Такая добродетель, как любовь, она познается иногда по косвенным каким-то вещам. Ну, вот, например, вспоминали сегодня тоже вот старцев, вот отец Павел Груздев, как-то поздравляли его на именины, а он вышел, поблагодарил, вспоминая свою жизнь, вот эту сложную, сколько он в лагере провел, да, и говорит: «Слава Богу, никто меня не обидел». Вы понимаете, что он сказал, нет? Ведь обычный человек скажет: «Ну, слава Богу, я никого не обидел». Я никого не обидел. А он, у которого там зубы охранники выбили, и сколько он еще там получал тычков всевозможных, он говорит: «Слава Богу, никто меня не обидел». Вот это любовь.
2: Да.
3: Вот это любовь.
2: Очень. Давайте мы еще один примем телефонный звонок от Владимира из Воронежа. Здравствуйте, Владимир, мы вас слушаем.
5: Глеб Борисович, батюшка, здравия желаю, благословите. Батюшка, вопрос такой. Вот, насколько я знаю, в Валаамском монастыре вот всегда советует Иисусову молитву, как его к тени пусть они старцы советовали. К ним приходили, обращались, они читали Иисусову молитву, и все. Вот от пользы Иисусовой молитвы и о поклонах немножко, вот такую тему, простите.
3: Вы знаете, мы иногда немножко неправильно понимаем вот тот совет. Читайте Иисусову молитву. Мы опять можем подходить к этому как-то формально. Так же, как мы формально можем подходить к чтению канонов, акафистов и прочих форм молитвы. Нам нужно, знаете, что какую вещь понять? Иисусова молитва – это не тот вариант, когда там по четкам 100 штук, там 1000 штук. Это мы не рекомендуем, и на Валаме никто это не будет сейчас вам рекомендовать. Иисусова молитва, она должна быть нашим простым, естественным, коротким, я бы сказал, коротким оружием, быстрым. Я всегда привожу такой пример. Знаете, когда вот искушения бывают у человека какие-то, вот помыслы напали, там, блуд, осуждение, обида особенно. Обида, она самая прилипчивая такая вещь. Значит, доставать в это время какой-то акафист или канон и, так сказать, отбиваться. Ну, во-первых, у вас, может быть, такой возможности даже не быть. Вы где-нибудь в транспорте там едете, допустим, увидели красивую женщину. У вас блудный помысел появился. Что ж, вы полезете за акафистом в сумку, да? Да нет, конечно же. Вот мы тут и включаем Иисусову молитву. Сразу, горячо, сердечно, искренне обращаясь к Богу, привлекая Его в помощь и полагаясь на Него полностью, говорим: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, очисти меня грешного». Чтобы она была живая, чтобы это было слово к Богу. Вот она, как о какой Иисусовой молитве мы говорим. Как коротком, быстром оружии, вступающем в бой, когда идет вот конкретное, такое же быстрое нападение в виде какого-то искушения. Да? Это как в бою, знаете, ну, если взять для образа древний бой, когда, простите, уже идет ближний бой, враг вот прямо лицом к лицу, копье тебе уже ни к чему совершенно. Тебе нужно короткое оружие, какой-то нож там или еще что-то, да. Да, при дальнем бое, да, там хорошо и лук, и стрелы, и копья, там все это годится. Так вот, это как бы некая аналогия. Вот каноны, акафисты – это для дальнего боя. Это дальняя артиллерия наша. А Иисусова молитва – это для ближнего боя, когда уже враг на стенах города, и надо срочно отбиваться.
2: Да. Да, я с вами совершенно согласен. Тем более, что я в свое время, в общем, получил благословение молиться по четкам. И тогда я, в общем, уже через год после этого я отказался по той причине, что Иисусова молитва стала для меня... я стал уже читать так вот сколько... Я вот за день...
3: Формальный подход проявился, да?
2: Да, я за день пройду. Вот у меня сотни четкие. Вот я, значит, 10 четок сегодня прочел. Понимаете, я начал бахвалиться тем, что я столько раз прочел Иисусову молитву. И тогда я оставил это. И тогда для меня Иисусова молитва стала вот действительно, вот знаете, как у римлян есть короткий меч, называется акинак. Вот да, действительно, я очень благодарен вам за это сравнение. Отче, если мы вернемся к нашей теме и о спасении, достаточно ли спасения от любви Господней? Вот здесь возникает еще один такой, как бы сказать, момент. Вот любит Господь всех, но мы же не всех любим. Вот есть у нас люди, которых мы даже не то чтобы как бы осуждаем, но просто мы их, ну, мягко я скажу, не любим. И стараемся их исключить. И, ну, первый псалом можем вспомнить. Блажен муж, не идущий на совет нечестивых. То есть есть и такие, соответственно. Вот как здесь нам поступать?
3: Ну, здесь, наверное, все-таки надо понять, что любовь-то она тоже такая многоликая, разная. Все равно мы же все равно не будем любить своего настоящего врага. Не мнимого, конечно. Не тот враг, который может другом стать. Ведь таких бывает много. Мы сами себе делаем врагов очень часто. Да? Создаем себе врагов. Да. Но если это действительно враг Божий, скажем так, если это там, действительно нехороший человек, да? Конечно, это будет не та любовь, которую мы испытываем к матери, к любимому другу, к супруге там, или супругу. Конечно, это будет какая-то другая любовь, но она должна быть все равно, она должна быть возвращена в наших сердцах. Это какая-то любовь снисхождения, любовь сочувствия вот, греховному состоянию человека, в котором он находится. Вот это вот такое. Любовь-жалость. Любовь-снисхождение. Любовь-жалость. Вот. Потому что любовь бывает как восходящая, а бывает как бы нисходящая. Восходящая любовь – это к Богу, к ближнему. Да? А любовь к нисходящему – это любовь к падшему человеку. Ну, как у Пушкина. Да? И милость к падшим призывал. Да? Даже Александр Сергеевич прекрасно понимал значение этой любви. Вот. А если вот вернуться к нашей теме, то, безусловно, познание любви Божией, оно будет очень сильно зависеть от того, как мы преуспели в любви к человеку. А в свою очередь, любовь к человеку, она напрямую зависит от степени самопознания. Если бы мы знали себя, Мы бы не только не осудили никого, но и на каждого человека смотрели бы с любовью. Вот. А есть еще вот о изначальном вопросе, о любви Божьей и нашем ответе, то здесь, конечно, следует вспомнить такой термин, как синергия. Да? Синергия, то есть это встречное движение, встречная любовь. Бог-то к нам движется, Бог-то нас любит. А мы-то где? Да мы же, оказывается, спрятались. И даже не поняли, что мы спрятались.
2: Как Адам в раю.
3: Да, как Адам, который вот в кусты уже спрятался от любви Божьей. Толкователи, святые отцы говорят. Да вот если бы он сейчас вот тут вышел и сказал бы, Господи,
2: вот я
3: весь пред Тобою, да, я согрешил. Наверное, была бы другая история совсем, да. Вот и мы так прячемся от Бога, а потом еще его обвиним еще в том, что он нас мало любит. Вот, к сожалению, вот это вот синергическое действие, движение рука к руке, да, Бог к нам, а мы к Нему, вот это очень важно для спасения, для того, чтобы любовь стала совершенной. Потому что мы прекрасно знаем, даже вот на человеческих примерах, например, супружеские отношения, они бывают прекрасными, добрыми, совершенными тогда, когда супруги взаимно движутся друг к другу всегда. Всегда готовы простить, всегда готовы припасть к стопам друг друга. Да? Вооружены взаимным смирением, вооружены служением друг другу. Поэтому вот хочется уже к концу нашего разговора вот припомнить вот именно вот эту тему, тему служения. Мы пришли, чтобы послужить. Так же, как Христос сказал, я не пришел, чтобы мне послужили, а пришел послужить. Вот это любовь. Мне кажется, что любовь и служение, они очень связаны между собой. Если в любви есть служение, значит, это любовь. Если в любви нет служения и готовности, естественно, отдать себя в этой любви ближнему своему, или даже, может быть, Господу, как наши мученики, да, за веру же свои души отдавали Господу, пред Господом приносили жертвы свои. Их, может быть, никто из людей не видел, как они свой подвиг совершили. Из людей никто не видел. Они, может, в безвестности остались. Мы же знаем очень мало, на самом деле. А сколько пострадало неведомых нам людей. Они пред Богом совершили свой подвиг любви. Поэтому вот давайте будем, дорогие братья и сестры, обращать внимание вот на такие вещи, которые вот вокруг любви ходят, и показывают нам самим, действительно ли мы любим Бога и ближнего, или только изображаем, пытаемся как бы играть в любовь, а не действительно ее взращивать ее в своем сердце.
2: Да, действительно, Наверное, для каждого из нас в этой теме есть свои вопросы, свои ответы. Но вот если мы действительно сумеем ответить на любовь Божью хотя бы не противлением, вы знаете, как на брачном пиру в этой притче, там были люди, которых призвал на пир брачный хозяин дома, и были люди, которые убили этих самых слуг, которые пришли к ним, что пойдем, правильно? То есть, но кто-то и ответил, кто-то пришел и ответил на эту любовь Божью. Отче дорогой, благословите наших телезрителей.
3: Дорогие наши зрители, мы сегодня как-то так у нас разговор получился о любви Божией, любви человеческой. И, наверное, это правильно, потому что все движется любовью, да, все наполняется любовью. Любовь – это то удивительное качество и добродетель, без которой невозможны никакие наши усилия. И об этом, конечно, прекрасные слова говорит апостол Павел, да, кто я без любви, да. Любовь долготерпит, любовь все любит, все прощает и так далее, и так далее. Мы прекрасно помним эти слова, прекрасный гимн. Возьмите, перечитайте этот гимн апостола Павла о любви, и чтобы
2: не стать медью
3: этими святыми словами, да, как-то закрепить сегодняшнюю нашу беседу. А самое главное, будем всегда помнить, что любовь Божья по апостолу Иоанна Богослова, который прекрасно знал, что такое любовь. Любовь Божия познается через любовь к человеку. Посмотрите на свои отношения с самыми близкими людьми. С самыми близкими, подчеркну. И вы поймете, насколько вы любите Бога.
2: Спасибо. Спасибо, дорогой отец Александр. Дорогие наши друзья, спасибо вам за вашу жертвенную любовь, за ваше терпение, за то, что вы нас не бросаете и поддерживаете всегда. С вами нам легко, без вас нам очень плохо. И оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Педагоги детской воскресной школы храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах города Екатеринбурга 19 сентября вместе с духовником школы, клириком храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах Екатеринбурга иереем Алексеем Можегоровым совершили паломничество в монастырь новомучеников и исповедников Церкви Русской города Алапаевска. Главной целью поездки стало сплочение коллектива учителей накануне нового учебного года через совместное паломничество, молитву и соприкосновение со святыми и историческими местами, наполненными глубоким духовным смыслом. По признанию самих педагогов, поставленные задачи были успешно реализованы, а полученные впечатления станут прочной основой для дальнейшей работы с детьми. Маршрут паломников был насыщен и глубоко символичен. Учителя посетили монастырь во имя преподобномученицы Елизаветы, расположенной вблизи напольной школы, место, где в 1918 году содержались в заточении алапаевские мученики. Особым моментом поездки стала экскурсия в саму напольную школу. Здесь, в тех самых комнатах, где пребывали в заключении великая княгиня Елисавета Федоровна, иннокиня Варвара, великий князь Сергей Михайлович, князья императорской крови Иоанн Константин и Игорь Константиновичи, князь Владимир Полей и Федор Ремез, паломники смогли прикоснуться к истории подвига веры. Стенды, экспонаты и, что особенно ценно, подлинные артефакты из собрания областного краеведческого музея помогли глубже прочувствовать трагедию и величие судьбы алапаевских мучеников. В ходе поездки педагоги также помолились в Свято-Троицком кафедральном соборе, поклонились святыням храма святой великомученицы Екатерины, храма, который никогда не закрывался, сохраняя непрерывную молитву в непростые годы истории. Со смотровой площадки храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского паломники полюбовались живописными видами реки Нейвы. Руководитель отдела по работе с молодежью Алапаевской епархии, настоятель храма иерей Владислав Першин провел для гостей познавательную экскурсию по приходу, раскрыв страницы истории и современной жизни прихода. Завершающим и особенно проникновенным этапом паломничества стало посещение урочища Межная, мест мученической кончины алапаевских мучеников. В монастыре во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской экспедицию провел руководитель отдела по миссионерскому служению Алапаевской епархии, насельник монастыря и иеромонах Серафим Шанин. Его рассказ, наполненный знанием и сердечной теплотой, помог паломникам по-новому осмыслить подвиг святых, их верность Христу даже до смерти. День завершился общей молитвой на вечернем богослужении в храме во имя Федоровской иконы Божией Матери, новом монастырском храме, ставшем еще одним свидетельством живой церковной традиции и памяти о новомучениках. Далее в этом выпуске. 22 сентября заместитель руководителя отдела по взаимоотношениям с правоохранительными органами, вооруженными силами и казачеством Пермской епархии священник Олег Мелентьев провел встречу с военнослужащими по призыву в ходе военно-полевых учений. Во время встречи отец Олег провел беседу с личным составом на тему духовно-нравственных ценностей и верности воинскому долгу и Отечеству. Особое внимание было уделено военнослужащим вновь сформированного подразделения роте робототехнических комплексов и систем, которые получили штатное вооружение и с ним приступили к практической подготовке. По завершении беседы отец Олег совершил молебен, благословил военнослужащих и осветил новое вооружение подразделения. Подобные встречи на полевых занятиях имеют особое значение. Воин учится не только уверенно владеть оружием, но и осознавать ответственность за его применение, сохранять внутреннюю стойкость, поддерживать боевых товарищей и с честью выполнять свой воинский долг. И завершение выпуска. В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве прошло ежегодное собрание игуменов и игуменей монастырей Русской Православной Церкви. Его возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В работе собрания приняла участие настоятельница Челябинского Одигитриевского женского монастыря игуменья Евсевия Лобанова. В этом году собрание объединило 665 представителей 177 епархий Русской Православной Церкви, монастырей России, Белорусского экзархата, Казахстанского и Среднеазиатского митрополичьих округов, Русской зарубежной церкви и Русской духовной миссии в Иерусалиме. В первосвятительском слове святейший патриарх Кирилл говорил о значении послушания в монашеской жизни и ответственности каждого насельника за духовную атмосферу обители. По словам предстоятеля, послушание помогает преодолевать самолюбие и стремление отстаивать собственное мнение, учит смирению и готовности слышать друг друга. Созидание братства и сестричества, отметил святейший патриарх, является общим деланием настоятелей, насельников и послушников. В завершение участники поблагодарили святейшего патриарха Кирилла за общение и духовную поддержку. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец – популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси, читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Предательство деревянного истукана. С малых лет князь Владимир тянулся сердцем к Богу. Однако не ведал он тогда Бога истинного, как не ведала его и вся языческая Русь. А потому Владимир вместе со всей могучей своей дружиной был усердным язычником. Введенный в заблуждение волхвами, утверждавшими, что и грозные боги дают победы оружию русскому, он поставил множество истуканов, кумиров и капищ, дашь богу, стри богу, Хорсу, Мокоши и многим другим языческим божествам. Кроме того, на холме рядом с княжеским теремом своим установил он огромного бога Перуна, вытесанного из целого дуба, с вызолоченными усами. Многие жертвы, в том числе и человеческие, приносились Перуну после каждой большой победы. А таких побед было множество. При храбром Владимире, как и при отце его Святославе, счастье как никогда сопутствовало доблестному русскому оружию. В первые же годы своего княжения Владимир очень удачно разбил гордых поляков, отвоевав у них Перемышль, Червень и другие города, где сидела Червонная Русь, и присоединил их к владениям русской земли. Когда поднялись вятичи, князь Святославич усмирил и их и заставил платить себе дань. Не успела Русь насладиться миром, как восстали радимичи. Владимир выслал против них воеводу по прозвищу Волчий Хвост, который на голову разбил радимичи на реке Песчане. Долгое время после того на Руси насмехались над жителями тех мест, говоря, что они волчьего хвоста боятся. В 983 году доблестная рать князя Владимира отправилась походом на Ятвягов. Князь ехал впереди большой своей дружины, с которой вместе он составлял почти одно целое. Ничего не жалел Владимир для дружины своей. Как-то раз подпившие на Перу дружинники стали роптать на князя, говоря: «Горе нам, едим мы деревянными ложками, а не серебряными». Услышав о том, Владимир немедленно велел сковать дружине своей серебряные ложки, молвя: «Серебром и золотом не соберу дружины, а дружиной сыщу и серебро, и золото, как и дед, и отец мой доискались дружины и золота, и серебра». Ятвяги напали внезапно, едва передовой полк русичей вошел в Дубраву. Конский храп, дикие крики и сотни темных фигур, отделившихся вдруг от кустарника и хлынувших из глубокого оврага, пересекающего местность. «Засада!» — крикнул скакавший впереди всех Ратмир. «К бою, братья! Берегите князя!» — крикнул Добрыня и, выхватив меч, бросился на помощь к Владимиру. Святославичу, отражавшему атаку сразу трех ятвяжских воинов, приходилось туго. Лишь крепкий греческий панцирь спас его от метательного копья. Не вмешайся Добрыня, зарубивший одного из нападавших и схватившийся со вторым, сложил бы юный князь голову. Добрую половину боя ятвяги теснили русичей, осыпая их стрелами и камнями из пращей. Один за другим, как подрубленные дубы, падали вокруг Владимира самые надежные его дружинники. Вот со стрелой в горле упал Ратмир. Вот схватился за рассеченную камнем щеку Добрыня. А вот и конь самого Владимира, раненый копьем, захрипев, шарахнулся и осел на передние ноги. «Неужто конец?» — мелькнуло в мыслях князя. Но, не давая себе отчаяться, он перескочил на другого коня и продолжил бой, воодушевляя свою дружину. Окруженные русичи рубились отчаянно, в одиночку бросаясь на целые отряды ятвягов. Однако те давили числом, и княжеская дружина неуклонно таяла. Вот упал Симон, вот великан Сфенкел, погнавшийся за ятвягом, вместе с конем рухнул в искусно вырытую яму. Перед мысленным взором Святославича мелькнул на миг огромный деревянный перун с серебряной головой и позлощенными усами. «Помоги Перуне сохранить дружину! Принесу тебе богатые жертвы!» — взмолился мысленно Владимир. Но тщетна была его мольба. Не услышал князя золотоусый языческий болван. Сотнями гибли русичи. Повисали на них ятвяги, стаскивали с коней, били дубинами, копьями. Все меньше оставалось дружины у Владимира. Святославич сам не знал, отчего вспомнил он вдруг строгий лик на потрескавшейся доске, которому молилась бабка его Ольга, одна из первых на Руси христианок. «Помоги тогда ты, бог моей бабки, раз Перун не может! Яви чудо!» — крикнул горячо Владимир. И произошло чудо. Внезапно, без видимой причины, отряды ятвягов дрогнули и, не выдержав натиска русичей, обратились в бегство, стремясь затеряться в густой дубраве. Дружина Владимира преследовала отступавшего врага, разя его мечами. Победа была полной. Разбив ятвягов, дружина вернулась в Киев с богатой добычей и множеством пленных. Князь Владимир был задумчив, и хотя продолжал вести прежнюю языческую жизнь, нередко вспоминал тот случай на бранном поле. А тут еще произошло событие, оставившее в непробудившейся до конца душе князя глубокий след. Кровавые усы Перуна. Считая, что победой над ятвягами русичи обязаны Перуну, волхвы решили почтить своего истукана принесением ему человеческой жертвы. «Кинем жребий на отрока и на девицу. На кого падет, того и заколем мы в жертву Перуну, а их кровью выможем ему усы. Насытится Перун и будет давать нам новые победы», — говорили волхвы. Жребий был брошен и пал на юного отрока, варяга. Звали его Иоанн. Он был единственным сыном отца своего Феодора. Оба, не и Феодор, и Иоанн, были христианами, что особенно раздражало волхвов. Именно потому волхвы и выбрали в жертву Иоанна, подстроив жребий. «Идите и приведите нам отрока! Так пожелал Перун!» — беснуясь, кричали волхвы. Посланцы волхвов отправились на двор к Феодору и заявили ему, что хотят взять его сына и заколоть перед истуканом с золотыми усами. «Гордись, отец! Его выбрал сам Перун! Дух твоего сына будет прислуживать ему в загробном мире. Выдай нам сына, и мы уйдем!» «Не отдам вам, Иоанна! Ваши боги не боги, а деревяшки! Они не едят, не пьют и не говорят, на что им мой сын? Разве не знаете, что ваши истуканы вырублены топором из стволов и обтесаны? Не боги они, а бесы! Истинный же Бог один. Это Он сотворил все в мире и самого человека по образу и подобию своему». Разъярились волхвы, когда услышали такой ответ. Двое их посланцев, оттолкнув Феодора, хотели схватить Иоанна, но отважный варяг выхватил меч и стал оборонять сына. Посланцы, выкрикивая угрозы, отступили. Вскоре подосланная волхвами толпа ворвалась во двор. Федор с Иоанном укрылись на втором этаже хором. «Отдай сына, и сам уцелеешь!» — кричали волхвы. «Не отдам! Если ваш Перун всемогущ, то пускай явится за ним и сам возьмет моего сына. Зачем же мешаете ему?» — решительно отвечал христианин. «Не слушайте его, киевляне! Разве не видите, что он оскорбляет наших богов? Бросайте факелы, жгите христиан!» — завопили в испуге волхвы. Полетели факелы. Деревянные хоромы вспыхнули, занявшись сразу с нескольких концов. Ворвавшись внутрь, разъяренная толпа растерзала Иоанна и Феодора. Узнав о том, как погибли варяги, загрустил князь Владимир. Зорким своим сердцем почувствовал он, что боги языческого пантеона не больше, чем позолоченные стуканы. Однако истинный бог тогда не был ему ведом. Душа киевского князя страдала, искала, но все еще не видела истины.
0: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

0: Предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
1: Чадо мое, старайся изгонять злые помыслы, которые приносит тебе дьявол, подталкивая тебя к сосложению с ними. Особенно же презирай помыслы ненависти к братьям, ибо их цель отнять у тебя величайшую добродетель, то есть любовь. И если они достигнут этого, то совершенно овладеют твоей душой. Когда же мы потеряем любовь, то есть Бога, ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем, что еще останется у нас для спасения? Как говорит и апостол Иоанн, ненавиди брата своего, человека-убийца есть, и во тьме ходит, и невесть кама идет, яко тьма ослепи очи ему. Чадо мое, совершенно не прислушивайся к этим брата-ненавистническим помыслам, но изгоняй их тотчас и твори Иисусову молитву, или говори сатане, чем больше ты, дьявол, будешь приносить мне помыслы ненависти к моим братьям, тем больше я буду любить их, ибо есть у меня повеление Господа моего Иисуса Христа не только любить их, но и приносить себя ради них в жертву, как и Христос принес себя в жертву ради меня, жалкого. И тут же мысленно обнимай всех тех, кому сатана внушает тебе ненависть, и говори: «Посмотри-ка, завистливый сатана, как я люблю их, я и душу положить готов ради них». Когда ты будешь поступать так, Бог увидит твою благую волю, и употребляемый тобой способ брани с дьяволом и тут же придет на помощь и освободит тебя. Молюсь Всеблагому Богу, чтобы Он ниспослал вам Всесвятаго Духа, как и своим богопосланным святым апостолам, чтобы вы просветились в шествии по претрудному пути спасения. Се что добро или что красно, но еже жите, братья, вкупе в любви. Нет ничего прекраснее братства, исполненного любви по Богу. Все сияет, все полно красоты, а Бог в высоте веселится, и радуются святые ангельские духи, чья любовь безгранична. Яко же возлюбих вы, да и вы любите себе, а сем разумеют все, яко мои ученицы есте, аще любовь имете между собою. О, любовь! Поистине блаженно сердце того, кто обладает тобой, ибо в любви получишь все, что только пожелаешь. Смирение, радость, терпение, благость, сочувствие, снисходительность, просвещение и так далее. Нетруден прекрасный путь любви, и в любви нет ни упрека, ни скверны, и совесть сама свидетельствует, что душа имеет дерзновение к Богу. Когда же нет любви, тогда душа не имеет дерзновения в молитве, но как побежденная и немужественная, не может поднять головы, ибо обличается в том, что не любит так, как возлюбил ее Бог, и что приступает этим заповедь Божию. Если мы не любим брата, которого видим, то как возлюбим Бога, которого не видим? Имеющий истинную любовь имеет Бога, а кто не имеет любви, в том нет Бога. Ты видел брата своего, ты видел Бога. Спасение от ближнего твоего, говорят святые отцы. Древние преподобные отцы без труда шли по пути спасения, ибо жертвовали всем, чтобы не отпасть от любви. Любовь была целью их жизни, а наш собственный путь спасения весь усеян колючками, и проросли они потому, что оскудела любовь. И потому при ходьбе мы все время раним себя в кровь. Весь дом колеблется, если фундамент любви мы заложили плохо. Понуждай себя, чадо мое, ради своей души. Понуждай себя в упокоении братьев, и Господь в ответ упокоит тебя, дав тебе свою благодать. Будь терпелив, твори послушание, стань для всех сором, и Господь просветит тебя». Кто обладает большим смирением, тот и есть велик. Бог дает благодать тому, кто имеет страх Божий и без испытания слушается всех, как маленький ребенок, и непрестанно ищет святой воли Божией. Никогда такой человек не ищет своей воли, но воли Божией и воли других людей. Он всегда говорит, как пожелаете, как вы сами знаете. Своего мнения он не высказывает, потому что считает себя меньшим всех. Когда его просят что-то сделать, он всегда готов, отвечая: «Буди благословенна». Вот, чадо мое, так поступай и ты. Сего трепещут демоны, убегают далеко и более не приближаются. Они крайне боятся, когда видят смирение, послушание и любовь ко всем. Ты, чадо мое, исполняй свой долг. А если они не оказывают послушания, оставь их на Бога и будь спокоен. Это зависть дьявола, чадо мое. Куда же еще пойдет этот лукавый? В горы? Нет, он идет туда, где подвязаются ради своего спасения. Поскольку и мы желаем спастись, вот он и нас возмущает, а мы того не разумеем. Возьми, чадо мое, тяжесть братьев на себя. Бог – праведный воздаятель каждому. Придет время, и ты увидишь, сколько он воздаст тебе за труды, которые ты приложил о стольких душах. Потрудись, пока ты в этом мире. Помогай, и никогда не лишишься помощи Божией. Сей теперь придет время, когда ты будешь пожинать плоды. Молись, чтобы Бог поддерживал тебя в терпении, в рассуждении, просвещал тебя. Я молюсь о тебе все время, но не имею дерзновения пред Богом, и потому молитва моя не приносит плода. По мысли о том, что претерпели отцы, чтобы спасти других. Руководить другими ко спасению – это немалое дело. Ты помогаешь другим, и за это на тебя обрушивается дьявол и приносит тебе скорби. Итак, терпи, мужайся и говори: «Умру в этом подвиге, помогая спастись своим братьям, и верю, Бог не попустит мне погибнуть, поскольку делаю я это ради Его любви». Да, делай так, и увидишь, какую силу получишь в этом подвиге и какую радость. Иногда нетерпение, отчаяние и пессимизм лишают человека благодати Божией, и тогда он ошибочно приписывает это тяготам, которые переносит. Но мужество, жертвенность, смелость и вера в Бога привлекают благодать Божию. Молюсь, чтобы Бог поддержал твой дух, да будешь подвязаться с новыми силами. Пребывайте в единении и взаимной любви, ибо любовь – это начало и конец, основа всего. На любви к Богу и братьям весь закон и пророцы висят. Без любви мы медь звенящая, абсолютное ничто. И по апостолу Павлу, если ради Христа и тело предадим на сожжение, и если все наше имущество раздадим, и всю жизнь свою будем проводить в суровейших подвигах ради Христа, но без любви, то ничего мы не достигнем. Стало быть, со всем усердием будем стараться удержать крепкую любовь друг к другу, чтобы и самые незначительные наши дела были одобрены испытующим сокровенное наших сердец. Ты пишешь мне, чадо мое, о неком человеке, огорчившем тебя, что ты проклял его. Нет, чадо мое, не проклинай никого, какое бы зло тебе ни сотворили. Христос заповедует нам любить врагов наших. Как же мы можем сказать злое слово на человека? Проси прощения у Бога и впредь люби его, как своего брата, независимо от того, согласен ты с ним или нет. Разве Христос на кресте не простил своих распинателей? И нам ли не поступать так же? Да, чадо мое, мы должны всех любить, независимо от того, любят ли нас другие или нет. Они сами дадут в этом отчет. Чадо мое, всегда оправдывай своего брата, а себя осуждай. Никогда не оправдывай своих поступков. Научись говорить: «Прости меня, благослови», и смирение приосенит тебя изнутри. Терпи все скорбное и не замечай грехов своего брата, поминая о долготерпении Божием по отношению к твоим собственным грехам. Возлюби ближнего так, как любит тебя Иисус, и как ты желаешь, чтобы тебя любили другие. Держись молчания, непрестанной молитвы и самоосуждения, и тогда увидишь, какой плач, слезы и радость ощутишь. Но если ты будешь не родить об исполнении этого, тогда на смену благодати придут холодность и сухость. Возлюби братьей, и любовь твоя будет явлена на деле тогда, когда по любви к ним все их немощи ты будешь вменять ни во что. Любовь сохранит тебя от всех грехов. Не смотри ни на что, что находится вне твоего внутреннего человека. Непрестанно укоряй самого себя. Это лучший путь. Желаю, чтобы душа ваша имела больше здоровья, ибо когда душа здорова, она крепка терпением в скорбях, имеет самоотречение и в теле, и в помысле. Ее не устрашают ни болезни, ни помыслы самолюбия. Когда душа здорова, она имеет внутри себя любовь, не соблазняется, терпит тяжелое слово брата, не выставляет его грехов. У нее всегда имеется в запасе доброе слово для ближнего. Она всем уступает и так освобождается от помыслов и скорби. Когда душа здорова, она не гневается, не ропщет, не прикословит, не сплетничает, не творит ослушания, не своенравничает. И многое другое, подобное сему, сопутствует доброму здравию души. Такого здравия я и прошу от вас, к нему вас побуждаю и о нем молюсь. Послание одному подвязающемуся христианину. Терпи этого человека, который опечаливает и соблазняет тебя. Терпи его с радостью, молись за него каждый день, всегда старайся делать ему добро, хвалить его, говорить ему с любовью, и Бог сотворит свое чудо, и он исправится. Тогда прославится Христос, а дьявол, творящий все соблазны, посрамится. Особенно понуждай себя в истреблении лжи и осуждения. Правилом твоим да будет одна четко в день о ненавидящем тебя человеке, чтобы Бог просветил его к покаянию, и на протяжении одного месяца совершай по 10 поклонов. Если этот человек сделает что-то против тебя, ты не обращай внимания и просто терпи. Пусть с тобой поступают несправедливо, сам ты не поступай так. Пусть тебя заушают, сам не заушай. Пусть осуждают тебя, ты сам не осуждай. И когда сделаешь так, сам Сын Божий вселится в твоей душе вместе со Отцем и Святым Духом. Подвязайся добрым подвигом. Не смотри на поступки этого человека, как и Христос не помянул твоих грехов. Я обрадовался, когда узнал, что ты сам понуждаешь себя к тому, чтобы любовью победить этого человека, который так угнетает тебя. Да, чадо мое, любовь побеждает все. Стремись к любви, смирению, чистоте. Тяни одну четку в день за этого человека. Христос просветит его. Все это козни дьявола. Когда Христос прогонит его, тогда и человек станет кротким, как ягненок. Во всем отдавай предпочтение своему брату. Пусть тебя отличает уважение к другим. Ради Бога не ругайся, не осуждай. Такое поведение к лицу не монаху, а мирскому, который далек от Бога. Ты же посвящен Господу. Что желает Он, то и твори. То да руководит тобой в поведении с другими людьми. Когда ты замечаешь за собой, что начинаешь ругаться, тогда знай, что в это время творишь волю дьявола, и Бог очень сильно огорчается. Ангелы же, видящие тебя, скажут: «Да что же у него такое, что он так враждует? Разве забыл он о заповеди Божией любить?» Когда же они видят, как ты жертвуешь собой ради любви Христовой, тогда радуются и величают Бога, дающего человеку свою благодать для победы над дьяволом. Прошу тебя, чадо мое, понуждай себя к братолюбию. Монах без любви – духовный мертвец. Не суди людей, молчи об излишнем, о ненужном, о вредном, о всем неподобающем для монахов. Для чего, чадо мое, ты оставил мир? Разве не для того, чтобы осветиться? Разве не для того, чтобы стяжать подлинную любовь по Богу? Когда ты ворчишь и осуждаешь старших тебя, разве идешь стезей намерения, ради которого исшел из мира? Доколе будет посмеиваться дьявол? Доколе ты не положишь начало своему покаянию и исправлению? Время проходит, и конец приближается. Подчимся же понуждать себя сейчас. Ныне еще можно все исправить. Потом уже будет поздно. Потом будем рвать на себе волосы. Да уже бесполезно. Мы находимся в преддверии праздника Святого Богоявления. О, какое снисхождение Божие к нам! Он нагим входит в струи Иордана. Кто? Тот, кто есть слово безначального родителя, кто древле сказал «да будет», и все предстало пред ним. И вот он является ногой, чтобы нам, обнаженным, даровать усыновление. Иордан, зря невидимого видимым, бесплотного воплотившимся, возмутился и обратил свое течение вспять. Креститель же Иоанн затрепетал. Как, говорит он, раб будет крестить владыку? Как светильник может просветить свет? Какой свет? Тот блаженный трисолнечный свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. Безначальный отец свидетельствует о своем собезначальном сыне. Утешитель же в виде голубя нисшедший и почивший на главе Иисусовой подтверждает истинность слова. Трепещет от радости и ликует каждая христианская душа пред этим великим таинством Богоявления. О, какой у нас Бог-Отец! Но не замечают, забыли люди о сердце Божием, как оно любит человека. Оно вопиет через пророка. Еда забудет жена отрача свое, еже не помиловайте исчадие чрева своего». «Аще же и забудет сих жена, но аз не забуду тебе», — глаголит Господь. «Если раньше, будучи врагами Богу, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». О, сколько утешения подают эти слова апостола Павла, недавно покаявшейся душе! Великое дерзновение перед Богом имеет та душа, которая милует своего ближнего и сострадает ему словом и делом. Когда святой Андрей, юродивый Христа ради, юродствовал в Константинополе, одна богобоязненная женщина, у которой открылись душевные очи, пришла в иступление и увидела блаженного Андрея, сияющего паче солнца. И когда люди били его, плевали на него, гнушались им, она видела рядом бесов, которые радовались, что в час смерти они осудят тех, кто наносил побои святому Божию человеку и всячески издевался над ним. А святой Андрей, обращаясь к бесам, говорил им: «Нет, напрасно радуйтесь, ибо я умолил Бога, чтобы он не вменил греха тем, кто бьет меня и издевается надо мной». Затем Варвара, так звали женщину, увидела, как отверзлись небеса, и огромная голубица, державшая в клюве цветущую ветвь, снизошла на землю, воссела на главе блаженного Андрея и сказала ему: «Прими эту ветвь, посланную тебе от Отца Светов, ибо ты милостив к бьющим тебя, как и он милостив». Вокруг же голубицы бесчисленные пташки различного вида пели небесные песни к веселью много потрудившейся ради Христа сей блаженной души. После этого видение закончилось. Блаженный Андрей, приблизившись к Варваре, познал духом о ее видении и сказал ей: «Варвара, доколе я в жизни и не переселился в место чудесного обитания, сохрани эту тайну в молчании. Видите, как уподобляется милостивая душа Богу и какое великое дерзновение она обретает пред Ним. Да даст нам Бог сердце сострадательное и милостивое, чтобы при исходе нашем открылись нам Его божественные объятия, исполненные милости, сострадания и любви. Аминь. Буди». Как Бог милостив и прощает всех, так и мы должны уподобляться нашему владыке Богу и от сердца прощать прегрешивших против нас. Ибо подобно тому, как ребенок наследует характер своих родителей, так и мы чертами своей души должны быть подобны нашему святому Отцу, Господу Богу. Претерпим тех, кто приносит нам скорби, как и Христос по своей любви к нам претерпел различные поношения грешников. Великая честь для нас в том, что мы, поистине недостойные, призваны Богом послужить в деле спасения душ, быть Его орудиями, помня о том, что если бы другие не пожертвовали за нас своей жизнью, как, например, апостолы или исповедники, то мы не были бы сегодня чадами Божиими. Стало быть, почтимся сделать все, что сможем, а дело уже завершит тот, кто имеет силу усовершения. Помыслите о временах катакомбной церкви, как подвязались наши первые христиане, когда их призывал христианский долг, с каким самоотречением, с какой любовью они приносили в жертву все самое дорогое, что им даровала природа, и как в конце их жертва приносила им вечную славу. Ах, как мы недостойны, и, увы, все теряем по причине маловерия, из которых я первый. Но уповаем на милость Господню, что она укрепит нас, чтобы мы впредь смиренно несли наш маленький крест нашего ради спасения. Чадо мое, с братьями пребывай в любви. Избегай споров, которые изгоняют благодать утешения, и вместо нее водворяют горечь и ненависть. Любовью прославь Бога. А сем разумеют все, яко мои ученицы исте, аще любовь им эти между собою. Что может быть прекраснее братской любви? Но злой сеятель, сеющий свои плевелы, лукаво и коварно подсыпает свои семена сорняков, и потому мы пожинаем злость, зависть и равнодушие. Поэтому бодрствуй, чадо, и не трать драгоценное время в суетных размышлениях, чтобы Господь, придя, не обрел нас пустыми, и мы не остались вне красот царствия. Смиряйся, непрестанно осуждай себя, не оправдывайся, возлагай вину на себя. Пребывайте в любви друг к другу, ибо это не ложный признак того, что вы любите Бога. Не огорчайте друг друга. Это совершенно неподходящее поведение для тех, кто помилован Богом, покинул мир и облачился в одежды плача. Не опечаливайте Святаго Духа недолжными помыслами, мыслями зависти и равнодушия. Да, чада мои, любите друг друга согласно божественной заповеди. Как огня берегитесь охлаждения любви к братьям, дабы сохранилась горячность Духа Святаго. Приложите старания для стяжания животворящей любви по Богу, чтобы озарился умный образ вашей души и возрадовались приближающиеся к вам ангелы. Прославите уба Бога в телесех ваших и в душах ваших, я же суть Божия. Блажен, кто с молчанием и трезвением претерпевает язвительные слова брата, не имея в душе ненависти или осуждения, или злопамятства к нему. Такой человек уподобляется Христу, которого, когда он изгонял из людей бесов, евреи осуждали за то, что он будто изгоняет бесов силою князя бесовского, и говорили: «Бес в тебе, и кто может тебя слушать?» Видишь, чадо мое, что и со Христом было так. Поэтому не печалься, если будешь терпеть, если будешь смиряться и говорить: «Поистине много во мне бесов, ведь каждая страсть — это бес, и я вправду таков, как говорит мой брат, и даже хуже». И если постараешься любить его и быть ему послушным, тогда настанет день, когда ты освободишься от страстей, Христос воцарится в твоем сердце и даст тебе бесценный мир Божий. Не разрушайте спасительной любви из-за ничтожных вещей. Не держите подозрений друг на друга и не приводите себя в такое внутреннее состояние, которое вредит душе. Убойтесь суда Божия. Горе тому, через кого приходит соблазн. Не оправдывайте самих себя. Тяжесть любого дела возлагайте на себя, и тогда получите великую пользу для своей души. Если же вы оправдываете свои поступки и осуждаете вашего ближнего, который есть ваш брат, тогда горечь и скорбь, как воздаяние за преступление заповеди Христовой, никогда не оставят вас. Монах без самоукорения и гроша не стоит. Стало быть, преуспеяния у вас не будет никогда. Что бы вам ни говорил старец, считайте, что это воля Божия, и что его устами говорит Господь. Только помышляя так, вы будете совершать послушание, как желает того Христос. Господь осудит соблазнителей на вечный огонь. Любите друг друга искренне, не притворно и поверхностно, а с духовной глубиной. После того, как Христос настолько сильно возлюбил нас, пусть Его святая любовь станет для нас примером, дабы и мы подобным образом любили друг друга. Если у нас нет любви на деле, а только на словах, то мы в суе труждаемся и боремся, потому что только воздух сотрясаем и уклоняемся от цели нашего спасения. Не будем обманывать себя, что спасаемся, пренебрегая основной добродетелью – любовью. Если в нас не видно истинной любви Христовой, то напрасно мы бежим, ибо никакой надежды на спасение нам не остается. На твой вопрос, брат, о Господе, исправлять ли своего ближнего, который неблагодарен, несправедлив и так далее, или ради награды терпения не исправлять, я отвечаю тебе. Если ты считаешь, что через увещание и указание брат получит пользу, мы должны это сделать, тем самым предпочитая пользу брата своей собственной и исполняя величайшую добродетель – любовь. Если же видишь, что никакой пользы от увещания он не получит, тогда, предпочтя собственную пользу, претерпи и неблагодарность, и несправедливость. Послушание свое исполняй с терпением и благодарностью, помышляя о том, что служишь ангелам, а не людям. Служи братьям с любовью, ведь ты их любишь. Старайся не огорчить брата, чтобы душа твоя не потеряла дерзновения к Богу. Ты ради любви Христовой служи им как раб. Считай себя самым последним из всех братьев. Смиряйся и узришь, какую благодать даст тебе Господь славы. Подлинная любовь к ближнему имеет следующие характерные черты. Когда мы не осуждаем братьев, не укоряем их, когда не обращаем внимания на их малые проступки и терпим их как свои собственные, всегда оправдывая их и непрестанно осуждая самих себя, когда мы не завидуем им, не злимся на них, не радуемся об их прегрешениях, но более радуемся и веселимся об их добре и преуспеянии и молимся о них. В этих и многих других признаках проявляется наша подлинная любовь к братьям. Тогда поистине хорошо и приятно совместное жительство братьев. Итак, чада мои, понуждайте себя к стяжанию такой любви, ибо эта светлая и достойная небесных похвал любовь соделает вас чадами Божиими. Ведь и Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем. Но чтобы приобрести эту весьма удивительную любовь, мы должны непрестанно призывать Бога любви, чтобы Он даровал нам ее. Имя Божие, призываемое в молитве «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», содержит в себе жизнь вечную, а жизнь вечная – это Бог любви. Значит, молящийся этой молитвой приобретает любовь подлинную по Богу. Итак, вперед! Вот оно средство и способ к торжеству стяжания любви. Дерзайте и мужественно преуспевайте в подвиге. Творите Иисусову молитву непрестанно, и устно, и умом. Днем более полезна устная молитва, так как ум рассеивается во время работы.
0: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио в воскресенье выпуск новостей. Нередко в православную службу милосердия Екатеринбургской епархии от маленьких подопечных направления «Помощь детям» приходят сообщения с благодарностями. Ребята благодарят добровольцев за интересные мероприятия, переданные к празднику подарки, увлекательные мастер-классы. А на днях службу милосердия прислали целый рассказ. Воспитанники Малоистокского детского дома побывали в паломнической поездке в город Михайловск, где посетили давнего друга православной службы милосердия, настоятеля Вознесенского собора, священника Кирилла Поморцева. Письмо начинается с впечатления от города, который будто создан для спокойных прогулок и душевного отдыха. Уютные улочки, зеленые скверы, аккуратные домики, все такое теплое и по-домашнему приятное. Отдельное восхищение вызвал Вознесенский собор своим величественным видом и особой гармонией архитектуры. Очень понравился детям вид с колокольни. Участница поездки написала: «Перед глазами будто развернулась вся панорама города, крыши домов, изгибы дорог, дальние поля и леса. Воздух там особенный, чистый, свежий, будто заряжаешься энергией. А еще мы звонили в колокола. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Сначала немного неловко, а потом захватывает. Глубокий и раскатистый звук разносится над городом, и кажется, что время чуть-чуть замирает. Зашли в музей при церкви, и он тоже приятно удивил. Экспозиция небольшая, но очень душевная. Старинные иконы, церковная утварь, фотографии, рассказывающие об истории собора и самого Михайловска. Экскурсовод так увлеченно все рассказывал, что слушали, затаив дыхание. В общем, Михайловск – это про тишину, красоту и простые радости. Хочется еще раз вернуться сюда. Паломническая поездка для ребят из детского дома состоялась благодаря специальному сбору, который был открыт еще в ноябре прошлого года на сайте Православной службы милосердия. В нем принял участие 431 человек. Сотрудники направления «Помощь детям» и духовник Православной службы милосердия, протоиерей Евгений Попеченко, благодарят каждого, кто поддержал сбор средств. Ведь именно стараниями неравнодушных людей у детей из социальных учреждений появилась возможность участвовать в познавательных поездках и посещать новые места. Далее в этом выпуске. Освещение маскировочных сетей совершил 27 сентября настоятель храма святителя Петра на Роменской улице в Санкт-Петербурге иерей Александр Мудрик. Сети плетутся женами и матерями воинов и будут отправлены в зону СВО. В день воздвижения креста Господня церковь напоминает нам о любви Божией, сказал отец Александр, которая появилась в желании Господа умереть за нас, дабы мы имели жизнь вечную. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И сегодня наши братья, отцы, сыновья являют любовь к нам, к Отечеству, сражаясь и погибая. Мы молимся, чтобы они были ведомы любовью, а не ненавистью. В храме каждый день совершается молебен о здравии воинов и панихида о погибших. Плетут маркировочные сети. Иконописцы пишут для воинов иконы их святых покровителей на листе металла, который вставляется в бронежилет. И в завершении выпуска. В центре наследия при храме преподобного Сергия Радонежского в Челябинске начался учебный год мастерских проекта «Мастер на все руки». С 12 сентября подростки приступили к практическим урокам в ремесленных и технических лабораториях. На первых занятиях наставники разобрались с учениками правила техники безопасности и познакомили их со станками и оборудованием. Обучение организовано по четырем прикладным направлениям. Юный ремесленник – основы столярного дела и ручная обработка дерева. Хозяин в доме – бытовые инженерные навыки от починки розеток до сварки. Робототехника – сборка и пилотирование беспилотников на симуляторах и полигоне. Мастер ЧПУ, 3D-моделирование, лазерная резка и фрезерные работы. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня вторник, 29 сентября. Мы желаем вам хорошего, доброго дня и помощи Божьей в ваших свершениях. Время напомнить вам о том, какие передачи прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. В 12 часов 30 минут в цикле «Звучащая книга» мы продолжим слушать роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 13 часов 10 минут детям о Боге библейские рассказы из детской Библии читает Алексей Рассашанский. В 13 часов 30 минут читаем Ветхий Завет со священником Константином Карипановым. В 14 часов 20 минут в цикле «Беседы о вечном» принимает участие клирик храма Успения Пресвятой Богородицы из Верхней Пышмы, заведующий библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии и иеромонах Амвросий Дегтярев. Тема беседы – искусственный интеллект в духовной и практической жизни. В 15 часов 5 минут встретимся с преподавателем и волонтером Юлией Баронкиной. В 15 часов 30 минут поэтическая страница, подготовленная литературно-драматической редакцией нашего радио. Прозвучат стихи и письма Марины Цветаевой. В 16 часов 10 минут православный календарь. В 16 часов 20 минут медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. В 17 часов 20 минут программа «В кругу семьи», подготовленная Центром защиты семьи «Колыбель». В 18 часов 10 минут для ребят «Сказка «Дикие лебеди». В 18 часов 35 минут передача Константина Еремеева и цикла «Встреча за кулисами». Сегодня расскажем о проекте «Звучащий город». В 19 часов 15 минут Алина Баева приглашает нас в очередное вкусное путешествие. В 19 часов 30 минут повторим цикл «Звучащая книга», роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 20 часов 10 минут мы повторим главы книги Дмитрия Емца «Заступники земли русской». В 20 часов 25 минут беседы о вечном. Сегодня в них принимает участие иеромонах Амвросий Дегтярев. 21 час 10 минут вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22 часа 15 минут «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. 22 часа 30 минут в цикле «Духовное слово» – отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23 часа 10 минут вечернее молитвенное правило. В 23:30 разговор о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Александр Зайцев. Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня, 29 сентября, во вторник. Всего вам самого доброго и оставайтесь на нашей волне.

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В Екатеринбурге начал работу 17-й Всероссийский форум «Вместе ради детей». В фокусе семья. Масштабное мероприятие ежегодно становится центром притяжения для всех, чья деятельность связана со сферой поддержки семьи и детства. Проводит ее фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В составах 80 делегаций в Екатеринбург приехали ведущие специалисты учреждений, работающих с семьями и детьми, представители органов власти, уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, и также представители социально ориентированных НКО. На ближайшие три дня форум объединит более 500 профессионалов, умеющих успешно реализовывать семейно ориентированные программы и проекты. Актуальная тематика и разнообразные форматы мероприятий позволили каждому участнику форума выбрать площадку, максимально соответствующую его профессиональным интересам. Кроме того, специалисты из регионов смогли воочию познакомиться с работой социальных центров «Каравелла», «Отрада», «Ресурс» и других учреждений региона, на базе которых проходили площадки. Продолжением диалога стала пленарная сессия «Ресурсы семьи для благополучия ребенка. Стратегия развития», прошедшая в Киноконцертном театре «Космос», на базе которых проходят площадки.
0: Спешим на помощь!
2: Здравствуйте! Продолжаем наши душистые сказочные истории. Сегодня в эфирных сказках «Душица орегано». Василина Новикова, «Душица орегано». В далеких горах, за лесами и туманами, стоял эфирный город. А за городом, на солнечном склоне, поросшем чабрецом, жила бабушка-душица, травница и утешительница. В ее домике, совсем маленьком, но очень уютном, пахло летним медом и теплом вынутого из печи хлеба. А в чудо-огороде росли пряные целебные травы, которые она собирала и сушила в пучках под крышей, а зимой раздавала соседям. Люди шли к ней за советом, когда болело тело или тосковала душа. Она заваривала чай с душицей, золотистый, с легкой горчинкой, и говорила: «Ну, что там у тебя приключилось? Рассказывай». От жара печи и горячего чая каждому, кто приходил к ней, будь то с больным горлом или с разбитым сердцем, становилось тепло, спокойно и уютно, как коту на печи. Каждому вспоминалась своя бабушка, которая в детстве лечила простуду теплыми носками, добрыми словами и чаем с малиновым вареньем. Для каждой хвори у бабушки душицы был рецепт и мудрый совет. Многое повидала она на своем веку. Поговаривают, что когда-то давно она была влюблена в майорана, молодого красавца, шеф-повара из маленького итальянского ресторанчика. Он называл ее орегано, радостью гор. Он научил ее готовить соусы для пиццы и пасты, печь хлеб с травами и оливками. Душица не любит рассказывать про то, почему они расстались, но, замечая в других горячий нрав, мягко скажет: «Любви огонь нужен, но пусть он будет огнем в очаге, а не пожаром в лесу». Видать, знает не понаслышке, ведь и сама на нраву горячего и на язык острая, только длинная жизнь научила ее мудрости. Доставая из старого сундука бутылочку темного стекла с терпким эфирным маслом для очередного гостя, она обязательно скажет: «Это не просто масло. Это огонь против самых злых хворей. Оно вобрало в себя силу гор и силу солнца. Только помни, что все яд и все лекарство. Капля лечит, а ложка калечит. Все хорошо в меру».

Чтение для удовольствия улучшает работу мозга. Книги помогают бороться со стрессом и развивать когнитивные навыки. Ученые с кафедры психиатрии Кембриджского университета доказали, что чтение для удовольствия улучшает работу мозга и снижает риск развития деменции. Авторы исследования проанализировали влияние чтения на здоровье совместно с организацией по совместному чтению, основанной королевой Великобритании в 2021 году. 5 минут чтения художественной литературы снижает уровень стресса на 20%. Книги помогают найти утешение 35% опрошенных. Чтение улучшает эмпатию и повышает терпимость к чужому мнению, уточняет газета «Ру». Более 10 тысяч молодых людей показало, что дети, начавшие читать для удовольствия, демонстрируют лучшую память и успеваемость. В зрелом возрасте чтение помогает сохранять здоровье мозга. Исследования почти 5,5 тысяч человек старше 55 лет подтвердили. Регулярное чтение снижает риск когнитивных нарушений. Социальное чтение, например, в книжных клубах, помогает пожилым людям бороться с одиночеством и снижает риск развития деменции. В некоторых организациях совместное чтение используют как терапевтический инструмент в приютах для бездомных и жертв домашнего насилия, доказывая, что книги способны менять жизнь и восстанавливать ментальное здоровье. Это все на сегодня. До встречи!

0: «Звучащая книга». Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: Глава 16. Войдя однажды в отсутствие Варвары Павловны в ее кабинет, Лаврецкий видал на полу маленькую тщательно сложенную бумажку. Он машинально ее поднял, машинально развернул и прочел следующее, написанное на французском языке. «Милый ангел Бетси, я никак не решаюсь назвать тебя Барби или Варвара. Я напрасно прождал тебя на углу бульвара. Приходи завтра к 13:30 на нашу квартирку. Твой добрый толстяк об эту пору обыкновенно зарывается в свои книги. Мы опять споем ту песенку вашего поэта Пушкина, которой ты меня научила, старый муж, грозный муж. Тысяча поцелуев твоим ручкам и ножкам, я жду тебя, Эрнест». Лаврецкий не сразу понял, что такое он прочел. Прочел бы второй раз, и голова у него закружилась. Пол заходил под ногами, как палуба корабля во время качки. Он и закричал, и задохнулся, и заплакал в одно мгновение. Он обезумел. Он так слепо доверял своей жене. Возможность обмана, измены никогда не представлялась его мысли. Этот Эрнест, этот любовник его жены, был белокурый, смазливый мальчик лет 23 со вздернутым носиком и тонкими усиками, едва ли не самый ничтожный изо всех ее знакомых. Прошло несколько минут, прошло полчаса. Лаврецкий все стоял, стискивая роковую записку в руке и бессмысленно глядя на пол. Сквозь какой-то темный вихрь мерещились ему бледные лица. Мучительно замирало сердце. Ему казалось, что он падал, и конца не было. Знакомый легкий шум шелкового платья вывел его из оцепенения. Варвара Павловна в шляпе и шале торопливо возвращалась с прогулки. Лаврецкий затрепетал весь и бросился вон. Он почувствовал, что в это мгновение он был в состоянии истерзать ее, избить ее до полусмерти, по-мужицки задушить ее своими руками. Изумленная Варвара Павловна хотела остановить его, но он мог только прошептать «Бетси» и выбежал из дому. Лаврецкий взял карету и велел вести себя за город. Весь остаток дня и всю ночь до утра пробродил он, беспрестанно останавливаясь и всплескивая руками. Он то безумствовал, то ему становилось как будто смешно, даже как будто весело. Утром он прозяб и зашел в дрянной загородный трактир, спросил комнату и сел на стул перед окном. Судорожная зевота напала на него. Он едва держался на ногах, тело его изнемогало, а он и не чувствовал усталости. Зато усталость брала свое. Он сидел, глядел и ничего не понимал. Не понимал, что с ним такое случилось, отчего он очутился один с одеревенелыми членами, с горечью во рту, с камнем на груди, в пустой незнакомой комнате. Он не понимал, что заставило ее, Варю, отдаться этому французу. И как могла она, зная себя неверной, быть по-прежнему спокойной, по-прежнему ласковой и доверчивой с ним? «Ничего не понимаю», — шептали его засохшие губы. «Кто мне поручится теперь, что в Петербурге?» И он не доканчивал вопроса и зевал, опять дрожа и пожимаясь всем телом. Светлые и темные воспоминания одинаково его терзали. Ему вдруг пришло в голову, что на днях она при нем и при Эрнесте села за фортепиано и спела «Старый муж, грозный муж». Он вспомнил выражение ее лица, странный блеск глаз и краску на щеках, и он поднялся со стула. Он хотел пойти и сказать им: «Вы со мной напрасно пошутили. Прадед мой мужиков за ребра вешал, а дед мой сам был мужик. Да убить их обоих!» То вдруг ему казалось, что все, что с ним делается, сон, и даже не сон, а так вздор какой-то, что стоит только встряхнуться, оглянуться, Он оглядывался, как ястреб, как тит пойманную птицу, глубже и глубже врезывалась тоска в его сердце. К довершению всего Лаврецкий через несколько месяцев надеялся быть отцом. Прошедшее, будущее, вся жизнь была отравлена. Он вернулся, наконец, в Париж, остановился в гостинице и послал Варваре Павловне записку господина Эрнеста следующим письмом. Прилагаемая бумажка вам объяснит все. Кстати, скажу вам, что я не узнал вас. Вы, такая всегда аккуратная, роняете такие важные бумаги. Эту фразу бедный Лаврецкий готовил и лелеял в течение нескольких часов. Я не могу больше вас видеть. Полагаю, что и вы не должны желать свидания со мною. Назначаю вам 15 тысяч франков в год. Больше дать не могу. Присылайте ваш адрес в деревенскую контору. Делайте, что хотите. Живите, где хотите. Желаю вам счастья. Ответа не нужно. Лаврецкий написал жене, что не нуждается в ответе. Но он ждал. Он ждал ответа. Объяснение этого непонятного, непостижимого дела. Варвара Павловна в тот же день прислала им большое французское письмо. Оно его доконало. Последние его сомнения исчезли, и ему стало стыдно, что у него оставались еще сомнения. Варвара Павловна не оправдывалась. Она желала только увидать его, умоляла не осуждать ее безвозвратно. Письмо было холодно и напряженно, хотя кое-где виднелись пятна слез. Лаврецкий усмехнулся горько и велел сказать через посланного, что все очень хорошо. 3 дня спустя его уже не было в Париже. Он поехал не в Россию, а в Италию. Он сам не знал, почему он выбрал именно Италию. Ему, в сущности, было все равно, куда ни ехать, лишь бы не домой. Он послал предписание своему бурмистру насчет жениной пенсии, приказывая ему в то же время немедленно принять от генерала Коробьина все дела по имению, не дожидаясь сдачи счетов, и распорядиться о выезде его превосходительства из Лавриков. Живо представил он себе смущение, тщетные величавости сгоняемого генерала и при всем своем горе почувствовал некоторое злобное удовольствие. Тогда же попросил он в письме Глафиру Петровну вернуться в Лаврики и отправил на ее имя доверенность. Глафира Петровна в Лаврики не вернулась и сама припечатала в газетах об уничтожении доверенности, что было совершенно излишне. Скрываясь в небольшом итальянском городке, Лаврецкий еще долго не мог заставить себя не следить за женою. Из газет он узнал, что она из Парижа поехала, как располагала, в Баден-Баден. Имя ее скоро появилось в статейке, подписанной тем же месье Жюлем. В этой статейке сквозь обычную игривость проступало какое-то дружественное соболезнование. Очень гадко сделалось на душе Федора Ивановича при чтении этой статейки. Потом он узнал, что у него родилась дочь. Месяца через 2 получил он от бурмистра извещение о том, что Варвара Павловна вытребовала себе 1/3 своего жалования. Потом стали ходить все более и более дурные слухи. Наконец шумом пронеслась по всем журналам трагикомическая история, в которой жена его играла незавидную роль. Все было кончено. Варвара Павловна стала известностью. Лаврецкий перестал следить за нею, но не скоро мог с собою сладить. Иногда такая брала его тоска по жене, что он, казалось, все бы отдал, даже, пожалуй, простил бы ее, лишь бы услышать снова ее ласковый голос, почувствовать снова ее руку в своей руке. Однако время шло недаром. Он не был рожден страдальцем. Его здоровая природа вступила в свои права. Многое стало ему ясно. Самый удар, поразивший его, не казался ему более непредвиденным. Он понял свою жену. Близкого человека только тогда и поймешь вполне, когда с ним расстанешься. Он опять мог заниматься, работать, хотя уже далеко не с прежним рвением. Скептицизм, подготовленный опытами жизни, воспитанием, окончательно забрался в его душу. Он стал очень равнодушен ко всему. Прошло года 4, и он почувствовал себя в силах возвратиться на родину, встретиться с своими. Не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве, прибыл он в город О, где мы расстались с ним, и куда мы просим теперь благосклонно вернуться вместе с нами. Глава 17. На другое утро после описанного нами дня, часу в 10, Лаврецкий всходил на крыльцо Калитинского дома. Ему навстречу вышла Лиза в шляпке и в перчатках. «Куда вы?» — спросил он ее. «К обедне. Сегодня воскресенье». «А разве вы ходите к обедне?» Лиза молча с изумлением посмотрела на него. «Извините, пожалуйста», — проговорил Лаврецкий. «Я не то хотел сказать. Я пришел проститься с вами. Я через час еду в деревню». «Ведь это отсюда недалеко?» — спросила Лиза. «Верст 25». На пороге двери появилась Леночка в сопровождении горничной. «Смотрите, не забывайте нас», — промолвила Лиза и спустилась с крыльца. «И вы не забывайте меня». «Да послушайте», — прибавил он, — «вы идете в церковь. Помолитесь, кстати, из-за меня». Лиза остановилась и обернулась к нему. «Извольте», — сказала она, прямо глядя ему в лицо, — «я помолюсь и за вас. Пойдем, Леночка». В гостиной Лаврецкий застал Марью Дмитриевну одну. От нее пахло одеколоном и мятой. У ней, по ее словам, болела голова, и ночь она провела беспокойно. Она приняла его с обычной своей томной любезностью и понемногу разговорилась. «Не правда ли?» — спросила она его. «Какой Владимир Николаевич приятный молодой человек». «Какой это Владимир Николаевич?» «Да Паншин. Вот что вчера здесь был. Вы ему ужасно понравились. Я вам скажу по секрету, моншер кузен, он просто без ума от моей Лизы. Что ж, он хорошей фамилии, служит прекрасно, умен, ну, камер-юнкер, и если на то будет воля Божья, я с своей стороны, как мать, очень буду рада. Ответственность, конечно, большая. Конечно, от родителей зависит счастье детей. Да ведь и то сказать, до сих пор худо ли, хорошо ли, ведь все я, везде я одна, как есть». И воспитала ты детей, и учила их, все я. Я вот и теперь мамзель от госпожи Болюс выписала. Марья Дмитриевна пустилась в описание своих забот, стараний, своих материнских чувств. Лаврецкий слушал ее молча и вертел в руках шляпу. Его холодный тяжелый взгляд смутил разболтавшуюся барыню. «А Лиза, как вам нравится?» — спросила она. «Лизавета Михайловна прекраснейшая девица», — возразил Лаврецкий, встал, откланялся и зашел к Марфе Тимофеевне. Марья Дмитриевна с неудовольствием посмотрела ему вслед и подумала: «Экой тюлень, мужик! Но теперь я понимаю, почему его жена не могла остаться ему верной». Марфа Тимофеевна сидела у себя в комнате, окруженная своим штатом. Он состоял из 5 существ, почти одинаково близких ее сердцу. Из толстозобого ученого-снегиря, которого она полюбила за то, что он перестал свистать и таскать воду, маленькой, очень пугливой и смирной собачонки Роски, сердитого кота-матроса, черномазой вертлявой девочки лет 9 с огромными глазами и острым носиком, которую звали Шурочкой, и пожилой женщины лет 55 в белом чепце и коричневой кургузой коцовейке на темном платье, по имени Настасьи Карповны Агарковой. Шурочка была мещаночка, круглая сирота. Марфа Тимофеевна взяла ее к себе из жалости, как и Роску, и собачонку, и девочку она нашла на улице. Обе были худы и голодны, обеих мочил осенний дождь. За Роской никто не погнался, а Шурочку даже охотно уступил Марфе Тимофеевне ее дядя, пьяный башмачник, который сам не доедал и племянницу не кормил, а колотил по голове колодкой. С Настасьей Карповной Марфа Тимофеевна свела знакомство на богомолье в монастыре. Сама подошла к ней в церкви. Она понравилась Марфе Тимофеевне за то, что, по ее словам, очень вкусно молилась. Сама с ней заговорила и пригласила ее к себе на чашку чаю. С того дня она уже не расставалась с ней. Настасья Карповна была женщина самого веселого и кроткого нрава. Вдова, бездетная, из бедных дворянок. Голову имела круглую, седую, мягкие белые руки, мягкое лицо с крупными добрыми чертами и несколько смешным сдернутым носом. Она благоговела перед Марфой Тимофеевной, и та ее очень любила, хотя подтрунивала над ее нежным сердцем. Она чувствовала слабость ко всем молодым людям и невольно краснела, как девочка от самой невинной шутки. Весь ее капиталец состоял из 1200 рублей ассигнациями. Она жила на счет Марфы Тимофеевны, но на ровной с ней ноге. Марфа Тимофеевна не вынесла бы подобострастия. «А, Федя!» — начала она, как только увидала его. «Вчера вечером ты не видел моей семьи. Полюбуйся. Мы все к чаю собрались. Это у нас второй праздничный чай. Всех полоскать можешь. Только Шурочка не дастся, а кота царапает. Ты сегодня едешь?» «Сегодня». Лаврецкий присел на низкое стульце. «Я уже с Марьей Дмитриевной простился. Я Елизавету Михайловну видел. Зови ее Лизой, отец мой. Что за Михайловна она для тебя? Да сиди смирно, а то ты Шурочкин стул сломаешь». «Она к обедне шла», — продолжал Лаврецкий. «Разве она богомольня?» «Да, Федя, очень. Больше нас с тобою, Федя». «А вы разве не богомольны?» — заметила пришептывая Настасья Карповна. «И сегодня к ранней обедне не пошли, а к поздней пойдете?» «А нет, ты одна пойдешь». «Обленилась я, мать моя», — возразила Марфа Тимофеевна. «Чаем уж очень себя балую». Она говорила Настасье Карповне «ты», хотя и жила с ней на ровной ноге. Недаром же она была Пестова. Трое Пестовых значится в синодике Ивана Васильевича Грозного. Марфа Тимофеевна это знала. «Скажите, пожалуйста», — начал опять Лаврецкий. «Мне Марья Дмитриевна сейчас говорила об этом, как бишь его, Паншине. Что это за господин?» «Экая она болтушка, прости господи», — проворчала Марфа Тимофеевна. «Чай под секретом тебе сообщила, что вот, мол, какой навертывается жених. Шушукала бы с своим Поповичем, нет, видно, ей мало. И ведь нет еще ничего, да и слава богу. А она уж болтает». «Почему же слава богу?» — спросил Лаврецкий. «А потому что молодец мне не нравится. Да и чему тут радоваться?» «Не нравится он вам?» «Да не всех же ему пленять. Будет с него и того, что вот Настасья Карповна в него влюблена». Бедная вдова вся всполошилась. «Что это вы, Марфа Тимофеевна, бога вы не боитесь?» — воскликнула она, и румянец мгновенно разлился у ней по лицу и по шее. «И ведь знает плут», — перебила ее Марфа Тимофеевна, — «знает, чем ее прельстить. Табакерку ей подарил. Федь, попроси у ней табачку понюхать. Ты увидишь, табакерка какая славная. На крышке гусар на коне представлен. Уж ты лучше, мать моя, не оправдывайся». Настасья Карповна только руками отмахивалась. «Ну, а Лиза?» — спросил Лаврецкий. «К нему неравнодушно?» «Кажется, он ей нравится. А, впрочем, Господь ее ведает. Чужая душа, ты знаешь, темный лес. А девичьи подавно. Вот и Шурочкину душу поди разбери. Зачем она прячется, а не уходит с тех пор, как ты пришел?» Шурочка фыркнула подавленным смехом и выскочила вон, а Лаврецкий поднялся с своего места. «Да», — промолвил он с расстановкой, — «девичью душу не разгадаешь». Он стал прощаться. «Что ж, скоро мы тебя увидим?» — спросила Марфа Тимофеевна. «Как придется, тетушка, тут ведь недалеко». «Да, ведь ты в Васильевское едешь, ты не хочешь жить в Лавриках, но это твое дело. Только съезди ты, поклонись гробу матери твоей. Да и бабкину гробу, кстати. Ты там за границей всякого ума набрался. А кто знает, может быть, и они почувствуют в своих могилах, что ты к ним пришел. Да не забудь, Федя, Подлафире Петровне тоже панафиду отслужить. Вот тебе и целковый. Возьми, возьми, это я по ней хочу отслужить панафиду. Я ее при жизни не любила, а нечего сказать, с характером была девка. Умница была. Ну и тебя не обидела. А теперь ступай с Богом, а то я тебе надоем». И Марфа Тимофеевна обняла своего племянника. «А Лизе за Паншиным не быть, не беспокойся. Не такого мужа она стоит». «Да я нисколько и не беспокоюсь», — отвечал Лаврецкий и удалился.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Для магистрантов Департамента философии Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, обучающихся по направлению религиоведения, организовали ознакомительную экскурсию по Екатеринбургской духовной семинарии. Визит состоялся в рамках академического сотрудничества между ведущим светским вузом региона и духовной школой Урала. Встреча гостей началась с приветственного слова старшего преподавателя кафедры библеистики и богословия, секретаря кафедры церковной истории и филологии диакона Антония Костылева. Отец Антоний ознакомил магистрантов с ключевыми вехами истории возникновения и возрождения духовного образования на Среднем Урале, а также рассказал об истории строительства нового семинарского комплекса в Верхней Пышме. Общение продолжалось в одной из учебных аудиторий, где к диалогу присоединились студенты пасторско-богословского отделения семинарии. Будущие священнослужители поделились с гостями личным опытом обучения, рассказали о внутреннем укладе духовной школы, распорядке дня, академических нагрузках и специфике несения богослужебных и бытовых послушаний. Программа визита продолжилась экскурсией по зданию семинарии. Гостям продемонстрировали современное материально-техническое оснащение учебных аудиторий, просторную библиотеку, актовые и спортивные залы, а также рекреационные зоны. Завершилась встреча неформальным общением за общим чаепитием в семинарской трапезной. Далее в этом выпуске. Слет клубов юных моряков «Четыре ветра» прошел 27 сентября на набережной Сидоровского канала в Ломоносове Ленинградской области. Перед началом состязаний исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов отслужил молебен на начало благого дела. Участвовали команды морских клубов, кадетских классов и училищ, подростковых молодежных центров и моряков срочной службы военно-морского флота. Участникам слета от 14 до 18 лет. Члены комиссии оказывали ребятам моральную и молитвенную поддержку, приняли участие в церемонии награждения. Соревновательная программа морского многоборья включает такелажную подготовку, вязание морских узлов, швартовку, подачу бросательного конца и спасательного круга, викторину «Маяки и знаки Финского залива» и конкурс на знание морского английского языка. Дополнительно прошли мастер-классы на швертботах и яхте. И завершение выпуска. В храме святого великомученика Георгия Победоносца в Челябинске выступили хоровые коллективы Магнитогорской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Глинки. Концерт прошел в рамках юбилейного 10-го международного фестиваля духовной музыки. Вечер открыл настоятель храма протоиерей Владимир Воскресенский. Он напомнил о значимости духовной музыки, которая помогает верующим найти внутренний покой в суете будней. Церковные песнопения исполнили два коллектива консерватории – женский хор под руководством Евгении Кравченко и смешанный хор под управлением Ксении Клименковой. Слушатели отметили проникновенное исполнение и чуткое отношение артистов к духовной традиции. В завершение концерта к собравшимся обратился клирик прихода иерей Виктор Голубцов. Он поблагодарил музыкантов за молитвенную атмосферу и вручил руководителям хоров цветы от лица прихожан. Отец Виктор пожелал коллективам консерватории помощи Божией в служении, а слушателям сохранить в сердце мир и гармонию. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Дорогие ребята, мы с вами слушаем детскую Библию. Библейские рассказы читает Алексей Рассашанский.
2: Пророк Иаиль. Неизвестно, когда жил пророк Иаиль, но считается, что он был одним из ранних пророков Иуды. Он пророчествовал, в частности, о далеком будущем, о грядущем дне Господнем. «О, какой день! Ибо день Господень близок, как опустошение от Всемогущего придет он. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей. Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он близок. И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа моего. И покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь». Много столетий спустя апостол Петр, свидетельствуя народу о Господе Иисусе Христе, цитировал некоторые из этих слов. Иаиль пророчествует также о восстановлении Израиля. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий. И возгремит Господь с Сиона и даст глас свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля. Но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я, Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею». Книга пророка Иаиля. Пророк Иона. Господь однажды сказал пророку Ионе: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Иона, не желая слушаться Бога, решил убежать от лица Господня в город Фарсис. Он дошел до Иопии и, найдя там корабль, отплывающий в Фарсис, заплатил за проезд и взошел на него. Но Господь послал сильный ветер. На море сделалась буря великая, и корабль чуть не разбился. Корабельщики устрашились, стали взывать каждый к своему богу и, чтобы облегчить судно, стали бросать в море кладь. Иона же, спустившись в трюм, крепко спал. И узнали те люди, что бежит Иона от лица Господня. И тогда он сказал им: «Возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря». Иону бросили в море, и оно сразу же успокоилось. Тогда все на корабле устрашились Господа страхом великим, принесли ему жертву и дали обеты. Бог же повелел огромной рыбе проглотить пророка Иону. И тот, пребывая 3 дня и 3 ночи в чреве рыбы, не переставая молился Господу Богу своему. И Господь повелел рыбе извергнуть Иону на сушу. Господь сказал пророку Ионе вторично: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе». На сей раз Иона не ослушался Господа и пошел в Ниневию. Придя туда, он стал проповедовать на улицах, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена». Ниневийский же царь, услышав об этом, оставил дворец, сбросил с себя царские одеяния, облачился во вретище, траурный балахон, и повелел, чтобы все люди и даже скот накрылись вретищами, постились и истово взывали к Богу, моля о прощении всех грехов и проступков, злых помыслов и ложных путей. Все жители города поверили Богу и пророку его. Господь увидел, что ниневитяне отвратились от злых деяний, смилостивился над ними и не наслал на них того бедствия, которым хотел их покарать. Милосердный Господь Бог не желает грешникам погибели, но хочет, чтобы все люди обрели спасение, покаявшись во грехах и обратившись к Нему. Книга пророка Ионы, главы с 1 по 4. Пророк Михей. Пророк Михей был родом из города Марасфита, находящегося приблизительно в 50 километрах к юго-западу от Иерусалима. Он пророчествовал в дни иудейских царей Иоафама, Ахаза и Езекии, и израильских царей Минаима, Факии, Факея и Осии в 740-700 годах до Рождества Христова. Михей пророчествовал об отступничестве народа от Бога, о грядущем суде над вожаками народа, об уничтожении Самарии и Иерусалима. Он пророчествовал также и о грядущем царе Сиона и его всемирном царстве, о Мессии, Иисусе Христе. «И будет в последние дни. Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: „Придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева. И Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. И Он будет судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их. Ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, и мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков. В тот день, говорит Господь, соберу хромлющее и совокуплю разогнанное и тех, на кого я навел бедствие, и сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом. И Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века. А ты, башня стада, холм чери Сиона, к тебе придет и возвратится прежнее владычество, царство к дщерям Иерусалима. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве». Книга пророка Михея, глава 4, стихи с 1 по 8, главы с 5 по 7. Пророчество о первом пришествии Мессии. В начале этой книги рассказывается, как Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Бог хотел, чтобы человек был таким же, как он, милосердным, справедливым, безгрешным. Но уже первые люди, Адам и Ева, не устояли перед грехом. Их первый сын Каин убил своего брата Авеля. И земля вскоре настолько пропиталась грехом, что Господь сказал: «Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного». А ведь плата за грех — это вечная гибель. Господь Бог избрал один народ на земле, чтобы тот сохранял веру в Него, истинного Бога, и жил бы по заповедям Его. И выбрал Он сынов Израилевых. Бог нередко через пророков Своих говорил израильскому народу о пришествии Спасителя мира, Мессии, Помазанника, что по-гречески означает «Христос». Так, например, предвидя будущее, пророк Исаия за 700 лет до рождения Иисуса Христа предрекал: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». А пророк Михей предсказывал даже то, где Мессия родится: «И ты, Вифлеем Вифрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных». Из 53 главы книги пророка Исаии мы узнаем о главной цели пришествия Мессии — отвратить человечество от греха, обратить его к Богу и спасти всех людей, приняв самому смерть за их грехи. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изранен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст свои».

Книга пророка Михея, глава 5, стих 2. Новый Завет. Новый Завет состоит из 27 книг или частей, составляющих около 300 страниц мелкого или 600 страниц обыкновенного шрифта. Новый Завет делится на 4 Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Деяния апостолов, 21 послание и Откровение Иоанна. Греческое слово «Евангелие» переводится как «благая весть». Евангелие содержит одно и то же учение, хотя и написаны они 4 различными писателями под действием Духа Святого. В них описывается в основном жизнь и учение Спасителя мира Иисуса Христа. 4 Евангелия составляют почти половину Нового Завета. Деяния апостолов описывают события, случившиеся после Вознесения Иисуса Христа. Эта книга, как и Евангелие от Луки, написана врачом Лукой. Все послания, то есть письма, написаны учениками и последователями Иисуса. Иаков и Иуда написали по одному посланию. Петр — 2, Иоанн — 3 и Павел — 13 посланий. Кто же написал послание к евреям, с уверенностью сказать невозможно, хотя некоторые и предполагают, что оно было написано Павлом. В посланиях предлагаются наставления, как вести христианскую жизнь, объясняется евангельское учение и частично описываются события, связанные с жизнью первых христиан. Откровение Иоанна было написано апостолом Иоанном, тем же самым учеником Иисуса Христа, который написал Евангелие от Иоанна. Эта книга — откровение будущего, книга о том, что Господь открыл рабу своему Иоанну и чему надлежит быть вскоре. Захария и ангел в храме. Когда начались события, описанные в Новом Завете, то есть почти 2000 лет тому назад, еврейский народ был в тяжелом положении. Он уже сотни лет не имел собственного царя. Ассирийцы, вавилоняне, греки и, наконец, римские завоеватели владели им. Бог перестал говорить к народу через пророков, как в древние времена. Последний из них, Малахия, жил в 5 веке до рождения Иисуса. Итак, народ в своем тяжелом положении ожидал пришествия обещанного Мессии, который избавил бы их от иноземного ига и обратил сердца людей к Богу. Но прежде чем Мессия, Иисус Христос, явился, Бог стал подготавливать народ к его пришествию через молодого человека Иоанна. Рождение Иоанна было необычным. Его отец, Захария, был священником. Он жил с женой Елисаветой в Иудейских горах. Супруги были праведными и жили по всем заповедям и уставам Божьим. Они были уже пожилыми, но детей у них не было. Однажды, когда Захария служил в храме в Иерусалиме, а множество народа молилось вне храма, во время кождения ему явился ангел Господень Гавриил. Захария очень испугался. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом. Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Но Захария засомневался в словах ангела и ответил: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных».

0: ангел укорил священника Захарию за неверие и сказал: «И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал, когда Захария выйдет из храма, и удивлялся, что он медлит. Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 5 по 25.
1: В цикле «Детям о Боге» ребята слушали детскую Библию, библейские рассказы читал Алексей Рассашанский.
2: Дорогие друзья, но сейчас в нашем эфире мы читаем Ветхий Завет вместе со священником Константином Корепановым.

0: Мы продолжаем читать книгу пророка Даниила. Напомним, мы остановились на первом очень интересном таинственном моменте, когда царь Навуходоносор видит сон. Сон он во сне увидел, и сон он забыл. И проснулся он в тревожном состоянии, и требует, чтобы его разные ведуны, разные там тайновидцы, халдеи, как они здесь названы, чтобы они ему рассказали, что он видел за сон. Они с нашей точки зрения справедливо возмущаются. Расскажи сон, мы тебе его истолкуем. Он очень справедливо, гораздо более справедливо, хотя нам и непонятно. Он возмущается ими. Каждый дурак может истолковать любой сон, который я ему расскажу. Где гарантия, что этот сон будет истолкован правильно? Мы такие вопросы не задаем. Мы привыкли мыслить схематически, в глубину вопроса обычно не даемся, и поэтому любой человек, который нам истолкует хоть что, хоть сон, хоть видение, хоть знак, хоть свое собственное состояние, мы ему верим, потому что он логично истолковал. Навуходоносор человек глубокий, человек духовно одаренный, и поэтому он на это не ведется. И говорит, что на самом деле, если бы вы были действительно мудрецы, вы бы рассказали мне, что я видел. И тогда бы, если бы вы мне рассказали, что я видел, ваше истолкование было бы истинным. То есть вот сам факт того, что вы знаете, какой мне был сон, будет свидетельствовать о том, что ваше толкование истинно. Вот. Ну и, собственно, весь этот эпизод, вся эта шумиха, она выводит на сцену как действующее лицо Даниила, которого тогда еще и пророком назвать нельзя, но именно эта ситуация и делает его пророком, ставит его на то служение, которым он дальше и будет и явлен, и прославлен. Вот. И важно понимать, как мы узнаем это из ответной речи Даниила, важно понимать сразу, что царь глубоко прав в том смысле, что он действительно понимает, сознает, что он видел нечто необыкновенное. Это не то, что вот ну, так самодурство какое-то, там какой-то сон увидел, надо мне его истолковать. Нет, он знает совершенно отчетливо, совершенно, всем своим существом, что ему было показано нечто из ряда вон выходящее. Что во сне он увидел то, что является очень важным для всех, в прежде очередь для него и для судеб империи, и для судеб всего человечества в принципе. Очень важно. Это не просто какое-то там вот наше там суетное гадание на снах. Это сон, который вообще показывается там раз в тысячелетие какому-то человеку. Он это понимает, и поэтому для него так важно. Он не может успокоиться, потому что от разгадки этого сна, как ему кажется, зависят судьбы человечества. Вот. И это непонятно, с чего он решил, что ему, большой император большого государства, но сущность чего особенного-то. А из ответа Даниила мы узнаем, что на самом деле Навуходоносор размышлял о будущем своей империи в контексте очень важным для всякого размышляющего о подобных вещах. Он не просто думал о том, кому достанется мое государство, кто будет преемником, и сколько еще будет она таким великим, о чем, наверное, размышляет каждый создатель великого государства. Ему он размышлял о том, какое отношение его империи, его страна, созданное им государство, какое оно отношение имеет к судьбам мира перед лицом Божьим. Вот задумал же Бог человек. Любому человеку понятно, что вот с определенного момента, что мир существует в лице той или иной государственной модели, той или иной государственной системы. А когда все это кончится? А долго ли это продлится? А сколько будет вообще так существовать человечество? И когда наступит тот последний день, когда кончится этот мир? И что тогда будет от моего государства? Вспомнит ли кто-нибудь о нем? Вспомнится ли мое имя? Ну что я, вот великое государство, почиваю на лаврах? А что это перед лицом вечности? А что это перед лицом конца всех государств? А что это перед лицом какого-то неведомо обещанного нам спасения? То есть это были очень глубокие, очень важные мысли, которые он пристально, ну, то есть рассматривал, думал, всматриваясь в закрытую для него пелену будущего. И хотя, ну, сама по себе вот система этих мыслей, она достаточно редкая для правителей такого уровня, таких стран, таких народов. Вот. Но еще более удивительно, что вот он понимает, проснувшись, что он во сне получил ответ. Ответ, что этот ответ очень важен. И он места себе не находит. Он гнев порожден тем, что это же очень важно, как вы не понимаете. Это очень важно, это что-то необыкновенное. И вот в ответ на это вопрошание, на жажду ищущего, истомленного непониманием ума, Бог посылает ему Даниила, помогая Даниилу все это столковать. Когда Даниил приходит, он тоже говорит вот это важное свидетельство. Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатель. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после этого, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне эта тайна открыта не потому, что я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». Вот это видение, истолкование сна, оно показывает, что, во-первых, содержит свидетельство о Боге, который, как мы увидим дальше, является очень важным именно в личной судьбе царя Навуходоносора. О Боге Навуходоносор не помышлял. Он помышлял о тайнах, он помышлял о своей империи, он помышлял о вечности, о конце времен, но о Боге он не знал. И поэтому первое слово, которое говорит ему Даниил, есть слово о Боге, о свидетельство о нем, чтобы Навуходоносор не подумал, будто тут перед ним что-то из ряда вон выходящее в лице Даниила, чтобы он обратил взгляд к тому, откуда исходит вся премудрость и который есть ответы на все тайны. Потом он говорит о том, что раз ты искал будущего, и для тебя это было важно, искал ты будущего не по своей воле. Потому что если бы ты искал по своей воле, ты бы вспомнил, о чем ты помышлял на ложе, и тогда, быть может быть, тебе вспомнилось бы и толкование, и откровение во сне, которое ты получил свыше. Но ты не можешь даже вспомнить того, о чем ты мыслил перед тем, как заснул. Потому что сами эти мысли, они были порождены не твоим собственным воображением, не твоей собственной волей. Они были действием десницы Божьей. Сам Господь заставил тебя размышлять об этом, чтобы во сне удовлетворить твое размышление и чтобы явить через меня, Даниила, тебе, себя, Бога. Чтобы ты через это вот размышление о том, что для тебя действительно тогда было важным, о судьбах своей империи, поднял бы глаза выше и познал бы Бога, который тебе помог эту империю создать. Вот это очень глубоко и очень важно, не только в личной судьбе Навуходоносора, что нам до него. Вот, мы даже и знать-то не знаем, что это за император, Бог его знает, нам-то он к чему. А то, что на самом деле, ведь то же самое не в таком провиденциальном масштабе, не за судьбы империи, но очень часто в нас, ну, по-другому, наверное, с людьми это не бывает, я не знаю. Мы начинаем томиться, как потом скажет пророк, жаждой слышания Слова Божьего. Мы начинаем искать Бога. Мы начинаем искать ответы на мучительные, непростые вопросы. Может быть, изначально это наша собственная прихоть, любопытство. Но только по воле Божьей это искание ответов на мучительные вопросы приводит нас к Богу. Мы открываем Священное Писание или книги христианских мудрецов. Мы начинаем заходить в храм и искать здесь ответы у священников или в молитве на мучающие нас вопросы, что такое смерть, почему люди умирают, почему существует грех, почему существует зло. Эти вопросы, которые не мучают никого в нашем окружении, вдруг начинают мучить нас. И мы не можем найти покоя на ложе своем. Мы бегаем, ищем. И все нас не устает. Это не то, это не то, это не то. Откуда ты знаешь, что это или не то? Ты прочитал там, допустим, Бердяева или Киркегора, или там Хайдеггера, или какого-нибудь простого местного атеистического писаку, и он тебя не удовлетворил, его ответ тебя не удовлетворил. Почему? Почему? Откуда ты, обыкновенный там советский человечишка, школьник, студент, инженер там, или просто работяга, откуда ты знаешь, что ответы, которые ты прочитал в доступных тебе книжках, неправильны? Откуда ты это знаешь? Почему они тебя не удовлетворили? Всех удовлетворили, тебя нет. Почему ты продолжаешь искать? Почему? Что ты? Какой ты? Почему такой особенный человек? Тебя в школе этому не учили, тебя с детства в этом не воспитывали. Что ты ищешь? Почему ты такой неспокойный? Но человек как будто источник какой-то забился, пробил. Он ищет, ищет, ищет ответы на какие-то очень важные для него вопросы. Хотя к кому он с этими вопросами не придет, они пожимают плечами. Ни о чем. Ты че? Живи все спокойно, ешь, пей, зарплата хорошая. Что тебе еще надо? Жена, дети есть. Чего ты неугомон такой? Почему ты место найти не можешь себе? А он не может. Не может, пока не найдет ответ. И ответом будет Бог. Так вот эта жажда, которая в конце концов приведет его к Богу, к познанию Бога, к открытию для себя Христа. Вот эта вот сама жажда, она порождена тоже Богом. Это Он воспламенил его сердце. Это Он заставил его жаждать истины. И каждый, кто жаждет истины, находит ее, если жаждет ее по-настоящему. Потому что Христос, как истина и жизнь, есть утешение и отрада для всякого ищущего истины и жизни. Но само это стремление к поиску истины и жизни самим же Богом и открывается в сердце человека. Значит, из этого мы понимаем, что дело идет не о простом каком-то вот бытовом эпизоде. Император, ну пусть он такой прям могучий, прям такой сильный, прям такой вообще непоколебимый. Хотя, собственно, династия сменится буквально через несколько месяцев практически. Вот, ну, пусть больше, чем год, но совершенно небольшой срок сменится династии той империи, которую он создал. По сути дела, вот в том виде не будет. Зачем ему открывать эти сны? Да дело-то в том, что он не просто о каком-то узком своем или там будущем своего сына думает. Нет. Он размышляет о вещах очень важных, о судьбе человечества перед лицом вечности. И мыслит это не потому, что ему такая прихоть в голову пришла, а потому что Бог коснулся его сердца. А если Бог коснулся его сердца, мы понимаем, что и все последующее, что произойдет с Навуходоносором, есть не просто случайный поток событий, есть путь, которым Бог ведет к себе царя. И в этом смысле случайный эпизод, случайная история случайного человека, что такое перед лицом Богом император? Ничто. И мы узнаем об этом, мы увидим буквально через несколько глав, да ничто. Не волнует его империи, меньше всего волнует Вавилонская империя, чем бы она там ни была. А вот судьба конкретного человека перед лицом Бога очень ему важна. Он не думает о существе империи, все они имеют звериный оскал, но в этих империях, создающие их, или держащие их, или просто живущие в них люди, имеют великую ценность перед Богом. И то, как ведет Господь Навуходоносора к тому, чтобы он познал своего Господа, и исповедал его, и принял его, и покорился ему, точно так же он ведет всякого человека. Не для каждого и найдется свой Даниил или свой Серафим, который бы открывал ему тайны, но каждого человека Бог ведет тем же самым путем, той же самой логистикой духовной, как слово такое сейчас популярно, которым он привел и царя Навуходоносора. И в этом смысле нам эта история интересна. Но третье, что важно в этом видении, которое озвучивает пророк Даниил Навуходоносору: «Я не лучше других». Тебе, как царю языческому или просто как царю, очень легко представить во мне там, как в Павле представляли явившегося бога Меркурия, Гермеса. Вот, очень легко представить аватар божества. Для тебя это не проблема. Представить, что Бог в человеческом облике живет среди людей, божество, тебе несложно. Ты должен понимать, что я просто человек и не лучше других, и не мудрее других, но есть Бог, который хочет. Это очень важно, как он формулирует, не меня тебе явить, не Даниилом тебя удивить, а сам Даниил становится удивительным, чтобы тебе, обыкновенному языческому царю, раскрыть тайны, чтобы я, как орудие в руках Божьих, для тебя старается Господь, не для меня, я ничто, но ему ты не безразличен, поэтому сделал такие удивительные вещи, что и меня, обыкновенного Даниила, сподобил стать своим пророком. Ну, а дальше, собственно говоря, сон. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, на чрезвычайном блеске. Стоял он перед тобой, и страшен был вид его. И у этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан и железные, и глиняные ноги его, и разбил его. Тогда все вместе раздробилось, и железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукан, сделался великой горой и наполнил всю землю. Вот сон. скажем перед царем и значение его. Ты царь, царь царей, которым Бог небесно даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, частью железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. А, и как персты ног были частью железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной, это значит, что смешается через семя человеческое, но не сольется одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в одних тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое навеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после этого, и верен этот сон, и точно истолкование его». Вот такой сон. Ну, в общем-то, более или менее все его знают, читали либо в детской Библии. Кто-то поцерковнее человек так слышит этот отрывок на паремии, когда читаются эти паремии накануне Рождества Христова. Вот, собственно, все понятно и ясно должно быть каждому. Четыре империи. Четыре периода времени. Собственно, сама Вавилонская империя – это золотая по славе своей голова. Потом придет империя Персидская, Медийское царство, Персидское царство, которое будет гораздо менее славной, чем Вавилонская держава. Это Серебряный. Потом придет держава. Другая империя, по всей видимости, Александра Македонского, которая наполнит свою всю землю собой. Действительно, такой империи по размаху не будет. И действительно, Александр Македонский разобьет Дария в битве при Гевгамелах. И после этой империи Александра Македонского, которая развалится на несколько частей, придет последняя империя Римская, которая крута, несокрушима, как железо, но тем не менее плотское будет в ней, и это плотское ее разрушит, это единственная империя, которая погибнет от собственного разврата. И именно во времена этой империи и явится миру гора, которая наполнит собой всю землю, сокрушая все империи человеческие. Гора, Царство Божье – это Церковь, как присутствие божественное на земле, как Царство Божье на земле, воинствующая Церковь. Но, тем не менее, вот ее власть, ее торжество, ее сила, оно не кончится до скончания мира. К этой теме, к этому периодизации царств, в книге пророка Даниила мы еще вернемся и увидим как бы исподнее, как бы подноготную этой красоты, этого несокрушимого истукана. Но суть, собственно, такая же. Придет четыре империи, четыре периода, и во времена последней железной империи явится Царство Божие, сокрушающее всю мощь царств человеческих.
1: Вы слушали главы Ветхого Завета, мы их читали и разбирали со священником Константином Корепановым.

жизнь. Я совсем позабыл то, что жизнь — это дар, а ее продавать разрешили. Мне по вере дано неземное окно. Говорят, что оно для молитвы. От иконы светло, в темноте Рождество, а в душе

я совсем позабыл то, что жизнь — это дар, а ее на весы положили.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С 27 по 30 октября по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в уральской столице пройдет 17-я межрегиональная конференция по церковному социальному служению. Организаторами выступают Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, отдел социального служения Екатеринбургской епархии и православная служба милосердия. Конференцию возглавят митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела по благотворительности, протоиерей Михаил Потокин и руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попеченко. Для участия в конференции в Екатеринбург прибудут представители 16 епархий Уральского федерального округа, а также делегаты из других регионов, в том числе из Москвы. В мероприятиях примут участие руководители церковных социальных проектов, главы социальных отделов епархий и их помощники, представители органов власти, духовники и старшие сестры сестричеств милосердия, координаторы социальных добровольцев, ответственные за помощь вернувшимся с фронта. Всего ожидается более 300 делегатов. Четырехдневная программа конференции составлена таким образом, чтобы максимально охватить все сферы социального служения. Всего пройдет более 30 сессий по наиболее актуальным вопросам церковного социального служения. Работу сессии конференции предварит архиерейская литургия во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. Кроме того, участники посетят социальные объекты православной службы милосердия, такие как автобус милосердия, Успенская обитель, центр поддержки для женщин Мария, центр для мам с детьми в кризисной ситуации «Нечаянная радость», благотворительный магазин «Две лепты». В рамках конференции возле храма на Крови пройдет открытие фотовыставки «Церковь помогает», второй совместной выставки Синодального отдела по благотворительности и издательского дома «Коммерсант» о церковных социальных проектах. Также всех участников и гостей конференции ждет подарок – концерт о любви в исполнении протоиерея Евгения Попеченко и матушки Ольги. Далее в этом выпуске. Иерей Вячеслав Инюшин из Курганской епархии вместе со своей супругой Верой стали гостями нового сезона православного молодежного проекта «Православные зумеры. Домострой». Съемки эпизода проходили в городе Суздале во время блюзового фестиваля. В рамках встречи ведущие и участники обсудили вопросы устройства православной семьи, ценности брака и венчания для современной молодежи. Отец Вячеслав поделился своим опытом служения и семейной жизни, подчеркнув важность духовного фундамента в отношениях супругов. Особое внимание было уделено обсуждению трактовки старинной книги «Домострой» сборника правил о семейных ценностях XVI века. Участники размышляли над тем, что из традиционных направлений актуально сегодня, а что требует пересмотра с учетом современных реалий. По словам Вячеслава Инюшина, крепкая семья держится на традициях и духовных основах. Встреча завершилась обменом мнениями между молодыми участниками проекта и опытными семьями, которые поделились своими историями преодоления трудностей и сохранения любви через годы совместной жизни. В завершении батюшка благословил участников на дальнейшее путешествие по России, пожелав им найти ответы на волнующие их вопросы о браке и семье. Проект направлен на поиск смыслов современного христианского брака среди молодых православных семей и обсуждение актуальных вопросов веры и традиции. И в завершение выпуска. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы руководитель отдела Челябинской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Дмитрий Егоров посетил региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» в Чебуркуле. В составе Совета шефов воинских частей священник встретился с участниками 11-х учебных сборов по основам военной службы. Обращаясь к старшеклассникам, отец Дмитрий пожелал им крепости сил, мужества и помощи Божией в освоении военных дисциплин и служении Отечеству. Центр «Авангард» проводит учебные сборы для старшеклассников, реализует военно-прикладные и оборонно-спортивные программы, а также организует патриотические мероприятия для молодежи. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина. Я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие клирик храма Успения Пресвятой Богородицы города Верхняя Пышма, заведующий библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии и иеромонах Амвросий Дегтярев. Тема беседы – «Искусственный интеллект в духовной и практической жизни», беседует Тимофей Обухов, программа из студии телеканала «Союз».
2: Есть вопрос, который, думаю, что требует нашего пристального внимания. Он касается все большего влияния, которое оказывает искусственный интеллект на все сферы жизни человека. Даже самого простого, того, кто занимается какими-то элементарными вещами, он все равно имеет в руках телефон, планшет, он пользуется различным программным обеспечением. Я уж не говорю про интернет, компьютерные технологии и прочее. И вот в связи с этим, конечно же, мне хотелось бы спросить вас, как человека, который занимается в том числе научной деятельностью, педагогической деятельностью, На вас влияние оказывает, на вашу деятельность? Встречаетесь ли вы с вообще искусственным интеллектом в своей повседневной жизни, в рабочих процессах, в рабочих вопросах? Может быть, кто-то из вашего окружения, может быть, на базе семинария? Ну, в общем-то, вам слово.
3: Я думаю, что нашу беседу о нейросетях следует начать с признания того факта, что они не просто вошли в нашу жизнь, а вот закрепились прочно в ней, точно так же, как когда-то в нашу жизнь вошли и закрепились прочно электричество, компьютеры, мобильные телефоны. Это свершившийся факт, который уже отменить, отмотать назад невозможно. Остается только его уже признать и как-то научиться с ним жить и взаимодействовать. Отвечая на ваш вопрос касаемо использования искусственного интеллекта в нашей научной, педагогической, рабочей сфере, могу ответить «да, встречаемся». Я не буду касаться, конечно, образовательных вопросов, хотя там всегда поднимаются дискуссии о том, насколько это допустимо, как правильно следует преподавателю при подготовке материала или студенту при решении тех или иных задач использовать искусственный интеллект, допустимо ли это вообще, в каком объеме допустимо. Что касается библиотечной деятельности, в этом году Екатеринбург – это библиотечная столица России. В мае проходил Всероссийский библиотечный конгресс. Я как раз участвовал в той секции, которая говорила о технологиях, о новых технологиях и их использовании в библиотечной сфере. Там могу отметить, что с практической точки зрения нейросети обсуждались активно. То есть кто-то их привлекает для обучения хоть сотрудников, хоть посетителей, хоть читателей, для систематизации, для каталогизации книг, для упрощения каких-либо внутренних библиотечных процессов. Проектов было озвучено достаточно много. Я могу сказать, что вот как раз в свете открытия нового здания семинарии нами тоже была составлена концепция развития библиотеки до 2029 года, и вопрос об интеграции

0: каковы рамки этого использования? Не навредит ли это нашей работе? Не навредит ли это тем процессам, которые у нас происходят? Ну а самое главное, конечно, не навредит ли это человеческой душе?
1: Мальчика, в связи с этим, опять же, вопрос. Вот мы, когда говорим искусственный интеллект, да, ИИ сокращенно, нейросети, огромные массивы базы данных, которые уже так или иначе на базе, на их основе уже разработаны определенные модели, которые уже действуют, которые внедряются, и к ним имеет доступ широкий круг пользователей по всему миру. В связи с этим... Вот говоря о экономике, еще как-то можно представить, что искусственный интеллект влияет на экономику. Наверное, да, как бы что-то каждый себе может какие-то представления как-то нащупать, понять, на каком-то понятийном уровне для себя выяснить моменты. Есть понимание, что, например, те же ИИ помогают работе там, врачей в различного рода, разработке новых технологий, лекарств, формул, там молекулы, огромное количество. А вот сфера духовности, вот она-то как-то, как она вообще может соприкасаться с искусственным интеллектом? И вообще, проводится ли какая-то работа об осмыслении вот этого факта влияния искусственного интеллекта и духовной жизни человека?
0: Конечно, такая работа в церкви ведется. И здесь мы говорим, конечно, не только о синодальных комиссиях, которые существуют, которые исследуют эти вопросы, в том числе сейчас и вопросы нейросетей. У нас создан специальный совет в правительстве, куда вошли в том числе представители не только церкви, но и других традиционных конфессий страны. Этот вопрос стоит достаточно остро. Говоря о духовной составляющей нашей жизни, вот мы тоже иногда наблюдаем, как появляются некие, скажем так, чат-боты, как сегодня популярно говорить, связанные с духовной темой. Помнится, даже как-то мы однажды нашли в ВКонтакте профиль некоего, ну, на фотографии это был некий молодой человек в одежде священника с крестом на шее. Было подписано его имя, и было написано, что это священник. На поверку казалось, что это просто сгенерировано нейросетью. То есть такое явление сейчас тоже встречается. И я думаю, что очень остро стоит вопрос о том, не только как на это реагировать, но и как это осмыслить, вообще, что это такое, как к этому относиться. Самый ключевой вопрос, конечно, который здесь возникает и который мы должны обсуждать, это способен ли искусственный интеллект заменить живого священника? Вообще, живого человека он может заменить? Полноценно, конечно же, нет. Он не сможет. Все-таки это машина, набор алгоритмов, которые работают по определенным схемам. И как бы совершенно эти схемы не были доработаны, созданы, они схемами алгоритмов так и останутся. А человек – это все-таки, если можно так выразиться, существо, которое нуждается в себе подобных, в том числе и для дальнейшей жизни в обществе, вне виртуальной реальности. Ведь все равно, так или иначе, мы ежедневно сталкиваемся с тем, что мы взаимодействуем с живыми людьми. И поэтому использование нейросети как замены живому общению очень опасно. Человек просто замыкается в себе. А что же говорить о замене живого священника вот этим алгоритмом? Чтобы ответить грамотно на этот вопрос, можно привести несколько аргументов, которые нам позволят ответить. Во-первых, мы все-таки должны понимать, что искусственный интеллект не имеет души. Об этом в том числе, конечно, очевидно говорят и священнослужители. Душа – это, скажем так, такое качество, которое присуще именно человеку. То есть именно человек обладает душой, что и позволяет ему являться образом и подобием Божиим. И вот этого качества души в нейросети не имеется. Дальше.

0: способен ли искусственный интеллект к тому, чтобы понять человека? Вот, скажем так, даже вот если рассмотреть в качестве примера, потом, впоследствии, если нужно будет, я поясню, возьмем, к примеру, таинство покаяния. Человек исповедует свои грехи Богу в присутствии священника. Священник в данном случае, он, конечно, свидетель, но при этом священник, он замечает и духовное состояние человека. Он может даже при одном взгляде на человека понять, что он сейчас чувствует, что он испытывает. Он может эти слова пропустить через себя, через свое сердце, чтобы как можно лучше понять исповедующегося. Нейросеть на такое не способна. Она принимает текст в себя, но по этому тексту она не может судить правильно о том, в каком состоянии это написал человек. Он, допустим, написал в одном состоянии, а она это примет совсем в другом. Я уж не говорю про то, можно ли исповедовать нейросети свои грехи. И третье, самое важное, все равно нейросеть, она не способна к подлинной любви, к состраданию. Любой священник, да и не только священник, любой другой живой человек, он все равно, воспринимая нас в том состоянии, в котором мы находимся, внутреннем, духовном, он нам начинает сопереживать, он нам начинает как-то сострадать, как-то может нас в чем-то понять. Нейросеть на это не способна, потому что она вообще не способна к самопожертвованию. Это не заложено в ее алгоритмы. Да и возможно ли это заложить в компьютерный язык? Как мне кажется, даже если допустить, что лет через 10 нейросеть разовьется до невозможных мощностей, маловероятно, что это будет предусмотрено. Вероятность этого крайне низкая.
1: Батюшка, продолжая разговор об этом, хотелось бы уточнить, а вы уже встречаетесь с вопросами от прихожан, да, от людей, которые говорят: батюшка, вот эти, я вот спросил у нейросети, и вот он сказал на этот вопрос, а вот вы что подумаете, что вы скажете там, в сравнении, знаете, как вот, или вообще, почему я буду у вас спрашивать, вы там, не конкретно у вас, да, мы говорим, вот просто берем священника, который служит себя на приходе, где-то там в Саратовской это степях, глубинки там, или там, это, в северной части Коми-края, вот, и к нему подходит: да батюшка-то наш откуда что-то знает? Вот я вот сейчас возьму там, и спрошу у этой большой и знающей машины, она мне что-то там ответит более компетентно, чем наш священник.
0: Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны отделять слова от живого опыта. Можно, ведь действительно, и мы находим, например, такие вот подобия в житиях святых внутридревних, которые нам говорят о том, что можно знать Священное Писание, знать его хоть наизусть. Как, например, знал наизусть Ветхий Завет некое время Никита Новгородский. Можно знать Евангелие хоть от начала до конца. Но это еще не означает, что человек знает Христа. Ведь, искушая Спасителя в пустыне, дьявол тоже ведь цитировал Священное Писание. Ведь он тоже его наверняка знает, скажем так. И здесь может нам найти множество цитат, множество примеров, что-то пояснить, рассказать. Но это еще не означает, что он может передать опыт живой веры. Опыт живой веры, он все равно передается через человека. А если человек постоянно обращается за духовным советом к машине, к нейросети, это тревожный вопрос. Может быть, хотя бы даже в понимании того, что, возможно, человек неправильно имеет неправильное представление о том, кто такой священник, кто такой пастырь. Ведь зачастую, почему человек, особенно тот, который делает только первые шаги в церкви, боится подойти к священнику? Потому что, как правило, они воспринимают священника как некого такого судью, как такого вот строгого учителя. Ведь, но на самом-то деле священник — это не судья, не какой-то надзиратель. Он, он прежде всего пастырь, имеющий опыт живой веры. Он уже сам что-то прошел, что-то до сих пор проходит в духовной жизни, чтобы обрести Христа. И в этом плане он выступает как проводник вот этого живого опыта. Нейросеть живой опыт передать не сможет, потому что какой у нее живой опыт общения со Христом, какой у нее живой опыт постижения, соблюдения заповедей Божиих, обретения любви. Нет у нее такого опыта и быть не может.
1: Вы сказали такой еще момент, сейчас мне захотелось не просто зацепить за это слово, да, а рассмотреть под увеличительным стеклом духовная жизнь. На самом деле духовная жизнь, она это качество человека, какая может быть духовная жизнь, какие вообще тогда касательно этого момента могут быть массив вопросов задаваться компьютеру.
0: Опять же, это допустимо, если мы хотим найти, или, скажем так, сделать для себя выборку информации о том, что о том или ином вопросе говорится и в Писании, и у святых отцов. Благодаря нейросети задача поиска вот этой информации, она упрощается. Можно уже не искать множество книг в библиотеке и затем сидеть несколько дней, подбирая всю эту информацию, нейросеть это может сделать, но она дает просто выборку информации. Информация и духовная жизнь, духовный опыт – это разные вещи.
1: Мы всегда на телеканале «Союз» говорим о том, что лучшее пребывание при возможностях, это, конечно, лучшее пребывание человека – это в храме, у себя на местах, служба, общение со священником. Вот туда надо идти, и когда нет возможности, какие-то ограничения, в том числе физического характера, то, конечно, вот телеканал «Союз», там, такой свет в окошке для людей, которые там, по той или иной причине вот сейчас находятся дома или где-то и смотрят вот именно телеканал «Союз». А в свою очередь живой священник, он может быть вот этим вот светом в окошке для человека, который вот в поисках духовных вопросов, в какой-то маяке духовной, когда вот у него, он не знает, куда задаться, священник, если выслушает, это же и есть общение живое.
0: Ну, конечно. И через это как раз человек, приходящий, обращающийся за помощью в храм к священнику, он тоже начинает постигать вот этот опыт живого общения. Он начинает постигать опыт обретения любви, опыт пребывания в Церкви Христовой. Здесь невозможно это постичь, просто направляя запросы в компьютер и получая некие ответы. Да, это хорошо, в какой-то степени они могут послужить базой для человека, но мы не должны исключать вот именно фактора живого общения со, скажем так, с людьми, которые уже являются свидетелями веры. Ведь не зря каждого человека, живущего духовной жизнью, скажем так, условно, есть такая цитата, наставляющая нас в этом плане, нужно жить, чтобы спросили о вере, нужно жить, чтобы спросили тебя об этом, не свидетельствовать о вере словами, но делом. И поэтому крайне важно, что такой пример обретается именно не через компьютер, не через массивы информации, а именно путем встречи с людьми. Кто знает, может быть, в этом священнике действительно человек найдет вот такого вот мудрого наставника веры, как, например, находили такое вот в праведном Иоанне Кронштадтском, в других подвижниках. Угу. Может быть, человек даже и не в духовном сане, но более-менее тоже имеет какой-то опыт, как, например, блаженная Ксения Петербургская, пусть ее даже и гнали, но вот кто-то от нее уходил более умиротворенный, спокойный, потому что видел, что он, для нее Христос – это не просто что-то такое абстрактное, а именно как Христос как тот, кто действительно может во всем помочь, утешить, наставить. И видя то, как блаженная Ксения держится Христа, кто-то тоже за это цеплялся и думал, что именно так и можно соединиться с Богом и обрести утешение.
1: Очень, я вот сейчас задумался, вы несколько раз приводили примеры, да, о том, что вот как это интересно происходит. С одной стороны, святые минувших времен даже и не помышляли, не слышали, да, и, может быть, даже не задумывались о том, что какой-то будет искусственный интеллект, который там будет занимать какую-то часть жизни, куда-то развиваться, что-то там, это будет проблема человечества и машины там какие-то. Вот, с одной стороны, они не встречались, а с другой стороны, когда читаешь их наследие, когда читаешь их труды, удивляешься той актуальности, которая вот здесь и сейчас, насколько это там 200 лет назад, 150 лет назад, а насколько свежо, насколько просто и понятно.
0: Ну, конечно. И в качестве примера можно взять, ну, хотя бы те же труды святителя Игнатия Брянчанинова или святителя Феофана Затворника. И, кстати говоря, у меня у самого был такой вот, можно сказать, что-то вроде эксперимента, когда задаешь по некой вот задаче вопрос, и в том числе вот выборки информации, которую дает нейросеть, фигурирует как раз-таки, как правило, то, что говорил святитель, или писал святитель Игнатий, или святитель Феофан. То есть мы видим, что даже сегодня, как вы правильно сказали, в эту эпоху наследие духовных писателей хоть 19 века, хоть прошлого столетия, хоть даже гораздо более ранних эпох, оно действительно живо, оно актуально и для нас. И здесь как раз-таки подтверждается то, что опыт церкви, он всегда актуален, и он важен, и эти уроки важны в любую эпоху, в любое время, независимо от того, знал человек о том, что будут так развиты компьютерные технологии, или не знал этого вообще.
1: И я к тому, что, понимаете, какая интересная вещь, ведь актуальность и эта информация, ее наполненность, она ведь создавалась людьми на листе бумаги и там, условно, ручкой, пером, ну, каким-то пишущим, да, инструментом. И факт заключается в том, что пронесясь через века, оно остается как бы вот переходит в часть вот этого, то оно оцифровывается, наполняется, и на это же потом и ссылается искусственный интеллект, да? Вот удивительно, но это же создавалось без каких-то там высоких технологий.
0: Конечно, это и подтверждает их актуальность и необходимость их изучения и каком-то степени даже постижения этого даже в наше непростое время.
1: Я к чему это говорю? Ведь вы правильно сказали, хорошо, если этот труд оцифрован, на него, возможно, будет ссылка. А если этот труд не оцифрован, если эта работа не проведена, то есть опять одно другому не отменяет. Человек остается пространство для поиска, для новаторства, для каких-то других вещей, потому что если только останавливаться и пользоваться условно запросом в поисковой строке, ну, собственно, на этом уровне и останется и твоя работа, и твоя деятельность, и вообще мировоззрение.
0: Совершенно верно.
1: Дорогие друзья, вы знаете, мне в лице отца Амвросия очень хочется поздравить всех тех уважаемых людей, которые вопреки всем обстоятельствам и изменяющимся ситуациям, на отдельно взятых приходах, на отдельно взятых библиотеках, поселковых, продолжает свою очень важную и нужную работу. Она сейчас малозаметна. Она сейчас не является каким-то, может быть, ярким примером свершений или каких-то, знаете, там вот наш папа библиотекарь, это, да, или там мама работает в библиотеке. Может быть, так сейчас не звучит как-то очень гордо, как мой папа космонавт, да? Но при этом я еще помню те времена, когда мы с мамой, я за руку, она меня водила в библиотеке, мы там брали книги и читали эти книги. Благодаря таким людям сейчас это наследие еще живо, оно сохраняется. И, может быть, у наших детей, у последующих поколений, все имеет некоторую цикличность, да, ведь отче?
0: Конечно.
1: Появится интерес пойти в библиотеку, пообщаться с ее сотрудниками, спросить, а вот что посоветуете почитать? А с чего, например, начать? Да? И хорошо, когда, неважно, это будет священник или просто какой-то сотрудник библиотеки, ответит тебе, вот там поисковая строка, набейте, вам точно подскажет. А вот снова начнется живое общение.
0: Совершенно верно. Ведь это тоже часть нашей библиотечной работы в нынешнюю эпоху. Да, человек может путем поиска через электронный каталог выбрать себе, сделать выборку тех книг, которые он хотел бы взять, поизучать, вот, использовать их в своей работе. Но сотрудник, он может передать некое свое личное восприятие и уже из этой выборки даже что-то посоветовать, что действительно лучше всего подойдет, а что нет. Именно поэтому фактор именно живого опыта не только в церкви, вообще в любой человеческой деятельности остается важным и актуальным вне зависимости от того, насколько хорошо сегодня развиты нейросетевые технологии.
1: Отец, еще один вопрос в завершении нашего такого общения об искусственном интеллекте. Казалось бы, где на этом телеканале «Союз» говорят об искусственном интеллекте? Ну, мы не, собственно, не о самом искусственном интеллекте рассуждаем, а рассуждаем о его месте в нашей жизни, в жизни в том числе людей православных, которые все равно встречаются с ним. А вот такой момент, когда мы говорим про, ну, некий отказ, да, от, или, по крайней мере, держать под контролем там, количество пользования телефоном, времени, там, со всеми там, вытекающими и так далее. Вот. А можно сказать, что вот именно с сетями, там, да, с работой с искусственным интеллектом в том числе надо какой-то иметь контроль определенный, постоянно, ну, задавать себе вопрос, зачем я это делаю, в какую цель я сейчас преследую, и чтобы это не превращалось в какой-то вот, ну, знаете, как пустое набирание каких-то и в бессмыслицу определенного рода.
0: Конечно, это самый важный и актуальный момент. Знаете, совсем недавно отец Корнилий оставил такое вот изречение, но оно в чем-то напоминает ту мысль, которую проводили всегда, поскольку церковь, она никогда на самом деле не была против прогресса. Есть такие слова: если ты не можешь что-то победить или там, запретить, как угодно можно сказать, обними это. То есть, конечно, всегда же спорили о том, можно ли печатать книги для того, чтобы потом их использовать, в том числе в храме на богослужении. Можно ли пользоваться электричеством в храме? Вот сейчас тоже вот вопрос, можно ли этим пользоваться? Можно, но надо разделять инструмент от сути. Самое главное в духовной жизни – это суть. Молитва, таинство, причащение, соединение со Христом, общение с людьми, с носителями веры. Все остальное, в том числе и нейросеть, это всего лишь инструмент. Инструмент, который в какой-то степени позволяет нам как-то к этому подготовиться. Самое главное действительно задавать себе вопрос, когда я с ней работаю, с этой нейросетью, что я там хочу найти, зачем мне это? Если я ищу информацию, если я ищу, например, в каких храмах в такой-то день совершается богослужение, в какой день, в каких храмах можно посоветоваться после службы со священником, нейросеть, она может помочь. Но если я ее хочу использовать для того, чтобы найти какой-то живой опыт веры, это, конечно, маловероятно. Опять же, это все будет только ссылки на какие-то труды, на какие-то писания, на то же Священное Писание, например. Но живого опыта передано не будет. Его нужно искать в самой церкви. Самое главное, это я хочу пожелать и вам, и себе самому, и, конечно же, каждому зрителю, не бойтесь технологий. Не бойтесь, они были, есть и будут всегда. Технологический прогресс мы уже не сможем остановить. Задача – научиться этим грамотно пользоваться. А в этом нам помогает следующий важный фактор. Если вы стремитесь ко Христу, если вы стремитесь постичь именно живой опыт веры, если вы стремитесь воссоединиться с Богом и здесь посредством таинств церкви и впоследствии в Небесном Царстве, то никакой искусственный интеллект вам препятствовать в этом никогда не будет.
1: Спасибо большое, отче, за это ободряющее наставление. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Наша передача подошла к концу.
2: В беседах о вечном сегодня принимал участие иеромонах Амвросий Дегтярев, заведующий библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии. Беседовал Тимофей Обухов.

0: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня мы побеседуем о том, как один человек может совмещать преподавание в небольшой сельской школе, руководство крупным волонтерским движением и координацию всероссийских молодежных проектов. Наша сегодняшняя гостья доказывает, для искреннего патриотизма и желания созидать не существует провинциальных границ. Знакомьтесь, Юлия Алексеевна Баронкина, учитель Сарожской школы, муниципальный куратор движения первых в Осташковском и Сележаровском округах, лидер фронтовой мастерской «Осташко ВИ-69», региональный представитель проекта «О будущем» и Всероссийского сообщества наставников-просветителей. Здравствуйте, Юлия Алексеевна.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы поговорим о том, как воспитать поколение будущего, почему маскировочная сеть связывает поколение и в чем главная сила Тверской глубинки. Юлия Алексеевна, вы преподаете в небольшой сельской школе. В чем, по-вашему, главное преимущество малокомплектных школ перед огромными городскими лицеями?
1: Главное преимущество сельских школ – это, конечно же, их атмосферность. Это небольшое количество детей, которые обучаются в таких школах. Вот в нашей, например, Сарожской школе обучается всего 30 человек. А это значит возможность видеть каждого ребенка, что говорится, как на ладони. Это взаимодействие напрямую. То есть ученик каждый день на виду у учителя. Учитель может видеть его настроение, его какие-то переживания, проблемы. Вот. Возможность помочь ему в учебе более точечно, нежели как в большой городской школе. То есть ты в малокомплектной школе взаимодействуешь с ребенком, растешь и развиваешься вместе на протяжении всей его учебы в этой школе.
0: Юлия Алексеевна, а что вы преподаете?
1: Я учитель начальных классов, а также по совместительству педагог-организатор.
0: Юлия Алексеевна, вы по образованию педагог?
1: Вообще, мое основное образование экономическое. Я закончила институт, у меня высшее образование. Я специалист по финансовому кредиту. Но так сложилась судьба, что впоследствии, начав заниматься с детьми и молодежью, я получила второе образование. Учитель начальных классов, педагог доп. Образования.
0: При такой нагрузке как члены вашей семьи относятся?
1: Члены моей семьи относятся с пониманием. Они уже привыкли к тому, что их мама активная. Вот у меня трое детей, старшие уже взрослые. Старшему сыну 25 лет, среднему 21 год, только пришел с армии, а маленькому всего 10 лет.
0: Богатое семейство. Как статус участника Всероссийского сообщества наставников-просветителей помогает вам в ежедневной работе с сельскими ребятами?
1: Это сообщество – огромный ресурс идеи поддержки. В сельской школе иногда чувствуешь информационную изоляцию, и кажется, что дети, живущие в деревне, обучающиеся в деревне, не всегда имеют те возможности детей, которые учатся в больших школах, в больших городах. Вот. А участие вот в этом во всероссийском проекте открывает новые возможности как для учителя развиваться, так и привлекать вот к этим активностям детей даже в деревенских маленьких школах.
0: Проект «О будущем» нацелен на воспитание качеств человека нового времени через киноуроки. Какие смыслы и ценности сейчас сложнее всего донести до современных детей? Реакция на какой фильм или киноурок поразила вас больше всего?
1: Сложнее всего, пожалуй, донести ценность коллективного труда и простого человеческого участия в чьей-то судьбе без каких-то вот прям таких сильных лайков, сильных поощрений, чтобы было вот просто так, от души. Однако меня всегда поражает их искренний отклик на темы героизма и взаимовыручки. Когда мы смотрим, например, фильмы о войне или о том, как люди помогают друг другу, и какой это эмоциональный отклик отзывается у детей. У нас была такая ситуация. 2 года назад мои ученики посмотрели на одном из таких киноуроков фильм «8 марта». Это коротенький фильм, в котором рассказывается о том, как девочка познакомилась на улице с мальчиком, который был болен лейкозом. И он умирал, потому что ему благотворительный фонд не собрали вовремя деньги на операцию. Она, конечно же, жила в большом, видимо, городе. Там есть вот этот... вот эта больница, где содержатся вот эти дети до операции. Вот, они не могут ни посещать школу, ну, недостойно, вот как бы, как здоровые дети там жить и проживать свою жизнь, как это должно быть у детей. И она настолько прониклась вот этой ситуацией его, что она сначала в своем классе провела агитацию, и дети, девочки, накануне 8 марта отказались от подарков от мальчиков, вот, в пользу вот этого ребенка. Вот. А потом они подняли все сообщество школы, а потом и города, устраивая благотворительные выставки, концерты в пользу этого мальчика и собрали ему на операцию. Там не говорится о дальнейшей его судьбе, как там прошла операция, как сложилась его дальнейшая судьба, но было очень, ну, как бы трогательно и искренне. И мои дети, посмотрев этот фильм, очень прониклись этой ситуации. Мы стали рассуждать. Мы живем в маленькой деревне, у нас нет таких больниц, и поэтому, ну, как бы у нас нет возможности помочь, например, тоже так же, таким же детям. Ну, стали рассуждать. А кто нуждается в таком же внимании? В дело пошли и котики, которые требуют нашего внимания, и бабушки, и дедушки, и мамы, и папы. И я им рассказала, что есть, например, вот люди, которые, ну, по воле судьбы, например, оказываются в доме престарелых или в детских домах дети, которые тоже не имеют вот внимания своих близких, как одни, например. Вот. И хочется таких детей и пожилых людей поддержать. Мои ученики решили сделать подарок бабушкам в дом престарелых. Мы сделали открытки и послали их на Новый год в дом престарелых. И, знаете, потом это все так завертелось. Я рассказала об этом, об этой ситуации рассказала в своей фронтовой мастерской. Мои женщины слушали меня, открыв рот, как бы, вот, ну, что поразились, что дети вот так откликнулись, и все. И одна женщина, ну, как бы послушала, пришла домой, рассказала дома своим родным. Вот. И через несколько дней она приходит мне и говорит: «Юля, вот на Новый год, на новогодних праздниках моя дочка с зятем и с друзьями поехали в Оржев. У нас в Оржеве есть дом престарелых, ближайший такой. Мы купили кучу подарков, вот, конфеты, вот, и поехали поздравлять, как ваши дети, говорит, этих бабушек и дедушек с Новым годом». В общем, так получилось, что когда она, говорит, выходила, она, говорит, собиралась быстро, все это в сумки складывала, и чисто машинально зеркало взяла бусики, которые давно не носила, но она, говорит, я сама не знаю, говорит, как я вот сунула эти бусики в сумку. Приехали они в дом престарелых, собрали им, ну, какое-то количество бабушек, дедушек, они вручили им эти подарки, все вроде бы довольны, все, как уходить. И она говорит, и вдруг я замечаю, в стороне бабушка около окошка сидит просто, она, говорит, не плакала, ничего не просила, просто, ну, как бы сидела грустненько так и смотрела на все это со стороны. Вот, она говорит, ну, можно было бы повернуться и уйти. Говорит, ну, у нас уже, говорит, ничего не было. Но она говорит, я сама, говорит, не знаю как. Я сунула, говорит, руку в пальто, а там эти бусики. Ну, говорит, я подошла к этой бабушке и говорю ей: «Бабуль, ну, а тебе повезло больше всех. Вот тебе бусики, будешь такая красивая». И вот представляете реакцию женщин, которые стали рядом вставать со своих стульев, подходить к ней с этими ее конфетами. Говорит, слушай, доченька, забери свои конфеты, мне они не нужны. Дай мне бусики, как у нее. Я тоже хочу бусики. И все бабушки стали подходить и вот, ну, как бы вот просить у нее эти бусики. И когда она мне рассказывала эту ситуацию, как бы у меня вот внутри что-то, наверное, вот перевернулось. Я пришла с новогодних каникул и рассказала ребятам. Ну и реакция моих ребят была просто вообще вот однозначная. Мы решили на 8 марта сделать бабушкам бусики. Я позвонила в этот ржевский дом престарелых. Говорю, сколько у вас этих бабушек? Если мы сделаем, ну, допустим, 5 бусиков, остальные опять будут расстраиваться, плакать, что они некрасивые. Сколько их? И она мне говорит, у нас 500 человек в доме престарелых, из них 200 мужчин и 300 женщин. И тут я понимаю, сельская школа, в моем классе всего 4 ученика. Как мне сделать 300 бусиков? Так как на тот момент я была муниципальным куратором навигатора детства, это такой тоже большой всероссийский проект, и я координировала работу, воспитательную работу в школах 4 муниципалитетов, Осташков, Пена, Сележарова и Зато Солнечный. Я обратилась за помощью к своим сотрудникам, к советникам школ. Говорю, девчонки, помогайте, кто как может, давайте делать бусики. Ко мне еще присоединилась подружка из Удомли, тоже Тверская область. У нее еще лесной район тоже в подчинении. И вот наши 6 муниципалитетов дружно корпели, и мы к 8 марта сделали 300 бусиков. Я сама только получила премию вот, за участие в конкурсе «Учитель года», и все ее потратила на то, что я отправила кучу подарков, которые дети принесли бабушкам. И отдельная была посылка, почти 8 килограмм бус. Это только я отправила. Вот. И когда соцработник Ржевского дома престарелых стала присылать мне фотографии и с такими возгласами, говорит, вы представляете, вот 8 марта все бабушки вышли на праздничные мероприятия в бусах. Вы представляете, сколько вы счастья принесли, говорит, нашим подопечным. Вот. И все это вот в рамках какого-то вот киноурока, который вот дал такой вот толчок. Потом я эту историю рассказала вот руководителям своего проекта о будущем. И мне предложили нашу акцию оформить как всероссийская акция. И весь прошлый год вся Россия, все школы России участвовали в нашей акции, которая пошла с нашей маленькой сельской школы. Все делали приятные бусики и браслетики для бабушек из домов престарелых и паллиативных комнат по содержанию больных людей.
0: Какой трогательный пример, что из российской глубинки пошла волна на всю Россию. Современный учитель. Это просто транслятор знаний или нечто большее? Где проходит граница между работой педагога и миссией наставника?
1: Граница, на мой взгляд, стирается. Если ты просто ретранслятор информации век интернета и искусственного интеллекта, то ты просто становишься не нужен. Учитель – это живой пример для детей, пример и мотиватор. Миссия наставника начинается, когда ты начинаешь с ребенком проживать какую-то ситуацию. Будь то урок или просто жизненная какая-то ситуация его. Вот. Моя работа куратора, как вот сейчас движение первых, и работа волонтером во фронтовой мастерской, я сама принимаю участие, показывая пример как детям, так и другим людям.
0: Юлия Алексеевна, хотелось бы немножечко поподробнее. Вот волонтерское движение «Осташков 69» – это важнейшая патриотическая и практическая инициатива жителей Селигера. Как появилась фронтовая мастерская «Осташков 69»? Что послужило отправной точкой для ее создания?
1: Слава Богу, в моей семье никого нет сейчас на СВО. Но в стороне находиться было невозможно 4 года назад, когда с нашего маленького городка автобусами стали отправлять туда ребят. Вот. Эта ситуация коснулась очень многих знакомых семей, и поэтому оставаться в стороне было просто невозможно. Я первая в городе начала вот заниматься плетением сетей. Я в интернете познакомилась с людьми, которые это делали в других больших городах. Сначала это, ну, как бы было непрофессионально, скажем так. Нам сделали знакомые рамки, и мы плели эти сети из тряпочек, которые я собирала по всему городу, из запасов людей, ну, люди доставали все, что только можно. Я говорила, цвет вот, ну, черный, коричневый, зеленый. И вот люди доставали платья свои, майки, штаны, все что угодно. Все, что у них валялось без дела, я все это трунье, как говорится, собирала по городу. Мы это все резали и делали первые сетки вот такие. Вот. Потом уже мы начали закупать профессиональный материал, вот этот спанбонд. И уже разные техники начали женщины пробовать. Но сначала вот было так. Также потом я узнала о том, что есть, например, вот эти окопные свечи. Первые свечи я тоже варила на своей кухне. Варила, вы не поверите, из остатков свечей, из огарков, которые батюшка мне отдал, которые хранились много лет у него там в подвале. Вот. И весь дом был пропахший ладаном. Мой ребенок говорил, говорит, у нас, мам, вся одежда пропахшая, говорит, хуже в церкви. Вот. Но мы попробовали, заливали эти свечи. Вот. С детьми, детей я привлекала к тому, что они картоночки вот эти вкладывали в баночки. Вот. А я дома заливала эти свечи, я их попробовала. Вот эта баночка из-под горошка горит порядка 8 часов. И на этой баночке можно и готовить, и сушить одежду. Вот. И, ну, как бы обогреться. Вот. И поэтому, ну, как бы вот начинала я, потом начала просить уже это, привлекать к этому других горожан. Конечно же, работая с детьми из разных школ, привлекала и привлекаю ребят писать письма, рисовать рисунки. Постоянно имеем отклик от ребят, которые очень ценят вот эту обратную связь из дома, с родиной. Вот. Даже молодые ребята, которые не женаты и не имеют своих ребят, они очень хотят, чтобы их помнили, ими гордились, и чтобы они, ну, как, чтобы их дело было важно для всех окружающих. Когда мне парни показывали, что рисунки и письма, которые им особенно понравились и особенно пришлись по душе, они их просто, ну как, заламинируют скотчем и носят на груди, чтобы они не стирались. А все остальное, они говорят, мы ничего не выбрасываем. У них окопы внутри обиты деревянными вот покрытиями, на которые приклеены эти письма вместо обоев. Представляете, все окопы оклеены вот этими письмами ребят, которые они периодически рассматривают. И очень благодарны им за то, что они их помнят.
0: Сколько прошло десятилетий, а до сих пор еще мы храним память о Великой Отечественной войне. Время, когда на территории Тверской области, особенно в предместьях Ржева и по дороге на Тверь, свирепствовал Гитлер и фашисты, план «Мертвая голова». Осташковский край исторически славился плетением рыболовных сетей, а сейчас вы куете победу, заплетая маскировочные сети для СВО. Ощущаете ли вы эту историческую связь поколений?
1: Безусловно, конечно, ощущаем. И это не просто рукоделие, это генетическая память и связь с нашей землей. И, конечно же, женщины, которые плетут, особенно возрастные женщины, которые приходят в мастерскую, они еще нашептывают молитвы и песни поют, когда плетут эти сети. Они, безусловно, имеют большую силу и связь и с нашей землей, и с нашими традициями.
0: Кто они, люди, которые ежедневно приходят в мастерскую после основной работы? Какая атмосфера царит среди ваших мастеров?
1: Люди, которые приходят в мастерскую, это обычные, но в том числе и необычные люди, потому что обычные, потому что это люди разных профессий, разных возрастов, разных убеждений. Это и бухгалтера, и учителя, и продавцы, и портные. Вот. Они приходят после работы, некоторые занимаются этим в выходные дни. Вот. Но все сдружились, и все очень относятся друг к другу с теплотой и пониманием. Они вместе отмечают уже теперь праздники, вместе обсуждают уже какие-то домашние дела. К нам приходят и просто люди, которые видят работу нашей мастерской и доверяют нам. Вот у нас, например, была такая ситуация, когда пришли пожилые мужчины с женщиной с целым огромным пакетом носков. Вот. И рассказали нам о том, что им на годовщину золотой свадьбы подарили родственники сертификат денежный в магазин «Надежды». Но они говорят, мы уже в таком возрасте, что нам уже ничего не нужно, у нас все есть. И до конца нашей жизни нам хватит и одежды, и все. А вот ребята, вот они больше нуждаются. И они пошли этот сертификат просто отоварили на вот эти вот носочки для ребят. Очень было трогательно. Или другой мужчина, который каждый месяц, как только получает пенсию, он приходит и приносит нам денежку на какие-то расходы мастерской. И он содержит улей, всегда приносит вот воск от своих ульев для, воска, для наших окопных свечей. Очень трогательно, когда люди доверяют нам и ну, стараются помочь кто чем. Вклад каждого просто бесценен, даже если это какая-то мелочь, но из этих мелочей складывается большое дело.
0: Да, согласна, и вы подаете много интересных идей. Помогают ли вам ваши ученики и молодежь в работе мастерской? Как участие в реальной помощи бойцам меняет мировоззрение подростков?
1: Молодежь тоже откликается на помощь. Мне еще ни разу не отказали ребята в какой-то помощи. Вот. Я выхожу иногда прям с полноценными, как сказать, как с мастер-классами по школам. Мы упаковываем сухие души, делаем сухпайки для ребят с какими-нибудь вкусняшками. А в двух школах нашего города, это в моей Сорожской школе и в школе номер один, поставлены рамки для плетения сетей и натянута сеточка с более мелкой ячьей, на которой ребята в переменке и на уроках технологии вяжут маскировочные пончи, которые так нужны ребятам.
0: Получали ли вы обратную связь или весточки с передовой от бойцов, которые укрывают технику вашими сетями?
1: Конечно, ребята нам всегда передают приветы. Гуманитарные конвои, которые возят наши, в том числе нашу продукцию, присылают фотографии, иногда видео. Иногда солдаты просят ну, какие-нибудь вещи, о которых мы не знали. Мы сразу же стараемся учитывать их пожелания, ищем в интернете или у знакомых фронтовых мастерских такую же

0: Сейчас курирую не два, а три муниципалитета: Осташков, Сележарова и Зато Солнечный. В Зато Солнечный всего одна школа, поэтому ее как бы не выделяют в названии моей должности. А на самом деле это отдельный муниципалитет. Вот. Конечно же, сложность в том, что чисто из-за логистики тяжело попасть в муниципалитеты. Там Зато Солнечный надо добираться на катере, а до Сележарова тоже порядочно ехать. Но выбираю всегда время и возможность, чтобы пообщаться с ребятами лично. А вообще мне большие помощники, конечно же, в школе мои коллеги. Потому что без них это было бы невозможно. Детей нужно всегда, как я уже говорила, мотивировать своим примером и своими возможностями. Вот. Поэтому коллеги, наставники движения первых, кураторы, советники директоров по воспитанию воспитательного проекта, навигаторы детства, очень мне во всем помогают и поддерживают. Они помогают ребят скоординировать, провести какое-то мероприятие. Ну а ребята всегда откликаются на нашу активность и на добрые какие-то дела.
1: Сележарова в 30 километрах. Как часто вы туда ездите?
0: Стараюсь два раза в месяц быть постоянно. Вот. Бывает, что и чаще.
1: Какие ключевые проекты выделили за последнее время и чем особенно гордятся местные ребята?
0: Один из самых значимых проектов движения первых и навигаторов детства – это хранители истории. Это проект, в котором участвуют ребята, благоустраивают и поддерживают памятные места и братские захоронения в своих муниципалитетах. Даже в тех, к которым очень тяжело добраться. Вот, потому что некоторые братские захоронения находятся в лесу, в труднодоступных местах.
1: Часто говорят, что современная молодежь живет в телефонах и ничем не интересуется. Как вам удается вовлекать их в реальные социальные, экологические и патриотические проекты?
0: Ребята очень ценят живое общение. Они все равно хотят, чтобы с ними разговаривали не гаджеты, а живой человек, который бы дал им в чем-то совет или оказался для них в чем-то примером.
1: Юлия Алексеевна, где вы берете столько сил? Фронтовая мастерская, кураторство, уроки, общественная деятельность. Как в ваших сутках умещаются все эти роли? В чем ваш личный секрет тайм-менеджмента?
0: Суток порой реально не хватает. Вот, сплю мало. Иногда забываю просто пообедать. Вот, но тем не менее, все равно не могу ничего откинуть в долгий ящик, как говорится, потому что для меня все эти направления очень важны. Вот, всегда стараюсь держать руку на пульсе и по возможности силы свои использовать на все эти направления.
1: Потому что и в сердце вашем это откликается. Что вас вдохновляет и не дает опустить руки в моменты сильной усталости?
0: Наверное, примеры людей, которым еще тяжелее, чем мне. Те же ребята, которые в окопах. Иногда сил нету идти в мастерскую, а как представишь, каково им. И силы откуда-то берутся, и мы идем. Вот. Мои наставники, учителя, у которых я училась, на них посмотришь, как они раньше готовились к своим урокам, как они жили, в каких тяжелых условиях. У нас сейчас все по-другому, и как бы нам это было не тяжело, все равно находятся силы, и мы это делаем. Одна моя знакомая сказала, что Бог не дает непосильных задач. Сколько бы тебе в жизни сложностей не выпало, Бог тебе это дает всегда для того, чтобы ты прожил эту ситуацию, и все равно ты с ней справишься, потому что Он рядом. Вот поэтому мы всегда идем к своей цели, несмотря ни на что.
1: Идем к победе. Если бы вас попросили описать идеальный образ молодого человека из Тверской области через 5-10 лет, какой он?
0: Я вижу его патриотом не на словах, а на деле. Уверенным в себе, горящим своими корнями, историей своего края. Но при этом современным и образованным. Этот человек, конечно же, не будет бояться никаких трудностей, готов будет

0: работать на благо своей малой родины. Он будет всегда готов на взаимовыручку к своим родным и близким. А главное, этот человек будет с активной жизненной позицией, которая будет его продвигать по жизни.
1: Что бы вы посоветовали людям, которые хотели бы заняться такой же, таким же видом деятельности, вот, которым занимаетесь вы?
0: Не надо бояться. Надо всегда стремиться идти вперед. Не боги горшки обжигают. Поэтому у всех все получится. Надо только очень этого захотеть. Я желаю всем людям добра, мира, честности и взаимовыручки.
1: Юлия Алексеевна, чувствуется, что вот в вашем сердце настолько отражается наша реальность, и с такой болью вы не пробовали писать стихи или прозу на военную тему?
0: Конечно, писала и даже участвовала во всероссийском конкурсе со своими стихами. У меня много стихов, посвященных нашей родине, Селигерскому краю и Великой Отечественной войне.
1: Есть какие-то сборники, вы выпускали, печатали?
0: Меня печатали в сборнике победителей всероссийского конкурса «За победу».
1: Юлия Алексеевна, а какие-то есть у вас грамоты или награды за вашу такую активную деятельность?
0: У меня есть очень много грамот от разных структур. Есть медали. Медали за помощь СВО и за активную волонтерскую деятельность, которую мне дали Боевое братство Тверской области.
1: Вы их носите, ну, хотя бы по праздникам?
0: Нет, не одеваю. Храню их дома, они для меня очень ценные. Но одевать не одеваю, потому что идет еще специальная военная операция, и не все ребята имеют награды за свои реальные подвиги на войне. Поэтому, ну, как бы, я не имею права носить такие награды в мирной жизни в тылу, хотя они есть.
1: Юлия Алексеевна, наша беседа оставляет у меня такое очень приятное ощущение и понимание того, что масштаб личности определяется совсем не размером города, в котором ты живешь, а масштабом задач, которые ты на себя берешь. Обучая детей в маленьком селе, объединяя сотни волонтеров ради помощи фронту и направляя энергию молодежи двух округов или трех округов конструктивное русло, вы ежедневно создаете то самое будущее, о котором мы так много спорим, думаем, о котором надеемся, которого хотим. И это будущее Тверской земли в надежных руках. Спасибо вам за этот честный и вдохновляющий разговор. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
0: Я желаю всем людям добра, мира, честности и взаимовыручки.
1: С вами были Юлия Алексеевна Баронкина и Ирина Васильевич.
2: С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю истинно Твое реченье, Твое слово вспять не обратится, уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко, ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

Сегодня в нашей поэтической странице предлагаем вашему вниманию продолжение композиции по стихам и письмам Марины Цветаевой «Серебряные дребезги».

У нас в доме неожиданная удача в виде чужой родственницы, временно находящейся у нас. Для дома порядок, для меня досуг. Первый за 10 лет. Первое чувство не могу писать, а могу ходить. Во второй же день ее выдворенье пешком в Версаль. 15 километров. Блаженство. Мой спутник – породистый 18-летний щенок. Учит меня всему, чему научился в гимназии. О, многому! Я его всему, чему в тетради. Писанье, ученье. Не в жизни же учишься. Обмениваемся школами. Только я – самоучка. И оба – отличные ходоки. Хороший юноша. Понимает все. За то, что некогда юн и смел, не дал мне заживо сгнить меж тел бездушных, замертво пасть меж стен, не дам тебе умереть совсем. За то, что за руку свеж и чист на волю вывел, весенний лист вязанками приносил мне в дом, не дам тебе порасти быльем. За то, что первых моих седин сыновней гордостью встретил чин, ребячей радостью встретил страх, не дам тебе посидеть в сердцах. 21 ноября погиб под метро юноша Николай Гронский. Он любил меня первую, а я его последним. Это длилось год. Потом началось неизбежное при моей несвободе расхождение жизней. А весной 1931 года и совсем разошлись. Наглухо. За все 3 года я его видела только раз в поезде. Позвала, не пришел. Позвала заходить. И он, не поняв словесного прикрытия, оскорбился. И вдруг утром в газете. Напрасно глазом, как гвоздем, пронизываю чернозем. В сознании верни гвоздя, здесь нет тебя и нет тебя. Напрасно в око оборот обшариваю небосвод. Дождь, дождевой воды бадья, там нет тебя и нет тебя. Нет ни которая из двух, кость слишком кость, дух слишком дух. Где ты, где тот, где сам, где весь? Там слишком там, здесь слишком здесь. Не подменю тебя песком и паром, взявшего родством. За труп и призрак не отдам. Здесь слишком здесь, там слишком там. Не ты, не ты, не ты, не ты. Совсем ушел, совсем ушел. Весной будет ровно 10 лет, как я уехала из России. Летом ровно 10 лет, как приехала в Чехию. Осенью ровно 7 лет, как уехала из Чехии, то есть приехала во Францию. А странно. Чехия, как период времени, в моей памяти гораздо больше, чем Франция. Я бы сказала, в Чехии пробыла 7, в Париже 3. Франции, несмотря на все, этому всему знаю цену. Я все-таки как-то не полюбила. Может быть, потому что мне ее душевно нечем помянуть. Настоящих друзей здесь у меня не было. Были кратковременные дружбы, не выжившие. Во Франции, за 7 лет моей Франции, выросла и от меня отошла Аля. За 7 лет Франции я бесконечно остыла сердцем. Словом, точное чувство.
Мне в современности места нет. Дали бы на выбор, взяла бы самый маленький, забытый, старый городок, где угодно, лучше всего нигде, с хорошей школой для Мура и близкой окраиной для себя. Так я могла бы прожить до смерти. Но этого у меня не будет. За этот ад, за этот бред пошли мне сад на старость лет, на старость лет, на старость бед, рабочих лет, горбатых лет, на старость лет собачьих клад, горячих лет, прохладный сад. Для беглеца мне сад пошли, без ни лица, без ни души. Такой мне сад на старость лет. Тот сад, а может быть, тот свет на старость лет моих пошли на отпущение души. Мне все эти дни хочется написать свое завещание. Мне вообще хотелось бы не быть. Я дожила до 40 лет, и у меня не было человека, который бы меня любил больше всего на свете. Это я бы хотела выяснить. У меня не было верного человека. Почему? У всех есть. И еще. Благодарность тем, кто мне помогали жить. Вам, Андреевой и Борису Пастернаку. Больше у меня не было никого. Любовь – дело. Кто только чувствует, не любит. Любит свои чувства. Когда я гляжу на летящие листья, слетающие на булыжный торец, сметаемые, как художника, кистью картину кончающего наконец, я думаю, уж никому не по нраву ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид, что явственно желтый, решительно ржавый, один такой лист на вершине забыт. Стихов я почти не пишу. И вот почему. Я не могу ограничиться одним стихом. Они у меня семьями, циклами, вроде воронки и даже водоворота, в которые я попадаю. Следовательно, и вопрос времени. Я не могу одновременно писать очередную прозу и стихи. И не могла бы, даже если была бы свободным человеком. Я концентрик. А стихов моих, забывая, что я поэт, нигде не берут, никто не берет. Ни строчки. Эмиграция делает меня прозаиком. Конечно, и проза моя, и лучшая в мире после стихов – это лирическая проза, но все-таки после стихов. Все окружение меня считает сухой и холодной. Может быть и так. Жизнь, оттачивая ум, душу сушит. И потом, знаете, в медицине – подавленный аффект, например, горе или радость, сильная вещь, которой не даешь ходу, в конце концов человек остро заболевает. Либо сильнейшая сыпь, либо еще какой-нибудь внешний знак потрясения. До Эйфелевой рукою подать, подавай и лезь. Но каждый из нас такое зрел, зрит, говорю, и днесь, что скучным и некрасивым нам кажется ваш Париж. Россия моя, Россия, зачем так ярко горишь? Все свелось к одному, ехать или не ехать. Если ехать, так навсегда. Вкратце. И Сережа, и Аля, и Мур рвутся. Вокруг угроза войны. Жить мне одной здесь не на что. Эмиграция меня не любит.
Парижские дамы-патронессы меня терпеть не могут за независимый нрав. Все меня выталкивает в Россию, в которую ехать не могу. Здесь я не нужна, там я невозможна. Тоска по родине. Давно разоблаченная Марокко. Мне совершенно все равно, где совершенно одинокой быть, по каким камням домой брести с кошелкою базарной в дом и не знающий, что мой, как госпиталь или казарма. Мне все равно, каких среди лиц ощетиниваться пленным львом, из какой людской среды быть вытесненной непременно в себя, в единоличие чувств, камчатским медведем без льдины, где не ужиться и не тщусь, где унижаться мне едино. Не обольщусь и языком родным, его призывом млечным, мне безразлично на каком непонимаемый быть встречным читателем, газетных тон глотателем, доильцем сплетен 20-го столетия он, а я до всякого столетия, остолбеневший, как бревно, оставшиеся от аллеи, мне все равны, мне все равно. И, может быть, всего равнее, роднее, бывшее всего. Все признаки с меня, все меты, все даты, как рукой сняло, душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберег мой, что и самый зоркий сыщик вдоль всей души, всей поперек родимого пятна не сыщет. Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино. Но если по дороге куст встает, особенно рябина, в Москве у меня сестра Ася, которая меня любит, может быть, больше, чем своего единственного сына. В Москве у меня все-таки круг настоящих писателей, не обломков. Сережу держать здесь дольше не могу, да и не держу, без меня не едет, чего-то выжидает, моего прозрения, не понимая, что я такой умру. Я бы на его месте либо-либо, летом еду, едете? Нынче, 18 мая, исполнилось 25 лет нашей первой встречи в Коктебеле у Макса Волошина. Я только что приехала, он сидел на скамеечке перед морем, всем черным морем, и ему было 17 лет. Оборот назад. Вот закон моей жизни. Я страшно мерзну. И днем, и ночью, и на улице, и в доме. Пятый этаж, отопление еле теплится. Ночью сплю в вязаной, еще пражской шапке. Вспоминаю в шиноры нашу чудную печку, которую топила своим, добытым хворостом. И ранние ночи с лампой, и поздние приходы занесенного снегом голодного Сережи. И Алю с косами, такую преданную и веселую, и добрую. Где все это? Куда ушло? Я страшно одинока. Из всего Парижа только два дома, где я бываю. Остальное все отпало. Если бы эти мои друзья случайно уехали, у нас бы не осталось никого на весь 3-миллионный город. Кончается жизнь 17 лет. Какая я тогда была счастливая. А самый счастливый период моей жизни – это, запомните, Чехия. Макропсы и вшиноры. И еще та моя родная гора. Странно. Вчера на улице встретила ее героя, которого не видала годы. Он налетел сзади и без объяснений продел руки под руки Муру и мне.
пошел в середине, как ни в чем не бывало. Мы с Муром, наверное, скоро тоже уедем, и на очень долго. Пока сообщаю только вам. О, неподатливый язык! Чего бы попросту, мужик, пойми, певал и до меня, Россия, родина моя. Но из Калужского холма мне открывалась она, даль, тридевятая земля, чужбина, родина моя. Даль, прирожденная как боль, настолько родина и столь рок, что повсюду, через всю даль, всю ее с собой несу. Даль, отдалившая мне близь, даль, говорящая, вернись домой, со всех до горних звезд, меня снимающее мест. Недаром голубей воды я далью обдавала лбы. Ты, сей руки своей лишусь, хоть двух, губами подпишусь на плахе, распри моих земля, гордыня, родина моя. На прощание посидели с Муром по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы. Жила и ездила со мной с 1918 года. Ну, когда-нибудь совсем расстанешься. Совсем. Москва. Какой огромный, странно приимный дом. Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, за голенищем нож. Издалека далече ты все же позовешь. На каторжные клейма, на всякую болезнь младенец Пантелеймон у нас целитель есть. А вон за тою дверцей, куда народ валит, там иверское сердце червонное горит. И льется аллилуйя на смуглые поля. Я в грудь тебя целую, московская земля. Я редко бываю в Москве, возможно, реже. Ледяной ад поездов и катящиеся лестницы и путаница трамваев. И у меня здесь, в Голицынской школе, учится сын, от которого я не уезжаю, а отрываюсь. И я, как волк, впряглась в переводную работу, на которую уходит весь день. И первое желание, попав в Москву, выбраться из нее. У меня нет твердого места, есть нора, вернее, четверть норы, без окна и без стола. Мы все старые, потому что мы раньше родились. И все-таки мы в беседе с молодыми моложе их, какой-то неистребимой молодостью, потому что на нашей молодости кончился старый мир, на ней оборвался. С переменой мест я постепенно утрачиваю чувство реальности. Меня все меньше и меньше. Вроде того стада, которое на каждой изгороди оставляло по клочку пуха. Остается только мое основное «нет». У меня есть друзья, но они бессильны. И меня начинают жалеть, что меня уже смущает, наводит на мысли совершенно чужие люди. Это хуже всего, потому что я от малейшего доброго слова, интонации, заливаюсь слезами, как скала водой водопада. Попытки моих друзей меня растрагивают и расстраивают. Мне совестно, что я еще жива. Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить
мерзость. Прыгнуть. Враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна. Но, Господи, как я мало, как я ничего не могу. Доживать. Дожевывать горькую полынь. Пора. Для этого огня стара. Любовь, старей меня. 50 январей гора. Любовь еще старей. Стара, как хвощ, стара, как змей. Старей ливонских янтарей. Всех привиденских кораблей старей, камней, старей морей. Но боль, которая в груди, старей любви, старей любви. Моя надоба от человека — любовь. Моя любовь, и если уж будет такое чудо, его любовь, но это как чудо в чудном, чудесном порядке чуда. Моя надоба от другого, его надоба во мне. Моя нужность, если можно, необходимость ему. Поймите меня раз навсегда и всю. Моя возможность любить в мою меру, то есть без меры. Ведь что со мной делают? Зовут читать стихи, не понимая, что каждая моя строка — любовь, что если бы я всю жизнь вот так стояла и читала стихи, никаких стихов бы не было. Какие хорошие стихи! Ах, не стихи хорошие! Дело в том, все дело в том, чтобы мы любили, чтобы у нас билось сердце, хотя бы разбивалось вдребезги. Я всегда разбивалась вдребезги, и все мои стихи — те самые серебряные, сердечные дребезги. Любовь, любовь, и в судорогах, и в гробе насторожусь, прельщусь, смущусь, рванусь. О, милая, ни в гробовом сугробе, ни в облачном с тобою не прощусь. И не на то мне пара крыл прекрасных дана, чтобы на сердце держать пуды. Спеленатых, безглазых и безгласных я не умножу жалкой слободы. Нет, выпростаю руки, стану пругий, единым взмахом из твоих пелен смерть выбью. Верст на тысячу в округе растоплены снега, и лес спален. И если все ж плеча, крыла, колено сжав, на погост дала себя увесть, то лишь за тем, чтобы, смеясь над тленом, стихом восстать или розаном расцвесть.

0: нашей поэтической странице прозвучала вторая часть композиции по стихам и письмам Марины Цветаевой «Серебряные дребезги» в исполнении актрисы Веры Смоленицкой из архивов Гостелерадиофонда СССР. Всего вам доброго, помогай всем Господь! Поэтическая страница.
1: В Екатеринбурге 16 часов.
2: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 25 сентября, свой 54-й день рождения, отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, руководитель синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Поздравительные адреса владыке Евгению направили губернатор Уральского региона Денис Владимирович Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов. В поздравлении губернатора отмечено: опираясь на незыблемые ценности, вековые традиции многонациональной России, богатое культурное наследие и уникальную самобытность Урала, вы содействуете формированию духовной основы общества. Вы ведете за собой людей по пути веры и милосердия. Ваше активное участие в жизни нашей области, открытость, стремление к живому, искреннему диалогу с каждым, умение находить слова поддержки и возможности для помощи – вот что снискало глубокое уважение и любовь уральцев. Желаю вам всего самого доброго, энергии созидания, крепкого здоровья, мира, процветания, всех благ. Глава города в поздравительном адресе пожелал владыке Евгению крепкого здоровья, добра и благополучия на долгие годы. Ваша мудрость, жизненный опыт и лучшие человеческие качества, которыми вы обладаете, служат укреплению духовно-нравственных основ в обществе, подчеркнул глава города. Далее в этом выпуске. 22 сентября в Донецке состоялось освящение восстановленной поликлиники Республиканской клинической больницы имени Михаила Ивановича Калинина. Чин освящения совершил настоятель храма преподобного Агапита Печерского города Донецка протоиерей Сергей Шуталев в сослужении клириков протоиерея Михаила Жарова и иерея Александра Соболева. На освящении присутствовали главный врач Республиканской клинической больницы имени Калинина Иван Александрович Плохотников, заведующая поликлиникой Елена Владимировна Сапранкова и сотрудники отделения. Священнослужители совершили молебное пение на начало доброго дела в совместной молитве и спросили у Господа благословения на труды медицинским работникам и окропили освященной водой кабинеты поликлиники. Пусть Господь по молитвам Пресвятой Богородицы и преподобного Агапита Печерского подаст здравие и крепость сил всем медицинским работникам, а пациентам скорейшее выздоровление и утешение. И завершение выпуска. Старшеклассников приглашают на трехдневную школу «Новомученики. История и память». Подать заявление на участие в трехдневной школе «Новомученики. История и память» приглашает учеников 9-11 классов Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Она пройдет 26-28 октября в Московском епархиальном доме. Участники прослушивают в историческом здании, где проходил Поместный собор 1917-18 годов, лекции ведущих российских специалистов по церковной истории, проработают на семинарах с обсуждением богословских текстов святых, пострадавших в годы советских гонений на веру, примут участие в богослужениях в домовом храме и групповой проектной работе. Итогом школы станет защита презентаций, где каждая группа попытается связать воедино жизненный путь новомучеников и их богословское осмысление эпохи гонений. Именно такой формат от теории к собственному исследованию позволит участникам не просто услышать, но и прожить тематику школы, рассказали организаторы. Участие в школе бесплатно. Отбор участников проводится по итогам рассмотрения мотивационных писем. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 29 сентября по новому стилю или 16 по старому. И сегодня память мученицы 1 века Севастианы Гераклейской, мученицы 2 века Мелитины Маркианопольской, святых 4 века великомученицы Ефимии Всехвальной, мучеников Виктора и Сосфена, преподобного Дорофея, пустынника египетского. 9 века братьев-мучеников Иосифа и Исаака, мученицы Людмилы, княгини Чешской, пострадавшей в X веке, святителя Киприана, митрополита Московского, всея России, чудотворца 15 века, 20 века святых священномученика Григория Раевского и Сергия Лосева, пресвитеров, преподобного Кукши Одесского, перенесение мощей праведного Алексея Московского Мечева в 2001 году. Прославление икон Божией Матери, Призрина Смирения и Знамение Каменское. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Дорогие братья и сестры, игумен Дамаскин Орловский в своей книге «Жития новомучеников и исповедников российских XX века» на сегодня приводит нам жизнеописание священномученика Сергия Лосева и его супруги Варвары. Отец Сергий родился 20 сентября 1893 года в селе Ванилово Ашитковской волости Бронницкого уезда Московской губернии в семье псаломщика Александра Дмитриевича Лосева. В 1908 году Сергий окончил Коломенское духовное училище, в 15 году Московскую духовную семинарию и в течение 2,5 месяцев служил в храме псаломщиком. В это время он женился на девице Варваре, которая работала учительницей и впоследствии стала верной ему помощницей. В том же году Сергей Александрович был рукоположен в диакона, а через полтора года – во священника. С 1926 года и до своего ареста он служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Капотня, вошедшем теперь в черту Москвы. Отец Сергий во все время гонений от безбожных властей делал все от него зависящее, чтобы храм не был закрыт, для чего ему не раз приходилось обращаться за помощью к прихожанам, чтобы они помогли выплатить налоги, налагавшиеся на храм местной властью. 27 ноября 1937 года отец Сергий был арестован и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Допрос происходил по всем известному сценарию. Обвинения строились на показаниях председателя местного сельсовета и еще двух дежурных свидетелей, заведующего избой читальни и секретаря сельсовета. 7 декабря 1937 года тройка НКВД приговорила отца Сергия к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере, и он был отправлен в лагерь, находившийся на территории Азербайджанской республики. Вскоре после ареста отца Сергия те же самые лжесвидетели направили в НКВД доносы на его супругу Варвару Ивановну, так как она говорила им, что они посадили ее мужа и угрожала им Божьей карой, если и не в настоящем времени, то в будущем, и если не им, то их детям. И немного о супруге отца Сергия. Мученица Варвара родилась в 1894 году в крестьянской семье. Ко времени рождения дочери родители перебрались в Москву, где ее отец работал сапожником. Родители дали Варваре хорошее образование, получив которое она стала работать учительницей. В 1915 году она вышла замуж за Сергея Александровича Лосева, будущего отца Сергия. Варвара Ивановна была арестована 16 февраля 1938 года и заключена в Егорьевскую тюрьму. И уже 25 февраля тройка НКВД приговорила Варвару Ивановну к расстрелу. Она была расстреляна 7 марта 1938 года и погребена в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Священник же Сергий Лосев скончался в заключении 29 сентября 1942 года и был погребен тоже в безвестной могиле. Братья и сестры, хочется сразу же привести одну очень важную цитату из трудов святителя Иоанна Златоуста. «Брачная любовь есть сильнейший тип любви. Сильны и другие влечения, но это влечение имеет такую силу, которая никогда не ослабевает, и в будущем веке верные супруги безбоязненно встретятся и будут пребывать вечно со Христом и друг с другом в великой радости. Господь так устроил, что муж и жена отец Сергий и матушка Варвара отошли в горние обители, нося не только брачный, но и мученические венцы. И, конечно, нельзя себе представить, чтобы они не были счастливы встретиться на небе с Господом и друг с другом. На примере жития этих дивных святых так ярко ощущается та таинственная связь, что возникает в настоящем христианском браке. Ощущается и то, что никакие преграды и даже сама смерть не может разрушить этой связи. Так печально, когда даже верующие люди низводят смысл христианского брака до слов Библии «плодитесь и размножайтесь». Так печально, когда все разговоры сходятся на том, кто выше, почетнее и главнее в семье. Хотя нам всем нужно было бы держать перед глазами примеры таких супружеских пар, как отец Сергий и матушка Варвара. На их примере нам открывается совершенно другой потенциал брачной жизни. И даже подвиг мученичества не разделил, а соединил их. Все наши проблемы от гордости, и в семье в том числе. Но когда Господь посылает трудности, то эти трудности, как удар молота по раскаленному металлу, должны делать союз двух людей крепче, сковывать их вместе. Но крепче брак становится только тогда, когда оба супруга пламенеют от любви к Богу. А иначе удар молота по холодному металлу может и сокрушить его. Будем молиться святым Сергию и Варваре, чтобы Господь даровал нам горячую любовь в наших семьях, любовь к Богу и ближним. Святые Сергия и Варвару, молите Бога о нас.
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.
2: Медицинский городок.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашей передаче. Спасибо большое за ваши вопросы к нашей передаче. И к вопросам мы перейдем традиционно во второй части беседы, а первую часть разрешите посвятить главным и частым вопросам о вакцинации. Мы в предыдущих передачах с вами говорили о том, что осень – это традиционно время подъема заболеваемости ОРЗ, ОРВИ, простудными болезнями. Но вопросы вакцинации, безусловно, имеют более широкое значение в отношении других болезней, которые можно предотвратить. И говоря в общем о мерах профилактики острых респираторных заболеваний, мы с вами упоминали, говорили о том, что существует два вектора. Первый вектор – это так называемая неспецифическая, нецеленаправленная мера, когда речь идет о повышении сопротивляемости организма, повышении сопротивляемости организма инфекциям с помощью нормализации образа жизни, сон достаточный, правильное питание, нормальный вес, физическая активность, борьба со стрессом, достаточное количество приема витаминов, диспансеризация, поддержка работы организма в условиях хронических заболеваний, когда по рекомендации врача пациент не забывает принимать выписанные лекарственные препараты, принимает их систематически, без перерыва, как рекомендует врач. Все эти меры, безусловно, важны, они базовые, но вместе с тем самое главное направление профилактики простудных заболеваний, других инфекционных заболеваний – это, безусловно, вакцинация. И она, как правило, вызывает вопросы, сомнения, дискуссию в рамках планирования, в рамках показаний, в рамках противопоказаний. Но я надеюсь, что прошедшая перед глазами у большинства радиослушателей эпидемия коронавирусной инфекции во многом сдвинула скептическое отношение, непринятие вакцинации в сторону ситуации, когда вакцинация принимается, признается как крайне важная мера жизни современного человека. По результатам прошедшей эпидемии коронавирусной инфекции медицинское сообщество получило исчерпывающую информацию, говорящую о том, что человек, не привитый от коронавирусной инфекции, болел коронавирусной инфекцией в 6-7 раз чаще. Это не говорит о том, что после вакцинации люди не болели, но одному человеку достаточно трудно оценить ситуацию в общем для того, чтобы спланировать моменты жизни. И вот понимание вот этих цифр, оно, безусловно, должно быть важным, рациональным аргументом понимания за и против вакцинации. Вакцинация, которую применяли и анализировали после эпидемии коронавирусной инфекции, показывала, что сложные формы заболевания, тяжелые, встречались на десятки процентов реже. Что ситуация так называемого постковидного синдрома встречалась на 30% реже. Это все, безусловно, аргументы, которые были важны и нужны в рамках понимания вакцинации как стратегии и направления жизни, еще раз хочется повторить, человека. Безусловно, мы сейчас больше делаем акцент на вакцинацию от гриппа, акцент на вакцинацию от пневмококковой инфекции. Но вместе с тем, все основные вопросы, которые мы сегодня разбираем, они так или иначе касаются этой проблемы в общем. И самый главный вопрос – это вопрос, который достаточно часто задают. Основные принципы работы. Как вообще работает вакцина? В организм вводится безопасный фрагмент инфекционного агента, возбудителя, причем не целый, а часть. И иммунная система учится его распознавать. Почему дети часто болеют, достаточно часто простудными заболеваниями? Дело в том, что иммунная система, она формирует свою иммунную память в течение жизни. И если не встретился человек с той или иной инфекцией, то у него нет в иммунитете памяти. А память, она важна во всех аспектах жизни. Давайте представим себе ситуацию, как человек первый раз берет в руки молоток и пытается забить гвоздь. Он каждый второй раз не попадает по гвоздю, он достаточно плохо выполняет эту манипуляцию, а человек, который забивает гвозди каждый день, мы видим, как это получается ловко. У иммунной системы такая же ситуация. Тренировка, память. И с вакцинацией еще лучше получается отточенная ситуация, когда вводится вакцина, иммунная система запоминает этого агента, у нее уже есть готовые инструменты для борьбы с этой инфекцией, и она не допускает того, чтобы эта инфекция даже проникла в организм серьезным образом и развила заболевание. Это очень важный момент. Или человек в течение жизни должен переболеть всевозможными инфекциями и достаточно нередко с угрозой для здоровья и для жизни, или с помощью современной вакцинации он может получить набор инструментов, иммунную систему, которые будут его эффективно защищать. Какие бывают вакцины? Не бывают живые до сих пор, но это ограниченный перечень вакцин, к ним есть определенные противопоказания, это иммунные дефициты, беременности, поэтому важно каждый раз, безусловно, перед вакцинацией советоваться с врачом о показаниях, противопоказаниях. Чаще всего применяются, конечно же, так называемые инактивированные, то есть вакцины, в которых инфекционный агент убит, он не может размножаться. Он нужен иммунной системе только лишь как тренировочный агент. Еще более точные современные вакцины, так называемые субъединичные, когда вводится только часть инфекционного агента, ну и вершина вакцинации, так называемые рекомбинантные, очень высокотехнологичные вакцины, когда выделяется один белок, очень так тонко выделяется, тот, на который формируется иммунная система. Этот белок с помощью современных технологий заставляет выделять ряд микроорганизмов в лабораторных условиях. И потом этот белок вводят. То есть это настолько тонкая технология, которая снижает количество побочных эффектов, нежелательных эффектов. Поэтому вакцинация, конечно же, из года в год становится все более и более эффективной и все более и более безопасной. Очень часто, говоря о вакцинации и формировании иммунитета, приходится слышать такое понятие, как коллективный иммунитет. Это ситуация, когда привито много людей, настолько много, что цепочка перестает.

крепкой здоровьем как таковым. Хотя это очень условная ситуация. Даже крепкое здоровье не гарантирует от тяжелого заболевания инфекционного. Но понятие коллективного иммунитета, оно крайне важно для понимания вообще всей стратегии вакцинации. И последние годы четко описана ситуация, когда уменьшается иммунная прослойка по отношению от коллективного иммунитета хотя бы на 5%, и наблюдаются резкие вспышки инфекционных заболеваний, которые приводят к тяжелым ситуациям смерти. Например, это в 90-х годах была вспышка дифтерии. Опять же, вот коллективный иммунитет не сформировался, не было достаточно большого количества вакцинаций, оптимального количества. И цепочка инфекционной вспышки была очень тяжелой, последствия были тяжелые в 90-х годах после вот ситуации этого момента. Но, безусловно, очень важно понимать личную пользу вакцинации для человека. Это самое главное направление в рамках медицинских аспектов. Практические моменты. Очень часто люди спрашивают, нужно ли сдавать анализы перед прививкой. В большинстве случаев нет, но обязательным является осмотр врача. Он оценивает, нужно или не нужно проводить дополнительные анализы. Безусловно, идеальной была бы ситуация диспансеризации. То есть пройти диспансеризацию и вот дальше уже вакцинацию. Тогда, наверное, была бы вот идеальная ситуация для оценки здоровья и проведения в дальнейшем вакцинации. Можно ли делать несколько прививок сразу, достаточно часто спрашивают. Да, в значительном количестве случаев возможно одновременное введение нескольких вакцин. Это безопасно, эффективно, если считает врач, если нет хронических заболеваний, нет тяжелых болезней, которые влияли бы на иммунную систему. Но есть исключения, и врач это совершенно четко знает. Если врач в кабинете вакцинации сказал, что да, мы можем вам сделать две вакцины, совершенно спокойно можно следовать этой рекомендации, несколько вакцин делаются. Нужно ли соблюдать какой-то особый режим после прививки? Обычно достаточно наблюдать за самочувствием, иногда может порекомендовать врач ту или иную поддерживающую терапию. Например, некоторые вакцины неизбежно могут давать температуру, это реакция нормальная на формирование иммунной системы, и возможно принимать жаропонижающие препараты. Но это решение дает именно специалист, что нужно делать в постпериод после вакцинации. Как не пропустить следующую дозу? Очень важный вопрос. График ревакцинации, то есть повторного введения, нужен, чтобы поддерживать уровень защитных антител, чтобы иммунная система сформировала память, которая со временем может снижаться. Это очень важно. Очень большой блок вопросов при вакцинации касается безопасности и противопоказаний. Есть ли противопоказания к вакцинам? Да, они зафиксированы в инструкции. И информированное согласие обязательно перед вакцинацией заполняется. И в информированном согласии должны быть указаны противопоказания, как абсолютные, постоянные, так и временные, относительные. Допустим, к абсолютным относится тяжелая аллергическая реакция на компонент вакцины или тяжелый иммунодефицит, зафиксированный в карте, в истории болезни. К временным относятся острые заболевания, сопровождающие температуру, если человек переносит простуду, или обострение хронических заболеваний. Некоторые состояния требуют как раз компетенции врача для того, чтобы понять, насколько отложить вакцину неделю-две до восстановления состояния здоровья. Самый главный вопрос, который вызывает дискуссию, насколько безопасны вакцины перед выходом на применение. Каждая вакцина проходит многоэтапные клинические испытания, чтобы подтвердить безопасность и эффективность. Очень часто люди говорят о примерах, когда после вакцины те или иные нежелательные явления возникают. Покраснение в области вакцины, температура, ухудшение самочувствия. Во многих ситуациях это естественная реакция на вакцину. Она прописана, она необходима. Это как элемент крайне легкого течения того или иного заболевания. Вместо тяжелее

0: тяжелейшего гриппа с осложнениями. Это одна ситуация. Вторая ситуация – это ситуация, которую очень часто описывают. Допустим, ну вот один случай описали, и все его повторяют, как ситуация тяжелой аллергической реакции на вакцину. Здесь очень важно сравнение понимать. Есть очень серьезные медицинские исследования, которые показывают, реакция на вакцину, вот, самые различные, встречается где-то в среднем тяжелая, 1 на 1 000 000 случаев, а заболевание и смертность 1 на 10 000, 1 на 1 000. Это самые разные вакцины, я очень усреднил цифру, но показал, насколько порядков разные встречаются ситуации по безопасности. Да, вакцины бывают, вызывают аллергические реакции, но смерть от болезни в 100, в 1000 раз чаще встречается, чем от вакцинации. Поэтому каждый раз здесь важно понимать вот эту ситуацию взвешенной безопасности. Какие могут быть реакции? Часто встречаются местные реакции, покраснение, отек в месте укола, общие реакции, небольшая температура, слабость, головная боль. Это приходящие реакции, их не нужно пугаться. Есть особые ситуации по вакцинации. Здесь эти вопросы может решить только врач на самом деле. Поэтому перед любой вакциной обязательно проводится осмотр медицинским специалистом, измеряется температура, другие показатели как таковые. Если у человека есть хронические заболевания, заболевания, влияющие на иммунную систему, каждый раз вопрос о вакцинации проговаривается индивидуально. Но чаще всего возникает такое сомнение в отношении вакцинации, связанное с тем, что если у человека хроническое заболевание, он ослаблен, он будет плохо переносить вакцину, и поэтому часто люди отказываются от вакцинации. Но важно понять как раз обратную сторону этой медали. Если у человека есть хроническое заболевание, он ослаблен, то он рассматривается, как правило, в первую очередь для вакцинации, для того, чтобы встреча с болезнью, с гриппом в частности, не привела к фатальным, непоправимым последствиям. Вакцинация нужна для защиты в этой ситуации. И здесь очень важно слышать медицинские рекомендации. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она пишет: «У моей родственницы постоянно холодные руки. От чего это может быть?» Уважаемые радиослушатели, холодные руки могут быть как связаны с естественными причинами. Это индивидуальная особенность регуляции температуры у человека, и это нередко проявляется достаточно рано, в детстве, в подростковом возрасте. Но в некоторых ситуациях это может быть и проявление тех или иных состояний и заболеваний. Что касается естественных причин, так называемой индивидуальной особенности, она, как правило, является проявлением вегетососудистой дистонии, такого состояния, которое часто сочетается с особенностями строения, часто наблюдается у людей высокого роста, так называемого астенического строения, и в некоторых ситуациях оно может усиливаться как реакция на холод, реакция на гипокалорийное недостаточное питание, реакция на стресс и волнение, реакция на малоподвижный образ жизни. В общем, эта ситуация не связана с тем или иным состоянием и заболеванием и не вызывает медицинского беспокойства, так как не имеет последствий для здоровья. В некоторых ситуациях холодные руки могут быть проявлением того или иного заболевания. Самый простой момент, который должен побеспокоить, это то, что не было этого в подростковом возрасте, в детстве, и вдруг появились такие симптомы. В некоторых ситуациях это является проявлением анемии, особенно железодефицитный. При нехватке железа снижается уровень гемоглобина, он переносит кислород тканям. Из-за кислородного голодания может нарушаться кровоток. Может быть проявлением сердечной недостаточности, низкой функции щитовидной железы, в некоторых ситуациях, связанных с сахарным диабетом. Если эта ситуация возникла впервые, в зрелом возрасте, сопровождается еще рядом других симптомов, такие как общая слабость, сонливость, головокружение, ломкость ногтей, незаживающие раны, эта ситуация является поводом для обращения к врачу. Нужно пройти осмотр у врача, сдать общеклинические исследования или пройти диспансеризацию, выявить причину и, соответственно, пройти лечение. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района с просьбой разъяснить, как определяется индекс массы тела человека. Уважаемые радиослушатели, индекс массы тела – это простой и универсальный показатель, который помогает оценить, насколько вес человека соответствует его росту и определяет параметры нормы соотношения роста и веса. Формула расчета достаточно простая. Нужно массу тела в килограммах разделить на квадрат роста в метрах. Важный нюанс – рост обязательно нужно переводить в метры. Давайте возьмем карандаш, листочек бумаги и проведем простой расчет. Перед нами человек, весит 70 килограмм, рост у него 175 сантиметров. Переводим рост в метры. 175 сантиметров – это 1,75 метра. Второй шаг. Возводим рост в квадрат. 1,75 умножаем на 1,75. Получается 3,06. И третий шаг. Делим вес на полученное число. То есть 70 кг делим на 3,06. Получается 22,9. 22,9. Это индекс массы тела у человека с ростом 175 см, 70 кг. И смотрим значение. Нормальная масса тела от 18,5 до 24,9. Ниже 18,5 недостаточная масса тела. Выше 25 избыточная масса тела. Ожирение больше 30. Есть еще более простые принципы, очень такие приблизительные. То есть рост минус 100 условно, хотя идеально делить минус 105, но это уже с поправкой на те или иные индивидуальные особенности. Хотя бы рост минус 100. То есть у человека 175 сантиметров ростом, минус 100, 75 – это вес, который не дает повышенного риска тех или иных состояний и заболеваний. Еще более современный и более точный аргумент в измерении соотношения массы тела и тем или иным состоянием заболеваний – это объем талии. Объем талии говорит о такой самой хитрой и самой неприятной с точки зрения риска сердечно-сосудистых главных заболеваний – говорит об абдоминальном ожирении, объем талии. У женщины объем талии независимо от роста, от других показателей, в норме должен быть меньше 80 сантиметров, у мужчины меньше 94 сантиметров. И как бы красиво не выглядел человек, это с медицинской точки зрения, я говорю, представительно, с другими какими-то характеристиками. Если объем талии выше 80 у женщин, у мужчины выше 94, к сожалению, у него резко увеличивается риск жировой болезни печени, гипертонической болезни, атеросклероза, сахарного диабета, болезни суставов, других состояний и заболеваний. И вот именно абдоминальная форма ожирения – она дает такой более ранний и точный параметр, потому что индекс массы тела, он рассчитывается в отношении и значимости ряда других состояний и заболеваний. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Как обрести гормон радости? В скобочках пишут радиослушатели: эмоции, продукты, знак вопроса. Уважаемые радиослушатели, ответ на этот вопрос имеет достаточно большое количество допущений, требует исследований дальнейших, но действительно доказала современная наука, что многие эмоции, они в том числе сопряжены с рядом гормональных веществ. И говоря о гормоне радости, важно понять, что это не одно вещество, а целый набор. Это и серотонины, дофамин, и эндорфины, и окситоцин. И здесь, безусловно, не только те или иные аспекты жизни, питания важно учитывать. Это целая наука, которая пытается объяснить формирование, существование эмоционального интеллекта, эмоций, чувств. Но вместе с тем мы знаем, что есть некоторые аспекты жизни, которые могут влиять на формирование и выработку, в том числе веществ, определяющих позитивные эмоции. Например, солнечный свет. Рецепторы сетчатки глаза напрямую связаны с центром выработки серотонина. Физическая активность, ходьба, плавание, танцы стимулируют синтез также серотонина, осознанность и благодарность. Ведение дневника, фиксация достижений, многие аспекты благодарности в жизни, они помогают в головном мозге формировать определенный тип реакции на существующие события. Достижение целей. Дофамин вырабатывается, когда человек поставил задачу, идет к ней, выполнил эту задачу. Это ситуация, которая также подкрепляется аспектом выработки тех или иных гормональных веществ. Доказано, что телесный контакт, объятия, например, они стимулируют выработку такого вещества, как окситоцин, и он ответственен частично за ощущение привязанности, безопасности. Доказано, что позитивное настроение, смех помогает выработки эндорфинов, качественный сон. Если сна нет, то, к сожалению, баланс гормонов нарушается. Говоря о продуктах, действительно, современная нутрициология, наука о питании говорит о том, что есть предшественники веществ, из которых в организме вырабатываются нужные, так называемые нейромедиаторы, которые мы выше назвали, они участвуют в формировании эмоций. Но, безусловно, стоит сказать, что ни в коем случае нельзя переоценивать их значение, о том, что поменяв питание, человек сразу станет счастливым. Здесь очень много коварных подводных камней. Но нутрициологи утверждают, что для серотонина нужна аминокислота, триптофан. Он содержится в значительном количестве в яйцах, в бобовых, в орехах, в индейке, в бананах. Для дофамина нужны такие продукты, как рыба, молочные продукты, орехи. Очень важный компонент для выработки веществ. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в морской рыбе. Магний – это орехи, цельнозерновые продукты, зеленые листовые овощи, витамины группы В. В общем, здоровое питание, о котором мы говорим, на самом деле и способствует выработке гормонов с точки зрения позитивных веществ. Но, безусловно, это более сложная задача формирования эмоционального интеллекта, то есть правильного понимания своих эмоций, регуляции эмоций, выработки стрессоустойчивости. Это ситуация, требующая индивидуальной работы, как правило, со специалистом, психологом, психотерапевтом, который помогает восполнить те или иные пробелы в понимании собственных эмоций, в регуляции собственных эмоций и многих других аспектах, которые очень важны для психологического здоровья. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, можно ли победить стрептококк в организме? После каждого перенесенного вирусного заболевания появляется бактериальная ангина. Посев выявил стрептококк, что с этим делать? Уважаемые радиослушатели, к сожалению, ситуация достаточно нередкая. После вирусной инфекции активируется бактериальная инфекция, и как частный пример это активация стрептококка. Здесь, безусловно, важно соблюдать ряд мер и шагов. Первое. Если выявлена инфекция бактериальная и врач считает обоснованным лечение и назначает, важно применять лечение. Антибактериальное лечение по рекомендации врача. И самое главное здесь четко зафиксировать курс терапии. К сожалению, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев курсы лечения бактериальной инфекции по рекомендации врача или сокращаются, или прерываются. И самым главным аспектом предотвращения рецидива является длительность курса. Не менее 10, а по некоторым рекомендациям врача и дольше необходим курс антибиотикотерапии. Это важно. Второе. Если это рецидивирующее заболевание, важна длительная работа в межприступном периоде со специалистом, с лор-врачом, в том числе промывание лакун миндалин. Лор-врач удаляет те или иные биопленки, снижает бактериальную нагрузку, местно лечит, применяет физиотерапию по рекомендации лор-врача. В том числе современное направление – это восстановление микробиоты ротоглотки. Дело в том, что в ротоглотке есть своя микрофлора. Она в том числе несет и функцию защиты от бактериальных агентов, то есть так называемая резистентность, когда патологические микроорганизмы не могут проникнуть, потому что нормальные микроорганизмы сопротивляются их проникновению. В этом плане есть целое направление, прием пробиотиков по рекомендациям, которые написаны, и курсовой прием тех или иных пробиотиков способен снизить частоту рецидивов, но это чисто медицинско-врачебная специальность, какой пробиотик, какая длительность, как долго принимать. Очень важный шаг – это проверить на стрептококковую инфекцию близкое окружение. Если есть дома бессимптомные носители, то это может приводить к реинфекции. Поэтому, как правило, врачи при частых рецидивах рекомендуют обследовать членов семьи, при необходимости санировать одновременно. Очень важное направление – это готовиться к эпидемии вирусных инфекций. Вирусы-провокаторы для рецидива бактериальных состояний и заболеваний, поэтому все меры, о которых мы говорили, очень важны. Это необходимая ситуация. Ну и в том числе, если частые рецидивы, более 5-7 раз в год, то рассматривается вопрос в том числе и по оперативному лечению, удалению миндалин, но это сугубо медицинское индивидуальное решение на консилиуме для того, чтобы здесь взвесить все показания и противопоказания. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

Что, дружок? Куда пропали звезды? Быть может, это ветер их унес.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Педагоги детской и воскресной школы храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах города Екатеринбурга 19 сентября вместе с духовником школы, клириком храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах Екатеринбурга и иереем Алексеем Можегоровым совершили паломничество в монастырь новомучеников и исповедников Церкви Русской города Алапаевска. Главной целью поездки стало сплочение коллектива учителей накануне нового учебного года через совместное паломничество, молитву и соприкосновение со святыми и историческими местами, наполненными глубоким духовным смыслом. По признанию самих педагогов, поставленные задачи были успешно реализованы, а полученные впечатления станут прочной основой для дальнейшей работы с детьми. Маршрут паломников был насыщен и глубоко символичен. Учителя посетили монастырь во имя преподобномученицы Елизаветы, расположенной вблизи напольной школы, место, где в 1918 году содержались в заточении алапаевские мученики. Особым моментом поездки стала экскурсия в саму напольную школу. Здесь, в тех самых комнатах, где пребывали в заключении великая княгиня Елисавета Федоровна и инокиня Варвара, великий князь Сергей Михайлович, князья императорской крови Иоанн Константин и Игорь Константиновичи, князь Владимир Полей и Федор Ремез, паломники смогли прикоснуться к истории подвига веры. Стенды, экспонаты и, что особенно ценно, подлинные артефакты из собрания областного краеведческого музея помогли глубже прочувствовать трагедию и величие судьбы алапаевских мучеников. В ходе поездки педагоги также помолились в Свято-Троицком кафедральном соборе, поклонились святыням храма святой великомученицы Екатерины, храма, который никогда не закрывался, сохраняя непрерывную молитву в непростые годы истории. Со смотровой площадки храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского паломники полюбовались живописными видами реки Нейвы. Руководитель отдела по работе с молодежью Алапаевской епархии, настоятель храма иерей Владислав Першин провел для гостей познавательную экскурсию по приходу, раскрыв страницы истории и современной жизни прихода. Завершающим и особенно проникновенным этапом паломничества стало посещение урочища Межная, мест мученической кончины алапаевских мучеников. В монастыре во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской экспедицию провел руководитель отдела по миссионерскому служению Алапаевской епархии, насельник монастыря и иеромонах Серафим Шанин. Его рассказ, наполненный знанием и сердечной теплотой, помог паломникам по-новому осмыслить подвиг святых, их верность Христу даже до смерти. День завершился общей молитвой на вечернем богослужении в храме во имя Федоровской иконы Божией Матери, новом монастырском храме, ставшем еще одним свидетельством живой церковной традиции и памяти о новомучениках. Далее в этом выпуске. 22 сентября заместитель руководителя отдела по взаимоотношениям с правоохранительными органами, вооруженными силами и казачеством Пермской епархии священник Олег Мелентьев провел встречу с военнослужащими по призыву в ходе военно-полевых учений. Во время встречи отец Олег провел беседу с личным составом на тему духовно-нравственных ценностей и верности воинскому долгу и Отечеству. Особое внимание было уделено военнослужащим вновь сформированного подразделения роте робототехнических комплексов и систем, которые получили штатное вооружение и с ним приступили к практической подготовке. По завершении беседы отец Олег совершил молебен, благословил военнослужащих и осветил новое вооружение подразделения. Подобные встречи на полевых занятиях имеют особое значение. Воин учится не только уверенно владеть оружием, но и осознавать ответственность за его применение, сохранять внутреннюю стойкость, поддерживать боевых товарищей и с честью выполнять свой воинский долг. И завершение выпуска. В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве прошло ежегодное собрание игуменов и игуменей монастырей Русской Православной Церкви. Его возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В работе собрания приняла участие настоятельница Челябинского Одигитриевского женского монастыря игуменья Евсевия Лобанова. В этом году собрание объединило 665 представителей 177 епархий Русской Православной Церкви, монастырей России, Белорусского экзархата, Казахстанского и Среднеазиатского митрополитических округов, Русской зарубежной церкви и Русской духовной миссии в Иерусалиме. В первосвятительском слове святейший патриарх Кирилл говорил о значении послушания в монашеской жизни и ответственности каждого насельника за духовную атмосферу обители. По словам предстоятеля, послушание помогает преодолевать самолюбие и стремление отстаивать собственное мнение, учит смирению и готовности слышать друг друга. Созидание братства и сестричества, отметил святейший патриарх, является общим деланием настоятелей, насельников и послушников. В завершение участники поблагодарили святейшего патриарха Кирилла за общение и духовную поддержку. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в рубрике «Аудиоархив». В одной из последних передач мы встречались с дизайнером успенской артели Венерой Насоновой и обсуждали вопрос, существует ли православная мода. А сегодня захотелось поговорить о том, а каким может быть гардероб православной женщины. И поразмышляем мы над этой темой с руководителем успенской артели Юлией Косолаповой. Здравствуйте, Юлия.
1: Здравствуйте, Лариса.
0: И первый вопрос, который хотелось бы, чтобы мы с вами вообще разобрали. Многие слышали фразу «мода проходит, а стиль вечен». Как вы думаете, на ваш взгляд, существует ли православный стиль в одежде? Мы в прошлый раз, когда вот с Венерой разговаривали, она как раз сказала, что мода православной быть не может, потому что мода, она изменчива, она не постоянна, а православие — это вечное, православный может быть человек. Она как раз, мне кажется, на вас и ссылалась, что вы так, ваша идея. А вот можем ли мы говорить о православном стиле в одежде?
1: Мне не близка эта тема, да, чтобы сформулировать, что православный стиль в одежде, потому что Господь сотворил женщину, каждая уникальная. Одна романтичная особа, другая целеустремленная женщина, она может ездить на велосипеде. И все мы разные, и подвести под какую-то одну гребенку, то есть это невозможно. Даже Господь так не задумывал, что все мы изначально разные. Но так или иначе в обществе устоялось, что есть некая православная мода. И даже многие про нашу одежду в успенской артели говорят, что вот ваша одежда, чтобы ходить в храм. То есть некоторые в обществе такое клише, стереотип, что есть некая православная мода. Но на самом деле мне не близок такой подход, я с ним не согласна.
0: У нас же на самом деле одежда разная. Например, модельеры, они тоже могут нам предлагать разную одежду. И не всякая одежда, мне кажется, может быть созвучна нашему внутреннему устроению, устроению православной женщины. Может быть, мы можем тогда говорить о том, что православные традиции в одежде.
1: Да, скорее всего, тут имеется в виду подход к одежде, что одежда должна быть целомудренная, женственная, она должна проявлять характер и природу самой женщины, она не должна противоречить этому. Православие, красота — это одно из имен Бога, да, это мы знаем. И поэтому все, что украшает женщину, что делает ее красивым, дополняет ее образ, ну это, наверное, согласно и церкви, и созвучно Богу.
0: А как вы думаете, какими могут быть принципы вот составления гардероба для православной женщины?
1: Вот я бы, знаете, взяла тут такой принцип найти свой уникальный стиль. Вот к нам приходят вот женщины, они увидят на одной девочке платье с рюшечками красивое. И она, не зная себя, не зная, что ей идет, кто она такая, она тоже хочет примерить на себя этот образ, но когда надевает это платье с рюшечками, оказывается, что оно ей совершенно не идет. И мы тогда подбираем ей другой образ, более лаконичный, с прямыми линиями, с более темной гаммой, подчеркиваем воротничком, и сразу же внешность женщины раскрывается, да, то есть мы подобрали для нее созвучный ее характеру, темпераменту, типажу ее внешне, подобрали ее образ, и вот красота ее раскрылась.
0: Угу. Когда создаются изделия вашей артели, вы же все равно общими принципами руководствуетесь. И для девушки, которой подходит одежда с рюшечками, и для девушки или женщины, которой подходят именно такие классические прямые линии, например, да, ну более строгий такой стиль. Все равно есть что-то такое, вот, что их всех объединяет.
1: Да, несомненно. И у нас в артели тоже есть такие основные базовые принципы, которые транслируются во всех одеждах. Во-первых, одежда у нас свободная, она женственная, и она подходит на все женские роли. То есть это женщина и девочка, беременность, да, накормление. И на все вот ее роли эта одежда должна подходить. Она такая универсальная. То есть у нас нет каких-то обтягивающих силуэтов, где девушка не может поправиться, похудеть. Но у нас есть также и пояса. То есть можно создать красивый женственный силуэт, повязав пояс.
0: Хорошо. Ну, вот в прошлый раз, когда мы с Венерой говорили, она говорила еще о том, что очень важно вот скромность, целомудрие, да, то есть это тоже можно, ну, в одежде передать, да, получается?
1: Какие-то, да, вот... конечно. Вот у нас одежда, она именно транслирует вот те ценности, которые для нас вот такие образующие. Это вот семья, это целомудрие, женственность, это духовность, это внутренний мир. Это такая гармония женская.
0: Угу, хорошо. Юля, а хотелось бы спросить, скажите, пожалуйста, вообще, есть ли какие-то вот цвета тканей, которые предпочтительны для одежды в православных традициях? Или такого нет?
1: Конечно, в православной традиции есть цвета, цвета праздников. Да, мы знаем, что, к примеру, на Рождество надевают все белые платья. Вот недавно у нас было Успение Пресвятой Богородицы, и прихожане наполнили храм в голубых платьях. И так как мы мастерская при соборе, и все знают об этом, и к праздникам тоже покупают платья соответствующего цвета. Мы тоже знаем это, и заранее, например, к Пасхе мы готовим красные платья, которые пользуются спросом. Но так, чтобы просто чисто православный цвет, наверное, такого нет. Все-таки цвет тоже должен, он раскрывать красоту девушки, подчеркивать ее уникальность. Но мы заметили такую особенность, что розовый цвет молодит.

0: мы не шьем его, потому что даже черный цвет – это, по сути, отсутствие цвета. Да? Мы знаем, как вот из физики – это когда нет освещения. И это цвет монашествующих, цвет священства. То есть мы шьем облачение для монахов, одежду из черного. Но женской в одежде мы черный не используем совсем.
1: А если брать какие-то, вот, например, неоновые такие, ну, есть, знаете, такие вот ядовитые расцветки такие прямо вот яркие, то есть они тоже приемлемы в одежде?
0: Ну, вот я поняла, про чего вы теперь говорите, потому что мы их раз не используем, поэтому я даже и забыла про их существование, признаться. Да, у нас все цвета — это натуральные, они очень гармоничные, мягкие, спокойные, они природные цвета, те, которые можно встретить в природе, в жизни. Уже, знаете, ничего не нужно придумывать. Вот берешь природу, и вот уже все цвета гармоничные уже есть. Это в восходе, это в земле, вот весной трава какого цвета. Это тоже все красивые цвета. И вот именно такие цвета мы используем, которые вот есть в природе.
1: То есть получается то, что на самом деле, если можно так выразиться, жизненно, потому что те же самые растения, деревья, цветы и так далее, это же все живое, оно растет. И мне кажется, наверное, тоже как бы пусть негласно, но свидетельствует о Творце, да, о нашем Создателе, те же самые птицы, животные и так далее. То есть они же тоже разноцветные. И, в принципе, наверное, на самом деле мы же вот что-то ядовитое мы не встречаем.
0: Они... Но опасность. Да, оно да. Нам сигнализирует об опасности какой-то. Они тоже есть, конечно, эти яркие цвета. Мы знаем эти же дикие мухоморы, ядовитые лягушки. Но, опять же, такой сигнал опасности.
1: То есть, получается, неестественные цвета, то есть они, может быть, их лучше и избегать, потому что они не созвучны жизни.
0: Возможно. Да? Вот еще заметила, что наши русские женщины, славянские женщины, это, как правило, очень мягкий цветотип. Это не контрастные женщины. Вот, к примеру, женщины восточные, да, они очень яркие, контрастные, темные волосы, карие глаза, контрастная кожа. И они любят в своей одежде яркие цвета. Красные, фуксии. А мы, славянские женщины, мы очень мягкие по цветотипу. И, соответственно, у нас и цвета в одежде, они тоже такие мягкие, гармоничные, продолжающие говорить о нас.
1: Хорошо. А если вот мы с цветами более-менее разобрались, а если брать ткани? Есть ли ткани, которые в своем гардеробе лучше не использовать?
0: Мы не работаем с синтетикой. То есть это один из наших принципов. Мы работаем с натуральными тканями. Это хлопок, лен, крапива, шерсть, конопля. Это ткани, которые дышат. Они практичные, долговечные, и женщине в них комфортно. А синтетика, она электролизуется, она может раздражать кожу. В целом она не гармонична. Все наши образы, они так или иначе очень природно, очень гармонично вписываются вообще в жизнь. И цвета у нас природные, и фасон у нас спокойный. Даже ластовичный крой, да, который мы используем, он тоже помогает женщине быть свободной в движении. Ну и ткани тоже, соответственно, должны дарить комфорт. Поэтому синтетику мы не используем.
1: А я хотела еще выяснить, потому что у нас же сейчас абсолютно разные ткани есть. Есть ткани, которые плотные, да, а есть ткани, которые прозрачные. Может ли, скажем так, верующая девушка или женщина использовать такие ткани в своем гардеробе?
0: Мы используем прозрачные ткани, потому что они дают торжественность, примерно для венчальных платьев. Но в таких платьях всегда есть нижнее платье, есть нижняя юбка. То есть это не открывает тело, оно дает легкость, воздушность и нарядность. Вот. Наряд образа.
1: То есть получается, если мы используем прозрачные ткани, то есть они же там могут быть и сетка, да, и шифон, ну то есть разные. То есть всегда очень важно, чтобы был все же таки подклад, а не так, как, ну, иногда встречаются на улице, когда, ну, в общем-то, как бы, по сути дела, как в сказке, король-то голый. Еще один вопрос хотелось бы вам задать. Вот вы уже немножко про это сказали, что, например, одна девушка одела платье с рюшечками, ей хорошо, а другая женщина одела, а ей вот это некрасиво. А как правильно подбирать одежду в зависимости от типа фигуры? И вы еще затронули такой вопрос, цветотип, да, вот как правильно подбирать? Потому что был период такой, достаточно длительный, когда говорили, вот все, что тебе нравится – покупай, одевай и ходи. А иногда женщину вот обезображивает тот наряд, который она носит. И хотелось бы немножко разобраться с тем, а как правильно подбирать? Есть какие-то правила,

0: какие-то секретики такие, на что важно обращать внимание, о чем важно позаботиться.
1: Ну, давайте посмотрим сначала на типы фигуры, да, вот на женщин. Конечно, у нас разные есть фигуры. Есть и девочки худенькие, есть беременные мамочки, кормящие. И когда большой размер, который женщина иногда несет его и не стесняется, а кто-то вот хочет вот скрыть свои лишние объемы. Наша одежда, она свободного кроя. И признаться, что женщинам, которые более большого размера, да, то есть правильно так будет сказать, они стесняются надевать большого объема платья. И хотят, чтобы это было прямые силуэты, прямые линии. И, конечно, прямые линии, они вытягивают силуэт, делают его стройнее. А вот пышные воланы, объемы, они визуально добавляют лишние объемы. Поэтому для женщин с пышными формами хорошо идут вертикальные линии. Это какая-то вот многослойность, например, простой силуэт, почти прямой. Сверху это может быть какой-то кардиган, сюртук вот у нас есть, который добавляет вертикальных линий. Также вот у нас есть фартук-сарафан, тоже, вот, ну, как заметили, прекрасно стройнит женщин, тоже, опять же, вертикальные линии, они вытягивают силуэт. Но избегать дробности, горизонтальности, то есть когда вот мы хотим, чтобы фигура визуально как-то смотрелась меньше, избегать вот горизонтальных линий, это подчеркивание талии, кокетки, горизонтальных воланов, больших каких-то воланов по низу.
0: А скажите, пожалуйста, я этот момент забыла уточнить. Ткани, которые вы используете, они только однотонные или они могут иметь какой-то рисунок?
1: Ну нет, мы используем разные ткани. И горошек, и полоска, и клеточка, и цветочки, и с вышивкой, и вышивка на сетке. То есть у нас разнообразные в зависимости от тех задач и от той коллекции, которая сейчас в работе.
0: Просто я почему вспомнила? Потому что вспомнила, что вот в свое время женщины, имеющие пышную форму, очень важно, чтобы, если используется какой-то рисунок, чтобы он не был крупным, да, потому что это тоже укрупняет фигуру. То есть желательно, чтобы рисунок был, ну, мелким таким.
1: Должно быть пропорционально, да. На самом деле, чтобы женщина, если она хочет скрыть свои объемы, чтобы она не казалась еще больше, у нее должны быть соответственные даже аксессуары. Это не маленькое колечко, да, допустим, какое-то большое, допустим, браслет, не маленькая сумочка, а соответственно пропорционально вот ее объему сумка, да. То есть это должно быть очень пропорционально, иначе на фоне маленьких аксессуаров она будет казаться еще крупнее. Поэтому должна быть как-то гармония.
0: Юлия, скажите, пожалуйста, а какие еще есть принципы, может быть, подходы к тому, как правильно подбирать одежду в зависимости от фигуры женщины? Потому что вот мы с вами начали вот с пышных форм. Есть ли какие-то ограничения для, например, очень худеньких девушек и женщин?
1: Знаете, я бы, наверное, не рассматривала с такой точки зрения, как ограничение. Потому что одежда, она ведь женщина часто использует для того, чтобы создать себе настроение. Если мы скажем, что вот девочки маленького ростика, не носите красное платье в горошек. Это же может как-то... А у девчонки, может, единственное платье, вот красное в горошек, вот давало ей радость, настроение. Может, это ее любимое платье было. И одежда, на мой взгляд, она должна как-то быть... тоже каким-то вот кусочком радости. Не зря женщина любит сходить в магазин, нарядиться. Это тоже вот наше продолжение. Это наша суть. Мы никуда от этого не денемся. И да, нам нравится наряжаться. Другой вопрос, а кем мы хотим быть? То есть одежда, она продолжение нас. И она влияет на восприятие нас. Вот какую мы хотим, вот какую я сегодня хочу роль сыграть, да? Я хочу быть строгим начальником, или я хочу быть вот такой вот романтичной девушкой, которая идет под ручку со своим мужем, да? То есть какую я вот сегодня роль, из этой роли я выбираю себе гардероб. И вот даже, знаете, такая вот проблема, мне кажется, есть у женщины, у многих. И у меня также стоишь перед шкафом и думаешь, а нечего надеть. И вот я несколько раз думала про эту тему. Ну как так нечего надеть? Ведь много одежды. Вот ты бери, вот все. Оказывается, вот как мне кажется, так, что нечего надеть под твое сегодняшнее состояние. Вот какая ты сегодня проснулась, ты либо ты не знаешь, кто ты сегодня, либо ты не решил для себя, какую ты роль хочешь играть, либо у тебя просто реально вот под этот образ нет одежды. И тогда нужно понять, ага, а кто я сегодня? а кем я сегодня буду? И тогда уже намного проще этот образ собрать. И вот такой еще мой лайфхак, который мне помогает собирать образ. Я с вечера уже как бы думаю, кем я буду завтра. И с вечера вот собираю себе одежду, что мне нужно, какая завтра погода. Если холодно, я, нужна нижняя юбка, значит. Значит, я даю многослойность. Если там будет в помещении, я там вот добавляю там жакет, кардиган, что-то вот еще. Хочу еще сказать про пояс. Я люблю использовать в своем гардеробе пояса, ремни, потому что когда ты собираешься, ремень, да, подпоясался, так сказать, ты уже себя более собранным чувствуешь, и ты такой готов уже идти работать.
0: Видите, когда я вас спрашивала, скажем так, вот про очень худеньких девушек, к примеру, это было не про то, что там платье в красный горошек, да, например, а вот мне просто стало интересно, вы сказали, что если женщина-девушка пышных форм, то ей нужно, чтобы были вертикально такие линии, то есть избегай горизонтальных линий, да, а вот для противоположности, вот для худеньких женщин, есть какие-то вот такие, именно такие, как бы, вот рекомендации, чего им желательно избегать? Я вот в этом плане, что получается...
1: Я поняла вас, поняла. Да. Ну, избегать... Не знаю даже избегать. Мне кажется, даже и пышно форму, ну, нечего избегать. У нас приходят вот девушки, и они не избегают своих пышных форм. Они радостно носят эти пышные воланы и оборки. Но, ну, смотришь, расцвела женщина. Ну, почему бы и нет? Ну, если у нее душа просит, она поет. Ну, а девочкам худеньким, да худеньким им все идет. Всем хорошо.
0: Я думаю, что просто, наверное, вам проще в этом плане рассказать, потому что у вас вся одежда, которую вы выпускаете, она на самом деле очень женственная, да, и очень, мне кажется, подходит всем. А не всегда и не все имеют возможность, ну, скажем так, вот приобрести такую одежду. Mm-hmm. А приходя в магазин, бывает очень сложно себе выбрать одежду. Это бывает такое, что девушка, женщина одевает очень короткое платье, и оно, ну, некрасиво смотрит. Несмотря на то, что вроде бы как бы она внутренне себя чувствует замечательно, прекрасно, но нарушается какая-то гармония, что ли. Может быть, мне сложно объяснить.
1: Я понимаю, о чем вы говорите, да. Бывало такой у меня период, момент в жизни, когда мне хотелось всех срочно переодеть. Когда ты понимаешь вроде, ну как может быть? И ты хочешь, это, знаете, такой синдром спасателя, всех спасти, всех переодеть. Что тут можно сказать? Ну, конечно, средние длины платья, юбки, они идут всем. Ниже колена, ниже икры. Это такая вот спокойная, женственная длина, которая комфортна. Ты чувствуешь себя защищенной. Тебе не нужно держаться в напряжении, что ты вот наклонился, да, и что-то там у тебя оголилось. Ну а дополнительный слой, та же нижняя юбка. За что я люблю нижние юбки использовать вообще в гардеробе? Она, во-первых, у нас на Урале дает тепло, защиту, тебя ничего не просвечивает. Ну, это дополнительно как я с образу. Ну, это же интересно, когда у тебя еще многослойность есть. Плюс это еще и модно сейчас стало, и тренд. Ну, почему бы и нет?
0: Хорошо. Следующий вопрос, который Юля хотелось бы вам задать. Скажите, пожалуйста, а должна ли отличаться одежда для храма и для повседневной жизни?
1: Знаете, со временем мое видение этого поменялось на 180 градусов. Если раньше я надевала в храм что-то такое, как вы говорите, серенькое, невзрачное, то теперь, конечно же, когда иду в храм, я надеваю что-то лучшее из того, что у меня есть. Да, я тоже с вечера думаю, что я надену, какой завтра праздник, нужно какой-то там цвет подобрать или просто, чтобы это было вот чистенькое, нарядное платьишко. Вот, в этом плане, да, одежда в храм она должна отличаться. Мы идем к Иисусу Христу в гости, и мы должны лучше надеть на себя.
0: Хорошо. Еще вот вы уже немножко про это сказали, но хотелось бы, чтобы мы с вами немножко более подробно, что ли, разобрали. Следующий вопрос. А какие аксессуары допустимы в гардеробе православной женщины? Потому что иногда встречаешься с тем, что женщина, когда начинает воцерковляться, женщина, девушка, неважно, они считают, что вообще все нужно убрать, потому что у апостола Павла прочитали, что да не украшает себя там плетением волос и так далее, что самое главное, что внутренняя красота. Я нисколько не умаляю значимость внутренней красоты, потому что это играет огромную роль в жизни в женщины, даже, мне кажется, восприятие ее образа. Ну, то есть вот как она внутренне себя ощущает. Но аксессуары тоже, наверное, играют какую-то роль. Но хотелось бы, вот вы уже немножко об этом стали говорить, чтобы мы чуть поподробнее с вами об этом поговорили. А какие аксессуары, они возможны?
1: Аксессуары, они же продолжают рассказывать историю о нас, да, а кто мы, о чем мы. Кто-то вот носит аксессуары с черепами, с какими-то еще, да. То есть вот можно тоже много сказать о человеке, о чем его аксессуары. Аксессуары для православной девушки, женщины, мне кажется, это тоже такое логическое продолжение ее образа, то, что то ее украшает, вот, серьги подобранные в цвет, добавляет блеску в глазах, да, какие-то вот милые фенечки, украшения. Часто православные девушки носят четки. Я знаю, что у многих девочек есть прямо целая коллекция четок, и они под образы подбирают себе эти вот браслетики из разных камушек.
0: Угу.
1: Жемчужные подвесочки тоже мне очень нравятся. Сейчас такой тренд. Жемчужный чокер, на котором тоже крест. То есть очень красиво смотрится такое украшение на шее.
0: То есть, в принципе, можно подбирать и поясочек, и сумочку, да? То есть, чтобы образ был более завершенным,
1: конечно,
0: и гармоничным.
1: Конечно, конечно. Ну, Господь нас сотворил для радости, для красоты. Но и мы должны с этим творением Божьим как-то бережно обращаться и... Угу. Заботой, да, как вот угу. Как батюшка сказал на проповеди, почему, говорит, вы маленьких детей всех наряжают. Ну вот вяжет он для них, да, вот владыка говорил, потому что он любит его. Но вот мы тоже ведь творение Божие, вы тоже надо как-то вот о себе позаботиться, угу. Нарядить себя.
0: Ага, хорошо. Еще знаете, какой вопрос, Юлия? Вот не всегда и не у каждой женщины есть возможность иметь много одежды. Ну, в силу разных особенностей, там, финансовых, может быть, еще каких-то трудностей всяких разных. А как можно адаптировать свой гардероб для разных мероприятий, если, ну, скажем так, у него всего в арсенале, там, ну, не знаю, две юбки, две кофты, ну, как-то, ну, вот, uh-huh. То есть ее гардероб очень ограничен, потому что я знаю ситуацию, когда женщины, девушки, они по этому поводу огорчаются, иногда даже, может, с мужьями ругаются, но вот в силу разных обстоятельств они не могут себе позволить расширить этот арсенал. Это не важно, в общем, какие моменты возникают. Вот что можно здесь сказать? Потому что, смотрите, мы с вами сказали, да, что хорошо, например, одеваться в цвет праздника, к примеру, да, а у нее, может быть, нет такой возможности. И вот чтобы наши радиослушательницы не загрустили от этого, какие рекомендации можно дать?
1: Как можно разнообразить свой гардероб, да?
0: Угу, угу.
1: Ну, мне сразу первая мысль пришла про наш гуманитарный центр. В нашем гуманитарном центре большой ассортимент одежды, где можно подобрать разную одежду, прямо даже собрать целые образы. И даже наши работники, они подготавливают к праздникам целые стойки по цветам одежды, зеленые, красные, что можно выбрать.
0: Угу.
1: Ну а для того, чтобы оптимизировать свой гардероб, и чтобы даже с маленьким объемом вещей выглядеть достойно, гармонично, законченно, хорошо работают какие-то базовые вещи. Достаточно в гардеробе иметь, может быть, одну-две блузки, одну-две юбки, там может быть какой-то верх, жакет или жилет, но которые будут сочетаться друг с другом. Это уже такая база. Потом уже можно будет легко, уже представляя в голове, что у тебя есть вот юбка и блузка, они сочетаются с друг с другом, уже можно легко подобрать в следующем месяце, допустим, шарфик, который тоже будет сочетаться с этим образом. Еще через месяц, там, допустим, косыночку, потом ботиночки. И таким образом, наслаивая одно на другое, можно собрать хороший гардероб. То есть не нужно сразу много и всего. И тут важно именно идти от базы, что-то вот одно, потом другое, чтобы оно все сочеталось.
0: Uh-huh.
1: Тут нужно даже иногда отключить эмоции. Конечно, хочется включить эмоции и купить какую-то понравившуюся кружевную кофточку, но ты не понимаешь потом, а с чем ее носить. В итоге ты деньги потратил, а удовольствие не получил от использования этой вещи. Поэтому лучше продумать и медленно, наверное, собирать.
0: Ну, то есть достаточно бывает иметь вот какой-то базовый, да, гардероб и дополнять маленькими аксессуарами, да, там, шарфиками, платочками, воротничками, которые, наверное, могут быть и приемлемы по стоимости, ну, приобретения, да.
1: Поясочки, манжеты, вот такие аксессуары, которые... Даже у нас вот батюшка, отец Виктора, когда приезжал, тоже нам говорил, что красота кроется в деталях. То есть вот именно, вот если просто базовые вещи, платье просто одно, ну, какие-то аксессуары, они уже делают образ интересным, да, какой-то бусики небольшие или кокошник, сумочка, вот, просто чистый, приятный, светящиеся глаза достаточно.
0: То есть, наверное, очень важно, чтобы женщина подходила творчески к созданию своего гардероба, к собиранию, да, своего гардероба.
1: Ну да, тут, наверное. Потому что, может быть, даже много вещей. Я тоже знаю такие примеры, когда покупаешь много-много-много, у тебя шкафы валятся, а из этого не складывается гармоничного образа. То есть много вещей — это еще не означает, что ты выглядишь достойно, красиво и... дорого и богато.
0: Хорошо. Юлия, знаете, еще вот такой вопрос. Вы тоже говорили, что вот и какая-то девушка, женщина, она такая романтичная, какая-то вот... Ей подходит строгий стиль, да, например. Кому-то там спортивный стиль подходит, да. И тогда вот еще такой вопрос возникает. А если, скажем так, девушка, женщина понимает, что ну, она примерно вот по своему типажу, она относится к этому стилю. То есть вся ее одежда должна тогда быть в этом стиле или все ж таки могут быть какие-то вариации?
1: Ну, тут, наверное, важно определить, кто ты. Если ты больше мама в декрете, да, то есть твой гардероб уже складывается определенным образом. Там уже будет больше одежды там, для прогулок, чтобы будет. А то есть можно как? Уйти в мечтательность. Например, ты сидишь мама в декрете, но мечтаешь видеть себя в офисе, и ты покупаешь какие-то пиджаки, туфли на каблуках, в итоге тебе опять же нечего носить. И твои фантазии оказались нереализованы. Или я знаю девочек, которые мечтают ходить на свидания, в рестораны, и они покупают себе вечернее платье, а этих выходов, может, было от силы один раз в год. То есть, вот, то есть это как-то понять, кто ты, какую ты жизнь живешь, и не обязательно, чтобы у тебя вот один стиль был в твоей жизни только присутствовал, да. Вот женщина, она же меняется, она за свою жизнь, она меняется несколько раз. Я даже, знаете, замечала, у меня вот были периоды, как у Пикассо, да, бирюзовый период, розовый период. Даже был период, когда у меня гардероб складывался из бирюзовых оттенков, потом из коричневых оттенков. Ну, так вот женщина, она за всю жизнь от спортивного стиля до романтичного, до драматика. Все в поиске себя.
0: А знаете, еще такой вот вопрос возник. Вы просто сказали, ну, как бы задать себе вопрос, а какую роль я буду сегодня играть? А мне вот сразу же здесь, знаете, такой как бы вопрос возник, а действительно ли мы какие-то роли должны играть? Ведь, мне кажется, по большому счету мы должны быть сами собой. И получается, что, может быть, мы не всегда понимаем, кто мы такие.
1: Ну, я согласна. Я согласна, что сильно понять, кто ты. Но мне это помогает, что знать, кем я буду завтра. Потому что если у меня завтра предстоит разбирать стеллажи, мне нужно наводить генеральную уборку в кабинете, но это было бы необъективно прийти мне в белые блузки и в кружевной юбке. То есть понимать, кто я буду завтра, для меня это важно, чтобы вот собрать свой гардероб, если в контексте гардероба.
0: А тогда да, получается, может быть, что не кто я буду завтра, чем я буду завтра заниматься, да? Может... Ну, это просто я сейчас вместе с вами размышляю, что, может быть, это... более как бы правильно, ну, потому что получается иногда бывает такое, что какое-то внутреннее неустроение, что ли, от того, что вроде типа как бы я играю все время какую-то роль. Понятно, что мы на самом деле в разных ролях находимся, да, мы пришли в магазин, но по сути дела мы в роли покупателя. Мы сели в общественный транспорт, мы в роли пассажира, к примеру, да, но мы никогда об этом не задумываемся, что ну вот я сейчас эту роль буду играть, да, то есть как бы это естественно как бы получается, и ну да, может быть, мне кажется, может быть, это вот как раз вот чем я буду заниматься и как мне подобрать свой гардероб, чтобы мне хорошо было вот этим делом заниматься. Если стеллажи разбирать, то понятно, конечно, в вечернем платье это делать неудобно, да?
1: Ну да, все должно быть, соответственно, уместно в данной ситуации, да? То есть ты должен быть уместен. Вот в данном случае ты должен быть просто уместен. Или когда к нам приезжают гости, или куда-то нужно поехать, я понимаю, что я должна быть там уместна. То есть я не могу быть просто... А я вот Юля. Вот вы знаете, я вот дома хожу в галошах и в трико. Мне без разницы, как вы думаете, да, вот я так и буду ходить, это моя вот базовая настройка. Нет, я же уважаю тех людей, да, к которым я приду, и тоже поэтому, соответственно, этому месту подбираю свой образ.
0: То есть, получается, вот смотрите, это тоже, мне кажется, очень важный такой момент, когда мы составляем свой гардероб или вот образ создаем, да, вот на предстоящий день или на этот день, да, то есть подумать, чтобы это было уместно, да, то есть, да. Получается, куда я иду. Но я сейчас почему-то так подумала, что если я завтра собираюсь идти на службу, но я одеваю платье с открытым декольте, да, и с разрезом до бедра, это будет и неуместно, ну и вообще, в принципе, это будет соблазном, находясь на службе в таком виде. Получается вот так вот. То есть мы должны думать и про то, насколько как бы мне будет самой и комфортно, и насколько это будет согласовываться с моим внутренним устроением, но и с тем, куда я иду, получается. То есть вот эти вот такие разные мы должны учитывать, да?
1: Да, да, я с вами согласна. Вы сказали про декольте, я так подумала, а если бы мне после храма нужно было идти к картошку, чтобы я пришла в галошах и в костюме, да, в рабочем? Тоже нужно вот все разделять.
0: Ну, то есть, на самом деле, по сути, мне кажется, это про гармонию. Так ведь получается, да? Про гармонию. Про гармонию с самим собой, про гармонию с окружающим миром, где я нахожусь.
1: Да, вот действительно, это есть гармония, здесь нет конфликта. Когда ты вот гармоничен, ты не думаешь, ну, воспринимайте меня такой, какой я есть. Вот, у меня синяя голова, я буду везде вот синей головой выходить. Это моё, это же конфликт. То есть, когда ты подстраиваешься, так сказать, мягко, и себе не вредишь, в том числе, да, ты не то, что какую-то роль играешь как-то вот насильственно, но ты в контексте себя, вот если это тебе приемлемо, если тебе нравится, если подходит твой стиль, и ты это согласовываешь с тем местом, куда ты идешь, что вот поэтому в гармонии так.
0: Хорошо, Юля, наша передача уже подходит к концу. Что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям? Ну и прежде всего, наверное, радиослушательницам, потому что я думаю, что мужчины, они, наверное, не так часто задумываются о своем гардеробе. Больше все же таки женщины по этому поводу переживают, как они выглядят.
1: Я пожелаю девочкам и женщинам всех возрастов не бояться экспериментировать. Даже если нет средств на наряды, приходите в ГУМ-центр. Мы здесь поможем вам подобрать наряды, нарядим. И будут какие-то новинки в вашей жизни. Пробуйте, экспериментируйте. Радуйте себя, радуйте своих мужей, своих близких.
0: Спасибо вам большое за участие.
1: Вам спасибо за приглашение.
0: Всего доброго. До встречи через 2 недели.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии в воскресенье. В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня вторник, 29 сентября, и мы желаем вам хорошего и доброго вечера в кругу ваших родных и близких людей, а я познакомлю вас с нашей вечерней и ночной программы. После выпуска новостей приглашаем ребят послушать сказку «Дикие лебеди». 18:35 передача Константина Еремеева из цикла «Встреча за кулисами». Сегодня расскажем о проекте «Звучащий город». В 19:15 Алина Баева приглашает нас в очередное вкусное путешествие. В 19:30 повторим цикл «Звучащая книга», роман Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо». В 20:10 мы повторим главы книги Дмитрия Емца «Заступники земли русской». В 20:25 беседы о вечном. Сегодня в них принимает участие иеромонах Амвросий Дегтярев. 21:10 вечернее молитвенное правило. Затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:15 «Мамины вести» с Марьяной Ильиной. 22:30 в цикле «Духовное слово» – отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:30 разговор о вере и жизни Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». В программе принимает участие священник Александр Зайцев. И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня. В 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» читает Александр Бондаренко. В 01:30 звучащая книга. В 02:20 беседы о вечном. В 03:20 медицинский городок с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. В 04:20 псалмы царя Давида. В 05:20 духовное слово. В 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило. В 06:45 православный календарь на 30 сентября, среду. В 07:50 Евангелие дня. И в 08:20 завтра мы повторим программу «В кругу семьи», подготовленную Центром защиты семьи «Колыбель». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня во вторник вечером и ночью. Всего вам самого доброго и хорошего, и помощи Божьей в ваших свершениях. Оставайтесь на нашей волне.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Нередко в православную службу милосердия Екатеринбургской епархии от маленьких подопечных направления «Помощь детям» приходят сообщения с благодарностями. Ребята благодарят добровольцев за интересные мероприятия, переданные к празднику подарки, увлекательные мастер-классы. А на днях службу милосердия прислали целый рассказ. Воспитанники Малоистокского детского дома побывали в паломнической поездке в город Михайловск, где посетили давнего друга православной службы милосердия, настоятеля Вознесенского собора, священника Кирилла Поморцева. Письмо начинается с впечатления от города, который будто создан для спокойных прогулок и душевного отдыха. Уютные улочки, зеленые скверы, аккуратные домики, все такое теплое и по-домашнему приятное. Отдельное восхищение вызвал Вознесенский собор своим величественным видом и особой гармонией архитектуры. Очень понравился детям вид с колокольни. Участница поездки написала: «Перед глазами будто развернулась вся панорама города, крыши домов, изгибы дорог, дальние поля и леса. Воздух там особенный, чистый, свежий, будто заряжаешься энергией. А еще мы звонили в колокола. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Сначала немного неловко, а потом захватывает. Глубокий раскатистый звук разносится над городом, и кажется, что время чуть-чуть замирает. Зашли в музей при церкви, и он тоже приятно удивил. Экспозиция небольшая, но очень душевная. Старинные иконы, церковная утварь, фотографии, рассказывающие об истории собора и самого Михайловска. Экскурсовод так увлеченно все рассказывал, что слушали, затаив дыхание. В общем, Михайловск – это про тишину, красоту и простые радости. Хочется еще раз вернуться сюда. Паломническая поездка для ребят из детского дома состоялась благодаря специальному сбору, который был открыт еще в ноябре прошлого года на сайте Православной службы милосердия. В нем принял участие 431 человек. Сотрудники направления «Помощь детям» и духовник Православной службы милосердия, протоиерей Евгений Попеченко, благодарят каждого, кто поддержал сбор средств. Ведь именно стараниями неравнодушных людей у детей из социальных учреждений появилась возможность участвовать в познавательных поездках и посещать новые места. Далее в этом выпуске. Освещение маскировочных сетей совершил 27 сентября настоятель храма святителя Петра на Роменской улице в Санкт-Петербурге иерей Александр Мудрик. Сети плетут с женами и матерями воинов и будут отправлены в зону СВО. В день воздвижения креста Господня церковь напоминает нам о любви Божией, сказал отец Александр, которая появилась в желании Господа умереть за нас, дабы мы имели жизнь вечную. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И сегодня наши братья, отцы, сыновья являют любовь к нам, к Отечеству, сражаясь и погибая. Мы молимся, чтобы они были ведомы любовью, а не ненавистью. В храме каждый день совершается молебен о здравии воинов и панихида о погибших. Плетут маркировочные сети. Иконописцы пишут для воинов иконы их святых покровителей на листе металла, который вставляется в бронежилет. И в завершении выпуска. В центре наследия при храме преподобного Сергия Радонежского в Челябинске начался учебный год мастерских проекта «Мастер на все руки». С 12 сентября подростки приступили к практическим урокам в ремесленных и технических лабораториях. На первых занятиях наставники разобрались с учениками правила техники безопасности и познакомили их со станками и оборудованием. Обучение организовано по четырем прикладным направлениям. Юный ремесленник – основы столярного дела и ручная обработка дерева. Хозяин в доме – бытовые инженерные навыки от починки розеток до сварки. Робототехника – сборка и пилотирование беспилотников на симуляторах и полигоне. Мастер ЧПУ, 3D-моделирование, лазерная резка и фрезерные работы. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: Приглашаем к радиоприемникам наших самых юных слушателей. Дорогие ребята, для вас прозвучит сказка «Дикие лебеди».
3: Однако утес все еще не показывался и не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собрались в страшную, грозную свинцовую волну, катившуюся по небу, в которой засверкали молнии. Одним своим краем солнце почти уже касалось воды, и сердце Элизы затрепетало. Лебеди вдруг камнем полетели вниз. Девушка подумала уже, что все они падают, но нет. Родные птицы продолжали полет. Солнце наполовину скрылось под водой, и тогда только Элиза увидала под собой утес величиною не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Светило быстро угасало, теперь оно казалось уже только небольшой, блестящей звездочкой. Лебеди ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидела вокруг себя братьев, стоящих рука об руку. Все они едва умещались на крошечном утесе. Море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг. Небо пылало от молний, и ежеминутно грохотал гром, но сестра и братья держались за руки и пели псалом, вливающий в их сердца утешение и мужество. На заре буря улеглась, опять стало ясно и тихо. С восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как плыла по темно-зеленой воде, словно несметные стаи лебедей, белая пена. Когда солнце поднялось выше, Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе гористую страну, блестевшую льдами на скалах. Между скалами возвышался огромный замок. Внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы, величиною смельничные колеса. Элиза спросила, не та ли эта страна, куда они летят, но лебеди покачали головами. Она видела перед собой чудный, вечно изменяющийся облачный замок Фата-Морганы. Туда лебеди не смели принести ни одной человеческой души. Элиза опять устремила свой взор на замок, и вот горы, леса и замок сдвинулись вместе, и из них образовалось 20 одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Девушке показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Церкви были совсем близко, как вдруг превратились на ее глазах в целую флотилию кораблей. Элиза вглядывалась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, поднимавшийся над водой. Да, перед глазами у нее были вечно сменяющиеся воздушные образы и картины. Но вот, наконец, показалась и настоящая земля, куда они летели. Там возвышались настоящие чудные горы, кедровые леса, города и замки. Задолго до захода солнца И Лиза сидела на скале перед большой пещерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами, так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями. «Посмотрим, что приснится тебе тут ночью», — сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню. «Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от этих чар», — сказала она. Эта мысль так и не выходила у нее из головы. И Лиза стала усердно молиться Богу и продолжала свою молитву даже во сне. И ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фата-Морганы, и что фея сама выходит ей навстречу, светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах. «Твоих братьев можно спасти». Почему-то грустно вздохнула она. «Но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук, и все-таки она сильнее камней. Но она не ощущает боли, которые будут ощущать твои пальцы. У воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива. Такая крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться. Запомни это. Ты нарвешь этой крапивы, хотя твои руки покроются волдырями от ожогов. Потом разомнешь ее ногами, сучишь из полученного волокна длинные нити, затем сплетешь из них 11 рубашек панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Вот тогда колдовство, пленившее твоих братьев, разрушится, и они вновь навсегда станут людьми. Однако помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна произнести ни одного слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердце твоих братьев точно кинжал. Их жизнь и смерть отныне в твоих руках. И фея коснулась ее руки жгучей крапивой. И Лиза почувствовала боль, словно от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы, точно такой же, как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила Бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу. Своими нежными руками рвала она злую жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями, но она с радостью переносила боль, только бы удалось ей спасти милых братьев. Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно. С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала немой. Они думали, это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал. Слезы его падали ей на руки, и там, куда попадала слезинка, исчезали жгучие волдыри. Утихала боль. Всю ночь Элиза провела за своей работой. Она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых принцев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна, одинешенька, но никогда еще время не бежало для нее с такой быстротой. Одна рубашка панцири была готова, и девушка принялась за следующую. Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов. И Лиза испугалась. Звуки все приближались. Затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную ею крапиву в пук и села на него. В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая, третья. Они громко лаяли, бегая взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались охотники. Самый красивый из них был король той страны. Он подошел к Элизе и остановился пораженный. Никогда еще не встречал он такой красавицы. «Как ты попала сюда, прелестное дитя?» — спросил он. Но Элиза только покачала головой. Она ведь не смела говорить. От ее молчания зависела жизнь и спасение ее братьев. Руки своей Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидел, как она страдает. «Пойдем со мной», — сказал он. «Здесь тебе нельзя оставаться. Если ты так добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце». Он посадил ее на седло прямо перед собою. Элиза плакала и ломала себе руки, но молодой король сказал: «Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама скажешь мне спасибо». И повез ее через горы, а охотники скакали рядом. К вечеру показалась великолепная столица цветущего королевства с церквами и куполами, и король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были украшены чудесными картинами. Элиза даже не смотрела ни на что. Плакала и тосковала. Беззвучно отдалась она в распоряжение прислужниц, а те надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити, натянув на обожженные крапивой пальцы тонкие перчатки. В богатых одеждах она была так ослепительно хороша, что весь двор преклонился перед ней, а король провозгласил ее своей невестой. Хотя завистники и покачивали головами, нашептывая королю, что лесная красавица должна быть ведьма, что она просто-напросто околдовала сердце короля. Король, однако, не стал их слушать. Подал знак музыкантам, повелев вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда, а сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепные покои. Она же по-прежнему безутешно грустила. Ну вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка была вся увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу. На полу лежала связка крапивного волокна, а на потолке висела сплетенная Элизой рубашка. Панцирь. Все это, как диковинку, захватил с собой из леса один из охотников. «Вот тут ты можешь вспоминать свое прежнее жилище», — сказал король. «Тут и твоя странная работа. Может быть, хоть это иногда развлечет тебя». Увидав дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась и покраснела. Она вновь подумала о спасении братьев и благодарно поцеловала королевскую руку, а он прижал ее к сердцу и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Так немая лесная красавица стала королевой. Завистницы продолжали нашептывать королю злые речи, но они не доходили до его сердца, и свадьба состоялась. В глазах ее светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. Ой, если бы она могла довериться ему, рассказать о своих страданиях, но, увы, она должна была молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку за другой. Но вот Элиза принялась за седьмую крапивную рубашку, когда кончилось крапивное полотно. Милая девушка знала, что может найти такую крапиву на кладбище, но ведь она должна была ее рвать сама. Как же быть? О, что значит телесная боль в сравнении с печалью, терзающее мое сердце, — подумала она. Я должна решиться. Господь не оставит меня. Сердце ее сжималось от страха. Точно шла на дурное дело, когда она пробиралась лунной ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы. Они сбросили с себя лохмотья, точно собирались купаться. Разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. Элизе пришлось пройти мимо этих ужасных тварей. Они так и таращили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась домой. Лишь одна, самая знатная завистница, не спала в эту ночь и видела ее. Теперь она убедилась, что была права, подозревая королеву. Итак, прекрасная чужеземка была ведьмой и потому сумела околдовать короля и весь народ. Она пришла к королю и все ему рассказала. Злые слова так и сыпались с ее языка, а разные изображения святых качали головами. Точно хотели сказать: неправда, Элиза невинна. Но знатная дама, показывая эти изображения святых, говорила, что и они свидетельствуют против королевы неодобрительно, качая головами. Две крупные слезы покатились по щекам короля. Сомнение и отчаяние овладели его сердцем. Ночью он только притворился, что спит. На самом же деле спать вовсе не хотелось. Вот тогда-то он и увидел, что Элиза встала и скрылась из спальни. И в следующей ночи повторилось то же самое. Он с тревогой наблюдал, как она исчезала в своей потаенной комнатке. Лицо короля становилось все мрачнее и мрачнее. Элиза замечала это, но не понимала причины. Сердце ее ныло от страха и от жалости к братьям. На королевскую одежду катились горькие слезы, блестевшие, как алмазы, а люди, видевшие ее богатые наряды, желали быть на месте королевы. Но скоро, скоро конец ее мукам. Не доставало всего одной рубашки. И взглядом, и знаками она попросила уйти любимого мужа, ведь именно в эту ночь Элиза должна была кончить свою работу, иначе пропали бы понапрасну все ее страдания и слезы, и бессонные ночи. «Ваше Величество, мы должны завтра же казнить ведьму, вы же все видели сами!» — кричали знатные завистницы и толпа, которые не объяснили, что во всех бедах королевства виновата проклятая чужестранка. А Элиза работала, чтобы хоть немножко помочь ей. Мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и переносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал ее своей веселой песенкой. На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот появились 11 братьев Элизы и потребовали, чтобы их впустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя. Король еще спал, и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали

тянули плащ из грубой мешковины. Ее чудные длинные волосы были распущены по плечам, в лице не было ни кровинки. Губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы продолжали плести зеленую пряжу. Даже по дороге к месту казни не выпускала Элиза из рук начатой работы. 10 рубашек панцирей лежали у ее ног совсем готовые. 11-ю она заканчивала. Толпа глумилась над ней. «Посмотрите на ведьму!» «Ишь, бормочет!» «Небось, не молитвенник у нее в руках!» «Все возится со своими колдовскими штуками!» «Вырвем-ка их у нее!» «Да разорвем в клочки!» И они теснились вокруг Элизиной телеги, собираясь вырвать из ее рук так дорого давшиеся крапивные рубашки. Вдруг прилетели 11 белых лебедей, сели по краям телеги и шумно захлопали своими могучими крыльями. Испуганная толпа отступила. Это знамение небесное. «Она невинна», — зашептали многие, но не смели сказать этого вслух. Палач схватил Элизу за руку. Но она поспешно набросила на лебедей 11 рубашек, и в тот же миг перед ней и изумленными людьми встали 11 красавцев, принцев. Только у самого младшего не хватало одной руки. Вместо нее было лебединое крыло. Элиза не успела докончить последние рубашки, и в ней недоставало одного рукава. «Теперь я могу говорить», — сказала она. «Я ни в чем не виновата». И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой. Она же, обессилев без чувств, упала в объятия братьев. «Да, она невинна», — сказал самый старший брат и рассказал все, как было. А пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание точно от множества роз. Каждая полена, приготовленная для костра, пустила корни и ростки, и образовался высокий, благоухающий куст, покрытый красными розами. На самой же верхушке куста блестел точно звезда ослепительно белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя на радость и счастье всем. Все церковные колокола зазвонили сами собою, а птицы слетелись к ним целыми стаями. Счастливая Элиза стояла рядом со своими братьями, любимым королем, и ей не верилось, что весь этот праздник вырос из ее маленького девичьего сердечка.

0: Ребята слушали продолжение сказки «Дикие лебеди», но сейчас самым юным нашим слушателям пора готовиться ко сну. Доброй вам ночи, и да хранит вас Господь!
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, в сегодняшней программе музыковед Анна Колесник расскажет о том, как живет

0: и развивается ее уникальный авторский проект «Звучащий город». Анна, в прошлых программах мы уже знакомили наших радиослушателей с таким уникальным, интересным вашим авторским проектом «Звучащий город». И я знаю, что проект развивается, у него появилось много интересных программ, направлений. Расскажите, пожалуйста, нам.
1: Здравствуйте, Константин. Да, сегодня мы продолжаем говорить о таком интересном инновационном проекте, как музыкальные прогулки, музыкальные экскурсии «Звучащий город». На самом деле возможности туристического экскурса очень сильно расширяются. И вот когда я проходила обучение в образовательном центре «Тотем», нам рассказывали, каких только сейчас экскурсий нету, по крайней мере в Москве, и стендап-экскурсии, и театрализованные экскурсии, экскурсии, панк-экскурсии. Вот, то есть очень много. До нас еще не все веяния дошли, но то, что инициировала я, такого пока нет. Вот. И это действительно инновационная, интересная вещь, и поэтому всех приглашаю присоединиться к ней, поучаствовать и узнать что-то новое. Музыкальные прогулки — это возможность погрузиться в музыкальную историю через призму именно музыки. Все логично. То есть наш город очень сильно связан с музыкой. Очень много всего в нем находится музыкального. Причем интерес составляет не только те здания, которые, понятно, что они с музыкой связаны, вроде мускомедии, там оперного театра, филармонии. Вот. То есть тут уже понятно, что действительно есть музыкальная история. Но те здания, которые поменяли, так скажем, свою функцию или вообще исчезли с карты города. Об этом я тоже говорю. Это утраченные, так скажем, наши ценности. Но именно благодаря тому, что мы продолжаем о них говорить, они остаются в нашей памяти и в нашей истории. Мной разработано 8 музыкальных маршрутов. Пока что недавно добавила 9-й. Музыка завода в курсе по Уралмашу. И я планомерно провожу эти экскурсии по одной новой в неделю. И также по записи провожу уже все те, которые уже были проведены. Таким образом, прошла уже музыкальная экскурсия «Музыкальное сердце Екатеринбурга» от памятника Высоцкому до Тюза. Это большая музыкальная экскурсия. Она предполагает 2 точки музыкальной остановки, где профессиональные музыканты играют и поют произведения, соответствующие данной тематике. Дальше прошла краткая экскурсия. То есть у меня есть большие экскурсии, есть маленькие экскурсии. Прошла краткая экскурсия «Трезвучие 3 зданий». Она идет от филармонии до Тюза. Казалось бы, расстояние совсем маленькое, тем не менее здесь предполагается тоже 2 музыкальные остановки. Дальше такая средняя экскурсия «Верую». Тоже уже прошла позапрошлые выходные. Здесь я говорю о конфессиях веры, что вообще есть в Екатеринбурге, какие соборы остались, какие были утрачены. И мы слушаем православную музыку, естественно. Вот у нас выступал православный ансамбль на этой экскурсии, и также выступала оперная певица Лидия Зайцева, которая, ну, совершенно замечательно исполнила музыку, не православную, но и православную тоже, религиозную, разных конфессий. Это было очень здорово.

кстати, в себе се послан бы, свящи Богородице, радуйся, и со бесплотным глазом воплощаем тебя зря, Господи, ужасаши.

недоразумевает, и разумеете, дева ищущего за пик служащему, из боку чисту сыну, как у есть родитеща мощно рцими, к ней же он речи со страхом обачивает.

0: Также была совсем недавно экскурсия «Музыкальные раритеты». Она шла по центру Екатеринбурга, и тоже, казалось бы, расстояние совсем небольшое. Начальная точка – консерватория, конечная точка – дом актера. Ну, казалось бы, куда там идти и о чем рассказывать? Очень много о чем. Во-первых, два таких мастодонта стоят, 300-летние практически. Это консерватория и администрация. И, как ни странно, даже администрация связана с музыкой. Определенным образом. Дальше рассказываю о том, какая музыка звучала на площади. Ну и кое-что пою сама. Вот. Затем рассказываю, как связаны с музыкой вот эти дома-близнецы Коробковых, в которых сейчас находится торговый центр Европа. Ну и, собственно, дом актера — это просто жемчужина данной экскурсии. Она украшение данной экскурсии. Понятно, что там есть о чем рассказать и много о чем можно рассказать. Вот. Готовится у меня экскурсия от Битлов до Майкла. Начнется она от Битловского дворика, это на Горького, и закончится у памятника Майклу Джексону, это на Вайнера за Гринвичем. В общем, такая довольно протяженная экскурсия, и будет очень много о чем рассказать. Поэтому призываю вас знакомиться с этими экскурсиями. Кстати, они не станут сезонными, потому что музыкантов, если что, мы прячем в здания в определенные разные, и музыкальные, и не музыкальные, чтобы они у нас не замерзали. Потому что, конечно, играть вот даже при такой температуре, там, например, как сегодня, 10-11 градусов, это холодно. Холодно и пальцам, холодно губам, если это духовые инструменты. Поэтому, конечно, музыкантов мы бережем. Поэтому включайтесь в этот новый культурный процесс, он действительно прекрасен, вы по-другому увидите, услышите историю своего города. Спасибо за внимание, до новых встреч.
1: Анна, спасибо вам огромное за сегодняшний очень интересный рассказ, и мы с нетерпением будем ждать новых с вами встреч. Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. В сегодняшнем выпуске музыковед Анна Колесник рассказала о том, как живет и развивается ее новый творческий авторский проект «Звучащий город». До новых встреч, уважаемые радиослушатели. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!

проповеднице богоносней, бывшего во Осви, возвратившийся в Вавилон, скончавший твое пророчество и проповедавший тебя Христа всем.

избе в нижних и вышних, никако же отступи неописанное слово, снисхождение во божественное, неприхождение же местное бысь, и Рождество те.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Для магистрантов Департамента философии Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина, обучающихся по направлению религиоведения, организовали ознакомительную экскурсию по Екатеринбургской духовной семинарии. Визит состоялся в рамках академического сотрудничества между ведущим светским вузом региона и духовной школой Урала. Встреча гостей началась с приветственного слова старшего преподавателя кафедры библеистики и богословия, секретаря кафедры церковной истории и филологии диакона Антония Костылева. Отец Антоний ознакомил магистрантов с ключевыми вехами истории возникновения и возрождения духовного образования на Среднем Урале, а также рассказал об истории строительства нового семинарского комплекса в Верхней Пышме. Общение продолжалось в одной из учебных аудиторий, где к диалогу присоединились студенты пасторско-богословского отделения семинарии. Будущие священнослужители поделились с гостями личным опытом обучения, рассказали о внутреннем укладе духовной школы, распорядке дня, академических нагрузках и специфике несения богослужебных и бытовых послушаний. Программа визита продолжилась экскурсией по зданию семинарии. Гостям продемонстрировали современное материально-техническое оснащение учебных аудиторий, просторную библиотеку, актовые и спортивные залы, а также рекреационные зоны. Завершилась встреча неформальным общением за общим чаепитием в семинарской трапезной. Далее в этом выпуске. Слет клубов юных моряков «Четыре ветра» прошел 27 сентября на набережной Сидоровского канала в Ломоносове Ленинградской области. Перед началом состязаний исполняющий обязанности председателя епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Рустик Сиволапов отслужил молебен на начало благого дела. Участвовали команды морских клубов, кадетских классов и училищ, подростковых молодежных центров и моряков срочной службы военно-морского флота. Участникам слета от 14 до 18 лет. Члены комиссии оказывали ребятам моральную и молитвенную поддержку, приняли участие в церемонии награждения. Соревновательная программа морского многоборья включает такелажную подготовку, вязание морских узлов, швартовку, подачу бросательного конца и спасательного круга, викторину «Маяки и знаки Финского залива» и конкурс на знание морского английского языка. Дополнительно прошли мастер-классы на швертботах и яхте. И завершение выпуска. В храме святого великомученика Георгия Победоносца в Челябинске выступили хоровые коллективы Магнитогорской государственной консерватории имени Михаила Ивановича Глинки. Концерт прошел в рамках юбилейного 10-го международного фестиваля духовной музыки. Вечер открыл настоятель храма, протоиерей Владимир Воскресенский. Он напомнил о значимости духовной музыки, которая помогает верующим найти внутренний покой в суете будней. Церковные песнопения исполнили два коллектива консерватории – женский хор под руководством Евгении Кравченко и смешанный хор под управлением Ксении Клименковой. Слушатели отметили проникновенное исполнение и чуткое отношение артистов к духовной традиции. В завершение концерта к собравшимся обратился клирик прихода иерей Виктор Голубцов. Он поблагодарил музыкантов за молитвенную атмосферу и вручил руководителям хоров цветы от лица прихожан. Отец Виктор пожелал коллективам консерватории помощи Божией в служении, а слушателям сохранить в сердце мир и гармонию. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом». И я ее ведущая Алина Баева. В гостях у нас Ольга Мануилова. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуй, Алина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Алина, вот хочу тебя спросить, сейчас как раз осень, все такое красивое, да? Ты обращала когда-нибудь внимание на такие высокие желтые цветы, как будто маленькие подсолнечники? Видела где-нибудь их в городе? Вот их даже высаживают. Идешь где-то во дворе, они там растут.
0: Которые на клумбах растут?
1: Ну, на клумбах, да. Там возле дома бывает садит кто-то. В саду садят. То есть цветок высокий и похож на подсолнечник. А маленький как будто, да, такой вот он высокий-высокий. Обращала внимание?
0: Наверное.
1: А ты знаешь, что это за растение?
0: Нет.
1: Это растение топинамбур. Я слышала такое?
0: Да.
1: Слышала, да? Я сейчас предлагаю нам с тобой поговорить о топинамбуре. Что это за растение такое? Может быть, кто-то для себя его откроет. Может быть, даже кто-то и не знает. А оно ведь очень красивое. То есть цветы можно собирать в букеты, ставить дома у себя, там, дарить. А клубни очень полезны. Вообще, само название топинамбур произошло от индейцев. Племя тупинамба из Северной Америки назвало это растение топинамбус, солнечный корень. А во Францию клубни завезли мореплаватели в начале 17 века. И именно там это растение получило название топинамбур. А как ты думаешь, его родственники картофель или нет?
0: Да.
1: Думаю, что раз корни, да, то картофель.
0: Да.
1: А вот нет. На самом деле его ближайший родственник не картофель, а подсолнечник. Поэтому цветы очень так походят на подсолнечник. И форма дала прозвище из-за вытянутых клубней, напоминающих грушу. Его часто называют земляная груша или иерусалимский артишок. Появилась потому, что при определенном способе приготовления у топинамбура появляется вкус, похожий на артишок. В народе встречаются и другие названия. Бульба, боробля, от белорусского бульба, картофель. И топинамбур, он очень полезный, он не накапливает радиацию. И есть интересный практический факт. Топинамбур можно выращивать даже на территориях, пострадавших от аварии в Чернобыльской АЭС, например, да? И клубни остаются съедобными. Растение не поглощает радиоактивные вещества. И сам топинамбур улучшает почву. В отличие от многих других культур, которые ее истощают, топинамбур, наоборот, делает грунт более плодородным. Мне интересно, как получилось в этом году. Я посадила топинамбур в одном месте маленький, буквально с ладошку корешок, и там была просто, вот, знаешь, целина такая, невозможно было прокопать, но я маленькую ямку смогла выкопать. И посадила вот этот самый топинамбур. И что ты думаешь, произошло дальше?
0: Он разросся.
1: Да, он мало того, что разросся, и когда я осенью стала его выкапывать, я накопала 4 ведра топинамбура. Одно ведро я посадила, но почва стала при этом такая рыхлая, такая мягкая. Вот эта вся целина, она переработалась, и я потом на это место посадила флоксы. То есть вот мне топинамбур и урожай богатый дал. И сделал хорошую грядку для цветов. Вот представляешь, как здорово, да? То есть действительно это растение полезно высаживать. И высаживают как однолетник, его потом убираем, потому что если оставить, он вообще весь огород потом заполонит. Если с маленькой горсточки, да, с ладошки, выросло 4 ведра. Представляешь, как он в рост идет? А как использовать, да, вот топинамбур? Как ты думаешь, его можно использовать?
0: Вообще, я слышала, что его используют в различных полезных, бессахарных продуктах. Допустим, есть люди, которым нельзя сахар или которые худеют. И вот есть специальный сироп из топинамбура, он очень сладкий, и его добавляют как заменитель сахара.
1: Да, а можно есть его, да, в пищу использовать. А еще растения индейцы использовали для заживления ран. Есть такой забавный факт, если куриц кормить плодами топинамбура, они начинают нестись раньше, да, то есть вот они же как бы обычно весной, зимой это у них перерыв, они не несут яйца. Ну, если, конечно, гормонами, да, опять же, не кормить, как на птицефабрике. Вот. И в Европе был пик популярности в 17 веке. Топинамбур быстро распространился по Европе, его ели на королевских обедах, в крестьянских домах. Но когда распространился картофель в 18 веке, топинамбур отошел на второй план. А в России путь был извилистым. Есть несколько версий, как растение попало в нашу страну. Через Архангельск, по некоторым данным, его привезли из Китая, и сначала использовали в основном знахари как целебное средство, а именно для приготовления пищи он стал популярен позже. Вавилов продвигал культуру в 30-х годах и при его участии СССР приняли решение культивировать топинамбур в колхозах и даже провели первую всесоюзную конференцию по топинамбуру. Попытка хранить его как картофель привела к большим потерям урожая, потому что, ну, по факту это надо съесть буквально за месяц, он не будет долго лежать, он темнеет, начинает гнить. И его называют планетарной культурой 21 века. На международной конференции по растениеводству в 2000 году топинамбур так назвали «за высокое сочетание урожайности и неприхотливости». То есть, представляешь, земля почти целинная, да, не разработанная, и такой огромный урожай получить. То есть не удобряла, ничего, даже не поливала. Сам рос и рос, там дождик полил, и хорошо. Так вот, в СССР путем скрещивания топинамбура с подсолнечником создали новое растение. Тупи-подсолнечник. Вот ни разу его, конечно, не видела, не ела, но вот такое есть. И также топинамбур использовали в промышленности. Французы добавляли топинамбур в спирт и в коньяк. А в Америке сушеный топинамбур используют как менее калоритную замену кофе. И вот ты сказала, что действительно он снижает сахар, да, то есть для диабетиков очень полезен, потому что такая особенность топинамбура, в нем много инсулина. И инсулин обладает пребиотическими свойствами. Он питает полезные бактерии в кишечнике, помогает вырабатывать, да, и помогает регулировать уровень глюкозы в крови. Очень полезное растение. И можно использовать его целиком, то есть как клубни, так и даже молодые листья, там, в салат, например. И он универсален, то есть можно готовить различные блюда, жарить, варить, запекать, делать пюре, оладушки, добавлять в салаты. Но единственный нюанс, долго, к сожалению, он не хранится, поэтому выкопали, и надо буквально в течение, ну, максимум месяца съесть. Дольше, к сожалению, на зиму топинамбур сохранить не получится. Вот. А ты можешь нам поделиться какой-то информацией, может быть, рецепт какой-то из топинамбура?
0: Вообще, на самом деле, есть много различных рецептов. Их используют как раз-таки топинамбур как и в сладких рецептах, так и в соленых. Например, очень вкусно будет, если вы возьмете топинамбур, нарежете как картофельные дольки, добавите масло подсолнечного и различные приправы, допустим, сушеные, паприку, поставите это в духовку, и у вас будет очень вкусный гарнир. Это прям более необычно, чем картофель. А сегодня я хочу поделиться более подробно рецептом очень полезного салата, очень витаминного. Итак, для него нам понадобится топинамбур 200 грамм, морковка 100 грамм, одно яблоко, грецкие орехи, буквально горсточка, немного лимона, нам понадобится сок из него, масло растительное 2 столовые ложки, сахар 1 чайная ложка и соль щепотка. Повторим. Топинамбур 200 грамм, морковка 100 грамм, одно яблоко, горсточка грецких орехов, немного лимона, половинка. Масло растительное 2 столовые ложки, сахар 1 чайная ложка и соль 1/2 чайной ложки. Итак, первым делом мы, конечно же, моем все наши овощи, яблоко и топинамбур. Очищаем морковь от кожицы, также очищаем яблоко и топинамбур. Нарезаем орешки, но не сильно мелко. В этом салате они должны чувствоваться. Просто, ну, на несколько частей буквально. Далее мы берем и из нашей половинки лимона выдавливаем сок. Берем тару, в которой мы все будем соединять. Туда мы натираем морковь на крупные терки. Также натираем топинамбур и яблоко. То есть можно по очереди просто все натереть на одной терке. Я считаю, что это очень быстро. И не надо резать по-разному все это. Далее мы смешиваем все ингредиенты нашего овощного салата. Заправляем лимонным соком и растительным маслом. По желанию добавляем сахар и соль. И все. Очень полезный салат готов. Так как сейчас осень, я считаю, что и яблок сезон, и морковь сезон, и топинамбура, и вот пока это все свежее, только, так скажем, с огорода это можно найти, это будет очень вкусно и полезно.
1: Я думаю, что мы справились с тобой с задачей нашей программы, рассказали о топинамбуре, возможно, кто-то и знал, но забыл, и как раз попробует его, и, может быть, даже кто-то вновь для себя открыл этот прекрасный овощ. А мы будем прощаться. Программу из цикла «Вкусное путешествие» для вас подготовили и провели Алина Баева
0: Ольга Манулова. Всем до свидания. До новых встреч.

0: «Звучащая книга». Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: Глава 16. Войдя однажды в отсутствие Варвары Павловны в ее кабинет, Лаврецкий видал на полу маленькую тщательно сложенную бумажку. Он машинально ее поднял, машинально развернул и прочел следующее, написанное на французском языке. «Милый ангел Бетси, я никак не решаюсь назвать тебя Барби или Варвара. Я напрасно прождал тебя на углу бульвара. Приходи завтра к 13:30 на нашу квартирку. Твой добрый толстяк об эту пору обыкновенно зарывается в свои книги. Мы опять споем ту песенку вашего поэта Пушкина, которой ты меня научила, старый муж, грозный муж. Тысяча поцелуев твоим ручкам и ножкам, я жду тебя, Эрнест». Лаврецкий не сразу понял, что такое он прочел. Прочел бы второй раз, и голова у него закружилась. Пол заходил под ногами, как палуба корабля во время качки. Он и закричал, и задохнулся, и заплакал в одно мгновение. Он обезумел. Он так слепо доверял своей жене. Возможность обмана, измены никогда не представлялась его мысли. Этот Эрнест, этот любовник его жены, был белокурый, смазливый мальчик лет 23 со вздернутым носиком и тонкими усиками, едва ли не самый ничтожный изо всех ее знакомых. Прошло несколько минут, прошло полчаса. Лаврец

0: Ты все стоял, стискивая роковую записку в руке и бессмысленно глядя на пол. Сквозь какой-то темный вихрь мерещились ему бледные лица. Мучительно замирало сердце. Ему казалось, что он падал, падал, и конца не было. Знакомый легкий шум шелкового платья вывел его из оцепенения. Варвара Павловна в шляпе и шале торопливо возвращалась с прогулки. Лаврецкий затрепетал весь и бросился вон. Он почувствовал, что в это мгновение он был в состоянии истерзать ее, избить ее до полусмерти, по-мужицки задушить ее своими руками. Изумленная Варвара Павловна хотела остановить его, но он мог только прошептать «Бетси» и выбежал из дому. Лаврецкий взял карету и велел вести себя за город. Весь остаток дня и всю ночь до утра пробродил он, беспрестанно останавливаясь и всплескивая руками. Он то безумствовал, то ему становилось как будто смешно, даже как будто весело. Утром он прозяб и зашел в дрянной загородный трактир, спросил комнату и сел на стул перед окном. Судорожная зевота напала на него. Он едва держался на ногах, тело его изнемогало, а он и не чувствовал усталости. Зато усталость брала свое. Он сидел, глядел и ничего не понимал. Не понимал, что с ним такое случилось, отчего он очутился один с одеревенелыми членами, с горечью во рту, с камнем на груди, в пустой незнакомой комнате. Он не понимал, что заставило ее, Варю, отдаться этому французу. И как могла она, зная себя неверной, быть по-прежнему спокойной, по-прежнему ласковой и доверчивой с ним? «Ничего не понимаю», — шептали его засохшие губы. «Кто мне поручится теперь, что в Петербурге?» И он не доканчивал вопроса и зевал, опять дрожа и пожимаясь всем телом. Светлые и темные воспоминания одинаково его терзали. Ему вдруг пришло в голову, что на днях она при нем и при Эрнесте села за фортепиано и спела «Старый муж, грозный муж». Он вспомнил выражение ее лица, странный блеск глаз и краску на щеках, и он поднялся со стула. Он хотел пойти и сказать им: «Вы со мной напрасно пошутили. Прадед мой мужиков за ребра вешал, а дед мой сам был мужик. Да убить их обоих!» То вдруг ему казалось, что все, что с ним делается, сон, и даже не сон, а так вздор какой-то, что стоит только встряхнуться, оглянуться. Он оглядывался, и как ястреб когтит пойманную птицу, глубже и глубже врезывалась тоска в его сердце. К довершению всего Лаврецкий через несколько месяцев надеялся быть отцом. Прошедшее, будущее, вся жизнь была отравлена. Он вернулся, наконец, в Париж, остановился в гостинице и послал Варваре Павловне записку господина Эрнеста следующим письмом. Прилагаемая бумажка вам объяснит все. «Кстати, скажу вам, что я не узнал вас. Вы, такая всегда аккуратная, роняете такие важные бумаги». Эту фразу бедный Лаврецкий готовил и лелеял в течение нескольких часов. «Я не могу больше вас видеть. Полагаю, что и вы не должны желать свидания со мною. Назначаю вам 15 тысяч франков в год. Больше дать не могу. Присылайте ваш адрес в деревенскую контору. Делайте, что хотите. Живите, где хотите. Желаю вам счастья. Ответа не нужно». Лаврецкий написал жене, что не нуждается в ответе, но он ждал. Он ждал ответа, объяснения этого непонятного, непостижимого дела. Варвара Павловна в тот же день прислала им большое французское письмо. Оно его доконало. Последние его сомнения исчезли, и ему стало стыдно, что у него оставались еще сомнения. Варвара Павловна не оправдывалась. Она желала только увидать его, умоляла не осуждать ее безвозвратно. Письмо было холодно и напряженно, хотя кое-где виднелись пятна слез. Лаврецкий усмехнулся горько и велел сказать через посланного, что все очень хорошо. Три дня спустя его уже не было в Париже. Он поехал не в Россию, а в Италию. Он сам не знал, почему он выбрал именно Италию. Ему в сущности было все равно, куда ни ехать, лишь бы не домой. Он послал предписание своему бурмистру насчет Жениной пенсии, приказывая ему в то же время немедленно принять от генерала Карабьина все дела по имению, не дожидаясь сдачи счетов, и распорядиться о выезде его превосходительства из Лавриков. Живо представил он себе смущение, тщетные величавости сгоняемого генерала и при всем своем горе почувствовал некоторое злобное удовольствие. Тогда же попросил он в письме Глафиру Петровну вернуться в Лаврики и отправил на ее имя доверенность. Глафира Петровна в Лаврики не вернулась и сама припечатала в газетах об уничтожении доверенности, что было совершенно излишне. Скрываясь в небольшом итальянском городке, Лаврецкий еще долго не мог заставить себя не следить за женою. Из газет он узнал, что она из Парижа поехала, как располагала, в Баден-Баден. Имя ее скоро появилось в статейке, подписанной тем же месье Жюлем. В этой статейке сквозь обычную игривость проступало какое-то дружественное соболезнование. Очень гадко сделалось на душе Федора Ивановича при чтении этой статейки. Потом он узнал, что у него родилась дочь. Месяца через два получил он от бурмистра извещение о том, что Варвара Павловна вытребовала себе первую треть своего жалования. Потом стали ходить все более и более дурные слухи. Наконец шумом пронеслась по всем журналам трагикомическая история, в которой жена его играла незавидную роль. Все было кончено. Варвара Павловна стала известностью. Лаврецкий перестал следить за нею, но не скоро мог с собою сладить. Иногда такая брала его тоска по жене, что он, казалось, все бы отдал, даже, пожалуй, простил бы ее, лишь бы услышать снова ее ласковый голос, почувствовать снова ее руку в своей руке. Однако время шло недаром. Он не был рожден страдальцем. Его здоровая природа вступила в свои права. Многое стало ему ясно. Самый удар, поразивший его, не казался ему более непредвиденным. Он понял свою жену. Близкого человека только тогда и поймешь вполне, когда с ним расстанешься. Он опять мог заниматься, работать, хотя уже далеко не с прежним рвением. Скептицизм, подготовленный опытами жизни, воспитанием, окончательно забрался в его душу. Он стал очень равнодушен ко всему. Прошло года 4, и он почувствовал себя в силах возвратиться на родину, встретиться с своими. Не останавливаясь ни в Петербурге, ни в Москве, прибыл он в город О, где мы расстались с ним, и куда мы просим теперь благосклонно вернуться вместе с нами. Глава 17. На другое утро после описанного нами дня, часу в 10, Лаврецкий всходил на крыльцо Калитинского дома. Ему навстречу вышла Лиза в шляпке и в перчатках. «Куда вы?» — спросил он ее. «К обедне. Сегодня воскресенье». «А разве вы ходите к обедне?» Лиза молча с изумлением посмотрела на него. «Извините, пожалуйста», — проговорил Лаврецкий. «Я не то хотел сказать. Я пришел проститься с вами. Я через час еду в деревню». «Ведь это отсюда недалеко?» — спросила Лиза. «Верст 25». На пороге двери появилась Леночка в сопровождении горничной. «Смотрите, не забывайте нас», — промолвила Лиза и спустилась с крыльца. «И вы не забывайте меня». «Да послушайте», — прибавил он, — «вы идете в церковь. Помолитесь, кстати, за меня». Лиза остановилась и обернулась к нему. «Извольте», — сказала она, прямо глядя ему в лицо, — «я помолюсь и за вас. Пойдем, Леночка». В гостиной Лаврецкий застал Марью Дмитриевну одну. От нее пахло одеколоном и мятой. У ней, по ее словам, болела голова, и ночь она провела беспокойно. Она приняла его с обычной своей томной любезностью и понемногу разговорилась. «Не правда ли?» — спросила она его. «Какой Владимир Николаевич приятный молодой человек!»
1: «Какой это Владимир Николаевич?»
0: «Да Паншин! Вот что вчера здесь был. Вы ему ужасно понравились. Я вам скажу по секрету, моншер кузен, он просто без ума от моей Лизы. Что ж, он хорошей фамилии, служит прекрасно, умен, ну, камер-юнкер, и если на то будет воля Божья, я с своей стороны, как мать, очень буду рада. Ответственность, конечно, большая. Конечно, от родителей зависит счастье детей. Да ведь и то сказать, до сих пор худо ли, хорошо ли, ведь все я, везде я одна, как есть». И воспитала ты детей, и учила их, все я. Я вот и теперь, мамзель, от госпожи Болюс выписала. Марья Дмитриевна пустилась в описание своих забот, стараний, своих материнских чувств. Лаврецкий слушал ее молча и вертел в руках шляпу. Его холодный тяжелый взгляд смутил разболтавшуюся барыню. «А Лиза, как вам нравится?» — спросила она.
1: «Лизавета Михайловна прекраснейшая девица», — возразил Лаврецкий, встал, откланялся и зашел к Марфе Тимофеевне.
0: Марья Дмитриевна с неудовольствием посмотрела ему вслед и подумала: «Экой тюлень, мужик! Но теперь я понимаю, почему его жена не могла остаться ему верной». Марфа Тимофеевна сидела у себя в комнате, окруженная своим штатом. Он состоял из 5 существ, почти одинаково близких ее сердцу. Из толстозобого ученого-снегиря, которого она полюбила за то, что он перестал свистать и таскать воду, маленькой, очень пугливой и смирной собачонки Роски, сердитого кота-матроса, черномазой вертлявой девочки лет 9 с огромными глазами и острым носиком, которую звали Шурочкой, и пожилой женщины лет 55 в белом чипце и коричневой кургузой коцовейке на темном платье, по имени Настасьи Карповны Агарковой. Шурочка была мещаночка, круглая сирота. Марфа Тимофеевна взяла ее к себе из жалости, как и Роску, и собачонку, и девочку она нашла на улице. Обе были худые и голодны, обеих мочил осенний дождь. За Роской никто не погнался, а Шурочку даже охотно уступил Марфе Тимофеевне ее дядя, пьяный башмачник, который сам не доедал и племянницу не кормил, а колотил по голове колодкой. С Настасьей Карповной Марфа Тимофеевна свела знакомство на богомолье в монастыре. Сама подошла к ней в церкви. Она понравилась Марфе Тимофеевне за то, что, по ее словам, очень вкусно молилась. Сама с ней заговорила и пригласила ее к себе на чашку чаю. С того дня она уже не расставалась с ней. Настасья Карповна была женщина самого веселого и кроткого нрава, вдова, бездетная, из бедных дворянок, голову имела круглую, седую, мягкие белые руки, мягкое лицо с крупными добрыми чертами и несколько смешным вздернутым носом. Она благоговела перед Марфой Тимофеевной, и та ее очень любила, хотя подтрунивала над ее нежным сердцем. Она чувствовала слабость ко всем молодым людям и невольно краснела, как девочка от самой невинной шутки. Весь ее капиталец состоял из 1200 рублей ассигнациями. Она жила на счет Марфы Тимофеевны, но на ровной с ней ноге. Марфа Тимофеевна не вынесла бы подобострастия. «А, Федя!» — начала она, как только увидала его. «Вчера вечером ты не видел моей семьи. Полюбуйся. Мы все к чаю собрались. Это у нас второй праздничный чай. Всех полоскать можешь. Только Шурочка не дастся, а кота царапает. Ты сегодня едешь?»
1: «Сегодня». Лаврецкий присел на низкое стульце. «Я уже с Марьей Дмитриевной простился. Я Елизавету Михайловну видел».
0: «Зови ее Лизой, отец мой. Что за Михайловна она для тебя? Да сиди смирно, а то ты Шурочкин стул сломаешь».
1: «Она к обедне шла», — продолжал Лаврецкий. «Разве она богомольня?»
0: «Да, Федя, очень. Больше нас с тобою, Федя».
1: «А вы разве не богомольны?» — заметила, пришептывая, Настасья Карповна. и сегодня к ранней обедне не пошли, а к поздней пойдете. А нет, ты одна пойдешь. Обленилась я, мать моя, возразила Марфа Тимофеевна. Чаем уж очень себя балую. Она говорила Настасье Карповне «ты», хотя и жила с ней на ровной ноге. Недаром же она была Пестова. Трое Пестовых значится в синодике Ивана Васильевича Грозного. Марфа Тимофеевна это знала. «Скажите, пожалуйста», — начал опять Лаврецкий. «Мне Марья Дмитриевна сейчас говорила об этом, как бишь его, паншине. Что это за господин?» «Какая она болтушка, прости, Господи!» — проворчала Марфа Тимофеевна. «Чай под секретом тебе сообщила, что вот, мол, какой навертывается жених. Шушукала бы с своим Поповичем, нет, видно, и мало. И ведь нет еще ничего, да и слава Богу, а она уж болтает». «Почему же, слава Богу?» — спросил Лаврецкий. «А потому что молодец мне не нравится. Да и чему тут радоваться?» «Не нравится он вам?» «Да не всех же ему пленять. Будет с него и того, что вот Настасья Карповна в него влюблена». Бедная вдова вся всполошилась. «Что это вы, Марфа Тимофеевна, Бога вы не боитесь?» — воскликнула она, и румянец мгновенно разлился у ней по лицу и по шее. «И ведь знает плут», — перебила ее Марфа Тимофеевна, — «знает, чем ее прельстить. Табакерку ей подарил. Федь, попроси у ней табачку понюхать. Ты увидишь, табакерка какая славная. На крышке гусар на коне представлен. Уж ты лучше, мать моя, не оправдывайся». Настасья Карповна только руками отмахивалась. «Ну, а Лиза?» — спросил Лаврецкий. «К нему неравнодушно?» «Кажется, он ей нравится. А, впрочем, Господь ее ведает. Чужая душа, ты знаешь, темный лес, а девичьи подавно. Вот и Шурочкину душу поди разбери. Зачем она прячется, а не уходит с тех пор, как ты пришел?» Шурочка фыркнула подавленным смехом и выскочила вон, а Лаврецкий поднялся с своего места. «Да», — промолвил он с расстановкой, — «девичью душу не разгадаешь». Он стал прощаться. «Что ж, скоро мы тебя увидим?» — спросила Марфа Тимофеевна. «Как придется, тетушка, тут ведь недалеко». «Да, ведь ты в Васильевское едешь, ты не хочешь жить в Лавриках, но это твое дело. Только съезди ты, поклонись гробу матери твоей. Да и бабкину гробу, кстати. Ты там за границей всякого ума набрался. А кто знает, может быть, и они почувствуют в своих могилах, что ты к ним пришел. Да не забудь, Федя, по Глафире Петровне тоже панафиду отслужить. Вот тебе и целковый. Возьми, возьми, это я по ней хочу отслужить панафиду. Я ее при жизни не любила». А нечего сказать, с характером была девка. Умница была. Ну и тебя не обидела. А теперь ступай с Богом, а то я тебе надоем. И Марфа Тимофеевна обняла своего племянника. А Лизе за паншиным не быть, не беспокойся. Не такого мужа она стоит. Да я нисколько и не беспокоюсь, отвечал Лаврецкий и удалился.
2: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. С 27 по 30 октября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в уральской столице пройдет 17-я межрегиональная конференция по церковному социальному служению. Организаторами выступают Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, отдел социального служения Екатеринбургской епархии и Православная служба милосердия. Конференцию возглавят митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела по благотворительности, протоиерей Михаил Потокин и руководитель социального отдела Екатеринбургской епархии протоиерей Евгений Попеченко. Для участия в конференции в Екатеринбург прибудут представители 16 епархий Уральского федерального округа, а также делегаты из других регионов, в том числе из Москвы. В мероприятиях примут участие руководители церковных социальных проектов, главы социальных отделов епархий и их помощники, представители органов власти, духовники и старшие сестры сестричеств милосердия, координаторы социальных добровольцев, ответственные за помощь вернувшимся с фронта. Всего ожидается более 300 делегатов. Четырехдневная программа конференции составлена таким образом, чтобы максимально охватить все сферы социального служения. Всего пройдет более 30 сессий по наиболее актуальным вопросам церковного социального служения. Работу сессии конференции предварит архиерейская литургия во главе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. Кроме того, участники посетят социальные объекты православной службы милосердия, такие как автобус милосердия, Успенская обитель, центр поддержки для женщин «Мария», центр для мам с детьми в кризисной ситуации «Нечаянная радость», благотворительный магазин «Две лепты». В рамках конференции возле храма на Крови пройдет открытие фотовыставки «Церковь помогает», второй совместной выставки Синодального отдела по благотворительности и издательского дома «Коммерсант» о церковных социальных проектах. Также всех участников и гостей конференции ждет подарок – концерт о любви в исполнении протоиерея Евгения Попеченко и матушки Ольги. Далее в этом выпуске. Иерей Вячеслав Инюшин из Курганской епархии вместе со своей супругой Верой стали гостями нового сезона православного молодежного проекта «Православные зумеры. Домострой». Съемки эпизода проходили в городе Суздале во время блюзового фестиваля. В рамках встречи ведущие и участники обсудили вопросы устройства православной семьи, ценности брака и венчания для современной молодежи. Отец Вячеслав поделился своим опытом служения и семейной жизни, подчеркнув важность духовного фундамента в отношениях супругов. Особое внимание было уделено обсуждению трактовки старинной книги «Домострой» сборника правил о семейных ценностях XVI века. Участники размышляли над тем, что из традиционных направлений актуально сегодня, а что требует пересмотра с учетом современных реалий. По словам Вячеслава Инюшина, крепкая семья держится на традициях и духовных основах. Встреча завершилась обменом мнениями между молодыми участниками проекта и опытными семьями, которые поделились своими историями преодоления трудностей и сохранения любви через годы совместной жизни. В завершении батюшка благословил участников на дальнейшее путешествие по России, пожелав им найти ответы на волнующие их вопросы о браке и семье. Проект направлен на поиск смыслов современного христианского брака среди молодых православных семей и обсуждение актуальных вопросов веры и традиции. И завершение выпуска. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы руководитель отдела Челябинской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Дмитрий Егоров посетил региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи «Авангард» в Чебуркуле. В составе Совета шефов воинских частей священник встретился с участниками 11-х учебных сборов по основам военной службы. Обращаясь к старшеклассникам, отец Дмитрий пожелал им крепости сил, мужества и помощи Божией в освоении военных дисциплин и служении Отечеству. Центр «Авангард» проводит учебные сборы для старшеклассников, реализует военно-прикладные и оборонно-спортивные программы, а также организует патриотические мероприятия для молодежи. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, популярный современный российский автор, который в 22 года стал самым молодым членом Союза писателей. Дмитрий пишет романы, повести и рассказы для детей и подростков. Особое место среди его книг занимает цикл исторических портретов русских князей под названием «Заступники земли русской». Предлагаем вашему вниманию повествование о храбрых и сильных воинах, благородных защитников Древней Руси, читает Станислав Федосов, издательство «Ардис».
1: Предательство деревянного истукана. С малых лет князь Владимир тянулся сердцем к Богу. Однако не ведал он тогда Бога истинного, как не ведала его и вся языческая Русь. А потому Владимир вместе со всей могучей своей дружиной был усердным язычником. Введенный в заблуждение волхвами, утверждавшими, что и грозные боги дают победы оружию русскому, он поставил множество истуканов, кумиров и капищ, дашь богу, стри богу, Хорсу, Мокоши и многим другим языческим божествам. Кроме того, на холме рядом с княжеским теремом своим установил он огромного бога Перуна, вытесанного из целого дуба, с вызолоченными усами. Многие жертвы, в том числе и человеческие, приносились Перуну после каждой большой победы. А таких побед было множество. При храбром Владимире, как и при отце его Святославе, счастье как никогда сопутствовало доблестному русскому оружию. В первые же годы своего княжения Владимир очень удачно разбил гордых поляков, отвоевав у них Перемышль, Червень и другие города, где сидела Червонная Русь, и присоединил их к владениям русской земли. Когда поднялись вятичи, князь Святославич усмирил и их, и заставил платить себе дань. Не успела Русь насладиться миром, как восстали Радимичи. Владимир выслал против них воеводу по прозвищу Волчий Хвост, который на голову разбил Радимичи на реке Песчане. Долгое время после того на Руси насмехались над жителями тех мест, говоря, что они Волчьего Хвоста боятся. В 983 году доблестная рать князя Владимира отправилась походом на Ятвягов. Князь ехал впереди большой своей дружины, с которой вместе он составлял почти одно целое. Ничего не жалел Владимир для дружины своей. Как-то раз подпившие на перу дружинники стали роптать на князя, говоря: «Горе нам, едим мы деревянными ложками, а не серебряными». Услышав о том, Владимир немедленно велел сковать дружине своей серебряные ложки, молвя: «Серебром и золотом не соберу дружины, а дружиной сыщу и серебро, и золото, как и дед, и отец мой доискались дружины и золота, и серебра». Ятвяги напали внезапно, едва передовой полк русичей вошел в Дубраву. Конский храп, дикие крики и сотни темных фигур, отделившихся вдруг от кустарника и хлынувших из глубокого оврага, пересекающего местность. «Засада!» — крикнул скакавший впереди всех Ратмир. «К бою, братья! Берегите князя!» — крикнул Добрыня и, выхватив меч, бросился на помощь к Владимиру. Святославичу, отражавшему атаку сразу трех ятвяжских воинов, приходилось туго. Лишь крепкий греческий панцирь спас его от метательного копья. Не вмешайся Добрыня, зарубивший одного из нападавших и схватившийся со вторым, сложил бы юный князь голову. Добрую половину боя ятвяги теснили русичей, осыпая их стрелами и камнями из пращей. Один за другим, как подрубленные дубы, падали вокруг Владимира самые надежные его дружинники. Вот со стрелой в горле упал Ратмир. Вот схватился за рассеченную камнем щеку Добрыня. А вот и конь самого Владимира, раненый копьем, захрипев, шарахнулся и осел на передние ноги. «Неужто конец?» — мелькнуло в мыслях князя. Но, не давая себе отчаяться, он перескочил на другого коня и продолжил бой, воодушевляя свою дружину. Окруженные русичи рубились отчаянно, в одиночку бросаясь на целые отряды ятвягов. Однако те давили числом, и княжеская дружина неуклонно таяла. Вот упал Симон, вот великан Сфенкел, погнавшийся за ятвягом, вместе с конем рухнул в искусно вырытую яму. Перед мысленным взором Святославича мелькнул на миг огромный деревянный перун с серебряной головой и позлощенными усами. «Помоги Перуне сохранить дружину! Принесу тебе богатые жертвы!» — взмолился мысленно Владимир. Но тщетна была его мольба. Не услышал князя золотоусый языческий болван. Сотнями гибли русичи. Повисали на них ятвяги, стаскивали с коней, били дубинами, копьями. Все меньше оставалось дружины у Владимира. Святославич сам не знал, отчего вспомнил он вдруг строгий лик на потрескавшейся доске, которому молилась бабка его Ольга, одна из первых на Руси христианок. «Помоги тогда ты, бог моей бабки, раз Перун не может! Яви чудо!» — крикнул горячо Владимир. И произошло чудо. Внезапно, без видимой причины, отряды ятвягов дрогнули и, не выдержав натиска русичей, обратились в бегство, стремясь затеряться в густой дубраве. Дружина Владимира преследовала отступавшего врага, разя его мечами. Победа была полной. Разбив ятвягов, дружина вернулась в Киев с богатой добычей и множеством пленных. Князь Владимир был задумчив, и хотя продолжал вести прежнюю языческую жизнь, нередко вспоминал тот случай на бранном поле. А тут еще произошло событие, оставившее в непробудившейся до конца душе князя глубокий след. Кровавые усы Перуна. Считая, что победой над ятвягами русичи обязаны Перуну, волхвы решили почтить своего истукана принесением ему человеческой жертвы. «Кинем жребий на отрока и на девицу. На кого падет, того и заколем мы в жертву Перуну, а их кровью вымажем ему усы. Насытится Перун и будет давать нам новые победы», — говорили волхвы. Жребий был брошен и пал на юного отрока, варяга. Звали его Иоанн. Он был единственным сыном отца своего Феодора. Оба, и Феодор, и Иоанн, были христианами, что особенно раздражало волхвов. Именно потому волхвы и выбрали в жертву Иоанна, подстроив жребий. «Идите и приведите нам отрока, так пожелал Перун!» — беснуясь, кричали волхвы. Посланцы волхвов отправились на двор к Феодору и заявили ему, что хотят взять его сына и заколоть перед истуканом с золотыми усами. «Гордись, отец! Его выбрал сам Перун! Дух твоего сына будет прислуживать ему в загробном мире. Выдай нам сына, и мы уйдем!» «Не отдам вам, Иоанна! Ваши боги не боги, а деревяшки! Они не едят, не пьют и не говорят, на что им мой сын? Разве не знаете, что ваши истуканы вырублены топором из стволов и обтесаны? Не боги они, а бесы. Истинный же Бог один. Это Он сотворил все в мире и самого человека по образу и подобию своему». Разъярились волхвы, когда услышали такой ответ. Двое их посланцев, оттолкнув Феодора, хотели схватить Иоанна, но отважный варяг выхватил меч и стал оборонять сына. Посланцы, выкрикивая угрозы, отступили. Вскоре подосланная волхвами толпа ворвалась во двор. Феодор с Иоанном укрылись на втором этаже хором. «Отдай сына, и сам уцелеешь!» — кричали волхвы. «Не отдам! Если ваш Перун всемогущ, то пускай явится за ним и сам возьмет моего сына. Зачем же мешаете ему?» — решительно отвечал христианин. «Не слушайте его, киевляне! Разве не видите, что он оскорбляет наших богов? Бросайте факелы, жгите христиан!» — завопили в испуге волхвы. Полетели факелы. Деревянные хоромы вспыхнули, занявшись сразу с нескольких концов. Ворвавшись внутрь, разъяренная толпа растерзала Иоанна и Феодора. Узнав о том, как погибли варяги, загрустил князь Владимир. Зорким своим сердцем почувствовал он, что боги языческого пантеона не больше, чем позолоченные стуканы. Однако истинный бог тогда не был ему ведом. Душа киевского князя страдала, искала, но все еще не видела истины.
0: Вы слушали главы книги «Заступники земли русской». Автор Дмитрий Емец, читал Станислав Федосов, издательство «Ардис». Продолжение следует.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Архипастырь. Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
2: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие клирик храма Успения Пресвятой Богородицы города Верхняя Пышма, заведующий библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии и иеромонах Амвросий Дегтярев. Тема беседы – «Искусственный интеллект в духовной и практической жизни». Беседует Тимофей Обухов, программа из студии телеканала «Союз».
3: Есть вопрос, который, думаю, что требует нашего пристального внимания. Он касается все большего влияния, которое оказывает искусственный интеллект на все сферы жизни человека. Даже самого простого, того, кто занимается какими-то элементарными вещами, он все равно имеет в руках телефон, планшет, он пользуется различным программным обеспечением. А я уж не говорю про интернет, компьютерные технологии и прочее. И вот в связи с этим, конечно же, мне хотелось бы спросить вас, как человека, который занимается в том числе научной деятельностью, педагогической деятельностью, На вас влияние оказывает, на вашу деятельность? Встречаетесь ли вы с вообще искусственным интеллектом в своей повседневной жизни, в рабочих процессах, в рабочих вопросах? Может быть, кто-то из вашего окружения, может быть, на базе семинария? Ну, в общем-то, вам слово.
4: Я думаю, что нашу беседу о нейросетях следует начать с признания того факта, что они не просто вошли в нашу жизнь, а вот закрепились прочно в ней, точно так же, как когда-то в нашу жизнь вошли и закрепились прочно электричество, компьютеры, мобильные телефоны. Это свершившийся факт, который уже отменить, отмотать назад невозможно. Остается только его уже признать и как-то научиться с ним жить и взаимодействовать. Отвечая на ваш вопрос касаемо использования искусственного интеллекта в нашей научной, педагогической, рабочей сфере,

0: о технологиях, о новых технологиях и их использовании в библиотечной сфере, там могу отметить, что с практической точки зрения нейросети обсуждались активно. То есть кто-то их привлекает для обучения хоть сотрудников, хоть посетителей, хоть читателей, для систематизации, для каталогизации книг, для упрощения каких-либо внутренних библиотечных процессов. Проектов было озвучено достаточно много. Я могу сказать, что вот как раз в свете открытия нового здания семинарии нами тоже была составлена концепция развития библиотеки до 2029 года, и вопрос об интеграции искусственного интеллекта в нашу сферу деятельности, он, конечно, там присутствует. То есть планируется его из литературы для оцифровки фонда редких книг. У нас хранится более 1000 редких книг, вот дореволюционной печати или рукописных изданий. Возможно, для перевода святоотеческих текстов. То есть сфера его применения, она достаточно большая, и она не ограничивается каким-то одним направлением, их много. Но вопрос не в том, что мы используем, вопрос, как это использовать и каковы рамки этого использования. Не навредит ли это нашей работе? Не навредит ли это тем процессам, которые у нас происходят? Ну а самое главное, конечно, не навредит ли это человеческой душе?
1: Мальчика, в связи с этим, опять же, вопрос. Вот мы, когда говорим искусственный интеллект, да, ИИ сокращенно, нейросети, огромные массивы базы данных, которые уже так или иначе на базе, на их основе уже разработаны определенные модели, которые уже действуют, которые внедряются, и к ним имеет доступ широкий круг пользователей по всему миру. В связи с этим, вот говоря о экономике, еще как-то можно представить, что искусственный интеллект влияет на экономику. Наверное, да, как бы что-то каждый себе может какие-то представления как-то нащупать, понять, на каком-то понятийном уровне для себя выяснить моменты. Есть понимание, что, например, те же ИИ помогают работе там, врачей в различного рода разработке новых технологий, лекарств, формул, там молекулы, огромное количество. А вот сфера духовности, вот она-то как-то, как она вообще может соприкасаться с искусственным интеллектом? И вообще, проводится ли какая-то работа об осмыслении вот этого факта влияния искусственного интеллекта и духовной жизни человека?
0: Конечно, такая работа в церкви ведется. И здесь мы говорим, конечно, не только о синодальных комиссиях, которые существуют, которые исследуют эти вопросы, в том числе сейчас и вопросы нейросетей. У нас создан специальный совет в правительстве, куда вошли в том числе представители не только церкви, но и других традиционных конфессий страны. Этот вопрос стоит достаточно остро. Говоря о духовной составляющей нашей жизни, вот мы тоже иногда наблюдаем, как появляются некие, скажем так, чат-боты, как сегодня популярно говорить, связанные с духовной темой. Помнится, даже как-то мы однажды нашли в ВКонтакте профиль некоего, ну, на фотографии это был некий молодой человек в одежде священника с крестом на шее. Было подписано его имя, и было написано, что это священник. На поверку казалось, что это просто сгенерировано нейросетью. То есть такое явление сейчас тоже встречается. И я думаю, что очень остро стоит вопрос о том, не только как на это реагировать, но и как это осмыслить, вообще, что это такое, как к этому относиться. Самый ключевой вопрос, конечно, который здесь возникает и который мы должны обсуждать, это способен ли искусственный интеллект заменить живого священника? Вообще живого человека он может заменить? Полноценно, конечно же, нет. Он не сможет. Все-таки это машина, набор алгоритмов, которые работают по определенным схемам. И как бы

0: Совершенно эти схемы не были доработаны, созданы. Они схемами алгоритмов так и останутся. А человек – это все-таки, если можно так выразиться, существо, которое нуждается в себе подобных, в том числе и для дальнейшей жизни в обществе, вне виртуальной реальности. Ведь все равно, так или иначе, мы ежедневно сталкиваемся с тем, что мы взаимодействуем с живыми людьми. И поэтому использование нейросети как замены живому общению очень опасно. Человек просто замыкается в себе. А что же говорить о замене живого священника вот этим алгоритмом? Чтобы ответить грамотно на этот вопрос, можно привести несколько аргументов, которые нам позволят ответить. Во-первых, мы все-таки должны понимать, что искусственный интеллект не имеет души. Об этом в том числе, конечно, очевидно говорят и священнослужители. Душа – это, скажем так, такое качество, которое присуще именно человеку. То есть именно человек обладает душой, что и позволяет ему являться образом и подобием Божиим. И вот этого качества души в нейросети не имеется. Дальше. Способен ли искусственный интеллект к тому, чтобы понять человека? Вот, скажем так, даже вот если рассмотреть в качестве примера, потом, впоследствии, если нужно будет, я поясню. Возьмем, к примеру, таинство покаяния. Человек исповедует свои грехи Богу в присутствии священника. Священник в данном случае, он, конечно, свидетель. Но при этом священник, он замечает и духовное состояние человека. Он может даже при одном взгляде на человека понять, что он сейчас чувствует, что он испытывает. Он может эти слова пропустить через себя, через свое сердце, чтобы как можно лучше понять исповедующегося. Нейросеть на такое не способна. Она принимает текст в себя, но по этому тексту она не может судить правильно о том, в каком состоянии это написал человек. Он, допустим, написал в одном состоянии, а она это примет совсем в другом. Я уж не говорю про то, можно ли исповедовать нейросети свои грехи. И третье, самое важное, все равно нейросеть, она не способна к подлинной любви и к состраданию. Любой священник, да и не только священник, любой другой живой человек, он все равно, воспринимая нас в том состоянии, в котором мы находимся, внутреннем, духовном, он нам начинает сопереживать, он нам начинает как-то сострадать, как-то может нас в чем-то понять. Нейросеть на это не способна, потому что она вообще не способна к самопожертвованию. Это не заложено в ее алгоритмы. Да и возможно ли это заложить в компьютерный язык? Как мне кажется, даже если допустить, что лет через 10 нейросеть разовьется до невозможных мощностей, маловероятно, что это будет предусмотрено. Вероятность этого крайне низкая.
1: Бочка, продолжая разговор об этом, хотелось бы уточнить, а вы уже встречаетесь с вопросами от прихожан, да, от людей, которые говорят, бочка, вот эти, я вот спросил у нейросети, и вот он сказал на этот вопрос, а вот вы что подумаете, что вы скажете там, в сравнении, знаете, как вот, или вообще, почему я буду у вас спрашивать, вы там, не конкретно у вас, да, мы говорим, вот просто берем священника, который служит себя на приходе, где-то там в Саратовской это степях, глубинки там, или там, это, в северной части Коми края, вот, и к нему подходит, да батюшка-то наш откуда что-то знает? Вот я вот сейчас возьму там, и спрошу у этой большой и знающей машины, она мне что-то там ответит более компетентно, чем наш священник.
0: Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны отделять слова от живого опыта. Можно, ведь действительно, и мы находим, например, такие вот подобия в житиях святых, ну, древних, которые нам говорят о том, что можно знать Священное Писание, знать его хоть наизусть. Как, например, знал наизусть Ветхий Завет некое время Никита Новгородский. Можно знать Евангелие хоть от начала до конца, Но это еще не означает, что человек знает Христа. Ведь искушая Спасителя в пустыне, дьявол тоже ведь цитировал Священное Писание. Ведь он тоже его наверняка знает, скажем так. И здесь может нам найти множество цитат, множество примеров, что-то пояснить, рассказать. Но это еще не означает, что он может передать опыт живой веры. Опыт живой веры, он все равно передается через человека. А если человек постоянно обращается за духовным советом к машине, к нейросети, это тревожный вопрос. Может быть, хотя бы даже в понимании того, что, возможно, человек неправильно имеет неправильное представление о том, кто такой священник, кто такой пастырь. Ведь зачастую, почему человек, особенно тот, который делает только первые шаги в церкви, боится подойти к священнику? Потому что, как правило, они воспринимают священника как некого такого судью, как такого вот строгого учителя. Ведь, но на самом-то деле священник – это не судья, не какой-то надзиратель. Он прежде всего пастырь, имеющий опыт живой веры. Он уже сам что-то прошел, что-то до сих пор проходит в духовной жизни, чтобы обрести Христа. И в этом плане он выступает как проводник вот этого живого опыта. Нейросеть живой опыт передать не сможет, потому что ну какой у нее живой опыт общения со Христом? Какой у нее живой опыт постижения, соблюдения заповедей Божиих, обретения любви? Нет у нее такого опыта и быть не может.
1: Вы сказали такой еще момент, сейчас мне захотелось не просто зацепить за это слово, да, а рассмотреть под увеличительным стеклом духовная жизнь. На самом деле духовная жизнь, она это качество человека, какая может быть духовная жизнь, какие вообще тогда касательно этого момента могут быть массив вопросов задаваться компьютеру.
0: Опять же, это допустимо, если мы хотим найти или, скажем так, сделать для себя выборку информации о том, что о том или ином вопросе говорится и в Писании, и у святых отцов. Благодаря нейросети задача поиска вот этой информации, она упрощается. Можно уже не искать множество книг в библиотеке и затем сидеть несколько дней, подбирая всю эту информацию, нейросеть это может сделать, но она дает просто выборку информации. Информация и духовная жизнь, духовный опыт – это разные вещи.
1: Мы всегда на телеканале «Союз» говорим о том, что лучшее пребывание при возможностях, это, конечно, лучшее пребывание человека – это в храме, у себя на местах, служба, общение со священником. Вот туда надо идти, и когда нет возможности, какие-то ограничения, в том числе физического характера, то, конечно, вот телеканал «Союз», там такой свет в окошке для людей, которые там, по той или иной причине вот сейчас находятся дома или где-то и смотрят вот именно телеканал «Союз». А в свою очередь живой священник, он может быть вот этим вот светом в окошке для человека, который вот в поисках духовных вопросов, в какой-то маяте духовной, когда вот у него, он не знает, куда задаться, священник, если выслушает, это же и есть общение живое.
0: Ну, конечно. И через это как раз человек, приходящий, обращающийся за помощью в храм к священнику, он тоже начинает постигать вот этот опыт живого общения. Он начинает постигать опыт обретения любви, опыт пребывания в Церкви Христовой. Здесь невозможно это постичь, просто направляя запросы в компьютер и получая некие ответы. Да, это хорошо, в какой-то степени они могут послужить базой для человека, но мы не должны исключать вот именно фактора живого общения с людьми, которые уже являются свидетелями веры. Ведь не зря каждого человека, живущего духовной жизнью, скажем так, условно, есть такая цитата, наставляющая нас в этом плане, нужно жить, чтобы спросили о вере, нужно жить, чтобы спросили тебя об этом, не свидетельствовать о вере словами, но делом. И поэтому крайне важно, что такой пример обретается именно не через компьютер, не через массивы информации, а именно путем встречи с людьми. Кто знает, может быть, в этом священнике действительно человек найдет вот такого вот мудрого наставника в вере, как, например, находили такое вот в праведном Иоанне Кронштадтском, в других подвижниках. Угу. Может быть, человек даже и не в духовном сане, но более-менее тоже имеет какой-то опыт, как, например, блаженная Ксения Петербургская, пусть ее даже и гнали, но вот кто-то от нее уходил более умиротворенный, спокойно, потому что видел, что он, для нее Христос – это не просто что-то такое абстрактное, а именно как Христос, как тот, кто действительно может во всем помочь, утешить, наставить. И видя то, как блаженная Ксения держится Христа, кто-то тоже за это цеплялся и думал, что именно так и можно соединиться с Богом и обрести утешение.
1: Отче, я вот сейчас задумался, вы несколько раз приводили примеры, да, о том, что вот как это интересно происходит. С одной стороны, святые минувших времен даже и не помышляли, не слышали, да, и, может быть, даже не задумывались о том, что какой-то будет искусственный интеллект, который там будет занимать какую-то часть жизни, куда-то развиваться, что-то там, это будет проблема человечества и машины там какие-то. Вот, с одной стороны, они не встречались. А с другой стороны, когда читаешь их наследие, когда читаешь их труды, удивляешься той актуальности, которая вот здесь и сейчас, насколько это там 200 лет назад, 150 лет назад, а насколько свежо, насколько просто и понятно.
0: Ну, конечно. И в качестве примера можно взять, ну, хотя бы те же труды святителя Игнатия Брянчанинова или святителя Феофана Затворника. И, кстати говоря, у меня у самого был такой вот, можно сказать, что-то вроде эксперимента, когда задаешь по некой вот задаче вопрос, и в том числе вот выборки информации, которую дает нейросеть, фигурирует как раз-таки, как правило, то, что говорил святитель, или писал святитель Игнатий, или святитель Феофан. То есть мы видим, что даже сегодня, как вы правильно сказали, в эту эпоху наследие духовных писателей хоть 19 века, хоть прошлого столетия, хоть даже гораздо более ранних эпох, оно действительно живо, оно актуально и для нас. И здесь как раз-таки подтверждается то, что опыт церкви, он всегда актуален, и он важен, и эти уроки важны в любую эпоху, в любое время, независимо от того, знал человек о том, что будут так развиты компьютерные технологии, или не знал этого вообще.
1: И я к тому, что, понимаете, какая интересная вещь, ведь актуальность и вот эта информация, ее наполненность, она ведь создавалась людьми на листе бумаги и там, условно, ручкой, пером, ну, каким-то пишущим, да, инструментом. И факт заключается в том, что, пронесясь через века, оно остается как бы вот переходит в часть вот этого, то оно оцифровывается, наполняется, и на это же потом и ссылается искусственный интеллект, да? Вот удивительно, это же создавалось без каких-то там высоких технологий.
0: Конечно, это и подтверждает их актуальность и необходимость их изучения и каком-то степени даже постижения этого даже в наше непростое время.
1: Я к чему это говорю? Ведь вы правильно сказали, хорошо, если этот труд оцифрован, на него, возможно, будет ссылка. А если этот труд не оцифрован, если эта работа не проведена, то есть опять одно другому не отменяет человек. человек остается пространство для поиска, для новаторства, для каких-то других вещей, потому что если только останавливаться и пользоваться условно запросом в поисковой строке, ну, собственно, на этом уровне и останется и твоя работа, и твоя деятельность, и вообще мировоззрение.
0: Совершенно верно.
1: Дорогие друзья, вы знаете, мне в лице отца Амвросия очень хочется поздравить всех тех уважаемых людей, которые вопреки всем обстоятельствам и изменяющимся ситуациям, на отдельно взятых приходах, на отдельно взятых библиотеках, поселковых, продолжает свою очень важную и нужную работу. Она сейчас малозаметна. Она сейчас не является каким-то, может быть, ярким примером свершений или каких-то, знаете, там вот наш папа библиотекарь, это, да, или там мама работает в библиотеке. Может быть, так сейчас не звучит как-то очень гордо, как мой папа космонавт, да? Но при этом я еще помню те времена, когда мы с мамой, я за руку, она меня водила в библиотеке, мы там брали книги и читали эти книги. Благодаря таким людям сейчас это наследие еще живо, оно сохраняется. И, может быть, у наших детей, у последующих поколений все имеет некоторую цикличность, да, ведь очень?
0: Конечно.
1: Появится интерес пойти в библиотеку, пообщаться с ее сотрудниками, спросить, а вот что посоветуете почитать? А с чего, например, начать, да? И хорошо, когда, неважно, это будет священник или просто какой-то сотрудник библиотеки, ответит тебе, вот там поисковая строка, набейте, вам точно подскажет. А вот снова начнется живое общение.
0: Совершенно верно. Ведь это тоже часть нашей библиотечной работы в нынешнюю эпоху. Да, человек может путем поиска через электронный каталог выбрать себе, сделать выборку тех книг, которые он хотел бы взять, поизучать, вот, использовать их в своей работе. Но сотрудник, он может передать некое свое личное восприятие и уже из этой выборки даже что-то посоветовать, что действительно лучше всего подойдет, а что нет. Именно поэтому фактор именно живого опыта не только в церкви, вообще в любой человеческой деятельности остается важным и актуальным вне зависимости от того, насколько хорошо сегодня развиты нейросетевые технологии.
1: Отец, еще один вопрос в завершении нашего такого общения об искусственном интеллекте. Казалось бы, где на этом телеканале «Союз» говорят об искусственном интеллекте? Ну, мы не, собственно, не о самом искусственном интеллекте рассуждаем о его месте в нашей жизни, в жизни в том числе людей православных, которые все равно встречаются с ним. А вот такой момент, когда мы говорим про... Ну, некий отказ, да, от, или, по крайней мере, держать под контролем там, количество пользования телефоном, времени, там, со всеми там, вытекающими и так далее. Вот. А можно сказать, что вот именно с сетями, там, да, с работой с искусственным интеллектом, в том числе, надо какой-то иметь контроль определенный, постоянно задавать себе вопрос, зачем я это делаю, в какую цель я сейчас преследую, и чтобы это не превращалось в какой-то вот... Ну, знаете, как пустое набирание каких-то и в бессмыслицу определенного рода.
0: Конечно, это самый важный и актуальный момент. Знаете, совсем недавно отец Корнилий оставил такое вот изречение, но оно в чем-то напоминает ту мысль, которую проводили всегда, поскольку церковь, она никогда на самом деле не была против прогресса. Есть такие слова: если ты не можешь что-то победить или там, запретить, как угодно, может быть, обними это. То есть, конечно, всегда же спорили о том, можно ли печатать книги для того, чтобы потом их использовать, угу. в том числе в храме на богослужении. Можно ли пользоваться электричеством в храме? Вот сейчас тоже вот вопрос, можно ли этим пользоваться? Можно, но надо разделять инструмент от сути. Самое главное в духовной жизни – это суть. Молитва, таинство, причащение, соединение со Христом, общение с людьми, с носителями веры. Все остальное, в том числе и нейросеть, это всего лишь инструмент. Инструмент, который в какой-то степени позволяет нам как-то к этому подготовиться. Самое главное действительно задавать себе вопрос, когда я с ней работаю, с этой нейросетью, что я там хочу найти, зачем мне это? Если я ищу информацию, если я ищу, например, в каких храмах в такой-то день совершается богослужение, в какой день, в каких храмах можно посоветоваться после службы со священником, нейросеть, она может помочь. Но если я ее хочу использовать для того, чтобы найти какой-то живой опыт веры, это, конечно, маловероятно. Опять же, это все будет только ссылки на какие-то труды, на какие-то писания, на тоже священное писание, например. Но живого опыта передано не будет. Его нужно искать в самой церкви. Самое главное, это я хочу пожелать и вам, и себе самому, и, конечно же, каждому зрителю. Не бойтесь технологий. Не бойтесь, они были, есть и будут всегда. Технологический прогресс мы уже не сможем остановить. Задача — научиться этим грамотно пользоваться. А в этом нам помогает следующий важный фактор. Если вы стремитесь ко Христу, если вы стремитесь постичь именно живой опыт веры, если вы стремитесь воссоединиться с Богом и здесь посредством таинств церкви и впоследствии в Небесном Царстве, то никакой искусственный интеллект вам препятствовать в этом никогда не будет.
1: Спасибо большое, отче, за ободряющее наставление. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Наша передача подошла к концу.
2: В беседах о вечном сегодня принимал участие иеромонах Амвросий Дегтярев, заведующий библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии. Беседовал Тимофей Обухов.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 25 сентября, свой 54-й день рождения, отметил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, руководитель синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. Поздравительные адреса владыке Евгению направили губернатор Уральского региона Денис Владимирович Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов. В поздравлении губернатора отмечено: опираясь на незыблемые ценности, вековые традиции многонациональной России, богатое культурное наследие и уникальную самобытность Урала, вы содействуете формированию духовной основы общества. Вы ведете за собой людей по пути веры и милосердия. Ваше активное участие в жизни нашей области, открытость, стремление к живому, искреннему диалогу с каждым, умение находить слова поддержки и возможности для помощи – вот что снискало глубокое уважение и любовь уральцев. Желаю вам всего самого доброго, энергии созидания, крепкого здоровья, мира, процветания, всех благ. Глава города в поздравительном адресе пожелал владыке Евгению крепкого здоровья, добра и благополучия на долгие годы. Ваша мудрость, жизненный опыт и лучшие человеческие качества, которыми вы обладаете, служат укреплению духовно-нравственных основ в обществе, подчеркнул глава города. Далее в этом выпуске. 22 сентября в Донецке состоялось освящение восстановленной поликлиники Республиканской клинической больницы имени Михаила Ивановича Калинина. Чин освящения совершил настоятель храма преподобного Агапита Печерского города Донецка протоиерей Сергей Шуталев в сослужении клириков протоиерея Михаила Жарова и иерея Александра Соболева. На освящении присутствовали главный врач Республиканской клинической больницы имени Калинина Иван Александрович Плохотников, заведующая поликлиникой Елена Владимировна Сапранкова и сотрудники отделения. Священнослужители совершили молебное пение на начало доброго дела в совместной молитве и спросили у Господа благословения на труды медицинским работникам и окропили освященной водой кабинеты поликлиники. Пусть Господь по молитвам Пресвятой Богородицы и преподобного Агапита Печерского подаст здравие и крепость сил всем медицинским работникам, а пациентам скорейшее выздоровление и утешение. И в завершении выпуска. Старшеклассников приглашают на трехдневную школу «Новомученики. История и память». Подать заявление на участие в трехдневной школе «Новомученики. История и память» приглашает учеников 9-11 классов Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Она пройдет 26-28 октября в Московском епархиальном доме. Участники прослушивают в историческом здании, где проходил Поместный собор 1917-18 годов, лекции ведущих российских специалистов по церковной истории, проработают на семинарах с обсуждением богословских текстов святых, пострадавших в годы советских гонений на веру, примут участие в богослужениях в домовом храме и групповой проектной работе. Итогом школы станет защита презентаций, где каждая группа попытается связать воедино жизненный путь новомучеников и их богословское осмысление эпохи гонений. Именно такой формат «от теории к собственному исследованию» позволит участникам не просто услышать, но и прожить тематику школы, рассказали организаторы. Участие в школе бесплатно. Отбор участников проводится по итогам рассмотрения мотивационных писем. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольно мя грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнем, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь сей живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить и Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела-хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи вечера.

Сын, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова есть нуродшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, як благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, иже на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида, не надписан у евреев. Псалом 1. Блажен муж, который не пошел на совет нечестивых и на путь грешных не вступил, и не сидел в сборище губителей, но в законе Господнем воля его, и закону его будет поучаться он день и ночь, и будет он словно древо, насажденное у источников вод, что принесет плод свой во время свое, и листва его не опадет, и во всем, что творит, преуспеет. Не так будет с нечестивыми, не так, но они, как прах, взметаемый ветром с лица земли. Посему не воскреснут нечестивые на суд, и грешники в совет праведных. Ибо ведом Господу путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом Давида, Псалом 2. Что возмутились народы и племена мыслили суетное? Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на помазанника его. Говорят они, расторгнем узы, наложенные ими, и свергнем иго их. Но живущий на небесах посмеется над ними, Господь посрамит их. Тогда изречет он им в гневе волю свою, и яростью своею ввергнет их в смятение. А я поставленным царем над Сионом, горою святою его, возвещать повеление Господне. Господь сказал мне, «Ты, сын мой, ты ныне рожден мною, проси у меня и дам народы в наследие тебе и во владение тебе пределы земли, пасти их будешь жезлом железным, как сосуды горшечника сокрушишь их. И ныне, цари, разумейте, поучайтесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом». Примите наставление, да не прогневается Господь, и не погибнете вы, сойдя с пути праведного, ибо возгорится вскоре ярость его. Блаженны все, надеющиеся на него. Псалом Давида, когда бежал он от Авессалома, сына своего. Псалом 3. Господи, что так умножились гонители мои? Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет спасения ему в Боге его. Но Ты, Господи, заступник мой, слава моя, и возносишь Ты главу мою. Воззвал я ко Господу моему, и услышал Он меня с горы святой своей. Я уснул и спал, но встал я, ибо Господь защитник мой. Не убоюсь тысяч людей отовсюду нападающих на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты сразил всех враждующих со мной неправедно. Зубы грешников сокрушил. Ты, Господи, даруешь спасение. И на народе Твоем благословение Твое. В конец песнь, Псалом Давида, Псалом 4. Когда призывал я, услышал меня Бог, знающий правоту мою. В тесноте скорби дал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны человеческие, доколе будете вы жестокосердны? Что любите суету и что ищете лжи? Познайте же. Дивным соделал Господь праведника своего. Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Гневаясь, не согрешайте. О том, что говорили вы днем в сердце вашем, на ложе вашем сожалейте. Принесите жертву делами правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто явит нам благо? Запечатлелось на нас сияние лица Твоего, Господи. Ты даровал веселье сердцу моему. Они же от плода пшеницы, от вина и елея своего обогатились. В мире усну и успокоюсь, ибо Ты, Господи, вселил в меня единого упования. О наследующий! Псалом Давида, Псалом 5. Слова мои услышь, Господи, прими зов мой. Внемли моленью моему, Царь мой и Бог мой. Тебе помолюсь я, Господи. Поутру услышь голос мой. Поутру предстану пред Тобою, и Ты узришь меня. Ибо Тебе, Боже, не угодно беззаконие. Не водворится у Тебя муж лукавый, и не устоят беззаконники пред очами Твоими. Возненавидел Ты всех, делающих беззаконие. Погубишь Ты всех, говорящих ложь. Мужа лукавого, проливающего кровь, гнушается Господь. А я, по великой милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь храму святому Твоему в страхе пред Тобою. Господи, наставь меня правдою Твоею, пред лицом врагов моих направь к Тебе путь жизни моей. Ибо в их устах нет истины, сердце их суетно, гроб отверстый гортань их, языком своим лукавствует, суди их, Боже, да отпадут от замыслов своих. За их великое нечестие не зрини их, ибо прогневали они Тебя, Господи. И да возвеселятся все, кто уповает на Тебя. Возрадуются они вовеки, и Ты вселишься в них, и похвалятся Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, точно оружием Ты оградил нас».

отец наших вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова,

Духных и богоносных, отец наших, святых и праведных, Богу отец Иоакима и Анны, и преподобного Геннадия Костромского и любимоградского,

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Педагоги детской и воскресной школы храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах города Екатеринбурга 19 сентября вместе с духовником школы, клириком храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах Екатеринбурга и иереем Алексеем Можегоровым совершили паломничество в монастырь новомучеников и исповедников Церкви Русской города Алапаевска. Главной целью поездки стало сплочение коллектива учителей накануне нового учебного года через совместное паломничество, молитву и соприкосновение со святыми и историческими местами, наполненными глубоким духовным смыслом. По признанию самих педагогов, поставленные задачи были успешно реализованы, а полученные впечатления станут прочной основой для дальнейшей работы с детьми. Маршрут паломников был насыщен и глубоко символичен. Учителя посетили монастырь во имя преподобномученицы Елизаветы, расположенной вблизи напольной школы, место, где в 1918 году содержались в заточении алапаевские мученики. Особым моментом поездки стала экскурсия в саму напольную школу. Здесь, в тех самых комнатах, где пребывали в заключении великая княгиня Елисавета Федоровна и инокиня Варвара, великий князь Сергей Михайлович, князья императорской крови Иоанн Константин и Игорь Константиновичи, князь Владимир Полей и Федор Ремис, паломники смогли прикоснуться к истории подвига веры. Стенды, экспонаты и, что особенно ценно, подлинные артефакты из собрания областного краеведческого музея помогли глубже прочувствовать трагедию и величие судьбы алапаевских мучеников. В ходе поездки педагоги также помолились в Свято-Троицком кафедральном соборе, поклонились святыням храма святой великомученицы Екатерины, храма, который никогда не закрывался, сохраняя непрерывную молитву в непростые годы истории. Со смотровой площадки храма во имя святого благоверного великого князя Александра Невского паломники полюбовались живописными видами реки Нейвы. Руководитель отдела по работе с молодежью Алапаевской епархии, настоятель храма иерей Владислав Першин, провел для гостей познавательную экскурсию по приходу, раскрыв страницы истории и современной жизни прихода. Завершающим и особенно проникновенным этапом паломничества стало посещение урочища Межная, мест мученической кончины алапаевских мучеников. В монастыре во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской экспедицию провел руководитель отдела по миссионерскому служению Алапаевской епархии, насельник монастыря и иеромонах Серафим Шанин. Его рассказ, наполненный знанием и сердечной теплотой, помог паломникам по-новому осмыслить подвиг святых, их верность Христу даже до смерти. День завершился общей молитвой на вечернем богослужении в храме во имя Федоровской иконы Божией Матери, новом монастырском храме, ставшем еще одним свидетельством живой церковной традиции и памяти о новомучениках. Далее в этом выпуске. 22 сентября заместитель руководителя отдела по взаимоотношениям с правоохранительными органами, вооруженными силами и казачеством Пермской епархии священник Олег Мелентьев провел встречу с военнослужащими по призыву в ходе военно-полевых учений. Во время встречи отец Олег провел беседу с личным составом на тему духовно-нравственных ценностей и верности воинскому долгу и Отечеству. Особое внимание было уделено военнослужащим вновь сформированного подразделения роте робототехнических комплексов и систем, которые получили штатное вооружение и с ним приступили к практической подготовке. По завершении беседы отец Олег совершил молебен, благословил военнослужащих и осветил новое вооружение подразделения. Подобные встречи на полевых занятиях имеют особое значение. Воин учится не только уверенно владеть оружием, но и осознавать ответственность за его применение, сохранять внутреннюю стойкость, поддерживать боевых товарищей и с честью выполнять свой воинский долг. И завершение выпуска. В зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве прошло ежегодное собрание игуменов и игуменей монастырей Русской Православной Церкви. Его возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В работе собрания приняла участие настоятельница Челябинского Одигитриевского женского монастыря игуменья Евсевия Лобанова. В этом году собрание объединило 665 представителей 177 епархий Русской Православной Церкви, монастырей России, Белорусского экзархата, Казахстанского и Среднеазиатского митрополитических округов, Русской зарубежной церкви и Русской духовной миссии в Иерусалиме. В первосвятительском слове святейший патриарх Кирилл говорил о значении послушания в монашеской жизни и ответственности каждого насельника за духовную атмосферу обители. По словам предстоятеля, послушание помогает преодолевать самолюбие и стремление отстаивать собственное мнение, учит смирению и готовности слышать друг друга. Созидание братства и сестричества, отметил святейший патриарх, является общим деланием настоятелей, насельников и послушников. В завершение участники поблагодарили святейшего патриарха Кирилла за общение и духовную поддержку. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Алло?
2: Здравствуйте, это сотовый оператор. У вас заканчивается срок действия сим-карты. Будем продлевать?
1: Да, будем.
2: Направляем вам код через портал госуслуг. Назовите его.
1: 3-0.
3: Осторожно, это мошенники. Прервите разговор, иначе вы станете жертвой злоумышленников. Сотрудники сотовой связи никогда не просят сообщить коды из СМС.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Мамины вести.
1: Здравствуйте, с вами Рита Бахаренко. В эфире информация полезная для мам, пап, бабушек и дедушек. Слушайте нас, не отрываясь от домашних дел. В Екатеринбурге начал работу 17-й Всероссийский форум «Вместе ради детей». В фокусе семья. Масштабное мероприятие ежегодно становится центром притяжения для всех, чья деятельность связана со сферой поддержки семьи и детства. Проводит ее фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В составах 80 делегаций в Екатеринбург приехали ведущие специалисты учреждений, работающих с семьями и детьми, представители органов власти, уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, и также представители социально ориентированных НКО. На ближайшие три дня форум объединит более 500 профессионалов, умеющих успешно реализовывать семейно ориентированные программы и проекты. Актуальная тематика и разнообразные форматы мероприятий позволили каждому участнику форума выбрать площадку, максимально соответствующую его профессиональным интересам. Кроме того, специалисты из регионов смогли воочию познакомиться с работой социальных центров «Каравелла», «Отрада», «Ресурс» и других учреждений региона, на базе которых проходили площадки. Продолжением диалога стала пленарная сессия «Ресурсы семьи для благополучия ребенка. Стратегия развития», прошедшая в киноконцертном театре «Космос», на базе которых проходят площадки.
0: Спешим на помощь!
2: Здравствуйте! Продолжаем наши душистые сказочные истории. Сегодня в эфирных сказках «Душица орегано». Василина Новикова, «Душица орегано». В далеких горах, за лесами и туманами, стоял эфирный город. А за городом, на солнечном склоне, поросшем чабрецом, жила бабушка-душица, травница и утешительница. В ее домике, совсем маленьком, но очень уютном, пахло летним медом и теплом вынутого из печи хлеба. А в чудо-огороде росли пряные целебные травы, которые она собирала и сушила в пучках под крышей. А зимой раздавала соседям. Люди шли к ней за советом, когда болело тело или тосковала душа. Она заваривала чай с душицей, золотистый, с легкой горчинкой, и говорила: «Ну, что там у тебя приключилось? Рассказывай». От жара печи и горячего чая каждому, кто приходил к ней, будь то с больным горлом или с разбитым сердцем, становилось тепло, спокойно и уютно, как коту на печи. Каждому вспоминалась своя бабушка, которая в детстве лечила простуду теплыми носками, добрыми словами и чаем с малиновым вареньем. Для каждой хвори у бабушки-душицы был рецепт и мудрый совет. Многое повидала она на своем веку. Поговаривают, что когда-то давно она была влюблена в майорана, молодого красавца, шеф-повара из маленького итальянского ресторанчика. Он называл ее орегано, радостью гор. Он научил ее готовить соусы для пиццы и пасты, печь хлеб с травами и оливками. Душица не любит рассказывать про то, почему они расстались, но, замечая в других горячий нрав, мягко скажет: «Любви огонь нужен, но пусть он будет огнем в очаге, а не пожаром в лесу». Видать, знает не понаслышке, ведь и сама на нраву горячего и на язык острая, только длинная жизнь научила ее мудрости. Доставая из старого сундука бутылочку темного стекла с терпким эфирным маслом для очередного гостя, она обязательно скажет: «Это не просто масло. Это огонь против самых злых хворей. Оно вобрало в себя силу гор и силу солнца. Только помни, что все яд и все лекарство. Капля лечит, а ложка калечит. Все хорошо в меру».

Чтение для удовольствия улучшает работу мозга. Книги помогают бороться со стрессом и развивать когнитивные навыки. Ученые с кафедры психиатрии Кембриджского университета доказали, что чтение для удовольствия улучшает работу мозга и снижает риск развития деменции. Авторы исследования проанализировали влияние чтения на здоровье совместно с организацией по совместному чтению, основанной королевой Великобритании в 2021 году. 5 минут чтения художественной литературы снижает уровень стресса на 20%. Книги помогают найти утешение 35% опрошенных. Чтение улучшает эмпатию и повышает терпимость к чужому мнению, уточняет газета «Ру». Более 10 тысяч молодых людей показало, что дети, начавшие читать для удовольствия, демонстрируют лучшую память и успеваемость. В зрелом возрасте чтение помогает сохранять здоровье мозга. Исследования почти 5,5 тысяч человек старше 55 лет подтвердили. Регулярное чтение снижает риск когнитивных нарушений. Социальное чтение, например, в книжных клубах, помогает пожилым людям бороться с одиночеством и снижает риск развития деменции. В некоторых организациях совместное чтение используют как терапевтический инструмент в приютах для бездомных и жертв домашнего насилия, доказывая, что книги способны менять жизнь и восстанавливать ментальное здоровье. Это все на сегодня. До встречи!

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.
2: Чадо мое, старайся изгонять злые помыслы, которые приносит тебе дьявол, подталкивая тебя к сосложению с ними. Особенно же презирай помыслы ненависти к братьям, ибо их цель — отнять у тебя величайшую добродетель, то есть любовь. И если они достигнут этого, то совершенно овладеют твоей душой. Когда же мы потеряем любовь, то есть Бога, ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем, что еще останется у нас для спасения? Как говорит и апостол Иоанн: ненавиди брата своего, человека-убийца есть, и во тьме ходит, и невесть кама идет, яко тьма ослепи очи ему. Чадо мое, совершенно не прислушивайся к этим брата-ненавистническим помыслам, но изгоняй их тотчас и твори Иисусову молитву, или говори сатане: чем больше ты, дьявол, будешь приносить мне помыслы ненависти к моим братьям, тем больше я буду любить их, ибо есть у меня повеление Господа моего Иисуса Христа не только любить их, но и приносить себя ради них в жертву, как и Христос принес себя в жертву ради меня, жалкого. И тут же мысленно обнимай всех тех, кому сатана внушает тебе ненависть, и говори: посмотри-ка, завистливый сатана, как я люблю их, я и душу положить готов ради них. Когда ты будешь поступать так, Бог увидит твою благую волю, и употребляемый тобой способ брани с дьяволом и тут же придет на помощь и освободит тебя. Молюсь всеблагому Богу, чтобы Он ниспослал вам Всесвятаго Духа, как и своим богопосланным святым апостолам, чтобы вы просветились в шествии по претрудному пути спасения. Се что добро или что красно, но еже жите, братья, вкупе в любви. Нет ничего прекраснее братства, исполненного любви по Богу. Все сияет, все полно красоты, а Бог в высоте веселится, и радуются святые ангельские духи, чья любовь безгранична. Яко же возлюбих вы, да и вы любите себе, а сем разумеют все, яко мои ученицы есте, аще любовь имете между собою. О, любовь, поистине блаженно сердце того, кто обладает тобой, ибо в любви получишь все, что только пожелаешь: смирение, радость, терпение, благость, сочувствие, снисходительность, просвещение и так далее. Не труден прекрасный путь любви, и в любви нет ни упрека, ни скверны, и совесть сама свидетельствует, что душа имеет дерзновение к Богу. Когда же нет любви, тогда душа не имеет дерзновения в молитве, но как побежденная и немужественная, не может поднять головы, ибо обличается в том, что не любит так, как возлюбил ее Бог, и что приступает этим заповедь Божию. Если мы не любим брата, которого видим, то как возлюбим Бога, которого не видим? Имеющий истинную любовь имеет Бога, а кто не имеет любви, в том нет Бога. Ты видел брата своего, ты видел Бога. Спасение от ближнего твоего, говорят святые отцы. Древние преподобные отцы без труда шли по пути спасения, ибо жертвовали всем, чтобы не отпасть от любви. Любовь была целью их жизни, а наш собственный путь спасения весь усеян колючками, и проросли они потому, что оскудела любовь. И потому при ходьбе мы все время раним себя в кровь. Весь дом колеблется, если фундамент любви мы заложили плохо. Понуждай себя, чадо мое,

0: ради своей души. Понуждай себя в упокоении братьей, и Господь в ответ упокоит тебя, дав тебе свою благодать. Будь терпелив, твори послушание, стань для всех сором, и Господь просветит тебя. Кто обладает большим смирением, тот и есть велик. Бог дает благодать тому, кто имеет страх Божий и без испытания слушается всех, как маленький ребенок, и непрестанно ищет святой воли Божией. Никогда такой человек не ищет своей воли, но воли Божией и воли других людей. Он всегда говорит, как пожелаете, как вы сами знаете. Своего мнения он не высказывает, потому что считает себя меньшим всех. Когда его просят что-то сделать, он всегда готов, отвечая «Буди благословенна». «Вот, чадо мое, так поступай и ты. Сего трепещут демоны, убегают далеко и более не приближаются. Они крайне боятся, когда видят смирение, послушание и любовь ко всем. Ты, чадо мое, исполняй свой долг. А если они не оказывают послушания, оставь их на Бога и будь спокоен. Это зависть дьявола, чадо мое. Куда же еще пойдет этот лукавый? В горы? Нет, он идет туда, где подвязаются ради своего спасения. Поскольку и мы желаем спастись, вот он и нас возмущает, а мы того не разумеем. Возьми, чадо мое, тяжесть братьев на себя». Бог – праведный воздаятель каждому. Придет время, и ты увидишь, сколько Он воздаст тебе за труды, которые ты приложил о стольких душах. Потрудись, пока ты в этом мире. Помогай, и никогда не лишишься помощи Божией. Сей теперь придет время, когда ты будешь пожинать плоды. Молись, чтобы Бог поддерживал тебя в терпении, в рассуждении, просвещал тебя. Я молюсь о тебе все время – но не имею дерзновения пред Богом, и потому молитва моя не приносит плода. По мысли о том, что претерпели отцы, чтобы спасти других. Руководить другими ко спасению – это немалое дело. Ты помогаешь другим, и за это на тебя обрушивается дьявол и приносит тебе скорби. Итак, терпи, мужайся и говори. Умру в этом подвиге, помогая спастись своим братьям, и верю, Бог не попустит мне погибнуть, поскольку делаю я это ради Его любви. Да, делай так, и увидишь, какую силу получишь в этом подвиге и какую радость. Иногда нетерпение, отчаяние и пессимизм лишают человека благодати Божией, и тогда он ошибочно приписывает это тяготам, которые переносят. Но мужество, жертвенность, смелость и вера в Бога привлекают благодать Божию. Молюсь, чтобы Бог поддержал твой дух, да будешь подвязаться с новыми силами. Пребывайте в единении взаимной любви, ибо любовь – это начало и конец, основа всего. На любви к Богу и братьям весь закон и пророцы висят. Без любви мы медь звенящая, абсолютное ничто. И по апостолу Павлу, если ради Христа и тело предадим на сожжение, и если все наше имущество раздадим, и всю жизнь свою будем проводить в суровейших подвигах ради Христа, но без любви, то ничего мы не достигнем. Стало быть, со всем усердием будем стараться удержать крепкую любовь друг к другу, чтобы и самые незначительные наши дела были одобрены испытующим сокровенное наших сердец. Ты пишешь мне, чадо мое, о неком человеке, огорчившем тебя, что ты проклял его. Нет, чадо мое, не проклинай никого, какое бы зло тебе ни сотворили. Христос заповедует нам любить врагов наших. Как же мы можем сказать злое слово на человека? Проси прощения у Бога и впредь люби его, как своего брата, независимо от того, согласен ты с ним или нет. Разве Христос на кресте не простил своих распинателей? И нам ли не поступать так же? Да, чадо мое, мы должны всех любить, независимо от того, любят ли нас другие или нет. Они сами дадут в этом отчет. Чадо мое, всегда оправдывай своего брата а себя осуждай. Никогда не оправдывай своих поступков. Научись говорить «прости меня, благослови», и смирение приосенит тебя изнутри. Терпи все скорбное и не замечай грехов своего брата, поминая о долготерпении Божием по отношению к твоим собственным грехам. Возлюби ближнего так, как любит тебя Иисус, и как ты желаешь, чтобы тебя любили другие. Держись молчания, непрестанной молитвы и самоосуждения, и тогда увидишь, какой плач, слезы и радость ощутишь. Но если ты будешь не родить об исполнении этого, тогда на смену благодати придут холодность и сухость. Возлюби братьей, и любовь твоя будет явлена на деле тогда, когда по любви к ним все их немощи ты будешь вменять ни во что. Любовь сохранит тебя от всех грехов. Не смотри ни на что, что находится вне твоего внутреннего человека, непрестанно укоряя самого себя. Это лучший путь. Желаю, чтобы душа ваша имела больше здоровья, ибо когда душа здорова, она крепка терпением в скорбях, имеет самоотречение и в теле, и в помысле. Ее не устрашают ни болезни, ни помыслы самолюбия. Когда душа здорова, она имеет внутри себя любовь, не соблазняется, терпит тяжелое слово брата, не выставляет его грехов. У нее всегда имеется в запасе доброе слово для ближнего. Она всем уступает и так освобождается от помыслов и скорби. Когда душа здорова, она не гневается, не ропщет, не прикословит, не сплетничает, не творит ослушания, не своенравничает. И многое другое, подобное сему, сопутствует доброму здравию души. Такого здравия я и прошу от вас, к нему вас побуждаю и о нем молюсь. Послание одному подвязающемуся христианину. Терпи этого человека, который опечаливает и соблазняет тебя. Терпи его с радостью, молись за него каждый день, всегда старайся делать ему добро, хвалить его, говорить ему с любовью, и Бог сотворит свое чудо, и он исправится. Тогда прославится Христос, а дьявол, творящий все соблазны, посрамится. Особенно понуждай себя в истреблении лжи и осуждения. Правилом твоим да будет одна четко в день о ненавидящем тебя человеке, чтобы Бог просветил его к покаянию, и на протяжении одного месяца совершай по 10 поклонов. Если этот человек сделает что-то против тебя, ты не обращай внимания и просто терпи. Пусть с тобой поступают несправедливо, сам ты не поступай так. Пусть тебя заушают, сам не заушай. Пусть осуждают тебя, ты сам не осуждай. И когда сделаешь так, сам Сын Божий вселится в твоей душе вместе со Отцем и Святым Духом. Подвязайся добрым подвигом. Не смотри на поступки этого человека, как и Христос не помянул твоих грехов. Я обрадовался, когда узнал, что ты сам понуждаешь себя к тому, чтобы любовью победить этого человека, который так угнетает тебя. Да, чадо мое, любовь побеждает все. Стремись к любви, смирению, чистоте. Тяни одну четку в день за этого человека. Христос просветит его. Все это козни дьявола. Когда Христос прогонит его, тогда и человек станет кротким, как ягненок. Во всем отдавай предпочтение своему брату. Пусть тебя отличает уважение к другим. Ради Бога не ругайся, не осуждай. Такое поведение к лицу не монаху, а мирскому, который далек от Бога. Ты же посвящен Господу. Что желает Он, то и твори. То да руководит тобой в поведении с другими людьми. Когда ты замечаешь за собой, что начинаешь ругаться, тогда знай, что в это время творишь волю дьявола, и Бог очень сильно огорчается. Ангелы же, видящие тебя, скажут: «Да что же у него такое, что он так враждует? Разве забыл он о заповеди Божией любить?» Когда же они видят, как ты жертвуешь собой ради любви Христовой, тогда радуются и величают Бога, дающего человеку свою благодать для победы над дьяволом. Прошу тебя, чадо мое, понуждай себя к братолюбию. Монах без любви — духовный мертвец. Не суди людей, молчи об излишнем, о ненужном, о вредном, о всем неподобающем для монахов. Для чего, чадо мое, ты оставил мир? Разве не для того, чтобы осветиться? Разве не для того, чтобы стяжать подлинную любовь по Богу? Когда ты ворчишь и осуждаешь старших тебя, разве идешь стезей намерения, ради которого исшел из мира? Доколе будет посмеиваться дьявол? Доколе ты не положишь начало своему покаянию и исправлению? Время проходит, и конец приближается. Подчимся же понуждать себя сейчас. Ныне еще можно все исправить. Потом уже будет поздно. Потом будем рвать на себе волосы. Да уже бесполезно. Мы находимся в преддверии праздника Святого Богоявления. О, какое снисхождение Божие к нам! Он нагим входит в струи Иордана. Кто? Тот, кто есть слово безначального родителя, кто древле сказал «да будет», и все предстало пред ним. И вот он является ногой, чтобы нам, обнаженным, даровать усыновление. Иордан, зря невидимого видимым, бесплотного воплотившимся, возмутился и обратил свое течение вспять. Креститель же Иоанн затрепетал. Как, говорит он, раб будет крестить владыку? Как светильник может просветить свет? Какой свет? Тот блаженный трисолнечный свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. Безначальный отец свидетельствует о своем собезначальном сыне. Утешитель же в виде голуби нисшедший и почивший на главе Иисусовой подтверждает истинность слова. Трепещет от радости и ликует каждая христианская душа пред этим великим таинством Богоявления. О, какой у нас Бог-Отец! Но не замечают, забыли люди о сердце Божием, как оно любит человека. Оно вопиет через пророка. Еда забудет жена отрача свое, еже не помиловайте исчадие чрева своего. Аще же и забудет сих жена, но аз не забуду тебе, глаголит Господь. Если раньше, будучи врагами Богу, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. О, сколько утешения подают эти слова апостола Павла, недавно покаявшейся душе. Великое дерзновение перед Богом имеет та душа, которая милует своего ближнего и сострадает ему словом и делом. Когда святой Андрей, юродивый Христа ради, юродствовал в Константинополе, одна богобоязненная женщина, у которой открылись душевные очи, пришла в исступление и увидела блаженного Андрея, сияющего паче солнца. И когда люди били его, плевали на него, гнушались им, она видела рядом бесов, которые радовались, что в час смерти они осудят тех, кто наносил побои святому Божию человеку и всячески издевался над ним. А святой Андрей, обращаясь к бесам, говорил им: «Нет, напрасно радуйтесь, ибо я умолил Бога, чтобы он не вменил греха тем, кто бьет меня и издевается надо мной». Затем Варвара, так звали женщину, увидела, как отверзлись небеса, и огромная голубица, державшая в клюве цветущую ветвь, снизошла на землю, воссела на главе блаженного Андрея и сказала ему: «Прими эту ветвь, посланную тебе от Отца Светов, ибо ты милостив к бьющим тебя, как и он милостив». Вокруг же голубицы бесчисленные пташки различного вида пели небесные песни к веселью много потрудившейся ради Христа сей блаженной души. После этого видение закончилось. Блаженный Андрей, приблизившись к Варваре, познал духом о ее видении и сказал ей: «Варвара, доколе я в жизни и не переселился в место чудесного обитания, сохрани эту тайну в молчании. Видите, как уподобляется милостивая душа Богу и какое великое дерзновение она обретает пред Ним. Да даст нам Бог сердце сострадательное и милостивое, чтобы при исходе нашем открылись нам Его божественные объятия, исполненные милости, сострадания и любви. Аминь. Буди. Как Бог милостив и прощает всех, так и мы должны уподобляться нашему Владыке Богу и от сердца прощать прегрешивших против нас. Ибо подобно тому, как ребенок наследует характер своих родителей, так и мы чертами своей души должны быть подобны нашему Святому Отцу, Господу Богу. Претерпим тех, кто приносит нам скорби, как и Христос по своей любви к нам претерпел различные поношения грешников. Великая честь для нас в том, что мы, поистине недостойные, призваны Богом послужить в деле спасения душ, быть Его орудиями, помня о том, что если бы другие не пожертвовали за нас своей жизнью, как, например, апостолы или исповедники, то мы не были бы сегодня чадами Божиими. Стало быть, почтимся сделать все, что сможем, а дело уже завершит тот, кто имеет силу усовершения. Помыслите о временах катакомбной церкви, как подвязались наши первые христиане, когда их призывал христианский долг, с каким самоотречением, с какой любовью они приносили в жертву все самое дорогое, что им даровала природа, и как в конце их жертва приносила им вечную славу. Ах, как мы недостойны, и, увы, все теряем по причине маловерия, из которых я первый. Но уповаем на милость Господню, что она укрепит нас, чтобы мы впредь смиренно несли наш маленький крест нашего ради спасения. Чадо мое, с братьями пребывай в любви. Избегай споров, которые изгоняют благодать утешения, и вместо нее водворяют горечь и ненависть. Любовью прославь Бога. А сем разумеют все, яко мои ученицы исте, аще любовь им эти между собою. Что может быть прекраснее братской любви? Но злой сеятель, сеющий свои плевелы, лукаво и коварно подсыпает свои семена сорняков. И потому мы пожинаем злость, зависть и равнодушие. Поэтому бодрствуй, чадо, и не трать драгоценное время в суетных размышлениях, чтобы Господь, придя, не обрел нас пустыми, и мы не остались вне красот царствия. Смиряйся, непрестанно осуждай себя, не оправдывайся, возлагай вину на себя. Пребывайте в любви друг к другу, ибо это не ложный признак того, что вы любите Бога. Не огорчайте друг друга. Это совершенно неподходящее поведение для тех, кто помилован Богом, покинул мир и облачился в одежды плача. Не опечаливайте Святаго Духа недолжными помыслами, мыслями зависти и равнодушия. Да, чада мои, любите друг друга согласно божественной заповеди. Как огня берегитесь охлаждения любви к братьям, дабы сохранилась горячность Духа Святаго. Приложите старания для стяжания животворящей любви по Богу, чтобы озарился умный образ вашей души и возрадовались приближающиеся к вам ангелы. Прославите уба Бога в телесех ваших и в душах ваших, я же суть Божия. Блажен, кто с молчанием и трезвением претерпевает язвительные слова брата, не имея в душе ненависти или осуждения, или злопамятства к нему. Такой человек уподобляется Христу, которого, когда он изгонял из людей бесов, евреи осуждали за то, что он будто изгоняет бесов силою князя бесовского, и говорили: «Бес в тебе, и кто может тебя слушать?» Видишь, чадо мое, что и со Христом было так. Поэтому не печалься, если будешь терпеть, если будешь смиряться и говорить: «Поистине много во мне бесов, ведь каждая страсть — это бес, и я вправду таков, как говорит мой брат, и даже хуже». И если постараешься любить его и быть ему послушным, тогда настанет день, когда ты освободишься от страстей, Христос воцарится в твоем сердце и даст тебе бесценный мир Божий. Не разрушайте спасительной любви из-за ничтожных вещей. Не держите подозрений друг на друга и не приводите себя в такое внутреннее состояние, которое вредит душе. Убойтесь суда Божия. Горе тому, через кого приходит соблазн. Не оправдывайте самих себя. Тяжесть любого дела возлагайте на себя, и тогда получите великую пользу для своей души. Если же вы оправдываете свои поступки и осуждаете вашего ближнего, который есть ваш брат, тогда горечь и скорбь, как воздаяние за преступление заповеди Христовой, никогда не оставят вас. Монах без самоукорения и гроша не стоит. Стало быть, преуспеяния у вас не будет никогда. Что бы вам ни говорил старец, считайте, что это воля Божия, и что его устами говорит Господь. Только помышляя так, вы будете совершать послушание, как желает того Христос. Господь осудит соблазнителей на вечный огонь. Любите друг друга искренне, не притворно и поверхностно, а с духовной глубиной. После того, как Христос настолько сильно возлюбил нас, пусть Его святая любовь станет для нас примером, дабы и мы подобным образом любили друг друга. Если у нас нет любви на деле, а только на словах, то мы в суе труждаемся и боремся, потому что только воздух сотрясаем и уклоняемся от цели нашего спасения. Не будем обманывать себя, что спасаемся, пренебрегая основной добродетелью – любовью. Если в нас не видно истинной любви Христовой, то напрасно мы бежим, ибо никакой надежды на спасение нам не остается. На твой вопрос, брат, о Господе, исправлять ли своего ближнего, который неблагодарен, несправедлив и так далее, или ради награды терпения не исправлять, я отвечаю тебе. Если ты считаешь, что через увещание и указание брат получит пользу, мы должны это сделать, тем самым предпочитая пользу брата своей собственной и исполняя величайшую добродетель – любовь. Если же видишь, что никакой пользы от увещания он не получит, тогда, предпочтя собственную пользу, претерпи и неблагодарность, и несправедливость. Послушание свое исполняй с терпением и благодарностью, помышляя о том, что служишь ангелам, а не людям. Служи братьям с любовью, ведь ты их любишь. Старайся не огорчить брата, чтобы душа твоя не потеряла дерзновения к Богу. Ты ради любви Христовой служи им, как раб, считай себя самым последним из всех братьев. Смиряйся и узришь, какую благодать даст тебе Господь славы. Подлинная любовь к ближнему имеет следующие характерные черты. Когда мы не осуждаем братьев, не укоряем их, когда не обращаем внимания на их малые проступки и терпим их как свои собственные, всегда оправдывая их и непрестанно осуждая самих себя, когда мы не завидуем им, не злимся на них, не радуемся об их прегрешениях, но более радуемся и веселимся об их добре и преуспеянии и молимся о них. В этих и многих других признаках проявляется наша подлинная любовь к братьям. Тогда поистине хорошо и приятно совместное жительство братьев. Итак, чада мои, понуждайте себя к стяжанию такой любви, ибо эта светлая и достойная небесных похвал любовь соделает вас чадами Божиими. Ведь и Бог есть любовь, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем. Но чтобы приобрести эту весьма удивительную любовь, мы должны непрестанно призывать Бога любви, чтобы Он даровал нам ее. Имя Божие, призываемое в молитве «Господи Иисусе Христе, помилуй мя», содержит в себе жизнь вечную, а жизнь вечная – это Бог любви. Значит, молящийся этой молитвой приобретает любовь подлинную по Богу. Итак, вперед! Вот оно средство и способ к торжеству стяжания любви. Дерзайте и мужественно преуспевайте в подвиге. Творите Иисусову молитву непрестанно, и устно, и умом. Днем более полезна устная молитва, так как ум рассеивается во время работы.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.
2: В Екатеринбурге 23 часа.
3: Новости.
4: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Нередко в православную службу милосердия Екатеринбургской епархии от маленьких подопечных направления «Помощь детям» приходят сообщения с благодарностями. Ребята благодарят добровольцев за интересные мероприятия, переданные к празднику подарки, увлекательные мастер-классы. А на днях службу милосердия прислали целый рассказ. Воспитанники Малоистокского детского дома побывали в паломнической поездке в город Михайловск, где посетили давнего друга православной службы милосердия, настоятеля Вознесенского собора, священника Кирилла Поморцева. Письмо начинается с впечатления от города, который будто создан для спокойных прогулок и душевного отдыха. Уютные улочки, зеленые скверы, аккуратные домики, все такое теплое и по-домашнему приятное. Отдельное восхищение вызвал Вознесенский собор своим величественным видом и особой гармонией архитектуры. Очень понравился детям вид с колокольни. Участница поездки написала: «Перед глазами будто развернулась вся панорама города, крыши домов, изгибы дорог, дальние поля и леса. Воздух там особенный, чистый, свежий, будто заряжаешься энергией. А еще мы звонили в колокола. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Сначала немного неловко, а потом захватывает. Глубокий раскатистый звук разносится над городом, и кажется, что время чуть-чуть замирает. Зашли в музей при церкви, и он тоже приятно удивил. Экспозиция небольшая, но очень душевная. Старинные иконы, церковная утварь, фотографии, рассказывающие об истории собора и самого Михайловска. Экскурсовод так увлеченно все рассказывал, что слушали, затаив дыхание. В общем, Михайловск – это про тишину, красоту и простые радости. Хочется еще раз вернуться сюда. Паломническая поездка для ребят из детского дома состоялась благодаря специальному сбору, который был открыт еще в ноябре прошлого года на сайте Православной службы милосердия. В нем принял участие 431 человек. Сотрудники направления «Помощь детям» и духовник Православной службы милосердия, протоиерей Евгений Попеченко, благодарят каждого, кто поддержал сбор средств. Ведь именно стараниями неравнодушных людей у детей из социальных учреждений появилась возможность участвовать в познавательных поездках и посещать новые места. Далее в этом выпуске. Освещение маскировочных сетей совершил 27 сентября настоятель храма святителя Петра на Роменской улице в Санкт-Петербурге иерей Александр Мудрик. Сети плетут женами и матерями воинов и будут отправлены в зону СВО. В день воздвижения креста Господня церковь напоминает нам о любви Божией, сказал отец Александр, которая появилась в желании Господа умереть за нас, дабы мы имели жизнь вечную. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И сегодня наши братья, отцы, сыновья являют любовь к нам, к Отечеству, сражаясь и погибая. Мы молимся, чтобы они были ведомы любовью, а не ненавистью. В храме каждый день совершается молебен о здравии воинов и панихида о погибших. Плетут маркировочные сети. Иконописцы пишут для воинов иконы их святых покровителей на листе металла, который вставляется в бронежилет. И в завершении выпуска. В центре наследия при храме преподобного Сергия Радонежского в Челябинске начался учебный год мастерских проекта «Мастер на все руки». С 12 сентября подростки приступили к практическим урокам в ремесленных и технических лабораториях. На первых занятиях наставники разобрались с учениками правила техники безопасности и познакомили их со станками и оборудованием. Обучение организовано по четырем прикладным направлениям. Юный ремесленник – основы столярного дела и ручная обработка дерева. Хозяин в доме – бытовые инженерные навыки от починки розеток до сварки. Робототехника – сборка и пилотирование беспилотников на симуляторах и полигоне. Мастер ЧПУ – 3D-моделирование, лазерная резка и фрезерные работы. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но презри и ныне, яко благоутробен, и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты боиси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворил седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверны плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, еликоти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие ины неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припады молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже, пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить и Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата,

Я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

0: беседы о вере и жизни.
1: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию продолжение беседы со священником Александром Зайцевым из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз». Тема беседы «Господь любит всех. Достаточно ли этого для спасения?»
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский, а сегодня у нас в гостях священник Александр Зайцев, клирик Санкт-Петербургского подворья Валаамского монастыря. Здравствуйте, дорогой отец Александр. Благословите наших телезрителей.
3: Господь благословит всех нас в этот добрый вечер. Молитвами всех святых Господь нас благословит.
2: Спасибо, дорогой отец. Дорогие наши телезрители. Тема сегодняшней передачи звучит так. Господь любит всех. Достаточно ли этого для нашего спасения? Очень дорогой, у нас еще есть один телефонный звонок от Дмитрия из Гатчины. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, Глеб Борисович. Батюшка, позволите задать вопрос по словам святителя Иоанна Златоуста. Он говорил: постараемся же, возлюбленные, познать любовь Божию.

0: это важно для нас. Ничто другое не приносит нам столько пользы, ничто столько не возвышает нас. Познание этой любви может действовать на души более, чем страх гиены. И вопрос у меня такой, что часто ведь мы, к сожалению, о гиене, о наказании, о строгом и праведном суде Боге думаем больше, чем о возлюбленном Отце, который любит каждого из нас. Батюшка, так ли это? И вот как перейти вот с этого уровня, где мы боимся наказания, раб-господин, да, ну вот на любовь отчую. Спасибо.
1: Прекрасный вопрос.
2: Да, вот это действительно вопрос. Вопрос действительно интересный, хороший, глубокий вопрос. И мы видим, что святитель Иоанн Златоуст сначала призывает нас к познанию любви Божией. Мы уже об этом сегодня говорили, какие способы есть познания любви Божией. Это через собственную судьбу, через Писание, священную историю, через события искупления от Господа Иисуса Христа. Чем глубже мы проникаем во все эти вещи, тем, конечно, мы больше укрепляемся в том, что Господь несказанно любит человека. Вот, бывают и какие-то случаи в жизни. Вот мне рассказывал тоже один священник, как один молодой человек был исцелен от серьезной смертельной болезни, уже на грани смерти, когда уже на нем крест поставили. Последний раз священник его причастил в больнице. Не успел, значит, уйти, вернее, уже ушел, как вдруг этот молодой человек заходит в сестринскую. И сестры на него смотрят большими глазами. А он говорит: у вас покушать есть что-нибудь? А он уже не ел, не пил, там уже все, уже последнее. Он исцелился. И потом говорил, что ему было явление Господа. Угу. И это было явление несказанной, всесовершенной, совершенно непостижимой любви. Это была любовь. Вот сама любовь, действительно, она прям излучалась, она источалась, она была бесконечна, она была всеобъемлющей. Вот это трудно описать, рассказать, наверное, как он это чувствовал. Мы только можем приблизительно это как-то к себе приложить. Ну, вот такие события, они позволяют лучше познать любовь Божию. Вот. И он потом всегда, этот парень, говорил, что Бог не наказывает, Он любит, а это мы сами себя наказываем. Вот так оно и есть. И здесь я думаю, что Иоанн Златоуст как-то в конце привел уже к этой теме уже гиену огненную, не потому все-таки, что он хотел напугать нас, а, наверное, по-другому, потому что и там Бог, и там тоже Бог. Вот в чем все дело-то. И это точно так же, как, знаете, когда мы оказываемся в каких-то очень сложных, трудных обстоятельствах жизни, вот как наши отцы, которые сидели по лагерям, там отец Иоанн Крестьянкин, старец Павел Груздев, они такое пережили, да, и при этом говорили, что именно там, вот в этом мраке, это был ад на земле, вот эти лагеря, да, это фактически такой вот модель ада на земле. И они говорили, что именно там близость Бога была такая, которую мы не испытывали никогда потом в своей жизни. Даже в служении там божественной литургии и подобных вещах, которые, казалось бы, ну вот прямо божественные, вот прямо вот тут рядом должен был бы Бог. Но так как они чувствовали ее вот в этих темных местах, это, знаете, вот такой некий вот парадокс.
1: Владыка Вениамин в письме, предсмертном письме писал о том, что он никогда не испытывал большей радости в ожидании смерти.
2: Да, вот это тоже ведь. И это тоже, да, относится к этому. Поэтому я не думаю, что святитель Иоанн Златоуст решил нас напугать адом, чтобы возбудить в нас любовь Божию. Он, скорее всего, все-таки, он же как сказал, что вот мы должны вот и это принять. А вот тот, кто примет, что и это такое есть тоже, вот наказание, да, преисподнее, и при этом прославит любовь Божию, вот тот будет совершенный. это будет совершенный человек.
1: Да, хорошо, что вы сейчас вспомнили отца Иоанна Крестьянкина, потому что вот человек со сломанными пальцами, человек, который... Ведь он же никогда в жизни никогда никого не судил. Вот это же удивительно совершенно. Он был всегда, даже при том, что он был не очень здоровый человек, он был преисполнен этой самой радости. И вот просто когда мы думаем о таких людях, вот тогда мы и, наверное, думаем, что вот как раз это и есть пресечение Господне. Потому что если мы способны это увидеть, то, в общем, хорошо бы, конечно, чтобы сам Господь обратился, например, ко мне и сказал: «Глеб, вот я здесь, давай, как, меняй свою жизнь». Ну, я же не слышал прям вот призыва такого вот голосом Господним. Но когда вот я такие примеры вижу, такие как Иоанн Крестьянкин, как Павел Груздев и прочие, как Владыка Вениамин, ну, перечислять их можно бесконечно абсолютно.
2: Совершенно верно.
1: Может быть, здесь мы как раз и...
2: Зачастую тех, кто познал вот эту любовь Божью и сам в любви пребывает, да, как апостол Иоанн Богослов, мы иногда это ощущаем и видим по каким-то косвенным примерам. Потому что ведь эти люди, они удивительно смиренные. Они никогда не будут говорить: «Я люблю Бога», там так, как-то вот патетически так-то, или «Бог нас всех любит». Там. Это уже какие-то будут такие, знаете, уже расхожие слова, которые правильные, но которые уже немножко избиты, скажем так, к сожалению.
1: Они
2: и могут быть просто
1: могут быть
2: использованы
1: пустыми.
2: Уже как манипуляция. Да, так же, как со смирением мы часто манипулируем. Изображаем добродетель, а не имеем ее.
1: Хвалимся.
2: Такая добродетель, как любовь, она познается иногда по косвенным каким-то вещам. Ну, вот, например, вспоминали сегодня тоже вот старцев, вот отец Павел Груздев, как-то поздравляли его на именины, а он вышел, поблагодарил, вспоминая свою жизнь, вот эту сложную, сколько он в лагере провел, да, и говорит: «Слава Богу, никто меня не обидел». Mm-hmm. Вы понимаете, что он сказал, нет? Ведь обычный человек скажет: «Ну, слава Богу, я никого не обидел». Mm-hmm. Я никого не обидел. А он, у которого там зубы охранники выбили, и сколько он еще там получал тычков всевозможных, он говорит: «Слава Богу, никто меня не обидел». Вот это любовь.
1: Да.
2: Вот это любовь.
1: Отче, давайте мы еще один примем телефонный звонок от Владимира из Воронежа. Здравствуйте, Владимир, мы вас слушаем.
3: Глеб Борисович, батюшка, здравия желаю, благословите. Батюшка, вопрос такой. Вот, насколько я знаю, в Валаамском монастыре вот всегда советуют Иисусову молитву, как и в Оптиной пустыне старцы советовали. К ним приходили, обращались, они читали Иисусову молитву и все. Вот от пользы Иисусовой молитвы и о поклонах немножко, вот такую тему, простите.
2: Знаете, мы иногда немножко неправильно понимаем вот тот совет: читайте Иисусову молитву. Мы опять можем подходить к этому как-то формально, так же, как мы формально можем подходить к чтению канонов, акафистов и прочих форм молитвы. Нам нужно, знаете, что, какую вещь понять? Иисусова молитва – это не тот вариант, когда там по четкам 100 штук, там 1000 штук. Это мы не рекомендуем, и на Валааме никто это не будет сейчас вам рекомендовать. Иисусова молитва, она должна быть нашим простым, естественным, коротким, я бы сказал, коротким оружием, быстрым. Я всегда привожу такой пример. Знаете, когда вот искушения бывают у человека какие-то, вот помыслы напали, там, блуд, осуждение, обида особенно. Обида, она самая прилипчивая такая вещь. Значит, доставать в это время какой-то акафист или канон и, так сказать, отбиваться. Ну, во-первых, у вас, может быть, такой возможности даже не быть. Вы где-нибудь в транспорте там едете, допустим, увидели красивую женщину. У вас блудный помысел появился. Что ж, вы полезете за акафистом в сумку, да? Да нет, конечно же. Вот мы тут и включаем Иисусову молитву. Сразу, горячо, сердечно, искренне обращаясь к Богу, привлекая Его в помощь и полагаясь на Него полностью, говорим: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи, очисти меня грешного». чтобы она была живая, чтобы это было слово к Богу. Вот она, как о Иисусе в своей молитве мы говорим, как коротком, быстром оружии, вступающем в бой, когда идет вот конкретное такое же быстрое нападение в виде какого-то искушения. Да? Это как в бою, знаете, ну, если взять для образа древний бой, когда, простите, уже идет ближний бой, враг вот прямо лицом к лицу, копье тебе уже ни к чему совершенно. Тебе нужно короткое оружие, какой-то нож там, или еще что-то. Да. Да, при дальнем бое, да, там хорошо и лук, и стрелы, и копья, там все это годится. Так вот, это как бы некая аналогия. Вот каноны, акафисты – это для дальнего боя. Это дальняя артиллерия наша. А Иисусова молитва – это для ближнего боя. Когда уже враг на стенах города, и надо срочно отбиваться.
1: Да. Да, я с вами совершенно согласен. Тем более, что я в свое время, в общем, получил благословение молиться по четкам. И тогда я, в общем, уже через год после этого я отказался по той причине, что Иисусова молитва стала для меня... я стал уже читать так вот сколько... Я вот за день...
2: Формальный подход проявился, да?
1: Да, я за день проявил. Вот у меня сотни четкие. Вот я, значит, 10 четок сегодня прочел. Понимаете, я начал бахвалиться тем, что я столько раз прочел Иисусову молитву. И тогда я оставил это. И тогда... Для меня Иисусова молитва стала вот действительно, вот знаете, как у римлян есть короткий меч, называется акинак. Вот да, действительно, я очень благодарен вам за это сравнение. Отче, если мы вернемся к нашей теме и о спасении, достаточно ли спасения от любви Господней? Вот здесь возникает еще один такой, как бы сказать, момент. Вот любит Господь всех, но мы же не всех любим. Вот есть у нас люди, которых мы даже не то чтобы как бы осуждаем, но просто мы их, ну, мягко я скажу, не любим. И стараемся их исключить. И, ну, первый псалом можем вспомнить. Блажен муж, не идущий на совет нечестивых. То есть есть и такие, соответственно. Вот как здесь нам поступать?
2: Ну, здесь, наверное, все-таки надо понять, что любовь-то, она тоже такая многоликая, разная. Все равно не будем любить своего настоящего врага. Не мнимого, конечно. Не тот враг, который может другом стать. Ведь таких бывает много. Мы сами себе делаем врагов очень часто. Да? Создаем себе врагов.
1: Да.
2: Но если это действительно враг Божий, скажем так, если это там, действительно нехороший человек, да? Вот. Ну, конечно, это будет не та любовь, которую мы испытываем к матери, к любимому другу, к супруге там, или супругу. Конечно, это будет какая-то другая любовь, но она должна быть все равно, она должна быть возвращена в наших сердцах. Это какая-то любовь снисхождения, любовь сочувствия вот греховному состоянию человека, в котором он находится. Вот это вот такое. Любовь-жалость. Любовь-снисхождение. Любовь-жалость. Вот. Потому что любовь бывает как восходящая, а бывает как бы нисходящая. Восходящая любовь – это к Богу, к ближнему. Да? А любовь к нисходящему – это любовь к падшему человеку. Ну, как у Пушкина, да, милость к падшим призывал. Да? Даже Александр Сергеевич прекрасно понимал значение этой любви. Вот. А если вот вернуться к нашей теме, то, безусловно, познание любви Божией, оно будет очень сильно зависеть от того, как мы преуспели в любви к человеку. А в свою очередь, любовь к человеку, она напрямую зависит от степени самопознания. Если бы мы знали себя... Мы бы не только не осудили никого, но и на каждого человека смотрели бы с любовью. Вот. А есть еще вот о изначальном вопросе, о любви Божьей и нашем ответе, то здесь, конечно, следует вспомнить такой термин, как синергия, да, синергия. То есть это встречное движение, встречная любовь. Бог-то к нам движется, Бог-то нас любит, а мы-то где? Да мы же, кажется, спрятались, даже не поняли, что мы спрятались.
1: Как Адам в раю.
2: Да, как Адам, который, да, вот в кусты уже спрятался от любви Божьей. Толкователи, святые отцы говорят, да вот если бы он сейчас вот тут вышел и сказал бы, Господи,
1: вот
2: я весь пред Тобою, да, я согрешил. Наверное, была бы другая история совсем, да. Вот и мы так прячемся от Бога, а потом еще его обвиним еще в том, что он нас мало любит. Мы, к сожалению, вот это вот синергическое действие, движение рука к руке, да, Бог к нам, а мы к Нему, вот это очень важно для спасения, для того, чтобы любовь стала совершенной. Потому что мы прекрасно знаем, даже вот на человеческих примерах, например, супружеские отношения, они бывают прекрасными, добрыми, совершенными тогда, когда супруги взаимно движутся друг к другу всегда. Всегда готовы простить, всегда готовы припасть к стопам друг друга, да, вооружены взаимным смирением, вооружены служением друг другу. Поэтому вот хочется уже к концу нашего разговора вот припомнить вот именно вот эту тему, тему служения, служения. Мы пришли, чтобы послужить. Так же, как Христос сказал, «Я не пришел, чтобы мне послужили». А пришел послужить. Вот это любовь. Мне кажется, что любовь и служение, они очень связаны между собой. Если в любви есть служение, значит, это любовь. Если в любви нет служения и готовности, естественно, отдать себя в этой любви ближнему своему или даже, может быть, Господу, как наши мученики, да, за веру вижи, свои души отдавали Господу, пред Господом приносили жертвы свои. Их, может быть, никто из людей не видел, как они свой подвиг совершили. Из людей никто не видел. Они, может, в безвестности остались. Мы же знаем очень мало, на самом деле, а сколько пострадало неведомых нам людей. Они пред Богом совершили свой подвиг любви. Поэтому вот давайте будем, дорогие братья и сестры, обращать внимание вот на такие вещи, которые вот вокруг любви ходят и показывают нам самим, действительно ли мы любим Бога и ближнего, или только изображаем, пытаемся как бы играть в любовь, а не действительно ее взращивать ее в своем сердце.
1: Да, действительно, наверное, для каждого из нас в этой теме есть свои вопросы, свои ответы. Но вот если мы действительно сумеем ответить на любовь Божью хотя бы не противлением, вы знаете, как на брачном пиру в этой притче, там были люди, которых призвал на пир брачный хозяин дома, и были люди, которые убили этих самых слуг, которые пришли к ним, что пойдем, правильно? То есть, но кто-то и ответил, кто-то пришел и ответил на эту любовь Божью. Отче дорогой, благословите наших телезрителей.
2: Дорогие наши зрители, мы сегодня как-то так у нас разговор получился о любви Божией, любви человеческой. И, наверное, это правильно, потому что все движется любовью, да, все наполняется любовью. Любовь – это то удивительное качество и добродетель, без которой невозможны никакие наши усилия. И об этом, конечно, прекрасные слова говорит апостол Павел, да, кто я без любви, да. Любовь долготерпит, любовь все любит, все прощает и так далее, и так далее. Мы прекрасно помним эти слова, прекрасный гимн. Возьмите, перечитайте этот гимн апостола Павла о любви, и чтобы
1: не стать медью
2: этими святыми словами, да, как-то закрепить сегодняшнюю нашу беседу. А самое главное, будем всегда помнить, что любовь Божья по апостолу Иоанна Богослова, который прекрасно знал, что такое любовь. Любовь Божия познается через любовь к человеку. Посмотрите на свои отношения с самыми близкими людьми. С самыми близкими, подчеркну. И вы поймете, насколько вы любите Бога.
1: Спасибо. Спасибо, дорогой отец Александр. Дорогие наши друзья, спасибо вам за вашу жертвенную любовь, за ваше терпение, за то, что вы нас не бросаете и поддерживаете всегда. С вами нам легко, без вас нам очень плохо. Оставайтесь на Первом православном.
4: Вы слушали беседы о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии православного телеканала «Союз».

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавить имя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
3: Акафист дня.

Егда в нощи со светильники ищущим тя, рекл еси, аз есмь, аще и подоша на земли, но посем, связавши тя, ведоша на судище, мы же на сем пути припадем.

Божества Твоего, прорекл еси трикратное отвержение ученику, он же посем аще и отречеся Тебе с клятвою, обаче, егда узрете во дворе архиерейстем, Господа своего.

Проповедник твоего незлобия явился Пилат, показа народу, ничтоже быть в тебе достойно смерти. Но иудеи, яко звери диви, кровью зревши, скрежетаху на тебя зубы своими, распни, распни его вопиюще, мы же, лобызающие причисто,

Благодать Твою подашь мне, Иисусе Боже мой. Прими мя, якоже приял еси Иосифа с Никодимом, да яко чистую плащаницу душу мою принесу Тебе, и вонями добродетелей помажу пречистое тело Твое, и яко во гробе в сердце

царю всех и Богу приношу, яко благоизволил еси вся труды и всякие беды напасти и мучения, яко человек понести. Да всем нам во всяких печалях, нуждах и озлоблении состраждущий помощник и спаситель будеши. Вем всесильный владыка, яко вся сия тебе убо не быша потребна, но человеческого ради спасения, да всех нас искупиши от лютые работы вражия, крест и страдания претерпел еси. Что убо воздам тебе человека любче, а всех я же пострадал еси, мене ради грешного, не вем, душа бо и тело, и вся благая от тебе суть, и вся моя твоя суть, и аз твой есмь. Точию на бесчисленное твое благоутробне, Господи, милосердие надеяся, пою твое неизреченное долготерпение, величаю неисповедимое истощание, славлю твою безмерную милость, поклоняюся

0: пост отражает искушение, умащивает подвязающихся в благочестии, ему сопутствует трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий. Избегая неумеренности в наслаждении, целью вкушения надобно поставлять не приятность, а потребность пищи для жизни, ибо раболепствовать удовольствием ничто иное значит, как чрево свое делать Богом. Святитель Василий Великий. Душа, чуждая скорби, волнуется, метется, надмевается. Напротив, душа, чуждая удовольствий и ничем не расслабляемая, вся сосредоточивается в самой себе и не надмевается. Это бывает мужественно, а та — легкомысленную. Святитель Иоанн Златоуст. Добрая совесть приобретается молитвой, а чистая молитва — совестью. Преподобный Марк Подвижник. Как тяжесть плода ломит ветвь, так гордость низлагает добродетельную душу. Преподобный Нил Синайский. Цель поста — чистое приобщение святых тайн. А если мы в продолжении таких дней не исполним этого, то бесполезно и напрасно, изнурив себя, без венцов и наград сойдем с пути поста. Святитель Иоанн Златоуст. Чревоугодие есть изобретатель приправ, источник сластей. Упразднил ли ты одну жилу его, оно преистекает другую. Заградил ли ты и эту, иною прорывается и одолевает тебя. Преподобный Иоанн Лествичник.
1: О священная главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью яже к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай, и ангельского общения, и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословение, младенцем воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими твоими молитвами, с подоби в день страшного суда, шуя части избавитесь, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалтырь. Псалом 1. Псалом Давида. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Псалом 2. Псалом Давида. Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетные? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне: ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авесалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей: нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом твоим благословение твое. Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях. Псалом Давида. Когда я взываю, у
услышь меня, Боже, правды моей. В тесноте Ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи, знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю Его. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утешитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят: кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях, псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, внемли гласу вопля моего, Царь мой и Бог мой, ибо я к Тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать. Ибо Ты, Бог, не любящий беззаконие, у Тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами Твоими. Ты ненавидишь всех, делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих по множеству нечестия их, отвергни их, ибо они возмутились против Тебя». И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь Его.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, мы с вами продолжаем слушать главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».
2: Глава 13. Отец Варвары Павловны, Павел Петрович Карабин, генерал-майор в отставке, весь свой век провел в Петербурге на службе.

Он придумал было новое средство пустить в оборот казенные деньги. Средство оказалось отличное, но он не вовремя поскупился. На него донесли, вышла более чем неприятная, вышла скверная история. Кое-как отвертелся генерал от истории, но карьера его лопнула. Ему посоветовали выйти в отставку. Года два потолкался он еще в Петербурге в надежде, не наскочит ли на него тепленькое статское место, но место на него не наскакивало. Дочь вышла из института, расходы увеличивались с каждым днем. Скрипя сердце, решился он переехать в Москву на дешевые хлеба, нанял в старый конюшенный крошечный низенький домик с сожженным гербом на крыше и зажил московским отставным генералом, тратя 2750 рублей в год. Москва — город хлебосольный, рада принимать встречных и поперечных, а генералов и подавно. Грузная, но не без военной выправки фигура Павла Петровича скоро стала появляться в лучших московских гостиных. Его голый затылок с косицами крашеных волос и засаленной анинской лентой на галстухе цвета вороного крыла стал хорошо известен всем скучливым и бледным юношам, угрюмо скитающимся во время танцев вокруг игорных столов. Павел Петрович сумел поставить себя в обществе. Говорил мало, но по старой привычке в нос, конечно, не с лицами чинов высших. Осторожно играл в карты, дома ел умеренно, а в гостях за шестерых. О жене его почти сказать нечего. Звали ее Каллиопой Карловной. Из левого ее глаза сочилась слезинка, в силу чего Каллиопа Карловна, при том же она была немецкого происхождения, сама считала себя за чувствительную женщину. Она постоянно чего-то все боялась, словно не доела, и носила узкие бархатные платья, ток и тускло идутые браслеты. Единственной дочери Павла Петровича и Каллиопы Карловны Варваре Павловне только что минул 17-й год, когда она вышла из женского института, где считалась, если не первой красавицей, то уж, наверное, первой умницей и лучшей музыканшей, и где получила шифр. Ей еще 19 лет не было, когда Лаврецкий увидел ее в первый раз. Глава 14. Ноги подкашивались у спартанца, когда Михалевич ввел его в довольно плохо убранную гостиную Карбьяных и представил хозяевам. Но овладевшее им чувство робости скоро исчезло. В генерале, врожденное всем русским добродушие, еще усугублялось той особенного рода приветливостью, которая свойственна всем немного замаранным людям. Генеральша как-то скоро стушевалась. Что же касается до Варвары Павловны, то она так была спокойна и самоуверенно ласкова, что всякий в ее присутствии тотчас чувствовал себя как бы дома, притом от всего ее пленительного тела, от улыбавшихся глаз, от невинно покатых плечей и бледно-розовых рук, от легкой и в то же время как бы усталой походки, от самого звука ее голоса, замедленного, сладкого, веяло неуловимый, как тонкий запах, вкрадчивой прелестью, мягкой, пока еще стыдливой негой, чем-то таким, что словами передать трудно, но что трогало и возбуждало, и уж, конечно, возбуждало не робость. Лаврецкий навел речь на театр, на вчерашнее представление. Она тотчас сама заговорила о Мочалове и не ограничилась одними восклицаниями и вздохами, но произнесла несколько верных и женски проницательных замечаний насчет его игры. Михалевич упомянул о музыке. Она, не чинясь, села за фортепиано и отчетливо сыграла несколько шопеновских мазурок, тогда только что входивших в моду. Настал час обеда. Лаврецкий хотел удалиться, но его удержали. За столом генерал подчивал его хорошим лафитом, за которым генеральский лакейный извозчик скакал к Депре. Поздно вечером вернулся Лаврецкий домой и долго сидел, не раздеваясь, закрыв глаза рукою, в оцепенении очарования. Ему казалось, что он теперь только понимал, для чего стоит жить. Все его предположения, намерения, весь этот вздор и прах исчезли разом. Вся душа его слилась в одно чувство.

0: чувство, в одно желание, в желание счастья, обладания, любви, сладкой женской любви. С того дня он часто стал ходить к Рябиным. Полгода спустя он объяснился Варваре Павловне и предложил ей свою руку. Предложение его было принято. Генерал давным-давно, чуть ли не накануне первого посещения Лаврецкого, спросил у Михалевича, сколько у него Лаврецкого душ. Да и Варваре Павловне, которая во все время ухаживания молодого человека и даже в самое мгновение признания сохранила обычную безмятежность и ясность души, и Варваре Павловне хорошо было известно, что жених ее богат, а Каллиопа Карловна подумала, моя дочь делает прекрасную партию и купила себе новый ток. Глава 15. Итак, предложение его было принято, но с некоторыми условиями. Во-первых, Лаврецкий должен был немедленно оставить университет. Кто же выходит за студента? Да и что за странная мысль помещику богатому в 26 лет брать уроки как школьнику? Во-вторых, Варвара Павловна взяла на себя труд заказать и закупить приданое, выбрать даже жениховы подарки. У ней было много практического смысла, много вкуса и очень много любви к комфорту, много умения доставлять себе этот комфорт. Это умение особенно поразило Лаврецкого, когда тотчас после свадьбы он вдвоем с женой отправился в удобной ею купленной каретке в Лаврики. Как все, что окружало его, было обдумано, предугадано, предусмотрено Варварой Павловной. Какие появились в разных уютных уголках прелестные дорожные несессеры. Какие восхитительные туалетные ящики и кофейники. И как мило Варвара Павловна сама варила кофе по утрам. Впрочем, Лаврецкому было тогда не до наблюдений. Он блаженствовал, упивался счастьем, он предавался ему, как дитя. Он и был невинен, как дитя, этот юный алкит. Недаром веяло прелестью от всего существа его молодой жены. Недаром сулила она чувству тайную роскошь неизведанных наслаждений. Она сдержала больше, чем сулила. Приехавши в Лаврики в самый разгар лета, она нашла дом грязным и темным, прислугу смешную и устарелую, но не почла за нужное даже намекнуть о том мужу. Если бы она располагала основаться в Лавриках, она бы все в них переделала, начиная, разумеется, с дома. Но мысль остаться в этом степном захолустье ни на миг не приходила ей в голову. Она жила в нем, как в палатке, кротко перенося все неудобства и забавно подтрунивая над ними. Марфа Тимофеевна приехала повидаться со своим воспитанником. Она очень понравилась Варваре Павловне, но ей Варвара Павловна не понравилась. С Глафирой Петровной новая хозяйка тоже не поладила. Она бы ее оставила в покое, но старику Карыбьину захотелось запустить руки в дела зятя. «Управлять имением такого близкого родственника, — говорил он, — не стыдно даже генералу. Полагать должно, что Павел Петрович не погнушался бы заняться имением и вовсе чуждого ему человека». Варвара Павловна провела свою атаку весьма искусно. Не выдаваясь вперед, по-видимому, вся погруженная в блаженство медовых месяцев, в деревенскую тихую жизнь, в музыку и чтение, она понемногу довела Глафиру до того, что та в одно утро вбежала, как бешеная, в кабинет Лаврецкого и, швырнув связку ключей на стол, объявила, что не в силах больше заниматься хозяйством и не хочет оставаться в деревне. Надлежащим образом подготовленный Лаврецкий тотчас согласился на ее отъезд. Этого Глафира Петровна не ожидала. «Хорошо», — сказала она, и глаза ее потемнели. Я вижу, что я здесь лишняя. Знаю, кто меня отсюда гонит с родового моего гнезда. Только ты помяни мое слово, племянник. Не свить же и тебе гнезда нигде. Скитаться тебе век. Вот тебе мой завет. В тот же день она удалилась в свою деревеньку, а через неделю прибыл генерал Карабин и с приятной меланхолией во взглядах и движениях принял управление всем имением на свои руки. В сентябре месяце Варвара Павловна увезла своего мужа в Петербург. Две зимы провела она в Петербурге, на лето они переселялись в Царское село, в прекрасной, светлой, изящно меблированной квартире. Много завели они знакомств в средних и даже высших кругах общества. Много выезжали и принимали, давали прелестнейшие музыкальные и танцевальные вечеринки. Варвара Павловна привлекала гостей, как огонь бабочек. Федору Ивановичу не совсем-то нравилась такая рассеянная жизнь. Жена советовала ему вступить на службу, но он по старой отцовской памяти, да и по своим понятиям, не хотел служить, но в угоду Варваре Павловне оставался в Петербурге. Впрочем, он скоро догадался, что никто не мешал ему уединиться, что недаром у него самый покойный и уютный кабинет во всем Петербурге, что заботливая жена даже готова помочь ему уединиться. И с тех пор все пошло прекрасно. Он принялся опять за собственное, по его мнению, недоконченное воспитание, опять стал читать, приступил даже к изучению английского языка. Странно было видеть его могучую, широкоплечую фигуру, вечно согнутую над письменным столом, его полное, волосатое, румяное лицо, до половины закрытое листами словаря или тетради. Каждое утро он проводил за работой. Обедал отлично, Варвара Павловна была хозяйка хоть куда, а по вечерам вступал в очаровательный, пахучий, светлый мир, весь населенный молодыми веселыми лицами, и средоточием этого мира была та же рачительная хозяйка, его жена. Она порадовала его рождением сына, но бедный мальчик жил недолго. Он умер весной, а летом, по совету врачей, Лаврецкий повез жену за границу на воды. Рассеяние было ей необходимо после такого несчастья, да и здоровье требовало теплого климата. Лето и осень они провели в Германии и Швейцарии, а на зиму, как оно и следовало ожидать, поехали в Париж. В Париже Варвара Павловна расцвела, как роза. И так же скоро и ловко, как в Петербурге, сумела свить себе гнездышко. Квартиру она нашла примиленькую в одной из тихих, но модных улиц Парижа. Мужу сшила такой шлафрок, которого он еще и не нашивал. Наняла щегольскую служанку, отличную повариху, расторопного лакея, приобрела восхитительную каретку, прелестный пианино. Не прошло недели, как уже она перебиралась через улицу, носила шаль, раскрывала зонтик и надевала перчатки не хуже самой чистокровной парижанки. И знакомыми она скоро обзавелась. Сперва к ней ездили одни русские, потом стали появляться французы, весьма любезные, учтивые, холостые, с прекрасными манерами, с благозвучными фамилиями. Все они говорили скоро и много, развязно кланялись, приятно щурили глаза, белые зубы сверкали у всех под розовыми губами, и как они умели улыбаться. Каждый из них приводил своих друзей, и очаровательная мадам Лаврецкая скоро стала известна от шоссе Антан до улицы Лиль. В те времена, дело происходило в 1836 году, еще не успело развестись племя филитонистов-хроникеров, которое теперь кишит повсюду, как муравьи в разрытой кочке. Но уж тогда появлялся в салоне Варвары Павловны некто господин Жюли, неблаговидной наружности господин с скандалезной репутацией, наглый и низкий, как все дуэлисты и битые люди. Этот господин Жюли был очень противен Варваре Павловне, но она его принимала, потому что он подписывал в разных газетах и беспрестанно упоминал о ней, называя ее то госпожа, эта знатная русская дама, столь изысканная, которая живет по улице П, рассказывал всему свету, то есть нескольким сотням подписчиков, которым не было никакого дела до мадам Лаврецкой, как эта дама, настоящая по уму француженка, выше этого у французов похвал нет, мила и любезна, какая она необыкновенная музыкантша, и как она удивительно вальсирует. Варвара Павловна действительно так вальсировала, что увлекала все сердца за краями своей легкой улетающей одежды. Словом, пускала о ней молву по миру. А ведь это, что ни говорить, приятно. Девица Марс уже сошла тогда со сцены, а девица Рошель еще не появлялась. Тем не менее, Варвара Павловна прилежно посещала театры. Она приходила в восторг от итальянской музыки и смеялась над развалинами Адри, прилично зевала в французской комедии, плакала от игры госпожи Дорваль в какой-нибудь ультраромантической мелодраме. А главное, Лист у ней играл два раза, и так был мил, так прост, прелесть. В таких приятных ощущениях прошла зима, к концу которой Варвара Павловна была даже представлена ко двору. Федор Иванович с своей стороны не скучал, хотя жизнь подчас тяжела становилась у него на плечах. Тяжела, потому что пуста. Он читал газеты, слушал лекции в Сорбонне, следил за прениями палат, принялся за перевод известного ученого сочинения об ирригациях. «Я не теряю времени», — думал он, — «все это полезно, но к будущей зиме надобно непременно вернуться в Россию и приняться за дело». Трудно сказать, ясно ли он сознавал, в чем, собственно, состояло это дело. И бог знает, удалось ли бы ему вернуться в Россию к зиме, пока же он ехал с женой в Баден-Баден. Неожиданный случай разрушил все его планы.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Сергеевича Тургенева «Дворянское гнездо».

Господь воспретил суетное попечение, чтобы они не рассеивали нас и не ослабляли существенно нужного попечения о стяжании Небесного Царствия. Суетное попечение есть не что иное, как недуг души, выражение ее неверия. Святитель Игнатий Брянчанинов. Покаяние состоит в перемене сердца. Святитель Тихон Задонский. Допустив в себе начало греха, приняв помысл, не говори: «Он не победит меня», ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. Преподобный Марк Подвижник. Подобно свиньям, попирающим ногами жемчуг, благочестие для грешников омерзительно. Святитель Иоанн Златоуст. В «Премудрости» Соломона сказано: «Не обличай злых, да не возненавидят тебя, а позволено только обличать премудрых, которые возлюбят за это, и преподавать вины премудрым, да премудрее будут». Преподобный Лев Оптинский. Если тот, кто плачет о житейских делах, изгоняет все душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

0: О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашем цикле «Беседы о вечном» принимает участие клирик храма Успения Пресвятой Богородицы города Верхняя Пышма, заведующий библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии и иеромонахом в России Дегтярев. Тема беседы – «Искусственный интеллект в духовной и практической жизни». Беседует Тимофей Обухов, программа из студии телеканала «Союз».
2: Есть вопрос, который, думаю, что требует нашего пристального внимания. Он касается все большего влияния, которое оказывает искусственный интеллект на все сферы жизни человека. Даже самого простого, того, кто занимается какими-то элементарными вещами, он все равно имеет в руках телефон, планшет, он пользуется различным программным обеспечением. А я уж не говорю про интернет, компьютерные технологии и прочее. И вот в связи с этим, конечно же, мне хотелось бы спросить вас, как человека, который занимается в том числе научной деятельностью, педагогической деятельностью, На вас влияние оказывает, на вашу деятельность? Встречаетесь ли вы с вообще искусственным интеллектом в своей повседневной жизни, в рабочих процессах, в рабочих вопросах? Может быть, кто-то из вашего окружения, может быть, на базе семинария? Ну, в общем-то, вам слово.
3: Я думаю, что нашу беседу о нейросетях следует начать с признания того факта, что они не просто вошли в нашу жизнь, а вот закрепились прочно в ней, точно так же, как когда-то в нашу жизнь вошли и закрепились прочно электричество, компьютеры, мобильные телефоны. Это свершившийся факт, который уже отменить, отмотать назад невозможно. Остается только его уже признать и как-то научиться с ним жить и взаимодействовать. Отвечая на ваш вопрос касаемо использования искусственного интеллекта в нашей научной, педагогической, рабочей сфере, могу ответить «да, встречаемся». Я не буду касаться, конечно, образовательных вопросов, хотя там всегда поднимаются дискуссии о том, насколько это допустимо, как правильно следует преподавателю при подготовке материала или студенту при решении тех или иных задач использовать искусственный интеллект, допустимо ли это вообще, в каком объеме допустимо. Что касается библиотечной деятельности, в этом году Екатеринбург – это библиотечная столица России. В мае проходил Всероссийский библиотечный конгресс. Я как раз участвовал в той секции, которая говорила о технологиях, о новых технологиях и их использовании в библиотечной сфере. Там могу отметить, что с практической точки зрения нейросети обсуждались активно. То есть кто-то их привлекает для обучения, хоть сотрудников, хоть посетителей, хоть читателей, для систематизации, для каталогизации книг, для упрощения каких-либо внутренних библиотечных процессов. Проектов было озвучено достаточно много. Я могу сказать, что вот как раз в свете открытия нового здания семинарии нами тоже была составлена концепция развития библиотеки до 2029 года, и вопрос об интеграции искусственного интеллекта в нашу сферу деятельности, он, конечно, там присутствует. То есть планируется его из литературы для оцифровки фонда редких книг. У нас хранится более 1000 редких книг, вот дореволюционной печати или рукописных изданий. Возможно, для перевода святоотеческих текстов. То есть сфера его применения, она достаточно большая, и она не ограничивается каким-то одним направлением, их много. Но вопрос не в том, что мы используем, вопрос, как это использовать и каковы рамки этого использования. Не навредит ли это нашей работе? Не навредит ли это тем процессам, которые у нас происходят? Ну а самое главное, конечно, не навредит ли это человеческой душе?
2: Машка, в связи с этим, опять же, вопрос. Вот мы, когда говорим искусственный интеллект, да, ИИ сокращенно, нейросети, огромные массивы базы данных, которые уже так или иначе на их основе уже разработаны определенные модели, которые уже действуют, которые внедряются, и к ним имеет доступ широкий круг пользователей по всему миру. В связи с этим, вот говоря о экономике, еще как-то можно представить, что искусственный интеллект влияет на экономику, наверное, да, как бы что-то каждый себе может какие-то представления как-то нащупать, понять, на каком-то понятийном уровне для себя выяснить моменты. Есть понимание, что, например, те же ИИ помогают работе там, врачей в различного рода разработке новых технологий, лекарств, формул, там молекулы, огромное количество. А вот сфера духовности, вот она-то как-то, как она вообще может соприкасаться с искусственным интеллектом? И вообще, проводится ли какая-то работа об осмыслении вот этого факта влияния искусственного интеллекта и духовной жизни человека?
3: Конечно, такая работа в церкви ведется. И здесь мы говорим, конечно, не только о синодальных комиссиях, которые существуют, которые исследуют эти вопросы, в том числе сейчас и вопросы нейросетей. У нас создан специальный совет в правительстве, куда вошли в том числе представители не только церкви, но и других традиционных конфессий страны. Этот вопрос стоит достаточно остро. Говоря о духовной составляющей нашей жизни, вот мы тоже иногда наблюдаем, как появляются некие, скажем так, чат-боты, как сегодня популярно говорить, связанные с духовной темой. Помнится, даже как-то мы однажды нашли в ВКонтакте профиль некоего, ну, на фотографии это был некий молодой человек в одежде священника с крестом на шее. Было подписано его имя, и было написано, что это священник. На поверку казалось, что это просто сгенерировано нейросетью. То есть такое явление сейчас тоже встречается. И я думаю, что очень остро стоит вопрос о том, не только как на это реагировать, но и как это осмыслить, вообще, что это такое, как к этому относиться. Самый ключевой вопрос, конечно, который здесь возникает и который мы должны обсуждать, это способен ли искусственный интеллект заменить живого священника? Вообще, живого человека он может заменить? Полноценно, конечно же, нет. Он не сможет. Все-таки это машина, набор алгоритмов, которые работают по определенным схемам. И как бы совершенно эти схемы не были доработаны, созданы, они схемами алгоритмов так и останутся. А человек — это все-таки, если можно так выразиться, существо, которое нуждается в себе подобных, в том числе и для дальнейшей жизни в обществе, вне виртуальной реальности. Ведь все равно, так или иначе, мы ежедневно сталкиваемся с тем, что мы взаимодействуем с живыми людьми. И поэтому использование нейросети как замены живому общению очень опасно. Человек просто замыкается в себе. А что же говорить о замене живого священника вот этим алгоритмом? Чтобы ответить грамотно на этот вопрос, можно привести несколько аргументов, которые нам позволят ответить. Во-первых, мы все-таки

0: исповедует свои грехи Богу в присутствии священников. Священник в данном случае, он, конечно, свидетель, но при этом священник, он замечает и духовное состояние человека. Он может даже при одном взгляде на человека понять, что он сейчас чувствует, что он испытывает. Он может эти слова пропустить через себя, через свое сердце, чтобы как можно лучше понять исповедующегося. Нейросеть на такое не способна. Она принимает текст в себя, но по этому тексту она не может судить правильно о том, в каком состоянии это написал человек. Он, допустим, написал в одном состоянии, а она это примет совсем в другом. Я уж не говорю про то, можно ли исповедовать нейросети свои грехи. И третье, самое важное, все равно нейросеть, она не способна к подлинной любви, к состраданию. Любой священник, да и не только священник, любой другой живой человек, он все равно, воспринимая нас в том состоянии, в котором мы находимся, внутреннем, духовном, он нам начинает сопереживать, он нам начинает как-то сострадать, как-то может нас в чем-то понять. Нейросеть на это не способна, потому что она вообще не способна к самопожертвованию. Это не заложено в ее алгоритмы. Да и возможно ли это заложить в компьютерный язык? Как мне кажется, даже если допустить, что лет через 10 нейросеть разовьется до невозможных мощностей, маловероятно, что это будет предусмотрено. Вероятность этого крайне низкая.
1: Батюшка, продолжая разговор об этом, хотелось бы уточнить, а вы уже встречаетесь с вопросами от прихожан, да, от людей, которые говорят, батюшка, вот эти, я вот спросил у нейросети, и вот он сказал на этот вопрос, а вот вы что подумаете, что вы скажете там, в сравнении, знаете, как вот, или вообще, почему я буду вас спрашивать, вы там, не конкретно у вас, да, мы говорим, вот просто берем священника, который служит себя на приходе где-то там в Саратовской это степях, глубинки там, или там, это, в северной части Коми-края, вот, и к нему подходит, да батюшка-то наш откуда что-то знает? Вот я вот сейчас возьму там, и спрошу у этой большой и знающей машины, она мне что-то там ответит более компетентно, чем наш священник.
0: Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны отделять слова от живого опыта. Можно, ведь действительно, и мы находим, например, такие вот подобия в житиях святых, ну, древних, которые нам говорят о том, что можно знать Священное Писание, знать его хоть наизусть. Как, например, знал наизусть Ветхий Завет некое время Никита Новгородский. Можно знать Евангелие хоть от начала до конца. Но это еще не означает, что человек знает Христа. Ведь, искушая Спасителя в пустыне, дьявол тоже ведь цитировал Священное Писание. Ведь он тоже его наверняка знает, скажем так. И здесь может нам найти множество цитат, множество примеров, что-то пояснить, рассказать. Но это еще не означает, что он может передать опыт живой веры. Опыт живой веры, он все равно передается через человека. А если человек постоянно обращается за духовным советом к машине, к нейросети, это тревожный вопрос. Может быть, хотя бы даже в понимании того, что, возможно, человек неправильно имеет неправильное представление о том, кто такой священник, кто такой пастырь. Ведь зачастую, почему человек, особенно тот, который делает только первые шаги в церкви, боится подойти к священнику? Потому что, как правило, они воспринимают священника как некого такого судью, как такого вот строгого учителя. Ведь, но на самом-то деле священник – это не судья, не какой-то надзиратель. Он прежде всего пастырь, имеющий опыт живой веры. Он уже сам что-то прошел, что-то до сих пор проходит в духовной жизни, чтобы обрести Христа. И в этом плане он выступает как проводник вот этого живого опыта. Нейросеть живой опыт передать не сможет, потому что ну какой у нее живой опыт общения со Христом? Какой у нее живой опыт постижения, соблюдения заповедей Божиих, обретения любви? Нет у нее такого опыта и быть не может.
1: Вы сказали такой еще момент. Сейчас мне захотелось

0: просто зацепить за это слово, да, а рассмотреть под увеличительным стеклом духовная жизнь. На самом деле духовная жизнь, она это качество человека. Какая может быть духовная жизнь? Какие вообще тогда касательно этого момента могут быть массив вопросов задаваться компьютеру?
1: Опять же, это допустимо, если мы хотим найти, или, скажем так, сделать для себя выборку информации о том, что о том или ином вопросе говорится и в Писании, и у святых отцов. Благодаря нейросети задача поиска вот этой информации, она упрощается. Угу. Можно уже не искать множество книг в библиотеке и затем сидеть несколько дней, подбирая всю эту информацию, нейросеть это может сделать, но она дает просто выборку информации. Информация и духовная жизнь, духовный опыт – это разные вещи.
0: Мы всегда на телеканале «Союз» говорим о том, что лучшее пребывание при возможностях, это, конечно, лучшее пребывание человека – это в храме, у себя на местах, служба, общение со священником. Вот туда надо идти, и когда нет возможности, какие-то ограничения, в том числе физического характера, то, конечно, вот телеканал «Союз», там такой свет в окошке для людей, которые там, по той или иной причине вот сейчас находятся дома или где-то и смотрят вот именно телеканал «Союз». А в свою очередь живой священник, он может быть вот этим вот светом в окошке для человека, который вот в поисках духовных вопросов, в какой-то маяке духовной, когда вот у него, он не знает, куда задаться, священник, если выслушает, это же и есть общение живое.
1: Ну, конечно. И через это как раз человек, приходящий, обращающийся за помощью в храм к священнику, он тоже начинает постигать вот этот опыт живого общения. Он начинает постигать опыт обретения любви, опыт пребывания в Церкви Христовой. Здесь невозможно это постичь, просто направляя запросы в компьютер и получая некие ответы. Да, это хорошо, в какой-то степени они могут послужить базой для человека, но мы не должны исключать вот именно фактора живого общения с людьми, которые уже являются свидетелями веры. Ведь не зря каждого человека, живущего духовной жизнью, скажем так, условно, есть такая цитата, наставляющая нас в этом плане, нужно жить, чтобы спросили о вере, нужно жить, чтобы спросили тебя об этом, не свидетельствовать о вере словами, но делом. И поэтому крайне важно, что такой пример обретается именно не через компьютер, не через массивы информации, а именно путем встречи с людьми. Кто знает, может быть, в этом священнике действительно человек найдет вот такого вот мудрого наставника веры, как, например, находили такое вот в праведном Иоанне Кронштадтском, в других подвижниках. Угу. Может быть, человек даже и не в духовном сане, но более-менее тоже имеет какой-то опыт, как, например, блаженная Ксения Петербургская, пусть ее даже и гнали, но вот кто-то от нее уходил более умиротворенный, спокойно, потому что видел, что он, для нее Христос – это не просто что-то такое абстрактное, а именно как Христос, как тот, кто действительно может во всем помочь, утешить, наставить. И видя то, как блаженная Ксения держится Христа, кто-то тоже за это цеплялся и думал, что именно так и можно соединиться с Богом и обрести утешение.
0: Очень, я вот сейчас задумался, вы несколько раз приводили примеры, да, о том, что вот как это интересно происходит. С одной стороны, святые минувших времен даже и не не помышляли, не слышали, да, и, может быть, даже не задумывали о том, что какой-то будет искусственный интеллект, который там будет занимать какую-то часть жизни, куда-то развиваться, что-то там это будет проблема человечества и машины там какие-то. Вот, с одной стороны, они не встречались, а с другой стороны, когда читаешь их наследие, когда читаешь их труды, удивляешься той актуальности, которая вот здесь и сейчас, насколько это там 200 лет назад, 150 лет назад, а насколько свежо, насколько просто и понятно.
1: Ну, конечно. И в качестве примера можно взять, ну, хотя бы те же труды святителя Игнатия Брянчанинова или святителя Феофана Затворника. И, кстати говоря, у меня у самого был вот такой вот, можно сказать, что-то вроде эксперимента, когда задаешь по некой вот задаче вопрос, и в том числе вот выборки информации, которую дает нейросеть, фигурирует как раз-таки, как правило, то, что говорил святитель, или писал святитель Игнатий, или святитель Феофан. То есть мы видим, что даже сегодня, как вы правильно сказали, в эту эпоху наследие духовных писателей хоть 19 века, хоть прошлого столетия, хоть даже гораздо более ранних эпох, оно действительно живо, оно актуально и для нас. И здесь как раз-таки подтверждается то, что опыт церкви, он всегда актуален, и он важен, и эти уроки важны в любую эпоху, в любое время, независимо от того, знал человек о том, что будут так развиты компьютерные технологии, или не знал этого вообще.
0: Я к тому, что, понимаете, какая интересная вещь, ведь актуальность и вот эта информация, ее наполненность, она ведь создавалась людьми на листе бумаги и там, условно, ручкой, пером, ну, каким-то пишущим, да, инструментом. И факт заключается в том, что пронесясь через века, оно остается как бы вот переходит в часть вот этого, то оно оцифровывается, наполняется, и на это же потом и ссылается искусственный интеллект, да. Вот удивительно, это же создавалось без каких-то там высоких технологий.
1: Конечно, это и подтверждает их актуальность и необходимость их изучения и каком-то степени даже постижения этого даже в наше непростое время.
0: Я к чему это говорю? Ведь вы правильно сказали, хорошо, если этот труд оцифрован, на него, возможно, будет ссылка. А если этот труд не оцифрован, если эта работа не проведена, то есть опять одно другому не отменяет. Человек остается пространство для поиска, для новаторства, для каких-то других вещей, потому что если только останавливаться и пользоваться условно запросом в поисковой строке, ну, собственно, на этом уровне и останется и твоя работа, и твоя деятельность, и вообще мировоззрение.
1: Совершенно верно.
0: Дорогие друзья, вы знаете, мне в лице отца Амвросия очень хочется поздравить всех тех уважаемых людей, которые вопреки всем обстоятельствам и изменяющимся ситуациям, на отдельно взятых приходах, на отдельно взятых библиотеках, поселковых, продолжает свою очень важную и нужную работу. Она сейчас малозаметна. Она сейчас не является каким-то, может быть, ярким примером свершений или каких-то, знаете, там вот наш папа библиотекарь, это, да, или там мама работы в библиотеке. Может быть, так сейчас не звучит как-то очень гордо, как мой папа космонавт, да? Но при этом я еще помню те времена, когда мы с мамой, я за руку, она меня водила в библиотеке, мы там брали книги и читали эти книги. Благодаря таким людям сейчас это наследие еще живо, оно сохраняется. И, может быть, у наших детей, у последующих поколений все имеет некоторую цикличность, да, ведь отче?
1: Конечно.
0: Появится интерес пойти в библиотеку, пообщаться с ее сотрудниками, спросить, а вот что посоветуете почитать? А с чего, например, начать? Да? И хорошо, когда, неважно, это будет священник или просто какой-то сотрудник библиотеки, ответит тебе, вот там поисковая строка, набейте, вам точно подскажет. А вот снова начнется живое общение.
1: Совершенно верно. Ведь это тоже часть нашей библиотечной работы в нынешнюю эпоху. Да, человек может путем поиска через электронный каталог выбрать себе, сделать выборку тех книг, которые он хотел бы взять, поизучать, вот, использовать их в своей работе. Но сотрудник, он может передать некое свое личное восприятие и уже из этой выборки даже что-то посоветовать, что действительно лучше всего подойдет, а что нет. Именно поэтому фактор именно живого опыта не только в церкви, вообще в любой человеческой деятельности остается важным и актуальным вне зависимости от того, насколько хорошо сегодня развиты нейросетевые технологии.
0: Отец, еще один вопрос в завершении нашего такого общения об искусственном интеллекте. Казалось бы, где на этом телеканале «Союз» говорят об искусственном интеллекте? Ну, мы не, собственно, не о самом искусственном интеллекте рассуждаем о его месте в нашей жизни, в жизни в том числе людей православных, которые все равно встречаются с ним. А вот такой момент, когда мы говорим про... Ну, некий отказ, да, от, или, по крайней мере, держать под контролем там, количество пользования телефоном, времени, там, со всеми там, вытекающими и так далее. Вот. А можно сказать, что вот именно с сетями, там, да, с работой с искусственным интеллектом, в том числе, надо какой-то иметь контроль определенный, постоянно задавать себе вопрос, зачем я это делаю, в какую цель я сейчас преследую, и чтобы это не превращалось в какой-то вот... Ну, знаете, как пустое набирание каких-то и в бессмыслицу определенного рода.
1: Конечно, это самый важный и актуальный момент. Знаете, совсем недавно отец Корнилий оставил такое вот изречение, но оно в чем-то напоминает ту мысль, которую проводили всегда, поскольку церковь, она никогда на самом деле не была против прогресса. Есть такие слова: если ты не можешь что-то победить или там, запретить, как угодно можно сказать, обними это. То есть, конечно, всегда же спорили о том, можно ли печатать книги для того, чтобы потом их использовать, в том числе в храме на богослужении. Можно ли пользоваться электричеством в храме? Сейчас тоже вот вопрос, можно ли этим пользоваться? Можно, но надо разделять инструмент от сути. Самое главное в духовной жизни – это суть. Молитва, таинство, причащение, соединение со Христом, общение с людьми, с носителями веры. Все остальное, в том числе и нейросеть, это всего лишь инструмент. Инструмент, который в какой-то степени позволяет нам как-то к этому подготовиться. Самое главное действительно задавать себе вопрос, когда я с ней работаю, с этой нейросетью, что я там хочу найти, зачем мне это? Если я ищу информацию, если я ищу, например, в каких храмах в такой-то день совершается богослужение, в какой день, в каких храмах можно посоветоваться после службы со священником, нейросеть, она может помочь. Но если я ее хочу использовать для того, чтобы найти какой-то живой опыт веры, это, конечно, маловероятно. Опять же, это все будет только ссылки на какие-то труды, на какие-то писания, на тоже священное писание, например. Но живого опыта передано не будет. Его нужно искать в самой церкви. Самое главное, это я хочу пожелать и вам, и себе самому, и, конечно же, каждому зрителю. Не бойтесь технологий. Не бойтесь, они были, есть и будут всегда. Технологический прогресс мы уже не сможем остановить. Задача – научиться этим грамотно пользоваться. А в этом нам помогает следующий важный фактор. Если вы стремитесь ко Христу, если вы стремитесь постичь именно живой опыт веры, если вы стремитесь воссоединиться с Богом и здесь посредством таинств церкви и впоследствии в Небесном Царстве, то никакой искусственный интеллект вам препятствовать в этом никогда не будет.
0: Спасибо большое, отче, за это ободряющее наставление. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Наша передача подошла к концу.
2: В беседах о вечном сегодня принимал участие иеромонах Амвросий Дегтярев, заведующий библиотекой Екатеринбургской духовной семинарии. Беседовал Тимофей Обухов.

Я собираю в ладонь теплые слезы дождя. Ты мою душу не тронь, не искушай ты меня. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Я не от жизни устал, от одиночества. Так что не трать понапрасну слова, ваше высочество. Господи, слава тебе, мытари, пойте со мною. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Правильно кто-то сказал, вовремя надо уйти. Много я дров наломал из-за мирской суеты. В небе над заводью гром, словно пророчество. Я навсегда ухожу за Христом от одиночества.

прости и позови за собою. Грехопадения наши прости и позови за собою. В небе верховный судья, он на расправу не скор. Нас разлучила судьба.

милостив буди нам и позови в небо идти за тобою. Милостив буди нам и позови в небо идти за тобою.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренний обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасностей, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада, возмогай благодатью Духа Святаго.

я совсем позабыл. То, что жизнь — это дар, а ее продавать разрешили. Мне по вере дано неземное окно. Говорят, что оно для молитвы. От иконы светло, в темноте Рождество, а в душе ощущение.

жили, я совсем позабыл то, что жизнь — это дар, а ее на весы положили.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный медицинским состояниям, так называемым синдромам, которые формируются в пожилом, старческом возрасте. Но хочется еще раз напомнить, что те медицинские состояния, о которых мы говорим, они не только важны для людей, которым исполнилось 60, 70, 80 лет. Основа для этих состояний закладывается, начиная уже с 30-40 лет, а у некоторых людей и значительно раньше. Поэтому надеюсь, что наша информация, наши беседы будут интересны всем возрастным группам. Еще раз хочется напомнить, что пик возможностей человека – физических, эмоциональных, умственных – приходится на возраст 30 лет, плюс-минус. У каждого человека есть небольшие колебания. После 30 лет уже происходит закладка формирования тех медицинских состояний, медицинских синдромов, с которыми человек может встретиться в пожилом и старческом возрасте. Из интересной, важной, нужной информации нужно отметить, в последнее время исследователи, ученые достаточно часто фиксируют неоднозначность плохого развития медицинских состояний с возрастом. Если человек меняет образ жизни, знает меры профилактики, он может серьезным образом отрегулировать риск формирования этих медицинских состояний. И интересно то, что даже если эти состояния, имея начальные признаки, формируются, человек меняет образ жизни, человек серьезно применяет другие медицинские меры профилактики, и ученые наблюдают даже улучшение физической функции, улучшение умственной функции. Поэтому информация важна на разных этапах, но, безусловно, если меры профилактики начинаются раньше, то и эффективность лучше. Если меняется образ жизни эффективно в соответствии с возрастом, то и результаты будут значительно лучше. Сегодня мы поговорим о таком медицинском состоянии, которое встречается в старшей возрастной группе, как ортостатическая гипотензия. Это чрезмерное снижение артериального давления при переходе из горизонтального положения, или даже человек, когда сидит, вертикальное положение. Важно отметить, что сама по себе ортостатическая гипотензия не отдельное заболевание. Это собирательное понятие, и правильно его называть медицинским состоянием, которое отражает нарушение регуляции давления, артериального давления на фоне, как правило, других состояний. Поэтому еще раз хочется отметить, что с возрастом отдельные в гериатрии, то есть в науке о заболеваниях, формирующихся в старшем и пожилом возрасте, отличается от медицинских диагнозов как раз тем, что нет одной причины. Причин много, и очень важно их учитывать в комплексе. В гериатрии ортостатическую гипотензию, то есть чрезмерное снижение артериального давления при переходе из горизонтального положения в вертикальное, относят к достаточно частым синдромам. Поэтому она диагностируется, как правило, и учитывается, так как влияние ее на качество жизни очень серьезное. Человек может пугаться, может получать психологические те или иные расстройства из этого состояния, быть неуверенным. У него может усиливаться тревожность, усиливаться депрессия. Но, безусловно, основное значение ортостатической гипотензии – это, конечно же, повышение риска травм, повышение риска падения, о которых мы говорили в предыдущей передаче, и нарушение риска умственных нарушений, так как снижение кровоснабжения головного мозга, к сожалению, может приводить к усилению тех процессов атеросклероза, питания головного мозга сосудистого, который формируется при эпизодическом снижении уровня артериального давления. В общей популяции ортостатическая гипотензия встречается, безусловно, в разных возрастных группах. Она может встречаться и в детском возрасте, и в юношеском возрасте, особенно в период пубертатного роста, когда происходит резкий скачок роста человека, юноши или девушки, и сосудистый тонус не успевает за изменениями физическими, которые происходят. Но в молодом возрасте, как правило, эти состояния доброкачественные, они имеют тенденцию к естественному позитивному изменению, снижению с возрастом встречаемости, хотя, безусловно, требует и внимания, и медицинской консультации, и диспансерного осмотра, если это формируется в молодом и в подростковом возрасте. И в общей популяции встречается практически у 6% людей. Но с возрастом частота существенно растет, и меняются те механизмы, которые лежат в основе ортостатической гипотензии. Если в молодом возрасте это, как правило, отставание регуляции тонуса сосудов от быстрорастущего организма, то в пожилом старческом возрасте подключаются другие механизмы, о которых мы поговорим. Это в первую очередь жесткость сосудов, атеросклероз, сопутствующие заболевания. И современные исследования показывают, что у лиц старше 65 лет встречаемость этого состояния уже от 8 до 20 с лишним процентов. Особенно часто это состояние возникает у людей, у которых есть несколько хронических заболеваний. Эндокринных, сердечно-сосудистых, дыхательной системы, болезни почек. Поэтому, безусловно, к этому состоянию отношение и подход комплексный. Есть определенные критерии диагностики ортостатической гипотензии. Диагноз ставится, если в течение 3 минут после перехода в вертикальное положение, или есть специальные тесты, когда человек располагается на специальной медицинской горизонтальной поверхности, эту поверхность наклоняют на стол, так называемый медицинский, на 60 градусов. И если просто переходит в вертикальное положение или при специальном медицинском обследовании, происходит снижение в течение 3 минут, снижение систолического артериального давления на 20 мм ртутного столба и более, или снижение диастолического артериального давления на 10 мм ртутного столба и более, говорят о том, что диагноз имеет место быть. Важно помнить, что это, конечно же, более сложное состояние в рамках разговора. Не все нюансы мы можем отразить, но вместе с тем важно помнить, что ортостатическая гипотензия иногда и имеет другие значимые критерии, в частности, резкое усиление частоты сердечных сокращений. У некоторых людей критерии диагностики могут быть изменены, в частности, у людей с артериальной гипертонией, которая выявляется в положении лежа. Для них диагностическим критерием считается снижение систолического артериального давления 30 мм ртутного столба и более. Поэтому, безусловно, чтобы не запутаться, очень важно прислушаться к мнению медицинского работника о тех критериях, которые относятся конкретно к каждому человеку. Но общие критерии, о которых мы с вами говорили, снижение систолического на 20, снижение диастолического на 10 миллиметров ртутного столба. Эти простые пробы можно провести в домашних условиях для того, чтобы предварительно оценить уже риск состояния. Клинические симптомы ортостатической гипотензии – это когда человек при переходе из горизонтального в вертикальное положение чувствует потемнение в глазах, головокружение, риск потери сознания или даже потерю сознания, которая сопровождается падением. Или человеку, может быть, травма даже уже произошла, когда он резко встал, и это уже отражено в истории его заболевания. Важно помнить, что выделяют так называемое приходящее снижение артериального давления в первые секунды после вставания. которая достаточно быстро восстанавливается, но есть и сложные формы, так называемая отложенная ортостатическая гипотензия, когда снижение артериального давления проходит и происходит даже за пределами 3 минут. Важно учитывать, что у части людей, особенно чем старше, тем чаще, ортостатическая гипотензия может протекать без симптомов. То есть человек не сообщает о тех или иных изменениях в самочувствии, которые происходят у него при вставании. Поэтому здесь очень важно учитывать и элементы диспансерного осмотра, и активное проведение этих проб у людей старше 60 лет. Не просто измерить артериальное давление, но и измерить в соответствии с теми тестами, которые мы сказали. Диагностические тесты очень простые, или так называемая ортостатическая активная проба, измеряют артериальное давление, частоту сердечных сокращений после 5 минут отдыха лежа. Затем просят пациента встать, снова измеряют артериальное давление через

состояния являются возрастные изменения. Снижается чувствительность так называемых рецепторов к давлению. Дело в том, что в норме у человека при переходе из горизонтального в вертикальное положение срабатывают определенные рецепторы, которые регулируют тонус сосудов, распределение правильной крови. Поэтому естественно, что у него меняется распределение крови, но оно регулируется. Когда у человека чувствительность с возрастом так называемых барорецепторов, рецепторов, отвечающих за давление, снижается, это приводит к соответствующему медицинскому состоянию. Могут быть и изменения функции вегетативной нервной системы, которая регулирует тонус, частоту сердечных сокращений. Фактором риска или основополагающим моментом, лежащим в основе возрастного фактора риска, является повышение жесткости артерий, в том числе за счет развития атеросклероза, изменения в регуляции объема крови. Есть в почках определенная система, которая регулирует объем крови, она снижает свою чувствительность. Немаловажным фактором является и потеря мышечной массы. Дело в том, что мышечная масса является очень важным компонентом мышечного насоса в ногах. И когда тонус, сила мышц сокращается, мышечный насос в ногах начинает плохо работать, это неэффективно контролирует распределение крови. Дополнительными факторами являются, безусловно, варикозно расширенные вены нижних конечностей, которые встречаются с возрастом чаще и чаще, снижение уровня гемоглобина. Но важными основополагающими факторами также являются сопутствующие заболевания. Сердечно-сосудистые, хроническая сердечная недостаточность, аритмия, ишемическая болезнь сердца. Такие состояния серьезно определяют риск развития снижения давления при переходе из горизонтального в вертикальное положение, как сахарный диабет, который приводит к повреждению мелких нервных окончаний, эндокринные расстройства, в частности гипотиреоз, хроническая болезнь почек. Фактором, который очень важно учитывать в рамках риска ортостатической гипотензии, является, конечно же, дегидратация, недостаточное потребление жидкости. Оно может сформироваться в результате, в том числе, медицинских различных аспектов, повышения температуры, потери жидкости при рвоте, потери жидкости при частом жидком стуле. Другие факторы очень важны. Длительный постельный режим, когда происходит привыкание организма к определенному распределению крови. К факторам риска относятся употребление алкоголя. И значимый фактор, который учитывают врачи, обязательно рассматривают, это прием некоторых лекарственных препаратов. Многие препараты, применяемые для лечения гипертонической болезни, диуретики, успокаивающие препараты, расширяющие сосуды препараты, нитраты, в частности, другие препараты, могут нарушать регуляцию давления, и они обязательно учитываются, врач рассматривает те лекарства, которые применяются, и при этом состоянии определяется корректировка дозы, сочетание лекарственных препаратов. Меры профилактики ортостатической гипотензии включают в первую очередь поведенческие. Первое. Если возникают эти симптомы, если врач установил при тесте, что есть ортостатическая гипотензия даже без симптомов, очень важно поменять принципы поведения и включить обязательно постепенное принятие вертикального положения. Не резко вставать из положения лежа, из положения сидя, избегать ситуаций, которые могут спровоцировать это состояние. То есть ситуации, связанные с повышенной температурой. Не работать в периоды, когда максимальная солнечная активность, пытаться скорректировать образ жизни и планы на день. Если повышенная температура окружающей среды, избегать посещения сауны, не принимать горячую ванну, избегать принятия горячего душа, но и, безусловно, скорректировать поведенческие

0: некоторые моменты в рамках интенсивной нагрузки, то есть работать умеренно и помнить, что избыточная физическая нагрузка может изменить температуру тела и спровоцировать это состояние. Очень важно в мерах профилактики включить отказ от обильной трапезы, особенно с высоким содержанием углеводов, и особенно если симптомы возникают после еды. Когда у человека после еды возникает слабость, легкое головокружение, это тоже может быть одним из симптомов ортостатической гипотензии, на который с возрастом нужно обязательно обратить внимание. Следующая мера профилактики – это, конечно же, диспансерный осмотр. То есть необходимо периодически, при хорошем самочувствии, сдавать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, флюорографию, биохимические тесты для того, чтобы выявить те или иные скрытые состояния и заболевания. Ну и если есть хронические заболевания, то это очень важная мера профилактики, так как многие состояния, сердечно-сосудистые, почечные, эндокринные расстройства могут включать в себя симптомы и могут включать в себя ортостатическую гипотензию как проявление тех или иных состояний. Коррекция образа жизни требует адекватное потребление жидкости, если, конечно же, нет противопоказаний. В том числе с врачом можно обсудить и некоторый увеличенный регламент потребления соли и отказаться от алкоголя. Использовать физические противовесы, так называемые, скрещивание ног, приседания, ношение абдоминального бандажа или компрессионного трикотажа. И очень важно поменять некоторые принципы сна. Сон должен быть с приподнятым изголовьем кровати. Элементы так называемых физических противовесов, они содержатся в лечебной физкультуре. Цель – улучшить венозный возврат, укрепить мышцы, то есть мышечный насос, повысить устойчивость к ортостатическому стрессу как таковому. И примеры упражнений – скрещивание ног с напряжением мышц. В положении стоя перенесите вес на одну ногу, скрестите ноги, например, левую поставьте впереди правой, напрягите мышцы бедер, одновременно втяните мышцы живота. Дышите спокойно, не задерживайте дыхание. Для баланса можно слегка согнуть в колени. Можно выполнить это упражнение и сидя на стуле. Или простые приседания включаются в комплекс лечебной физкультуры. Из положения стоя, ноги на ширине плеч, медленно сгибайте ноги в коленях, опускаясь вниз, пока бедра не станут параллельно полу. Спина прямая, немного наклонена вперед, пятки остаются на полу. Для равновесия можно вытянуть руки вперед. Важные принципы: начинать с разминки, медленная ходьба, легкие подтягивания, выполнять упражнения сериями, постепенно увеличивать продолжительность занятий, в течение 2-3 недель только довести до 30 минут в день, исключить упражнения с задержкой дыхания, натуживание, вращение головы нежелательно, длительные наклоны вниз нежелательно, подскоки нежелательны. Если во время выполнения упражнений появляется головокружение, чувство слабости, важно прекратить занятия. Основные принципы лечения, безусловно, индивидуально подбирает врач, но они в первую очередь учитывают устранение обратимых причин лечения основного заболевания, например, коррекция повышенного сахара, лечение сердечной недостаточности, регуляция дозы препаратов, которые влияют на сосудистый тонус. Самое главное – это не медикаментозные методы, что мы с вами описали в профилактике. Врач может назначить медикаментозное лечение. И важно помнить о неотложной помощи. Если у человека случилось такое состояние, важно придать ему горизонтальное положение, поднять ноги обязательно до стабилизации его состояния. Важно и можно принять некоторые меры, такие как холодное обтирание лица, нашатырный спирт, или если человек глотает сознание, то дать ему 1-2 стакана такой слегка холодной воды, чтобы он выпил, если глотание нормально, сознание нормально, для того, чтобы восполнить баланс жидкости. Обязательно нужно вызвать скорую медицинскую помощь, когда у человека впервые развивается ортостатический обморок. В случаях, когда через 10 минут после восстановления сознания сохраняется выраженное падение артериального давления при попытке больного сесть или лечь. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислали наши радиослушатели из Белоярского района. Они спрашивают: в рекламе пишут, что лечением можно удалить больные капилляры и восстановить клапаны при лечении варикоза. Правда ли это? Уважаемые радиослушатели, безусловно, важно знать, что не за метод лечения, какие препараты или другие методики применяются. К сожалению, неизвестны те или иные медицинские средства, медицинские способы, которые удаляют больные капилляры и восстанавливают клапаны при лечении варикоза. Поэтому здесь, безусловно, очень большие вопросы к тексту информации, которая доносится до людей. Так ли это? Содержится ли этот смысл? Есть ли какие-то нюансы в упоминании? Но вместе с тем важно помнить и говоря о варикозном расширении вен нижних конечностей, о том, что очень большое значение имеет образ жизни. И для того, чтобы болезнь не прогрессировала, протекала мягче, очень важна двигательная активность. Движение – ключевой фактор сокращения мышц ног. Они работают как помпа, прокачивают кровь вверх. Очень важны ежедневные прогулки в умеренном темпе, плавание или акваэробика. Вода смягчает нагрузку, и работа мышц улучшается, отток. Или скандинавская ходьба, или велотренажер, или мягкая гимнастика. Все, что комфортно, целесообразно включить лечебную физкультуру в образ жизни. Следующий важный параметр – контроль веса. Лишние килограммы ощутимо повышают нагрузку на венозную систему ног. И постепенное снижение веса при избыточной массе тела – очень важная задача. Правильное питание. Рацион должен поддерживать сосуды, предотвращать в том числе и склонность к повышению внутрибрюшного давления, склонность к запорам, поэтому очень важно включать в питание. Продукты с клетчаткой. Овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые крупы. Важно употреблять 30 грамм пищевых волокон, а это 500 грамм овощей в день. Важны источники витамина С: цитрусовый, шиповник, болгарский перец, черная смородина. Витамин С нужен для синтеза коллагена, укрепляет стенки сосудов. Продукты с витамином Е, орехи, растительные масла. Это дает улучшение циркуляции крови. Рыба, морепродукты, это омега-3 жирные кислоты, снижает воспаление, вязкость крови. Важно ограничить соль, для того, чтобы не задерживалась жидкость, ограничить мясо, полуфабрикаты, сдобу, сладости, сладкие газировки. Ну и важнейший элемент – это проконсультироваться с врачом о тех или иных аспектах лечения, который индивидуально даст ответ на те или иные медицинские вопросы, и носить компрессионный трикотаж, специальные чулки, гольфы, колготки создают давление, поддерживая вены, предотвращая застой. Степень компрессии подбирает врач-флеболог. Спасибо. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Они спрашивают, сколько белковой пищи в сутки нужно употреблять, чтобы мозговые клетки не пострадали. Уважаемые радиослушатели, значение белка колоссально не только для головного мозга, для мышц, для внутренних органов. И динамика потребностей в белке с возрастом, она действительно меняется. До года примерно 2-2,5 грамма на килограмм массы тела. В детском подростковом возрасте около 3 грамм. Взрослый возраст, потребность стабилизируется, составляет примерно 0,8-1 грамм белка на 1 килограмм массы тела в сутки. В пожилом и старческом возрасте есть нюансы. Из-за снижения физической активности, уменьшения мышечной массы, общая потребность в энергии и белке может быть несколько снижена, но ориентировочно от 1 грамма на килограмм массы тела. Если у человека есть пресаркопения или саркопения, то есть начальные признаки или выраженные признаки уменьшения объема мышц, уменьшения их силы, то могут увеличивать показатели белка на килограмм массы тела. Важно следующее, чтобы белок поступал регулярно. Это помогает замедлить потерю мышечной массы, саркопению. Поэтому с каждым приемом пищи очень важно, чтобы был белок в питании в пожилом, старческом возрасте. И баланс животного и растительного белка с возрастом также меняется. У детей преимущественно животный белок. Для взрослых оптимально сочетание 50/50. Для пожилых все-таки некоторое преобладание растительного белка считается более целесообразным. Источники белка. Животный белок – это молоко, молочные продукты, мясо, мясопродукты, рыба, морепродукты, яйца. Растительный белок – бобовые, злаковые, орехи, семечки. Важная рекомендация. Разнообразный рацион – лучший способ обеспечить организм всеми необходимыми аминокислотами, как составными частями белка. Если есть хронические заболевания или особые потребности, оптимально обсудить рацион с врачом или диетологом. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она пишет: «Маме после 60 лет поставлен диагноз деменция. Мы с сестрой волнуемся, не унаследуем ли мы склонность к этой болезни. В интернете много разных тестов, но какие анализы лучше сдать и где – непонятно. Какие генетические тесты есть смысл сдать? Каким специалистам обращаться, чтобы получить консультацию по наследственным заболеваниям мозга? Как можно обезопасить себя и близких?» Уважаемые радиослушатели, основной специалист, который занимается этими аспектами, это невролог. Безусловно, очень важно прислушаться к индивидуальным аспектам консультации, потому что в разных состояниях разные тесты работают, чтобы не было неправильных тестов, ненужных тестов. Очень важно пройти индивидуальную консультацию. Вместе с тем я попрошу вас перенести ответ на этот вопрос на следующую передачу. Мы ее специально посвятим медицинскому состоянию деменции и разберем факторы риска, меры профилактики, вопросы диагностики и вопросы лечения. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 340.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

0: тысячи Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагака Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Что, дружок? Куда пропали звезды? Быть может, это ветер их унес.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Кафизма первая. Блажен муж ижей не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет яко древо насажденное при исходящих вод, и же плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся еликаще творит успеет. Не так о нечестивее, не тако, но яко прах его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весь Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташися языцы, и люди, и поучишися тщетным, предсташа цари и земсти, и князи, собравшися в купе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их, и отвержем от нас иго их, живые на небесех посмеется им, и Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есть царь от него, над Сионом горою святою его, возвещая повеление Господне, Господь рече ко мне, Сын мой иси ты, аз днесь родив тя. Проси от меня и дам тебе языки достояние твое, и одержание твое концы земли, упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я. И ныне, цари, разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте Господи со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом, приимите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его, блаженни все надеющиеся нань. Господи, что се умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей несть спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой иси, слава моя, и возносяй главу мою, гласом моим ко Господу возвах, и услышим я от горы святые свои я, а заснух и спах во стах, яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе, зубы

«Ущедри мя и услыши молитву мою, сынови человечести, доколе тяжкосердие, вскую любите суету, и ищете лжи, и увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда воззвать имя к Нему, гневайтеся и не согрешайте, ежеглаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умиритеся, пожрите жертву правды и уповайте на Господа, мнозе глаголит, кто явит нам благая». Знаменося на нас, свет лица Твоего, Господи, дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы вина и елея, своего умножившися, в мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил мя еси. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, ванми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстану Ти и узришь имя, яко Бог не хотя и беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавной, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся, делающий беззаконие, погубиши вся, глаголющий лжу, мужа кровей льстива гнушается Господь, аз же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть в устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки свои мельчаху, судим, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения я, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословишь и праведники, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мене, ниже гневом Твоим накажешь и мене. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко смятошися кости моя, и душа моя смятеся зело. И Ты, Господи, доколе обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей я, яко несть в смерти поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе? Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятеся от ярости око мое, обетшах во всех врагах моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Боже мой, на Тя уповах спаси мя, от всех гонящих мя и избави мя. Да никогда похитят яко лев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи, Боже мой, аще сотворих сие, аще есть неправда в руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ, да поженет уба враг душу мою, и да постигнет и поперет в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Боже мой, повелением, им же заповедал еси, и сон людей обыдет Тя, и о том на высоту обратися, Господь судит людям. Суди мя, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя, да скончается злоба грешных, и исправишь и праведного, испытая сердца и утробы Боже праведно, помощь моя от Бога спасающего правое сердцем. Бог судитель праведен и крепок, и долго терпелив, и не гнев наводя и на всяк день. Аще не обратитеся, оружие свое очистит, лук свой напряже, и уготова и в нем уготова сосуды смертные, стрелы своя сгораемым садила. Все болени правдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры и ископа и падет в яму ежу садила. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся, Господи, ве по правде его, и пою имени Господа Вышнего. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земле, яко взяться великолепие Твое превыше небес, из уст младенец Иисус.

совершил еси хвалу, враг твоих ради, еже разрушите врага и местника, яко узрю небеса и дела перст твоих, луну и звезды, еже ты основал еси, что есть человек, яко помнишь его, или сын человечий, яко посещаешь его, умалил еси его малым, чем от ангел, славою и честью венчал еси его, и поставил еси его над делы руку твоею, вся покорил еси под нозе его, овцы и волы вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские, Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыко Вседержителю, непостижимя, началу света и преумная сила, и же ипостасного Слова Отец, и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости, не презревый человеческого естества, тьмою греха содержимого, но божественными свет и священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам того единородного Твоего Сына благоволивой плотью воссияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите, да будут уши Твои внемлющие глас умоления нашего, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящего жития ночь перейти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, судьи всех, да не возлежащие и спящие, но бодрствующие и воздвижение в делание заповедей Твоих обрящимся, и в радости госов нидим, где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость рящих Твоего лица доброту неизглаголанную, яко благо человека любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзая призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Первую кафизму из Псалтири читал диакон Сергий Нежбарт.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы –